0: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Работа дата-центра Яндекса во Владимире полностью остановлена после атаки беспилотника, сообщили в компании. В результате налета дрона зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры объекта. В руководстве технологического гиганта подчеркнули, что в ходе инцидента никто не пострадал. На месте происшествия сейчас дежурят профильные службы и спасатели, которые экстренно устраняют последствия удара. Из-за ЧП пользователи по всей стране уже столкнулись с масштабными сбоями в работе ключевых сервисов Яндекса, включая навигацию и заказ такси. Ранее два дата-центра Яндекса также были атакованы дронами 8 и 9 октября в Сасове, Рязанской области и Калуге. Из-за пожара работа объекта в Сасове была полностью остановлена.
0: О важном.
1: Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей в освобождении команды проекта «Рыбарь» в Черногории. Об этом рассказал владелец телеграм-канала Михаил Звинчук. Он подчеркнул, что официальный представитель МИДа лично управляла действиями российских посольств в Черногории и Сербии. Пятерых участников съемочной группы задержали в пятницу во время работы над историческим фильмом. Позже власти Подгорицы объявили россиян угрозой национальной безопасности страны и выдворили из Черногории.
0: Об Украине.
1: Дональд Трамп вновь потребовал от Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Президент США повторил, что глава киевского режима упустил множество шансов заключить мирное соглашение. По мнению Трампа, если бы сделка состоялась 2 года назад, ее условия были бы куда более выгодными для Киева. Американский лидер добавил, что сейчас Зеленский умышленно затягивает конфликт, пытаясь создать серьезные проблемы для Соединенных Штатов и всего мира.
0: О судебных делах.
1: Валерия Чекалина отказалась от прохождения полиграфа в рамках доследственной проверки по факту исчезновения ювелирных изделий стоимостью почти 14,5 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Речь идет о ювелирных украшениях, которые были изъяты у блогера Лерчик и ее бывшего супруга во время обысков. Однако к концу предварительного расследования пропали из материалов дела. Следователи, работавшие по делу, успешно прошли полиграф, который подтвердил их непричастность к пропаже ценностей. Чекалина от процедуры отказалась. Евгения Глинская, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» говорим с Виталием Ганчевым, главой военно-гражданской администрации Харьковской области. Виталий Константинович, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Полмесяца назад вы говорили, что Киев планирует в Харьковской и Одесской областях начать мобилизацию женщин в тестовом режиме. И вот именно на этих двух регионах, в том числе на регионе, за который отвечаете вы, этот процесс отработать. Есть ли у вас информация, как идут дела в этом направлении у киевского режима?
3: Да, здесь нужно отметить, что это требование не просто киевского режима, это требование их западных кураторов, конкретнее быть, европейских кураторов. Все прекрасно понимают, что тот мобилизационный резерв, который сейчас из мужского состава бусифицируется на улицах Украины, всех городов, можно сказать, не только Харькова, Одессы, да, а его надо кем-то пополнять. Вот, и поэтому не то чтобы это уже решение окончательно принято, сейчас отработан только, так скажем, часть механизма, который касается именно мобилизационного резерва из женского состава. В Кабмине Украины есть принято, разработано уже решение о мобилизации именно медицинского персонала. То есть с этой целью они организовывают и курсы для офицерского состава, офицеров запаса, именно женщин, которые являются медиками. И в образовательных учреждениях с 26 года уже определенные курсы подготовки именно офицеров запаса, именно с целью подготовки мобилизационного резерва именно из женского состава, тоже уже введены. Вот, и эти курсы являются для всех обязательными.
2: То есть харьковчанки, которых сейчас уже вот в сентябре-октябре призвали в украинскую армию, пока таких нет? Или они уже есть?
3: Не, ну есть те, которые так называемые добровольцы, хотя очень часто мы видим, каким образом эти добровольцы, так скажем, получаются. То есть не совсем они и добровольцы, но есть факты, когда в состав именно вооруженных формирований Украины попадают женщины. И мы неоднократно это видели и слышали от наших жителей, которые видели женщин с оружием в руках, и на территории, в том числе, Харьковской области.
2: А почему Харьковская и Одесская области попали вот в число тестовых регионов? Потому что там много русскоязычных или по каким-то другим причинам?
3: Именно поэтому. Всегда считались юго-восточные регионы Украины, они более пророссийские, потому что там действительно проживает очень много русских людей. Вот. И их, конечно, и ранее, чем даже до 2014 года, еще до переворота, старались украинизировать. И я с этим лично столкнулся, потому что всю жизнь прожил в Харькове и знаю, как это там развивалось и как эта национализация людям навязывалась.
2: Вы же некоторое время назад сказали, что у вас есть данные, что в Харьковской области, в самом Харькове, стали сотрудников Горгаза и водоканала привлекать для того, чтобы проникнуть в жилье харьковчан, и чтобы мужчин вытаскивали из домов и мобилизовывали. А это единичный случай или речь уже идет о десятках насильно мобилизованных и оказавшихся уже в ВСУ?
3: Нет, конечно, это системный характер носит все, потому что, как я уже сказал, то есть есть проблемы с мобилизационным резервом на Украине, и это, так скажем, вынужденная мера ТЦК, они подстраиваются под ситуацию, мужской состав просто старается скрываться, либо покинуть территорию Украины, все тоже об этом знают, и это для них уже становится системой, то есть они подходят к этому вопросу именно с той точки зрения, что надо людей все равно каким-то образом отыскать, установить, изловить, и бусифицировать.
2: То есть напрямую сотрудник Горгаза или водоканала приходит, звонит в дверь, откройте Горгаз. Человек открывает, его в кутузку.
3: Да, случаи бывали разные. Есть такие, когда используют сотрудников коммунальных служб. Есть, когда сотрудники ТЦК, так называемые, да, сотрудники. По сути, для нас это просто бандиты. И жители это наши тоже поддерживают, то есть мы тоже общаемся с населением, слышим ничего другого, о них не слышим, что эти бандиты ходят по домам, врываются в жилье, уже в частное домовладение, и вытаскивают мужчин, отправляя уже на фронт. Вот. А иногда используют волонтерские организации, которые собирают сведения о составе семьи, приходят под разными предлогами, общаясь, то есть понятно, что мужчины стараются не общаться ни с кем, понимая, что могут попасть в ловушку. И вот таким образом всякие изощренные хитрости они сейчас внедряют в свою работу.
2: Это происходит в самом Харькове, в райцентрах, в небольших поселениях?
3: Да, здесь можно говорить обо всей территории Украины, даже не только. Мы, конечно, нас интересует Харьковская область, но также получаем информацию из других регионов Украины.
2: Ну, Харьков когда-то был вторым, да, или третьим по населению городом Украины, соответственно.
3: Вторым.
2: И там больше 1,5 миллионов человек жило когда-то.
3: Да, около 2 миллионов численность была довоенная.
2: Сейчас вы отмечали в одном из своих сентябрьских интервью о том, что в Харькове, укрываясь военным мандатом, администрация местная принимает решение о передаче и продаже имущества на территории областного центра по заниженной стартовой цене лицам, которые приближены к мэру этого города Игорю Терехову. Что-то уже реально из серьезных объектов успели передать, или процесс только сейчас идет?
3: Процесс идет, но мы слышим тоже, опять же, от жителей. Мы всегда опираемся на данные, объективные данные тех людей, которые передают информацию о том, что именно да, те предприятия, либо частные, либо физические, юридические лица, которые действительно приближены к мэру, к его, опять же, окружению, они имеют возможность по заниженным ценам сейчас скупать имущество харьковчан. По факту это имущество харьковчан, потому что мы же понимаем, что они сейчас распродают, исходя из того, что находятся в агонии, и понимая, что Харьков рано или поздно будет освобожден. И это сейчас для них последняя возможность украсть эти деньги.
2: А это какие объекты? Промышленные, торговые, какие?
3: Это и здания целые, и объекты, и промышленные в том числе объекты. Здесь любые объекты недвижимости, которые находятся в ведении мэрии
2: Харьковской. А купив их сейчас за бесценок, они потом пытаются их перепродать кому-либо?
3: Я думаю, для них сейчас это не главная цель. Самая главная цель – это получить денежные средства. Каким образом дальше с этой недвижимостью эти люди, которые овладеют ей, будут распоряжаться и смогут ли? Я это неоднократно тоже говорю. Мы будем пересматривать все эти решения.
2: Но если они подобным образом сейчас действуют, значит, они надеются, что Харьков в ближайшем будущем, в обозримом, во всяком случае, будущем, речь, наверное, идет, если не о годах, то о месяцах точно, они рассчитывают, что русские, российские войска не войдут в город.
3: Здесь я, конечно, не могу судить точно на 100%, на что именно рассчитывают, но я понимаю, что сейчас это попытка прыгнуть все-таки в последний вагон уходящего поезда. Для них сейчас эти решения, пока они считают себя властными органами и могут их на основании того, что эти полномочия за ними сохраняются якобы на том простом основании, что да, в военное время они не будут проводить выборы. Они также говорят о том, что и выборы президента не надо проводить. То есть они отменили сами эту демократию, за которую всегда якобы боролись. Вот. И теперь говорят, что они продолжают исполнять свои властные полномочия, управляя городом и его имуществом. Поэтому сейчас они под этот шумок все могут распродать, получить денежные средства, а дальше, как в народе говорят, хоть трава не расти.
2: Но речь идет не о брошенных бывшими владельцами предприятий, торговых площадок. Люди уехали, а площадки остались, их прибирают к рукам. Речь о действующих, там, где есть действующие живые хозяева.
3: Здесь даже дело не в том, действуют эти объекты, либо нет. Здесь речь идет о всех объектах недвижимости, которые находятся в ведении именно муниципалитетов. Вот, то есть они принадлежат по факту городу, да, народу. А сейчас они таким образом...
2: А то есть это как бы госсобственность?
3: Да, узурпировал эту власть, как мы видим, это незаконным. Поэтому мы и предупреждаем тех людей, которые участвуют в этих незаконных сделках, о том, что когда Харьков и область будут освобождены, мы обязательно все эти решения будем пересматривать и возвращать собственность законным владельцам.
2: У вас есть информация, сколько сейчас народу осталось в Харькове?
3: Ну, так скажем, объективной информации нет по одной простой причине. Частично люди скрываются в городе, кто-то его покинул, а кто-то, наоборот, такие, как вот националистические формирования, наводнили наш город. Их, конечно, посчитать мы сейчас не можем. Вот, население очень сильно сейчас перемешано. Я уже говорил неоднократно о том, что все жители Харькова, остающиеся в городе, ну, как правило, это уже даже не мужской состав, это женщины, это дети, это старики, которые являются, по сути, для этих бандформирований живым щитом. Вот. Считать точную численность в самом городе, да и по всей области, у нас сейчас возможности нет.
2: Ну, маловероятно, что в Харькове остались довоенные 1,5 миллиона человек.
3: Нет, безусловно, этого даже не было на прошлый год, когда мы все-таки старались собрать сведения, то есть больше, чем к цифре 1600-700 мы не подошли.
2: На радио «Комсомольская правда» мы говорим с Виталием Ганчевым, главой военно-гражданской администрации Харьковской области. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
5: А Тарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Владимир Васильев о возможных действиях Трампа в отношении Ирана. Трамп недавно еще заявлял о том, что не исключено, что активные военные действия, сейчас они не ведутся накануне предвыборной кампании, поскольку непопулярна война в Иране, то военных действий как таковых нету для того, чтобы сказать, ну вот сейчас там элементы такого перемирия. Если не договорного, то, по крайней мере, по умолчанию. И Трамп сказал, но после выборов он готов, что называется, возобновить активные военные действия, наносить очень серьезные удары. Вот здесь случилась такая ситуация, что 2 октября в Кэмп-Дэвиде состоялось такое секретное, ну, неафишируемое заседание под руководством Венса. Трамп был в выборном турне по штатам, на котором были представители силового блока. И решался вопрос, что делать с Ираном. И вроде бы договорились, или, по крайней мере, решено было, что вот эту операцию ударов по Ирану надо проводить в 20-х числах октября, накануне выборов, чтобы вот одним мощным ударом то ли, так сказать, поставить Иран на коленки, то ли полностью открыть движение по Армузскому проливу. И вот, собственно говоря, последнее заявление Трампа в этом плане, что, по всей видимости, на этом совещании, ну, пришли к выводу, что военная эта операция имеет, ну, какие-то шансы на успех, потому что можно опять завязывать, получить какие-то ответные удары, начнутся потери среди американских военнослужащих, короче говоря, вот с таким шлейфом влететь в выборы, но это по существу подписать себе смертный приговор.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: На радио «Комсомольская правда» общаемся с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Виталий Константинович, когда, наверное, 3 года назад вы работали на той небольшой части Харьковской области, которая была освобождена от ВСУ, речь шла, ну, буквально, по-моему, о 3 десятках пунктов, там, и о нескольких тысяч, там, по-моему, 3 тысячи человек. А о каких сейчас площадях идет речь, о каком количестве людей, тех, за кого вы так или иначе сейчас несете ответственность?
3: Сейчас под контролем вооруженных сил Российской Федерации находится 183 населенных пункта Харьковской области. Это, конечно, не города, это есть, ну вот если говорить Волчанск, это был райцентром, это поселок городского типа, но в настоящее время, конечно, он находится в удручающем состоянии из-за боевых действий, понятно, этот город практически пришел уже в такое состояние руин. Вот. Но
2: то есть его можно сравнить, извините, с тем же Бахмутом?
3: Да, примерно. Если говорить о численности населения, вот на сегодняшний день мы обслуживаем примерно 2000 жителей. Это те люди, которые живут именно в поселках, которые находятся под административным управлением ВГА Харьковской области. Здесь нужно разделить территорию. Я постоянно уточняю вот именно ответ на этот вопрос, что есть вся территория Харьковской области, которая находится под контролем вооруженных сил, да, России, а есть та часть территории, где проживают люди, и они обслуживаются. То есть мы можем им оказать поддержку в виде гуманитарной помощи, обеспечить их необходимым топливом для работы генератора.
2: Это постоянно жители, это не беженцы?
3: Нет. Это именно жители Харьковской области. Потому что если говорить о категории беженцев, то вот сейчас людей выводят так называемые беженцы. Да, на самом деле они, может быть, и останутся на территории Харьковской области, но из родного поселка их вывозят. Там, где уже просто невозможно проживать, где идут активные боевые действия. Это так называемая серая зона, но там находят наши военнослужащие, находят людей. И если люди просят их эвакуировать из опасного поселка, ну, вот то, конечно, об этом, да, конечно, мы им помогаем.
2: Вот об этом мы поговорим отдельно. Еще хотелось бы уточнить вот что. Понятно, что в сентябре, когда проходили выборы в Госдуму, в муниципалитеты, на территории Новороссии, Запорожской, Харьковской областей, в Донбассе, в Донецкой и Луганской народных республиках люди голосовали, в том числе голосовали практически в прифронтовых зонах, и там были потери, в том числе среди членов избирательных комиссий. А голосовали ли харьковчане?
3: Да, безусловно, потому что среди жителей, которые именно продолжают проживать на нашей территории, очень много уже граждан Российской Федерации. Но, конечно, организовать избирательный процесс мы бы и не смогли там, да и это опасно, и с юридической точки зрения это будет неправильным.
2: И куда они едут? В Луганскую, в Белгородскую? Куда?
3: Ближайшая область для нас – это Белгородская. Поэтому, как правило, все они выезжали в Белгородскую область, и мы им оказывали поддержку именно в плане транспортировки, потому что у нас нет безопасных дорог, и жители самостоятельно передвигаться не могут. Поэтому был запрос на дни голосования, определяли в конкретно какой день, от 18 по 20 число, конкретно в какое время, на какой участок вывозили людей.
2: То есть они смогли, за ними приезжали из того же Белгорода автобусы, и вы, эти люди, те, кто хотел, могли на этих автобусах приехать в избирательный участок в приграничье Белгородском?
3: Немножко не так. Приезжал транспорт военно-гражданской администрации Купянского района непосредственно, которые там ребята наши постоянно находятся, постоянно работают. Вот со старшими поселков эти списки, так скажем, составляли. Вот мы предоставляли транспорт и вывозили людей именно в приграничные участки Белгородской области.
2: Шебекино?
3: Здесь я пока не буду называть.
2: Много народу смогло проголосовать таким образом?
3: Да, больше 900 человек. Это вот как раз все граждане России, которые уже получили паспорта, у них на руках именно документы.
2: Но не у всех тех, кто сейчас живет на подконтрольной нам территории, и тем, кому вы можете оказывать помощь, имеют российские паспорта, у кого-то остались украинские?
3: Да, конечно.
2: А как вы полагаете, почему люди не торопятся, те, у кого украинские паспорта? Может быть, у кого-то есть еще и машины с украинскими номерами, скорее всего?
3: Да, конечно.
2: Им так удобнее или у них нет технической возможности это сделать?
3: Ну, во-первых, мы говорим о том, что линия фронта постоянно двигается. И за последний только год она очень серьезно расширилась. И те поселки, которые еще вчера были под контролем Украины, сегодня они под нашим контролем. Поэтому это чисто физический такой фактор, что вчера люди не имели этой возможности, а сегодня, когда эта возможность будет, вот сейчас у нас очень много запросов на эвакуацию этих жителей. Они просят вывести их в безопасные поселки. Кто-то имеет родственников на территории России.
2: А вот. Кто-то на территории Украины.
3: Да, кто-то, конечно. Все мы имеем родственников на территории Украины, потому что вся территория Украины, по сути, сейчас разделена на две части.
2: А номера меняют, я так понимаю, Белгородской ГАИ, да?
3: А, да, в Белгородской области.
2: На машинах.
3: Да, это тот отдел, который изначально в 22-м году организовывал именно отдел ГАИ на территории Харьковской области, конкретно это было в городе Купянске, когда нам был присвоен автомобильный код.
2: То есть у этих жителей Харьковской области белгородские номера сейчас? Ну, те, кто...
3: Нет, у тех жителей Харьковской области, у которых автомобиль, так скажем, с харьковской регистрацией, номера с кодом 188, это харьковский код. Вот, это для тех жителей, у кого автомобили остаются на, так скажем, украинской регистрации. А те люди, которые уже смогли собственный транспорт перерегистрировать уже по месту регистрации на территории Российской Федерации, они перерегистрируют тогда уже в тот регион, где они проживают.
2: Сейчас стало известно, что в Харьковской области, на территории подконтрольной украинскому, киевскому режиму, местные жители все чаще и чаще отказывают в предоставлении жилья военнослужащим ВСУ, которые прибывают на усиление местным подразделениям из столовых районов. И командование этих подразделений впрямую рекомендует, приказывает подчиненным использовать оружие, чтобы вот подобные настроения, так сказать, подавить, и чтобы гражданские предоставляли свои дома или свои квартиры для вот проживания таких приехавших, ну, как правило, так понимаю, все-таки с западных территорий Украины военнослужащих. Это что, уже массовое явление? Люди отказывают, а их с силой оружия заставляют либо покинуть дом, либо просто пустить на постой.
3: Ну, если честно, это, наверное, скорее неправильный подход к такому суждению, что дают конкретные какие-то указания. Здесь не нужно было не давать каких-то указаний. Эти вояки принцип один только используют, когда выбрасывают людей из своих домовладений. У кого оружие, тот и прав. На Украине сейчас, к сожалению, именно так. Поэтому ждать приказа от каких-то командиров, да, они все там такие же, как и их командиры.
2: А люди выселяют или просто уплотняют хозяев?
3: Бывает по-разному. В зависимости от того, с какой целью эти дома либо квартиры занимаются. Иногда это просто для жизнеобеспечения, да, так скажем, этих вояк, а иногда это для определенных позиций.
2: То есть, для оборудования позиции, да, либо конечно. ПЛА, либо артиллерия.
3: Да, если там делается огневая точка, неважно, это город или это поселок, то, конечно, людей выселяют гораздо дальше. Вот, не просто
2: а
3: в
2: им
3: подвал
2: или взамен какое-то жилье?
3: Да никто об этом не думает, если честно. Вообще.
2: То есть просто выгоняют и там решаете свои вопросы.
3: Конечно,
2: сами?
3: Никто ничего не будет спрашивать. Вот те люди, которые были эвакуированы, мы, конечно, с ними ведем определенный опрос, работу, узнаем, как вообще они все это переживали. Вот они и рассказывают о том, что никто их ни о чем не спрашивает. То есть, если они не были эвакуированы западнее на территорию Украины в свое время, значит, для этих бандформирований бандеровских. Это уже, знаете, о них называют «сидите, вот русня, ждете русский мир здесь». Поэтому они за людей, в принципе, не считают.
2: Вы говорили, что боевики ВСУ ежедневно совершают военные преступления против мирных жителей Харьковской области. У вас есть свежие примеры таких преступлений?
3: Ну, это как раз то, о чем я сейчас и говорил. Те люди, которых мы эвакуируем, рассказывают о различных зверствах. Это мародерство, это издевательство, избиение, изнасилование. То есть здесь очень большой перечень преступлений хватает на целый раздел Уголовного кодекса.
2: Мы на радио «Комсомольская правда» общаемся с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о давлении правящих партий на оппозицию в Германии.
8: Кто кого запрещает? Как раз-таки те партии, которые создавались или которые являлись проводниками заокеанской идеологии, пытаются всеми правдами и неправдами запретить альтернативные оппозиционные силы. Ну, никак не наоборот. То есть они всем, так сказать, вот скопом навалились на альтернативу для Германии, которая является оппозиционной партией. Пытались маргинализировать, пытались запугать немцев и пытаются это делать до сих пор. Просто сейчас уже делать им это совсем несподручно, учитывая, что немцы высказались на выборах, несмотря ни на какие запугивать. Так вот вам историческая параллель, а отнюдь не наоборот. И еще очень важный момент. Подождите. По-моему, это как раз правящая партия, зеленые в Германии. Вот это руководство в Берлине. По-моему, они же спонсируют, прямо поддерживают киевский режим, который не скрывает своего коллаборационизма с, так сказать, гитлеровскими приспешниками того периода. Уже такого, знаете, исторического коллаборационизма.
0: Сказано на радио

0: закрытие русских домов, а и то, что в некоторых странах Прибалтики убирают русский язык из школьных программ. А в Германии, например, не то, чтобы убирают русский язык, а русский язык убирают, а вместо него вводят украинский язык. А я хочу напомнить, что в Германии русским языком владеет, ну, по меньшей мере, 8 миллионов, но украинских беженцев 1,5 миллиона. Ну, в общем, мы можем судить, в чью сторону движется весь этот поезд, весь этот локомотив. Идет абсолютно явная, неприкрытая война со всем, что начинается со словом «русский», и будут уничтожать, и будут давить на все. К сожалению, это так, я не вижу никаких признаков оздоровления этой ситуации.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Во Владимире атакован дата-центр Яндекса. В результате налета дрона серьезно повреждена инфраструктура объекта. Его работа полностью остановлена. В руководстве технологического гиганта подчеркнули, что в ходе инцидента никто не пострадал. На месте дежурят экстренные службы. По данным сервиса «Сбой.рф», утром выросло число жалоб от пользователей на работу Яндекс.Го, Яндекс.Музыки, Яндекс.Пэй, такси и других сервисов компании. 8 и 9 октября также были атакованы два дата-центра в Сасове, Рязанской области и Калуге. Из-за пожара работа объекта в Сасове была полностью остановлена.
1: О происшествии.
2: Крупный нефтяной супертанкер загорелся в Ормузском проливе после подрыва на морских минах. Как заявили в Тегеране, судно под флагом Тайваня шло с выключенной навигацией в обход установленных Ираном правил. На борту находились 2 миллиона тонн сырой нефти. Индийский экипаж успели полностью эвакуировать. Параллельно обостряется обстановка вокруг американской блокады региона. Центральное командование США отчиталось об ударе по панамскому сухогрузу в тех же водах и опубликовало кадры его поражения. Скончался советский и российский актер Владимир Баранов. Ему было 70 лет, а о смерти артиста сообщили в Рязанском театре юного зрителя, где он служил последние 13 лет. Владимир Баранов получил широкую известность благодаря ролям в культовых отечественных сериалах. В его фильмографии «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия».
1: О катаклизмах.
2: Ураган Исаиас обрушился на юго-восток США. Стихия, которую местные власти сравнили с ударом боксера Майка Тайсона, унесла жизни как минимум 4. По данным СМИ, основной удар пришелся на Флориду и Алабаму, где скорость ветра достигала 170 км в час. Из-за разгула стихии почти 1 миллион жителей и в 6 штатах остались без электричества. Ураган сорвал крыши со зданий и затопил дороги. Из-за масштабной катастрофы президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в Джорджии, Флориде и Алабаме. Синоптики предупреждают, что сейчас шторм продолжает движение вглубь материка.
1: О валютах.
2: Курс доллара на выходные 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юаня 12 рублей 67 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: На радио «Комсомольская правда» с Виталием Ганчевым, главой военно-гражданской администрации Харьковской области, говорим о том, что происходит на этих землях, на этой территории, на приграничных территориях. И вы, вот говоря о преступлениях, которые совершают ВСУ против мирных жителей,

0: том числе упоминали, что ВСУшники препятствуют эвакуации обычных мирных гражданских людей из тех населенных пунктов, которые армия российская в последнее время освободила. А как сейчас ситуация меняется? По-прежнему дроны висят и не дают эвакуировать мирных из уже освобожденных поселков?
1: Да, здесь нужно признать, что количество дронов у врага достаточно большое, территория покрывается все больше и больше. Я уже неоднократно разговаривал вот с вашими коллегами и всем говорил, что у нас не осталось ни одного практически уже тыльного поселка, который, ну, в относительной, так скажем, безопасности, куда не летело. Сейчас летит практически везде, поэтому, конечно, это для нас затрудняет работу по эвакуации населения. Мы не можем из соображений безопасности, чтобы не подвергать этих людей обстрелам, мы не можем делать организованную эвакуацию. То есть если это достаточно большая группа людей, она все равно дробится на маленькие подгруппы в разное время суток, разными маршрутами, стараемся при помощи военных, чтобы все-таки максимально обезопасить и людей, и себя в этой работе. Поэтому, конечно, враг нацелен на любое движение, для них не важно, еще раз повторюсь, то есть это гражданское, это военный автомобиль или автомобиль скорой помощи.
0: Из свежей сводки Министерства обороны, подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области, сжимая кольцо окружения, сейчас ведут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Нефедовки, Лобановки. Это маленькие села или это большие поселки? Сколько там народу вообще осталось?
1: Сейчас, исходя, опять же, из активных боевых действий, посчитать точно, сколько там людей, мы не можем, потому что, я еще раз говорю, как это происходит. По мере продвижения с уличными боями наши ребята, штурмовики, если устанавливают, что да, в каком-то из подвалов есть мирные жители, то и это вывозят они не сразу, то есть они сначала докладывают об этом своему командованию, и командование связывается с нашей администрацией, то есть теми людьми, которые там на местах будут участвовать в эвакуации. Вот, то есть по мере продвижения мы вот начинаем понимать, что там есть люди, сколько их, какие категории этих людей. То есть могут ли они самостоятельно передвигаться, либо нужна помощь. Это могут быть больные, маломобильные люди, да, неподвижные. Вот, а бывает откровенно с ранениями, то есть когда нужна прям немедленная медицинская помощь. Поэтому говорить о точном количестве мы можем только тогда, когда эти люди уже попадают к нам, посчитать, опять же, обеспечить определенными местами для проживания в пунктах временного размещения. Нам надо тоже понимать количество, да, сколько вывозят. Вот. Поэтому это очень относительный вопрос.
0: До войны там много народу жило?
1: Да, эти все поселки были достаточно заселены все. Все. И здесь нужно отметить, что это как раз те населенные пункты, которые сейчас освобождаются, которые в 2022 году уже были один раз освобождены. Вот. То есть наши позиции были гораздо западнее, глубже. Вот. Это часть территории Купинского района, по сути. Вот. Это сейчас где этот Резниковский котел, это вот граница Волчанского и Купинского района в районе Великого Бурлука.
0: Вот как это раз, река.
1: Что-что?
0: Реки Великий Бурлук.
1: Нет, это поселок.
0: Поселок.
1: Поселок городского типа, да. Великий Бурлук. Река там ближайшая, это Оскол, как раз который делит вот юг и восток, запад и восток. Западная территория была под контролем вооруженных сил российских, украинских вооруженных формирований. И вот сейчас наши эту часть территории как раз и освобождают. И по северу она граничит с территорией Белгородской области.
0: Ну, то есть, фактически, это такой как бы анклав приграничный, который мы сейчас взяли вот в полное окружение,
1: да,
0: и очищаем.
1: Да, и это как раз тот самый анклав, с которого активно обстреливались Валуйки Белгородской области.
0: И когда проблема будет решена, то как минимум обстрелов из ствольной артиллерии оттуда уже не будет. И не будет, соответственно, налетов FPV-шек.
1: Безусловно. Чем дальше будет отодвинут враг и создана вот эта вот буферная санитарная зона, тем, конечно же, будет более безопасная жизнь в приграничных районах Белгородской области.
0: Также и сводки Минобороны. Вот вчера еще сообщали о ведении боев, активных боев за Анаполье, Приколотно и Котовку. И сегодня как раз сообщили, что Анаполье освобождено и взята под контроль. Там значительная какая-то трасса серьезная, которая дает возможность, как раз давала возможность группировку до сих пор еще каким-то образом снабжать.
1: Мы как раз с вами сейчас вот и говорили о Великом Бурлуке. Это сейчас еще один из тех опорных пунктов, тот опорник, за который держится украинский бандформирование. Вот, мы понимаем, то есть примерно, так скажем, я не буду комментировать действия нашего Минобороны, да, то есть это задача их планировать, это задача Генерального штаба. Но я прекрасно осознаю, как харьковчанин, зная эту территорию, понимая, что там и как, вот, действительно стратегическое значение вот и имеет сжатие сейчас и уничтожение этого котла для того, чтобы дальше эта линия фронта продвигалась уже юго-западнее, освобождались вот как раз вот эти вот маршруты снабжения, по которым та группировка, которая сейчас примерно численностью из 15 бригад состоит украинских, вот она, в принципе, сейчас и снабжается за счет только этих путей. Вот если их брать, то, конечно, там и оборона может лопнуть.
0: Пятничная сводка от 2 октября от Минобороны дала такую информацию. Со всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 352 квадратных километра и 20 населенных пунктов. Ну, территория приличная, 20 населенных пунктов – это много, а информации о том, сколько там людей, нет ни у кого. То есть она есть только примерная.
1: Да, это я как уже объяснил, да. Эта информация, то есть она по мере того, как этих людей будут оттуда возить, потому что вы же понимаете, это не так, как в мирной жизни можно пройти по домовой обход сделать и провести перепись населения. Сейчас мы опираемся на те данные, которые нам дают сами местные жители. Вот, вытащили какую-то семью из подвала, вот они говорят тем же военным, говорят, там в соседнем подвале тоже должны быть люди.
0: То есть освободили село, кто-то оттуда первыми вышел, да, и уже от них военно-гражданская администрация получает, да, конечно, информацию, не от военных, ну и от военных тоже.
1: Естественно, потом военные подтверждают эту информацию.
0: Подтверждают, что люди живые есть.
1: Да, потому что бывает так, к сожалению, что не всегда они успевают помочь. Вот, поэтому одно дело, когда гражданские говорят, что они там видели еще каких-то соседей, там какую-то бабушку, дедушку, а другое дело, конечно, когда это уже наши штурмовики зашли и своими глазами увидели, доложили, как я говорю, руководству, тогда принимается решение, то есть мы уже объективно понимаем, да, там живые люди, они требуют помощи, нужно вмешиваться в эту ситуацию.
0: А в этих людей, как вы сказали, группами там чуть ли не поодиночке выводят и доставляют на территорию, которая на данный момент, ну, относительно там или условно безопасна. Это территория уже Харьковской области или как раз на Белгородчинах вывозят?
1: Изначально это территория Харьковской области, а затем, в зависимости от того, в какой части населенный пункт находится, это может быть и Белгородская область, а может быть Луганская республика.
0: Но это пункты временного размещения, или, так сказать, людям там предоставляют возможность жилье какое-то, ну, либо купить, либо...
1: Мы стараемся предоставить сначала возможность занять свободные поселки, то есть те, которые у нас сейчас, можно сказать, уже безлюдные. Вот предоставить людям
0: есть
1: возможность. Да, то есть это, ну, грубо говоря, это, знаете, вот перевалочная база. Затем мы договариваемся уже в тех регионах, где есть свободные места в пунктах временного размещения, в российских регионах, и тогда уже направляем людей туда. Тоже, опять же, по их желанию, потому что люди иногда изъявляют желание все-таки воссоединиться с родственниками какими-то, говорят, и мы тогда помогаем установить связь вот с этими людьми. То есть если их могут принять родственники на территории Российской Федерации, мы тоже окажем помощь.
0: Главная проблема, вот по вашему опыту, людей, которые таким образом выводят из этой серой зоны, это здоровье, это необходимость медицинского обслуживания, это отсутствие документов, что...
1: Да, в общем-то, в совокупности все. Изначально это могут люди действительно нуждаться в медицинской помощи. Есть люди, которые имеют хронические заболевания. То есть это даже дело не в боевых действиях.
0: Высокий, да? Процент пожилых, я так понимаю.
1: Конечно, да. И очень много мы сталкиваемся и с больными, и с сахарным диабетом. То есть, ну, другие заболевания, которые именно требуют очень быстрого, скорого и профессионального медицинского вмешательства. Но также затем, потом уже, когда они размещаются на территории России, независимо, то есть через медучреждение, либо напрямую в пункт временного размещения, для людей становится очень острым вопрос социализации в российском пространстве. У нас очень много жителей выехало еще начиная с сентября 2022 года на территорию России, и очень много уже, конечно, так скажем, пятый год идет. Немало времени прошло, очень многие здесь и трудоустроились, дети уже, можно сказать, выросли. Вот. А многие так и продолжают проживать на территории пункта временного размещения. Вот это вот
0: все эти годы.
1: Главная, да, социальная проблема, то, что у нас очень много людей, которые по различным объективным причинам до сих пор не могут до конца социализироваться в российском обществе.
0: На радио «Комсомольская правда» с Виталием Ганчевым, главой военно-гражданской администрации Харьковской области, говорим об этом регионе, о соседних регионах, о проблемах людей, которые оказались в освобожденных поселках и пытаются их покинуть, чтобы в том числе спасти свои жизни. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосопавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Московская улица Западная расположена в районе Восточной. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: На Радио «Комсомольская правда» с Виталием Ганчевым говорим о проблемах на территориях Харьковской области и подконтрольных уже российской армии, и освобождаемых в данный момент, и тех, которые еще предстоит освободить. Виталий Константинович, если говорить о том, кто нам противостоит, вот прошла информация, что буквально на днях в Дергачах уничтожен крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины. Их перебросили из Киева. Сообщает об этом российские силовые структуры. А вообще, большое присутствие наемников на территории Харьковской области. Из каких стран больше всего? И как они себя вели по отношению к мирному населению?
1: Ну, люди, конечно, рассказывают о том, что они сталкивались с этими наемниками. И, конечно, ведут себя очень агрессивно, потому что, давайте говорить правду, для этих людей, для них не существует национальная принадлежность типа украинец там, или русский, или еще кто-то. Для них, для всех, все эти жители являются русскими. И вот если они пришли сюда, вот на нашу землю, охотиться на русских, то для них эти жители – это такие же враги. Неважно, гражданское это население, либо нет. Поэтому люди рассказывают, конечно, что очень сталкивались с жестокостью, да, со стороны, так скажем, не русскоговорящих парней. Вот. Здесь очень много разных представителей стран. То есть была и Прибалтика, были и поляки, были и грузины. Вот. Сейчас,
0: а были англосаксы? Вот,
1: да, были, слышали. Ну, то есть люди не могут конкретно идентифицировать страну, из которой этот наемник прибыл. То есть они могут примерно сказать, да, на каком языке они там между собой общались. Вот. Если это там испанская речь, то есть, возможно, это, да, какие-то латинско-американские страны там. Вот. Но, да, действительно подтверждают присутствие наемников практически со всех поселков, откуда бы людей не вывозили. То есть, рано или поздно мы слышим о том, что, да, были не только, так скажем, бойцы из Западной Украины с западенской речью. Вот, поэтому, да, этот факт.
0: То есть местных постоянно. Они не жалеют еще в большей степени, чем, собственно, украинские подразделения, состоящие из украинцев?
1: Украинские подразделения тоже очень различные. Мы же постоянно говорим о том, что те же самые украинские подразделения очень много сейчас состоят из бусифицированных людей с юго-востока.
0: То есть насильно мобилизованных.
1: Да, с юго-востока Украины, а это те же самые русскоговорящие люди, независимо от того, на какой, в какой части Украины они проживали, да.
0: Вот. То есть они, конечно, более-менее, да, нормально по себе по отношению ведут к местным?
1: Да, можно так сказать. Можно так сказать. Но их очень мало. Вот. Основная часть – это, конечно, вот западенцы, да, представители Западной Украины, Центральной Украины. Вот. И западные наемники, конечно, наиболее такой жестокий воин.
0: Эвакуация насильственная из тех территорий, которые сейчас уже либо будут освобождены в ближайшее время, либо находятся для Украины под угрозой потери. Она сейчас происходит, или всех, кого могли эвакуировать, они уже эвакуируют, в первую очередь, детей?
1: Да, безусловно, в первую очередь они вывозят детей, потому что для них это тот же самый мобилизационный ресурс на будущее. То есть, ну, они прекрасно понимают, какая часть населения. Если это уже старики, они им не интересны.
0: Но не из Харькова, это все-таки из тех райцентров, из тех поселков, которые находятся по ходу движения наших войск.
1: Нет, сам Харьков еще не эвакуировали. Администрация, так называемая областная администрация харьковская, периодически издает распоряжение об эвакуации, обязательной эвакуации определенных там приграничных поселков, либо тех поселков, которые находятся вблизи с линии боевого соприкосновения. Вот. Конечно, они по мере продвижения наших войск понимают, что нужно ту часть работоспособного населения эвакуировать на территорию уже Украины, вглубь Украины, так скажем, западнее. Вот. А кто не хочет, люди скрываются, естественно, и потом уже тогда дожидаются нас.
0: Ну, оборудование, станки, если они еще остались относительно современные, из самого Харькова опять-таки не вывозят пока?
1: Нет, уже несколько лет мы получаем информацию, вот на протяжении вот всех 4 лет практически, что по мере там видно поставленных определенных задач в определенные предприятия, вернее, на определенных предприятиях происходит вот так называемая эвакуация этих предприятий на территорию Западной Украины в том числе. Вот. А некоторые предприятия, даже если они практически полупустые, они все равно используются уже Украиной как ВПК.
0: Известно о больших проблемах со светом, водой в нынешнем Киеве, особенно после ударов буквально последней недели, в том числе по мостам. А есть ли проблемы со светом, водой в миллионном Харькове?
1: Есть. Есть. Харьков не исключение. По объектам, которые для военной структуры Киева используются и в Харькове, и во всей области постоянно наши войска наносят удары. Так же, как и по Киеву, и по Днепропетровску, и так далее. Здесь не исключение. И, конечно же, мы осознаем, что и мирное население от этого страдает, потому что, естественно, начинаются перебои. Но так называемые киевские власти, осознавая эту ситуацию, все равно продолжают и гражданские объекты использовать как военные. Поэтому они становятся вполне законными целями.
0: Но, к сожалению, проблемы и со светом, и с водой есть и на наших территориях, в областях Новороссии, в том же Мелитополе известно, и воды, и света подолгу нет, и в Донецке проблемы с водой никуда не делись, как и со светом. И я так понимаю, что эта же проблема касается и тех поселков на территории Харьковской области, которые находятся под нашим контролем.
1: Ну, Харьковская область в этом случае, она вообще, знаете, индивидуальна. То есть везде действительно есть проблемы.
0: Это, ну, то есть люди без света, без воды, и все такое, где есть?
1: По объективным причинам везде, как вы сказали, в городах Новороссии, Донбасса есть проблемы. Есть перебои с поставками. Но если говорить об освобожденных территориях Харьковской области, там этого вообще нет. Там не то, что, знаете, вот перебои какие-то со светом.
0: Там просто нет ничего.
1: Нет централизованного электроснабжения, газоснабжения, отопления. Это все нам недоступно. И у нас даже коммунальных предприятий нет, которые бы смогли организовать эту работу. Это физически невозможно.
0: То есть люди на генераторах напишут отопление?
1: Это нереально. Конечно, мы поставляем генераторы в те поселки, где продолжают проживать люди. Мы поставляем электрогенераторы, поставляем туда топливо, поставляем продукты питания, медикаменты и так далее.
0: Это как, автолавки ездят?
1: Ну, можно сказать, что это автолавки, но на самом деле это все гуманитарная помощь. Поэтому то, что поставляет военно-гражданская администрация, это не лавка, это не продажа имущества, это поставка гумпомощи, дистоплива, бензин для генераторов и той техники, которая у нас там все-таки работает, по погрузке, по отгрузке топлива. Ну, мы говорим сейчас о твердом топливе, уголь, дрова. Потому что, еще раз говорю, газоснабжения нет. Газ мы поставляем в те поселки, где у нас есть возможность доставить именно баллоны. Закупили нужное количество в зависимости от тех людей, которые пользуются этим. Просто не везде есть такая физическая возможность. А где она есть, мы все-таки заправляем газом эти баллоны и поставляем населению. И все это в виде поставки гуманитарной помощи бесплатно.
0: Некоторое время назад вы говорили, что было сформировано подразделение из харьковчан, жители Харьковской области, они участвуют в боевых действиях или еще не принимали?
1: Ну, те харьковчане, которые вступают в боевые подразделения, в том числе в подразделения «Барса», в различных регионах, непосредственно в Белгороде наши сейчас ребята служат, и есть те, которые служат в «Барсе» на территории именно Харьковской области, сейчас как раз вот на Купянском направлении работают. Так скажем, постоянно.
0: Ну, а МОГИ, есть мобильные огневые группы, сформированные из жителей Харьковской области?
1: Ну, здесь же не Харьковская область. Все мобильные огневые группы и на территории Луганской Народной Республики, и на территории Белгородской области организованы местными органами. То есть это территориальная, так скажем, оборона этих регионов. На территории нашей области, конкретно нашего региона, работают именно по развитию всех, так скажем, с достижением всех целей специальной военной операции две группировки. Всем это известно. Группировка «Север», группировка «Запад». Вот. И некоторые харьковчане служат в составе этих группировок.
0: Ну, то есть отдельного отряда, как отряд Судоплатова, который состоит полностью из бывших военнослужащих ВСУ, которые перешли на нашу сторону и сознательно вступили в это подразделение, такого отдельного харьковского подразделения нет?
1: Нет, есть подразделение, вот такому, как вы сказали, вот из бывших военнослужащих ВСУ, сформировано тоже нашими же ребятами, нашими харьковчанами, то есть я имею в виду о командовании, я говорю, имени Максима Кривоноса, да. Подразделение есть, вот, это именно организовано харьковчанами, но еще раз повторюсь, это организация именно со стороны наших земляков была, вот, их инициатива, и они смогли достичь этой цели, набрали бывших бойцов Украины, которые сейчас вот уже воюют на нашей стороне, но они с многих других регионов, не только Харьковской области.
0: Ну, и не могу не задать вам вопрос, который задавал и в нашу прошлую с вами встречу. Когда вы надеетесь вступить на улицы свободного города Харьков?
1: Здесь, конечно, это мое, так скажем, психологическое отношение. Я, конечно, надеюсь, как можно раньше. Я надеялся это и в 22-м году, но, к сожалению, вот случилось, как случилось. По моим объективным оценкам, если это случится в 27-м году, то это будет очень серьезная победа для нас уже. Вот. Поэтому я, как и многие харьковчане, все-таки надеемся, что в скором времени мы сможем увидеть свой родной город.
0: Спасибо. На радио «Комсомольская правда» мы говорили с главой Харьковской военно-гражданской администрации Харьковской области. Виталием Ганчевым спасибо большое за наш разговор. До свидания.
1: До свидания.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Сергей Шеин о возможных политических последствиях от погромов во Франции. Для Франции, в принципе, характерна достаточно протестная политическая культура, мы это видели не раз. И я думаю, что здесь для импичмента особо нет причин, исходя из того, что в 2027 году будут президентские выборы, поэтому эти протесты нужно воспринимать именно как недовольство достаточно широких слоев, не только школьники, но и широких слоев населения относительно социально-бюджетной политики Макрона. И, соответственно, все это, конечно, будет влиять на перспективы избрания преемника Макрона и преемника вот этой мейнстримной линии, которая сейчас есть во Франции в 2027 году. И понятно, что эти протесты, я думаю, что они не будут иметь именно краткосрочных и масштабных эффектов, а эффект будет долгосрочный. В 2027 году, конечно же, вот этих протестов выигрывают крайне левые и крайне правые, исходя из того, что Макрон все-таки все больше не удовлетворяет своей социальной политикой достаточно широкие социальные группы во Франции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8, в Новосибирске 11 часов, в Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: Масштабный сбой в работе сервисов Яндекса произошел из-за очередной атаки беспилотника. Ночью дрон повредил инфраструктуру дата-центра компании во Владимире. Его работа полностью остановлена. Пострадавших нет. По данным мониторинговых сервисов, пользователи по всей стране массово жалуются на проблемы с вызовом такси, работой Яндекс.Музыки и платежной системы. Это уже третья атака на инфраструктуру технологического гиганта за неделю. Ранее под ударом оказались объекты в Калуге и Рязанской области.
2: О важном.
8: Генсек ООН Антонио Гутерреш решительно осудил ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда. Глава Всемирной организации заявил, что глубоко шокирован субботней атакой хуситов на гражданскую инфраструктуру Саудовской Аравии. Гутерреш назвал случившееся грубым нарушением международного права и потребовал немедленно прекратить обстрелы. Накануне в результате взрыва в столичном терминале погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.
2: Об образовании.
8: Срок обучения в российских вузах по новой модели составит от 4 до 6 лет. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, продолжительность программ будет зависеть от сложности конкретной специальности. Больше всего времени на подготовку от 5 до 6 лет потребуется будущим инженерам, врачам и педагогам. В то же время обучение специалистов в менее трудоемких сферах, например, в туристической отрасли, займет меньше времени. Переход на новую систему планируется запустить повсеместно после завершения пилотного проекта в нескольких ведущих университетах страны.
2: О скандалах.
8: Дональд Трамп вновь возмутился отсутствием у него Нобелевской премии мира. Президент США заявил, что с Норвегией что-то не так. «Я урегулировал 8 конфликтов, близок к завершению или урегулированию еще 2, добился возвращения всех израильских заложников. И все же ни я, ни Соединенные Штаты Америки не получили Нобелевскую премию мира. Потрясающе», – написал он в соцсети True Social. Также глава Белого дома отметил, что помешал Ирану получить ядерное оружие – и арестовал венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Ранее Трамп пообещал припомнить Осло решение не принуждать Нобелевскую премию мира. Президент США раскритиковал норвежский Нобелевский комитет, назвав его действия постыдными и пятнающими репутацию страны.
2: О погоде.
8: В Москве плюс 10, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
9: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Котц с нами сегодня здесь, в студии, после длительной командировки. Подробности, надеюсь, еще будут тоже. Репортажи все на kp.ru, в телеграм-канале Александр Котц. Саш, приветствуем.
10: Да, привет.
9: Новое слово или дух перемен, или дух СВО пролетел над Банковой, над Верховной Радой, где вдруг обнаружилась тяга к каким-то позитивным изменениям. Прозвучала идея у товарищей, инициатива. Они не внесли в Конституцию изменения, сделав Украину внеблоковой, значит, не военной. Да еще, может, лучше записать, что никаких агрессивных планов по нападению на кого бы то ни было у них нет. Что вдруг случилось? Инициаторов не внесли в миротворчество. Не нашли расчлененными, обвиненными в шпионаже и на работе на русских, а разговорчики какие-то пошли. Что такое? Почему?
10: Ну как, НАБУ сегодня, например, передало в суд дело как раз нардепки Скороход, которая с такой инициативой и выступила. Ее обвиняют в получении 250 тысяч долларов взятки за обещание ввести там какие-то санкции. Да, действительно, много интересных заявлений и вообще событий на прошедшей неделе, которые выбиваются из общего информационного мейнстрима, который идет из Украины. Анна Скороход подала в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, но, в принципе, о приведении Конституции к тому состоянию, в котором она была до 2019 года. Потому что именно в 2019 году Петр Алексеевич Порошенко, террорист и экстремист, внес в Конституцию изменения, где обозначил курс Украины на вступление в Североатлантический альянс, на вступление в НАТО. И вот сейчас нардеп Анна Скороход в своем законопроекте прописала, что, закрепляя нейтральный статус Украины, подтверждается отсутствие стремления к совершению агрессии против какой-либо страны. То есть она мало того, что собирается отказаться от НАТО, она еще и собирается отказаться от вооруженного противостояния с Россией. А это уже ни в какие ворота. И, конечно, вот к утру появились новости. На миротворец ее пока не внесли, но вот передают в суд дело по взяточничеству на какие-то гигантские суммы. И это действительно новые веяния в украинском политбомонде. Вот на неделе выступил просто на все деньги террорист, экстремист, нацист и просто одесский душегуб Алексей Гончаренко. Я не знаю, помните вы такого или нет. Он отличился в 2014 году. Это тот самый народный депутат, мастер спорта международного класса по переобуванию в воздухе, потому что он сначала предал своего отца в Одессе, потом он был в партии Януковича, как она, партия регионов она называлась, потом переметнулся к Порошенко, ходил по остывающему, еще не остывшему Дому профсоюзов в Одессе, выкладывал там фоточки, хвастался в эфире, мы снесли лагерь сепаратистов, мы выкурили колорадов, потом была парламентская ассамблея Европы, помните, где он там в резиновых перчаточках, значит, что-то кричал про то, что нельзя иметь дело с Россией, призывал бить ракетами по Москве. В России, кстати, он за это получил 18 лет заочно за призывы к совершению террористических актов. И вот этот же человек вдруг на неделе заговорил тоном, не знаю, побитого бухгалтера, да, мы теряем, говорит, огромное количество людей в этой войне. У нас нет своих средств для того, чтобы не просто оплачивать войну, а для того, чтобы просто поддерживать, ну, какую-то работоспособность государства.
9: Резонно, кстати.
10: Да, ну, все совершенно точно, да. А что делать, говорит, ложиться в смертную яму или ждать, когда в Россию прилетит черный лебедь, уж не знаю, что он под этим подразумевал, но рецепт у него такой. Значит, может быть, говорит, не будем дураками, это прямая цитата, и сами выступим за снятие санкций с России в обмен на отказ от дальнобойных ударов. Ну, то есть, герань, это же животворящие, что творят. И главное, о чем он говорил, Это о языке, за который, собственно, в 2014 году и жгли, как он говорил, колорадов в Доме профсоюзов. Вот он пишет, что если люди хотят говорить по-русски, ну, пусть говорят. Если есть десяток людей, которые хотят ходить в русскую церковь, как он это называет, православную, пусть, говорит, ходят. Про внеблоковый статус тоже он прошелся, да, про памятники неизвестному солдату даже вспомнил. Говорит, мы можем пересмотреть свое отношение, переосмыслить к этим памятникам. Вот. В итоге получается, что люди на Куликовом поле в 2014 году погибли за то, что вот Гончаренко все-таки спустя 12 лет милостиво переосмыслил, милостиво разрешил. Вот. Что случилось-то? Вот что вдруг, да? Вдруг он говорит так, как, в принципе, от него никто не ждал, да? Тут я сомневаюсь, что он каким-то образом раскаялся. Все-таки человека, на котором клейма ставить негде, очень сложно заподозрить в искренности. Ну, вот просто почуял, откуда ветер дует, наверное. А может быть, он выражает чаяния, веяния и тревоги какой-то части украинского политического бомонда, которая сама не может выразить эти мысли, потому что боится за, ну, там, какой-то репутационный удар, за рейтинговые какие-то потери. А Гончаренко что? Он такой, его не жалко. А он, напомню, был в партии террориста-экстремиста Порошенко. Ему после вот этих заявлений оттуда выкинули. Но дыма без огня не бывает. Тут еще на Майдане вдруг собралась могучая кучка людей, которые выступили за мир, за договоренности с Россией. Ну, представляете себе, что такое в Киеве сегодня призывать к нейтральному статусу, призывать к переговорам с Россией, призывать на площади за мир. Там немного, конечно, народу вышло, но больше, чем в прошлый раз. Это вот призывал этот бывший военный или дезертир украинский, который говорит, что надо договариваться, на него там уже СБУ дело завело. Вот. Но вот его последователи все-таки вышли на улицы и призывают к миру, призывают договариваться. Это говорит о том, что определенные настроения в обществе изменились. Да? Это говорит о том, что изменения идут как на уровне низовом среди обычных горожан, да, киевских, так и на уровне политбомонда. Вот мы берем там Скороход и Гончаренко, но они представляют определенные политические силы, соответственно, определенные политические силы тоже задумываются о том, что, ну, и с русским языком мы погорячились, и с православной церковью мы тоже погорячились, а они ведь идут по пунктам, которые, собственно, мы прописывали еще в стамбульских договоренностях, еще во время переговоров в Минске мы их прописывали, и вот вдруг, спустя несколько лет, они решили, что, ну, действительно, это все-таки есть предмет компромисса, предмет переговоров, а не, значит, заведомо невыполнимые пункты, которые надо сразу отметать, как это делает Володимир Александрович. Ну, вот это такие интересные процессы наравне с тем, что, условно говоря, тот же Киев сейчас пытается съехать на Западную Украину. Украинские риэлторы фиксируют рост предложений квартир, аренды квартир в Киеве. Ну, то есть люди уезжают, сдают в аренду своей квартиры, чтобы денежка капала на что? На то, чтобы снимать квартиры на Западной Украине, куда они поехали. Вот риэлторская компания в Ивано-Франковске пишет о том, что очень поднялся спрос на трехкомнатные квартиры, ну, то есть это семьи едут с детьми. Соответственно, ну, вот возвращаться они, видимо, в эту зиму уже не собираются, потому что чуют, чем эта зима запахла, а запахла она конкретным Карачуном. И я думаю, что не только в Киеве, мы об этом еще поговорим, о наших ударах, да, и по мостам, собственно. Это вот все начало происходить после ударов по мостам. Вот первые удары, мосты еще не рухнули, они еще висят, стоят. Но вот как, когда Гончаренко, террорист-экстремист, вот это вот письмо свое выложил в Фейсбуке, он в первых строках писал о том, что частично перекрыты мосты в Киеве, удары по энергетике, удары по бизнесу. Ну, то есть мы попали в болевую точку. Мы попали так, что взвыли отпетые нацисты, которые числились в стане самых главных ястребов Украины, а теперь они вдруг начали выступать за мир. И этот процесс процесс вот этих переформатирования мозгов, он будет нарастать по мере того, как будут нарастать наши удары по украинской критической инфраструктуре, а отмашка на эти удары дана на самом высоком уровне, при этом дана в прямом эфире. Владимир Владимирович Путин на минувшей неделе сказал, что приказ об ударах по энергетике вооруженные силы России получили. Соответственно, эти удары уже наносились, ну вот, кажется, что хаотично, но, тем не менее, это все-таки звенья одной цепи, и они уже начались наравне с продолжающимися ударами и по военной инфраструктуре, и по стратегической логистике, о чем я, собственно, и предлагаю поговорить после небольшой паузы.
9: Я единственное добавлю, что Facebook принадлежит запрещенной террористической экстремистской организации Мета, признанной такой на территории России. Ну и да, мы вернемся через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
11: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
12: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: 62. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: А знаете ли вы что?
4: Общая длина бревен, из которых состоит сруб Преображенской церкви на острове Кижи, превышает 10 километров.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Продолжаем. И действительно, вот мосты, да, то, о чем говорили много лет, вымаливали, вот, пожалуйста, теперь работа идет, но тоже такая довольно гуманная, то есть в ноль не обрушивает, как какая-то все равно, да, возможно, функционирование гражданской жизни остается. А также продолжаются удары, на этой неделе их было немало, по цифровой инфраструктуре, это серверы, это коммуникационный, Укртелеком и так далее, что, наверное, кстати, в современных условиях, но не менее чувствительно, да, то есть вот зимой, конечно, никто не обледенеет, а вот без связи не посидишь.
7: Конечно. Ну, вообще, самое важное событие недели, наверное, начало ударов по мостам, и, ну, как гуманно. Я думаю, что здесь не речь не идет о гуманности, когда либо ты, либо тебя. Мне кажется, вот эти вот гуманистические идеи надо куда-то на потом, на после войны отодвигать. Мы выполняем цели и задачи специальной военной операции. Нам надо рубить стратегическую логистику противника, нам надо рубить сообщение между левобережной правобережной Украинами. И то, что мы видели на неделе, мне кажется, что все-таки это такая разведка боем. Это попытка, во-первых, посмотреть, как ведут себя реактивные герани на подлете к мостам, как противник на это отреагирует, а противник уже отреагировал. Ну, я не беру вот эти вот сетки, которые бессмысленно сейчас натягивают на северном мосте, но они стянули к мостам свою ПВО. То есть это и там и немецкие зенитные установки, и пулеметы с искусственным интеллектом, с автозахватом цели. То есть они сгруппировали вокруг этих мостов какие-то средства перехвата, ну и тут же получили по другим объектам, да, откуда они убрали, ну, в частности, по объектам «Фламинго». Но сначала давайте по мостам. Вообще иногда поразительно, насколько цинично, трогательно цинично выступают украинские политики вот на минувшей неделе. Сибига иностранных дел, как я его называю, глава МИДа Украины, вдруг завопил: мосты – это важные, жизненно важные артерии, которые обеспечивают функционирование страны. Россия уже 6 раз нанесла удары по мостам. Мы призываем, значит, решительно партнеров как-то отреагировать. Да? Мы призываем к решительной реакции, он говорит. Вот. Я вот рекомендую вот такие заявления читать где-нибудь посреди трассы Р-280 Новороссия, по которой я ездил очень много в минувшую свою командировку, колесил там между Бердянском, Мелитополем, в сторону Геническо ездил. И я вот честно пытался вспомнить, я не вспомнил ни одного целого моста на этой трассе. Они все убиты, они все взорваны. Либо они таким коромыслом обрушились в речку, либо они все в пробоинах, по ним невозможно ездить. И проезд, значит, организован там понизу, насыпь, сетка сверху, потому что украинским дроноводам очень удобно подлавливать фуры там, где они замедляют ход перед вот этой переправой, и там и долбят. И эту сетку каждый раз надо натягивать по новой, потому что она сгорает, когда там сгорает фура или наливняк, а их там до сих пор, к сожалению, жгут. Вот ни одного моста там целого я что-то не помню. Там вот такой эмоциональный пассаж Сибиги звучит особенно трогательно. Ну, как бы они почему-то не считают, что это жизненно важные артерии. Так-то, конечно, артерии, вот, но лезвие, да, вскрывать вот эти артерии не мы первые взяли. Вообще хронологию ударов по нашим, по российским мостам, мне кажется, даже в радийный формат не уместить. Для этого надо такой толстый справочник завести размером с советскую большую энциклопедию. Вот даже если самые громкие вспомнить, это два подрыва Крымского моста. Почему советник Зеленского Подоляк, говоря о том, что это законная цель, считает, что мы не можем точно так же сказать, что Южный мост – это законная цель в Киеве. Да, можно вспомнить удары, массированные удары в 23-м году по мосту Чангар, по мосту в районе Геническо, да, тогда били прям Storm Shadow по десятку, да, сразу. Можно вспомнить в 25-м году подрыв автомобильного моста в Брянской области, причем так, чтобы он упал на проходящий внизу поезд. Все помним этот теракт, удар, в результате которого погибло, если я не ошибаюсь, 7 человек, более сотни были ранены. И в ту же ночь был атакован железнодорожный мост в Курской области, который упал на проезжую часть. Он был над автобаном, упал вниз. Ну, и кто первый начал, да? Почему теперь, значит, мы должны себя в чем-то ограничивать? Вот бумеранг вернулся. Украина всегда становится заложником вот этого принципа бумеранга, и вернулся он Геранию. Первый удар пришелся по Южному мосту. Это мост, который был открыт в 90-м году, за год до того, как развалилась страна, которая его построила. Собственно, это был последний подарок Советского Союза Украине, и это вантовый мост, который держит за счет вот этих стальных растяжек, и, как говорят украинские эксперты, через него идет 90% всего трафика между левобережной и правобережной Украины. 90% – это гигантская сумма, то есть это остальные 10%, они размазываются по мостам, которые там находятся в Каневе, в Черкасске, в Запорожье, по которому тоже, кстати, прилетело на неделе 90% через один мост. Можете себе представить, какой объем военной логистики проходит по этой переправе. Причем Южный мост, он за годы самостийности был ушатан настолько, что он сегодня признан ограниченно работоспособным, а в 22-м году гражданским машинам даже выдавали пропуска, чтобы они по нему ездили. То есть в основном пропускали военный транспорт, который участвует в логистике. Это мост, на который, с которого идет трасса с запада, там с Житомира, а в Житомир со Львова, да, соответственно, на Одессу там же идет трасса, вот они две ключевые уходят, М03 и М06, если не ошибаюсь, а в обратную сторону, в нашу, на восток, идут в сторону Изюма, Харькова, ну, соответственно, Славянска и Краматорска. И, конечно, это стратегическая переправа, и это мост, который нам обязательно надо выносить, чтобы вот выбить вот эти 90% украинской логистики. Северный мост, он постарше, поскромнее, он открыт был в 76-м году, тоже вантовый. Минобороны охарактеризовала его функционал как переброска войск и военных грузов, что тоже наверняка правда, ну, помимо там выполнения функций гражданских. Вот. Но нам важно, как он используется вооруженными силами Украины. Северный мост – это такая часть, малый окружной обход, по которому транзит идет, не ныряя в центр. Очевидно, что эти два моста выбраны, потому что, с одной стороны, это основа военного трафика, с другой стороны, уязвимая вантовая конструкция. Потому что если серьезно повредить вот эти вот натяжные тросы, которые держат основной пролет, соответственно, начнет закручиваться, ну, уже не будет пригодным к выполнению своих вот этих основных функций. Любопытно, что вот я отметил, что у нас теперь герани реактивные просто играючи дотягиваются до Киева, скорость до 500 км в час, боевая часть до 50 килограммов. На Украине уже ходят легенды о новом типе боеприпасов, как они говорят, кумулятивно режущие. Основной заряд там 40 килограмм, плюс 4 модуля, которые созданы для, как они говорят, перерезания металлических конструкций кумулятивной струей. И, в принципе, по тем кадрам, которые оттуда поступают, похоже на то, что вот они призваны не взрывать, а резать. Сначала испытали это на вышках ЛЭП, и довольно успешно под Киевом они рухнули, как подкошенные. Вот теперь перешли к мостам. Вторая изюминка – это те самые пресловутые усы, которые разглядели на фотографиях на носу, этих гераней новых. Я думаю, это все-таки некий инициатор взрыва, некий детонатор, чтобы он инициировал детонацию именно в момент встречи с целью, условно говоря, вот с этими вантовыми конструкциями, чтобы дрон не пролетел сквозь них и не взорвался позже необходимого, а взорвался прямо на этих вантовых конструкциях. Мы видим, что по вантам прилетело, пока не критично, но, видимо, идет анализ этой работы, что там надо подправить, что там надо сделать так, чтобы еще более эффективно эти поражения происходили. Плюс еще ударили по полотну на Северном мосту, здоровенная дырка, ее, конечно, заделали, но мост при этом вставал. Но, в принципе, если регулярно делать эти дырки у ремонтников, возникнет желание бежать скорее в ТЦК, а не на ремонт этого моста. Лучше уж поеду куда-нибудь под Красный Лиман, чем на Южный или Северный мост. Это тоже тактика, которую нам противник продемонстрировал в 22-м году, когда я сам это видел прекрасно, когда на Антоновском мосту в Херсоне было порядка 140 с лишним попаданий от Хаймарса, и все равно мост устоял. Ездить по нему было невозможно, перевели все снабжение и группировки, и города гражданского на понтоны и на паромные переправы. Но теперь еще, что важно, я вот отметил, и по технической части, мы снимаем в Киеве, как будто у нас там свой спутник отдельно от Киева летит, то есть у нас прекрасный есть объективный контроль, который идет все с тех же гераней, которые потом влетают в эту цель. Технический уровень постепенно растет, соответственно, растут и наши возможности по нанесению ударов по стратегической инфраструктуре противника.
6: Да, там еще и граждане выкладывают все довольно активно, что подтверждает этот самый объективный контроль с мостами. Конечно, картинки со всех ракурсов есть всего и вся. Продолжим после новостей.
5: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
11: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
12: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую».

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Возник пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5000 жителей. По ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме. Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов, добавил Авдеев. В ходе этой атаки была полностью остановлена работа дата-центра Яндекса во Владимире. Никто не пострадал, сообщили в компании. По данным мониторинговых сервисов, пользователи по всей стране массово жалуются на проблемы с вызовом такси, работы Яндекс.Музыки и платежные системы. Это уже третья атака на инфраструктуру Яндекса за неделю. Ранее под ударом оказались объекты в Калуге и Рязанской области.
0: О конфликтах.
1: США нанесли удар по грузовому судну в Оманском заливе, якобы пытавшемуся нарушить морскую блокаду Ирана. Об этом сообщает американское командование. Подробностей пока нет.
0: О политике.
1: Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал решение США заключить сделку с Россией по дизелю. По его мнению, она подрывает политику экономического давления на Москву и противоречит позиции Запада. 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого объявили о соглашении по дизельному топливу. Минфин США оперативно оформил временное разрешение на поставки в обход санкций сроком до 7 апреля будущего года. Российское правительство, в свою очередь, ослабило запрет на экспорт топлива.
0: Об образовании.
1: Срок обучения в российских вузах по новой модели составит от 4 до 6 лет. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, продолжительность программ будет зависеть от сложности конкретной специальности. Больше всего времени на подготовку от 5 до 6 лет потребуется будущим инженерам, врачам и педагогам. В то же время обучение специалистов в менее трудоемких сферах, например, в туристической отрасли, займет меньше времени. Переход на новую систему планируется запустить повсеместно после завершения пилотного проекта в нескольких ведущих университетах страны.
0: Обо всем.
1: Астрономы из британского Уорикского университета обнаружили возможную планету у мертвой звезды. Она обращается вокруг белого карлика, остывающего ядра погибшей звезды. По версии ученых, планета сформировалась из вещества, выброшенного звездой перед гибелью. Система находится в 270 световых годах от Земли. Телескоп ТЭСС зафиксировал сигнал с периодом 4,4 дня. Исследователи предполагают, что это газовый гигант размером с Юпитер на близкой орбите.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 9, днем до плюс 15, местами возможен небольшой дождь. В Петербурге плюс 11, тоже небольшой дождь. Ирина Самойлова, служба информации.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Здесь продолжаем и еще, да, поговорим об ударах.
3: Ну да, об эффекте вот этих ударов, которые начались по мостам. Все-таки это нечто новенькое. Во-первых, мы видим, как Киев стал в глухие пробки просто из-за ограничений движения по этим переправам. Во-вторых, как мы в первой части сказали, началось прозрение отдельных террористов, экстремистов, отъявленных ястребов, ну, которые уже выступают за некие переговоры. Начались вот эти гражданские выступления на Майдане и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть это такой параллельный эффект, который влияет на мозги и на самоощущение вообще украинцев в этой войне. И не зря, наверное, наше Министерство обороны, когда говорило, что усилит удары по Киеву, всю вину за эти удары возложило на на Зеленского. Зеленский же тоже тут чуть не расплакался на минувшей

0: неделе сказал, что мы не такие люди, мы, по крайней мере, люди, мы не будем бить по гражданским объектам, вот, но мы вот в ответ на российские удары будем усиливать наши удары по нефтеперерабатывающим российским заводам. И тут просто хочется разрыдаться, какой гуманизм, если бы вот как раз предыдущий месяц я не провел в Донбассе и на Запорожье, и последние пару дней в Белгороде, да, вот российская Минобороны, кстати, тоже упоминает Белгород, где на этой неделе в ходе серьезных ударов погибли люди, были ранены, да, и там девичью память Зеленского немножко освежают, что ракеты и дроны били по избирательным участкам, например, на выборах в Госдуму. 1600 дронов они запустили по Москве, по московскому региону, чтобы сорвать выборы в Госдуму. А как атаковался Петербургский экономический форум, да, который пытались сорвать. Ну и вообще я регулярно в командировках бываю в белгородских, в донецких, в курских дворах после прилетов. Это вообще-то гражданские объекты. Видимо, Зеленский не считает людей, которые там живут, за людей вообще, да, и не считает за гражданский объект какие-нибудь склады маркетплейсов, общежитие студентов, целые города, такие как Олешки, да, которые они сейчас фактически устроили блокаду, взяв жителей в воздушное округление. Вот какие они при этом люди? Давайте немножко отмотаем назад, посмотрим, что у нас летом творилось. А у нас чуть ли не каждую ночь вообще-то жглись НПЗ, нефтебазы, танкеры, зерновозы. Да? Сам Зеленский хвастался, что он возвращает войну на Украину. Подоляк, его советник, говорил, что аполитичное русское большинство должно почувствовать на себе войну. Вот мы долго терпели, в конце августа Минобороны как раз и объявила о подготовке массированных ударов по украинской энергетике, и вдруг Киев начал запрашивать какие-то энергетические перемирия, что-то там, сворачивать войну исключительно до земли. Ну, что случилось с 40-дневным планом Зеленского по принуждению России к миру? Ну, что, как-то он пошел не так. Вот. Поэтому будем смотреть, что животворящая герань может еще наделать. И, повторюсь, оба моста, которые были атакованы, и еще и третий мост в Запорожье был атакован, там тоже пробоина в полотне. А сейчас, кстати, перед нашим эфиром был выложен объективный контроль ударов авиабомбами по мосту в Запорожье. Там не все пришли в цель, и критических повреждений нет, но тем не менее. И мостов-то еще много, на самом деле. Только в Киеве их 9, но, правда, из 9, из автомобильных, только Дарницкий мост официально работает без ограничений. Мост Патона 53-го года, первый в мире цельносварной мост, такое советское чудо, да, после недавнего обследования получил вердикт «Остаточный ресурс 0 лет». Это прямая цитата. На мосту метро, это 65-й год постройки, сейчас идут противоаварийные работы. Это не из-за ударов, это вот годы самостийности, 30 лет самостийности, вот так вот сказались на тяжелом имперском советском наследии, которого мы сейчас и лишаем Украины, чтобы они сильно сами не мучились. Да? Есть, значит, южные и северные мосты, которые ограниченно работоспособные, то есть там все время, это еще до ударов, все время там какая-нибудь полоса закрыта на ремонт, идет по одной полосе, а сейчас, когда останавливаются, еще и вот это дает нагрузку на трафик. Есть Подольск-Воскресенский мост, открыли недавно, но он более-менее действует. Ну и плюс железнодорожные Дарницкий и Петровский. Ниже по течению есть мосты в Каневе, в Черкасах, Кременчуг, Каменское, Днепропетровск, Запорожье. В общей сложности, я боюсь ошибиться, но что-то около 30 переправ. Там и вантовые есть с тросами, и бетонные, да, железобетонные, которые сложно свалить. Но, повторюсь, по оценкам украинских экспертов транспортных, 90% логистики шло именно через Южный мост, который мы сейчас и пытаемся свалить. Вот остальные мосты, я подозреваю, что они просто не выдержат такой нагрузки. Ну и в советское время-то строили, наверное, под другую нагрузку. Не было столько автомобилей, не было такого грузопотока. Но, тем не менее, строили все-таки с учетом возможной войны, да, с расчетом на ракетно-бомбовые удары. Поэтому, конечно, полностью вот просто свалить их в Днепр, ну, это крайне тяжело. Но сделать так, чтобы по ним перестали ездить, как украинцы сделали с Антоновским мостом, я думаю, надо, можно, и сейчас мы все-таки пробуем это делать, и видно, что это работа такая системная. Что еще важно? Важно то, что мосты и вообще связь логистическая всей страны – это один из столпов государственности, какого-то территориального образования, да, снабжение, беспрерывная связь, железнодорожная, авиационная и прочее, какая угодно – это один из столпов государственности. И мы, заметьте, постепенно из Украины выпиваем вот эти признаки государственности. Мы выбили у них промышленность, металлургии сейчас нет. Они жалуются, что за последний месяц они не выплавили ни одной тонны стали впервые за 100 лет. Мы выбили им море. По морю сейчас грузопоток практически не идет. Да, а что пытается идти, то тонет, невзирая на то. Это нейтральные воды, украинские воды. Мы переступили эту красную линию, как бы, и не оглядываемся больше на то, что кто там скажет по поводу тех мер, которые мы выбираем. Мы практически лишили их железной дороги. Вот на неделе глава аграрного министерства, не знаю, почему, ну, знаю, почему аграрного министерства, он говорит, что у нас теперь дефицит локомотивов. Почему аграрник говорит? Потому что им не на чем теперь вывозить зерно. Соответственно, мы выбили еще одну, один признак государственности. Это вот сельское хозяйство, да, которое давало какую-никакую экспортную выручку на Украине. И сейчас мы выбиваем логистику, мы выбиваем сообщения между Западом и Востоком. Это тоже важно. И это важно как с военной точки зрения, так и с точки зрения внутреннего мироощущения простого украинца, который понимает, блин, вот мы начали им ВБ и Озон выносить, и что в итоге мы получили? Вот Зеленский объявил там 40 дней, а в итоге получаем мы, да, и летит, ну, гражданские, конечно, тоже от этого страдают. Но
1: связь еще, да?
0: Связь, да, пожалуйста, у них там начинают сбоить все эти удобные сервисы типа ДИ, да, типа наших госуслуг, а как бы, ну, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, вот. Но это тоже и на военной связи тоже отражается, хотя у военных, конечно, ну, запаса прочности побольше по связи, учитывая, что еще и Starlink есть, безусловно. Поэтому как бы это, ну, такой новый поворот. То есть одновременно с наступлением на линии боевого соприкосновения мы расшатываем всю государственную основу Украины. А это в любом случае накопительный эффект какой-то даст. Уже виден протестный потенциал. У них он и так есть там с анти-ТЦКшными этими выступлениями, которые подавляют в зародыше с этим Майданом мира. Но любой как бы народный протест, чтобы он вылился во что-то больше, он должен быть управляемым. Здесь нет управляемости. Да? Здесь какие-то такие вспышки эмоциональные, а управляемой руки нет. Любой протест, вот я на многих работал в цветных революциях и на постсоветском пространстве, и там, условно говоря, во время арабской весны на Ближнем Востоке. Любой протест всегда перехватывается какой-то более организованной и, как правило, более радикальной силой, и тогда уже начинаются какие-то процессы, да, а мы же понимаем, что внутри страны, внутри Украины, ну, нет какого-то консенсуса, да, нет какого-то политического согласия. Есть консенсус по поводу войны, есть консенсус по поводу антироссийских настроений, то есть пророссийских или антивоенных сил там нет, которые могли бы этот протест перехватить, вот, но там, условно, конфликт элит там, безусловно, существует. И между Зеленским и даже Кличко, и между Зеленским и террористом-экстремистом Порошенко. Вполне такие люди, которые на волне каких-то народных выступлений могли бы перехватить этот протест. А уж выступления этих террористов Гончаренко, они прямо пока указывают на какую-то такую уши, торчащие из Европы, потому что что Гончаренко, что Скороход – это главные грантоеды на Украине, которые отрабатывают финансирование западное. То есть это, опять же, еще и выражение некоторых настроений на европейском континенте, хотя там, конечно, больше превалирует милитаризм.
1: Ну и все больше наблюдается настроение несогласных, которые выражаются тоже незримо, но в помощь вот как раз нашим наводчикам. Через пару минут продолжим.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано реклама.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Ну вот по поводу как раз, я не знаю, можно сказать, осведомителей или тех, кто не хочет ехать ни в ТЦК, да, ни идти ремонтировать мост, видя все происходящее. Судя по всему, ну так, по крайней мере, такие сообщения стали появляться, начали передавать координаты вот этих заводов Firepoint. Вообще неизвестно, сколько их успели наклепать. Наши военные системно и систематически их вносят. В ответ Киев огрызается. Тут один такой налет ночной был, да, фламингами по вглубь регионов, но предприятия уходят благодаря нашим ракетам. Ну, вот сколько их еще осталось, и тоже, да, вот количество начинает переходить в качество, видимо.
0: Ну, нет каких-то больших, да, предприятий, заводов, которые можно было бы вынести и полностью закрыть историю с украинской ракетной программой, к сожалению. Потому что все эти сборочные цеха, это все разнесенное по разным уголкам страны. Об этом даже говорит характер наших массированных ударов. Вот на нынешней неделе, вот как раз в ночь на среду, если положить сводку Минобороны на карту, получится такая схема сборочного конвейера, да, и почти каждая строчка, это все про одно изделие и про крылатую ракету FP-5 «Фламинго», как раз той самой киевской компании Firepoint, которой они грозятся дотянуться до Москвы, и в тех же цехах рядом дальние дроны той же фирмы FP-1, FP-2, ее баллистика FP-9, показанная летом с заявленной дальностью 855 километров, обещали они осенью ее запустить по Москве, пока не запустили. Но вот, условно говоря, по ударам в ночь на среду, допустим, да, комплектующие пластмасс «Прилуки» — это Черниговщина, и «Фанплит» — это Киевская область. Да. Детали для дальних дронов, в том числе для самолетного типа. Это цех группы авиапредприятий «Александрия», это Кировоградская область. Да. Собирают, хранят в Киеве, там размотали умные боеприпасы, организацию на механическом механическом заводе в Лозовой под Харьковом тоже хранились какие-то комплектующие, там размотали. На Южмаше опять, который вроде и орешником разбивали, но понятно, что там какие-то подземные цеха есть, еще что-то. Я вот был на Гастомеле, это же аэродром завода «Ан», в прошлом, и там очень мощные подземные бункеры, прям вот на рассчитаны на ядерную войну, вот не знаю, что там на Южмаше, наверняка в советское время и там что-то были, и там разбили какую-то часть этой производственной цепочки, ну, то есть мы потихонечку работаем по ним, и при этом видим, что и Украина с этой программой все не очень хорошо идет, потому что заявленные эффективности они не демонстрируют. Вот перед нашим массированным ударом по всей этой цепочке Firepoint Минобороны за сутки отчиталась о том, что над Россией были перехвачены 17 ракет «Фламинго». Ну, во-первых, это, по-моему, чуть ли не впервые такое количество «Фламинго» сразу полетело. Ну, соответственно, возможно, было какое-то движение, да, откуда-то их собирали с разных концов, и таким образом разведке удалось вскрыть вот эти места и тут же нанести по ним удары, пока они не переехали. Ну, и, безусловно, агентура работает. Конечно, я публикую регулярно бот, по которому украинцы сообщают о том, что они видят, мне что-то присылают, в том числе, кстати, фотографии вплоть до МОГов, мобильных огневых групп на пикапах, которые стоят около мостов, я, соответственно, их пересылаю в соответствующие службы, которые проводят доразведку, сверяются со своими данными, ну, то есть нет такого, что прислали фотку, сразу туда ракету запульнули, нет. Конечно, все продумано, все в рамках военного регламента, который у нас сегодня доведен до небывалого бывалой оперативности. В 22-м году, конечно, такая оперативность нам только снилась. Но все равно будут лететь. Несмотря на то, что Минобороны каждый день практически сообщает о том, что разбили там цех. Все равно будет лететь. И ближе к зиме, конечно, будут эти налеты все чаще и чаще. И будут пытаться они достать до московского региона, будут пытаться бить по энергетическим объектам, по теплоэлектроцентралям. Но мы видим, да, что не осталось у нас каких-то тормозов, да, стопов. Мы, судя по всему, решили добить энергетики Украины к этому зимнему сезону, и это правильно. У меня нет какого-то злорадства по поводу мирных жителей, на которых это, безусловно, скажется, но это вопрос украинских властей, как обеспечить их электричеством, теплой водой, отоплением этой зимой, как украинцы не сильно заморачивались по поводу того, как же Белгород себя минувшей зимой обогревал, а они были на грани вымерзания. Город, полумиллионный город был на грани вымерзания. И только благодаря усилиям титаническим региональных властей и всецелой поддержке федерального центра, регионов, удалось Белгороду эту зиму пережить без потерь, без вымораживания многоэтажек с лопающимися батареями. Потому что есть признаки государственности, есть наличие единого центра федерального, и нет внутренних склок, как, например, между Кличко и Зеленским, потому что один говорит, ты плохо подготовил столицу, другой говорит, ты мне мало дал денег, а в итоге мерзнут украинцы. Поэтому, извините, не мы виноваты в том, что вы там будете мерзнуть, это не мы начали. Вот, это что касается наших дальних ударов. Мне кажется, что на следующей неделе у нас будет еще больше поводов для оптимизма, потому что видно, что не собираемся мы прекращать наращивание наших ударов, как и обещало Министерство обороны.
1: Но поддержка Киева не тает, тем не менее, хотя тоже склоки дрязги, денег нет, и непонятно, как все это продолжать, но Прибалтика, например, Литва, да, внесла изменения в Конституцию и готова разместить натовское ядерное оружие у себя прямо у нас под боком. Здесь возникает вопрос, ну, в принципе, он просто сам по себе всплывает, чем Литва или Эстония или Латвия, потому что все это про одно принципиально отличается от Харькова, например, да? Ну, то есть натовские ракеты под Харьковом, это невозможно. Для нас этого никогда не будет. Мы этого никогда в принципе просто не допустим, из-за чего началась специальная военная операция. Так такие же ракеты над Калининградом, тем более в ядерном исполнении, да, или над Псковом, принципиально ведь, по идее, тоже картина не меняет для этих республик в долгую стратегически.
0: Ну, да, окончательного решения пока нет там, потому что у них должно быть повторное еще голосование по этому вопросу через 3 месяца, в январе, если я не ошибаюсь. Но Ну, это вот называется напрашиваются на серьезный ответ. Мы же видим, что Европа идет по пути милитаризма, да. Мы видим, что Европа готовится воевать с Россией. У руля Европы стоят временщики, которые приведут континент к катастрофе. Не случайно, наверное, на прошлой неделе... Ну, мне кажется, было такое последнее наше уже ядерное предупреждение, когда одновременно сразу несколько наших посольств послали, по-моему, в НАТО или опубликовали заявление о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории. И как бы в таком формате, ну, 5-6 боеголовок в Литве ее ни от чего не спасут. И на этом фоне, конечно, заявление там пресс-секретаря НАТО о том, что значит, это безответственная ядерная риторика, это все очень серьезно. Ну, конечно, серьезно. А кто в течение последних лет репетировал переброску через всю Европу огромных контингентов к нашей Калининградской области? Да? Это кто формировал этот военный шенген, как они его называют? Кто регулярно отрабатывал удары, авиаудары по российскому региону. Они же, не стесняясь, их отрабатывают, в том числе с участием стратегических бомбардировщиков ВВС США. Не мы же это делали, да? Кто в июне в Сувалкском коридоре, это узкая полосочка такая между Литвой и Польшей, устраивал учение «Отважный кабан», как они говорили, и который был направлен против нас, да, и, среди прочего, отрабатывали, как перерезать железную дорогу, по которой в Калининградскую область идут и грузы, и пассажиры, и прочее. И это нам не угрожает? Ну, конечно, угрожает. Нам эта война не нужна. Путин без какого-либо разночтения об этом говорил. Ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса у нас нет, а, собственно, самим европейским правителям, конечно, сейчас враг у ворот нужен позарез, потому что без него не продать ни там, постоянную немецкую дивизию в Литве бронетанковую. Зачем? Почему? Да, очередной транш в Киев, опять же, надо как-то мотивировать, и тем более не объяснить электорату ограничение их социалки, повышение налогов, увядание промышленности. Калининград – это единственный кусок России, который можно взять в кольцо, не пересекая наши границы. А как бы блокада морская, воздушная, наземная, она относится к актам агрессии. Соответственно, мы будем отвечать. И ну, сегодня этот сценарий выглядит как реальный. Поэтому дипломатические ноты сегодня читаются как практически ультиматум. Мы просто проговариваем вслух, где проходит черта, чтобы никому не пришло в голову проверить ее опытным путем. Хорошо бы, конечно, к этому приложить натурные испытания на новой земле, вот, но при таком нагнетании, я думаю, что и до этого дойдем. Но пока вот ощущение, что в Брюсселе, судя по реакции, считают, что это пока всего лишь риторика. Ну вот пусть перечитывают нашу ядерную доктрину.
1: Ну и что-то нет сомнений, что к этой теме будем возвращаться в следующих выпусках «Аналитики с именем». Спасибо, Александр Коц здесь.
0: Всем пока.
2: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
9: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
10: Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
16: Беспилотники атаковали Сочи. Обломки дронов упали на территории аэропорта, частного сектора и отелей. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, произошло возгорание в административном здании. Его оперативно ликвидировали. В одном из частных домов повреждена кровля. Уточняется, что пострадавших нет. Ранее сообщалось, что БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Возник пожар, об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5000 жителей. Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Под удар также попал дата-центр Яндекса. Во Владимире никто не пострадал. Пользователи жалуются на работу сервисов компании. Глава региона подчеркнул, что лично контролирует ситуацию. При этом угроза новых атак беспилотников сохраняется. Жители призвали соблюдать меры безопасности.
17: О политике.
16: Соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива продемонстрировало наивность политического руководства Евросоюза, это заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. У США будет более дешевая нефть, у России поступление в бюджет, а нам в ЕС в награду за военную политику, санкции, нравоучения дают дизельное топливо за 3 евро, может быть, даже его нехватку, написал Фицо в соцсетях. Скончался советский и российский актер Владимир Баранов. Ему было 70 лет, о смерти артиста сообщили в Рязанском театре юного зрителя, где он служил последние 13 лет. Владимир Баранов получил широкую известность благодаря ролям в культовых отечественных сериалах. В его фильмографии «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».
17: О катаклизмах.
16: Ураган Исайя обрушился на юго-восток США. Стихия, которую местные власти сравнили с ударом боксера Майка Тайсона, унесла жизни как минимум 4. По данным СМИ, основной удар пришелся на Флориду и Алабаму, где скорость ветра достигала 170 км в час. Из-за разгула стихии почти 1 000 000 жителей в 6 штатах остались без света. Ураган сорвал крыши со зданий, затопил дороги. Из-за масштаба катастрофы президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в Джорджии, Флориде и Алабаме. Синоптики предупреждают, что сейчас шторм продолжает движение вглубь материка.
17: О валютах.
16: Официальный курс доллара на выходные 84 рубля 90 копеек, евро 94,97, юаня 12 рублей 67 копеек.
17: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 9, днем до плюс 15, местами возможен небольшой дождь. В Петербурге сегодня 11 выше 0, местами также пройдет небольшой дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
17: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
18: Здравия желаю. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Военное ревю. В ближайший час очередной выпуск. Но давайте по традиции посмотрим на военно-исторический календарь. И вы увидите, что 9 октября – это еще день воинской славы. Мы не должны забывать об этом. 9 октября – это день разгрома фашистских войск в битве за Кавказ. Битва была невероятно жертвенная. Ну, сами посудите. В битве за Кавказ погибло более 900 тысяч офицеров и солдат Красной Армии. Немцы потеряли в 3 раза меньше. Битва за Кавказ – это целая цепь операций, как со стороны Красной Армии, так со стороны фашистской армии. Главным направлением и главным смыслом фашистского прорыва на Кавказ – это, конечно, горючее. Потому что фашистская армия, немецкая армия стала люто не хватать горючего, и потому и генералы вермахта подсказали Гитлеру, что надо туда направлять стопы фашистской для того, чтобы захватить кавказские нефтяные промыслы. Там, безусловно, это и все, что связано с нефтью, в том числе и в Бакинском регионе. И вот я повторюсь, длившаяся с 1942 по 1943 год и закончился 9 октября 1943 года, битва за Кавказ была очень кровавой, повторюсь, и жертвенной. И вот эту битву очень хорошо прочувствовал Владимир Высоцкий. Конечно, Владимир Высоцкий. И он прочувствовал так, что написал прекрасную песню, которая является, по сути, данью тем, кто отбивал Кавказ от фашистской нечисти. Давайте в этот день послушаем эту песню Владимира Высоцкого.

0: и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
1: Ждем воинской славы вас, уважаемые радиослушатели, граждане. Ждем победы Красной Армии над фашистской нечистью, которую мы изгнали с Кавказа. А сейчас поговорим о насущном. Ну, поговорим, например, о войсках воздушно-космических. Воздушно-космические силы, вы знаете, они созданы в 2015 году. Ну и от чего же эта вся идея родилась? Вы знаете, я там служил в тех высоких кабинетах, еще с начала 90-х годов я слышал вот эти разговоры о том, что нам надо как-то так рационально выстраивать виды, рода вооруженных сил и так далее. Ну, естественно, дожили до того, что ракетные войска стратегического назначения, что кому мешало и так далее, из вида вооруженных сил превратили в род войск. Да? Внимание. И что же? А теперь... Главнокомандующий перестал быть, то теперь командующий РВСН. Ну, это так, чтобы Запад не подумал, что мы такие уже агрессивные. Что касается воздушно-космических сил, то тут долго не думали. Взяли и слепили в кучу ПВО и ПРО, раз, военно-воздушные силы, два, и войска космической обороны. Хай воно буде. Логика. За все, что сверху, должен отвечать один вид вооруженных сил. Обама. Ну и слепили. Теперь настала специальная военная операция. Мы что-то чешем репу и, в общем-то, понимаем, пока войска космической обороны не задействованы, это понятно. Инструмент, как говорится, ждет своего часа, хотя хлопот много. Да, там американцы лезут в космос, там и спутники запускают, там надо быть бдительными, готовыми быть со всего. Это понятно. Военно-воздушные силы, какие вопросы? Активнейшим образом участвуют. А у нас претензии к чему? К ПВО. К ПВО. Нас когда-то убеждали, что такая система ПВО, она будет объектовой, какие-то объекты прикрывать крупные, да, она будет региональной и так далее. Хорошо, теорию вопроса мы знаем. А теперь же народ задается вопросом. Вы же, меня тоже. Вот если у нас такая противовоздушная оборона, то почему она дырявая? То почему летят ракеты, бьют по мирному населению, по НПЗ, по войскам, по аэродромам? Значит, мы что-то не то придумали, да? Тут придумали. А сейчас к этой идее уже вдруг появляются войска беспилотных систем. Опа-па! А куда им? Кто у них? Кто будет руководить? Одного командующего? А у нас же есть и группировки. А как, чтобы у каждого командира командующей группировки был свой общий инструмент? Вы знаете, специальная военная операция стало хорошим экзаменом для нашей противовоздушной обороны. Но теперь зайдем с другой стороны. Как-то все рождалось. Я хорошо помню то время, когда вот зрело создание ВКС и решался вопрос, а кто будет командовать? А тут уже ревность работала на полную катушку. Ага, там кто? Из космической фоськой натуру рассматривают. Ага, он пьяница, он бабник, он ворюга. Завалили. Ага, тут кого там еще предлагают? Сухопутных войск? Ага, это за этого вообще там офицер за него застрелился. Нет, не надо. Ну и что? Вот теперь мы подводим итог. Всего с 15 года главнокомандующими ВКС были у нас 5 человек. Так вот, из них только 3 имели отношение к военно-воздушным силам или к ПВО. Да? Но это еще что? Был главком или исполняющий обязанности, который 1,5 месяца на должности был. Да, понятно. И вот когда вот эта свара раскручивалась, то наверняка в Кремле решили, вот когда-то возня, всегда борьба идет. А кто команду? Кто нами? Летун будет командовать? Или сухопутчик? Или кто? Космический генерал? Нет. Вот это вот возня. Ну и тогда в Кремле решили. Туда назначить такого сурового батьки с поясом, чтобы порядок навел. Ну и назначили. Назначили достойного, но сухопутного генерала Суровикина, который, по-моему, там 3 года рулил. Его сменил Абзалов, тоже, в общем-то, по-моему, 3 лет не прослужил, но сейчас вот Чайко. Чоп, достойнейший человек, герой России, но опять-таки слышу ропот в этих вот офицерских устах, да. А чё это сухопутчика нам назначили? А чё это моряка не назначили? А может быть, давайте летчика на военно-морской флот назначим и так далее. Есть вопросы, есть. Но теперь же вопрос стоит понятный совершенно. Мы создали приличный, такого монстра создали, но инструментик, кто не полностью соответствует характеру боевых действий. Я уже не говорю, что прозевали беспилотики, потом такими стахановскими темпами начали этот провал наведывать, да? Понятно. Теперь опять повторюсь, войска беспилотных систем, новая система. А кто, куда будет рулить, кто им командовать? Я хорошо помню, что когда вот создавали этого монстра, у нас в Генеральном штабе Минобороны, ну и прессе, безусловно, сонмище военных экспертов, аналитика, все ахали от мудрости этого решения. Запомните, среди них был один действительно военный эксперт, его фамилия Сивков, который тогда не аплодировал, уже тогда не аплодировал, в отличие от некоторых товарищей, которые, конечно, захлебывались от мудрости этого решения. Он сказал Сивков, это неразумно, это не даст эффекта. Сивков оказался прав. Доклад закончен. Уходим на перерыв.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Ну что, дорогие друзья, пришло время ваших вопросов. Я жду вас в эфире. Кто? С Новосибирска Сергей что-то хочет спросить. Здравствуйте, Сергей.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вот президент Америки Трамп, он поздравил Путина с днем рождения? И если нет, то почему?
1: Нет, не захотел. Не захотел. Ну, вы слышали уже, читаете в американской прессе, свита вовремя не доложила. Я не верю. Не верю этому совершенно. Он просто показал вот такое отношение к Путину. Но обещал, что во время телефонного разговора сегодня-завтра он поздравит его. Вопрос странный, Владимир. Он показал, что, собственно, мало того, что не культурный человек, но что у него есть, наверное, какое-то свое отношение к Путину. Вот ответ только здесь. Я не верю, что занятый по самые ноздри американскими делами, он не услышал от своей прислуги, которая там следит, кого надо поздравить, кого надо печалить и так далее. Все это докладывается президенту. Вы что думаете, например, Путин знает дни рождения всех руководителей государств? Да нет же, у него аппарат целый есть. И утречком пресс-секретарь приносит и на стол говорит, вот сегодня у президента Казахстана день рождения. Вот, спасибо. Так же и Трампу приносит. Ну, что у него в голове было, я не знаю. Кто следующий в эфире? Самара, Михаил, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, у меня вопрос к военному журналисту, который бывал в Афганистане. Дело в том, что многие театральные люди искусства, которые поддерживали дух бойцов, были в Афганистане. Насколько вы можете оценить, как военный журналист, деятельность Людмилы Зыкиной, Валентины Толкуновой? И почему вы нисколько не оцениваете вклад в дух бойцов этих великих певиц?
1: А вам про кукурузу не надо ничего рассказать? Про арбузы, про баранью шерсть, может, давайте поговорим, про сахар в Челябинске и так далее.
8: Вы сравниваете Людмилу Зыкину сравниваете с бараньей шерстью?
1: Ага, вам хочу. Дорогой мой человек, если вы умный человек, то вы же знаете, что всегда должен быть повод для разговора. Вот вы поколупались в носу, почесали мошонку, давай позвоню Баранцу, оценивай. Высоко я оцениваю. А вот почему вы Кобзона забыли, мне стыдно за вас. До свидания. Да. И Ножкина тоже, и Кобзона и так далее. Я писал об этом, когда надо было. Люди, ну вот захотелось человеку, высоко оцениваю, да, они действительно поддерживали наших бойцов. Я был свидетелем этих концертов, когда грады шмаляли под Ушманом, а они оттуда запускали свои примитивные ракеты. В это время Кобзон не переставал петь. И та же Зыкина пела, все. Ну что я вам скажу, их вклад был достойным. Точка. Кто следующий в эфире? Сергей Бянск. Ну, сейчас спросят там про меня, про цену на арбузы в Челябинске. Или нет? Военный вопрос будет.
9: Я хотел бы узнать, какая была реакция на ваше обращение в Минобороны. Вы говорили в одной из своих передач, что по поводу одного из зама Белоусова, у которого дочки в Америке, бизнес какой-то не совсем прозрачный, а ведь уже зам уже нового министра обороны, который с коррупцией борется. И почему сейчас не слышно о задержании высокопоставленных чиновников? Или там в Кремле ужаснулись размаху вот этой всей системы и решили, если их пересажают, руководить страной. Править страной будет нечего. Это как при Петре Первом, помните? Говорит, царь, всех пересажаешь, с кем-то работать будешь. Не можете хотя бы на первое ответить, чем это закончилось?
1: Я на все ваши ответы. Убрали этого товарища. Как вы фамилию его назвали, будьте добры.
9: Я отвечаю. Я его не знаю, вы сказали, что один... того из замов, министра обороны уже нового, дочки в Америке, бизнес чуть ли не в Америке, или я не знаю, или не так понял. Вы обращались, а вас даже не приняли в приемные. Вот, как-то, или я просто не понял. Но это было, наверное, месяц назад, то что-то вспомнилось.
1: Уважаемый, я сказал следующее, что как только наступит очередной общественный совет, членом которого я являюсь, и там будет министр обороны, вот тогда я поднимусь, руку подниму и продиктую вопрос. Вы посмотрите, пожалуйста, аккуратненько. Мне надо еще убедиться, прежде чем рот раскрывать перед министром обороны, чтобы грязную лужу не сесть. Посмотрите, во многих справочниках говорится, что заместителя министра обороны Криворучко, запоминайте, две дочки действительно в Соединенных Штатах Америки. Мне надо установить, являются ли они гражданами Соединенных Штатов Америки или нет. Для того, чтобы выносить такой вопрос на большую орбиту, для этого надо провести специальное расследование, чем я и занимаюсь. То, что я почитал в Википедии, это одно. То, что я другое, даже в уважаемой газете почитал, другое. Но я начинаю расследование, спрашиваю у заместителя министра обороны, а никто не знает ничего. Я хочу спросить напрямую у министра обороны. Вы знаете о том, что ваш заместитель имеет двух дочек, которые учатся в Соединенных или живут в Соединенных Штатах Америки. А теперь же надо Мишустину задавать вопрос, правда же, да? А теперь и главе Государственной Думы тоже задавать вопрос. И не только почему там детки учатся за рубежом, а почему бабло лежит там. Почему у вас, товарищ Иванов, два паспорта зарубежных, а вы же на государственной службе? А почему имеет два паспорта человек, который допущен в высшей государственной тайне? Кто должен ставить эти вопросы? Я пытаюсь в меру своих сил. Вопросов много, я один. Но я не буду поднимать свою фигуру. Есть многие журналисты, и военные, и гражданцы, которые ставят этот вопрос. Мы умеем ставить вопросы в России. Только не умеем получать внятных ответов на них. Кто следующий в эфире? Алексей Саратов, здравствуйте.
10: Короткий вопрос, Виктор Николаевич. Я помогал как психолог ребятам в Чечне. Дали мне, они лазят по горам. Это реплика, Виктор Николаевич.
1: Стоп. Будьте добры. Они дали мне... Слово же интересное. Что не дали
10: как
1: вам?
10: Как мог, помог, что? Виктор Николаевич. Как мог, я помогал.
1: Это я понимаю. Все. А теперь вопрос.
10: Виктор Николаевич. Теперь вопрос. Хорошо?
1: Хорошо.
10: Наша диаспора среди нас. Да. Мы, с ними связь держим, более-менее. Ведь они почти партизаны.
1: Как прекрасно. Все понимают. Да. Во-первых, вы сказали, диаспора среди нас. А да. Вы что, за рубежом живете? Вы за рубежом живете или нет? Вы же вроде бы из Саратова. Какая
10: Саратов,
1: там диаспора?
10: Саратов, да, Виктор, Саратов.
1: Так, весь русские люди, это вы считаете, вот диаспора вокруг вас, да? Странно, интересно, ребят. Первый раз слышу.
10: Немцы по Волжье, Виктор Николаевич, немцы по Волжье, да.
1: Так это же другой вопрос. И так же надо было внятно задавать вопрос. Внятный вопрос. Диаспор у нас много. И зарубежной диаспоры у нас в России много. В чем вопрос? Живут по-разному, действуют по-разному.
10: Виктор Николаевич, мы с ними связь поддерживаем.
1: А как вы не поддерживаете? Ну, поддерживаете, молодцы, что вы с немецкой диаспорой, вы лично поддерживаете связь. В чем вопрос? Поддерживаем. Вроде бы не обижаются.
10: Они как партизаны среди нас. Они как партизаны, образом выражаясь, среди нас.
1: Хорошо, не-не, тогда, уважаемые, я принимаю, принимаю ваши... Дайте факт хотя бы, что они как партизаны. Они что, ночью подрывают поезда у вас в области, да? А, скажите, пожалуйста.
10: Виктор Николаевич.
1: Я задаю вопрос. В чем признак их партизанства? Отвечайте, пожалуйста, иначе я уберу с эфира.
10: Может, против Пшиняна, может, против там... Понятно, Виктор Николаевич.
1: До свидания. До свидания, уважаемые люди. Я прошу не задавать такие вопросы, а? И по возможности, все-таки, если я задаю уточняющий вопрос, то отвечайте на них, иначе беседы не получится. У нас, оказывается, полужские немцы не партизаны. Ах, вот почему, говорят, заводы, блин, идут под откос поезда. Я не знал. Надо срочно Бастрыкину доложить. Минута, давайте примем человека. Это очень... Яна из Воронежа. Здравствуйте.
11: Разрешите, товарищ полковник Тимошенко, поздравить с прошедшим здравием и долголетием. Когда он ушел из передачи, некоторые стали звонить и говорить про него несправедливо. Это не по-мужски. Он был суперведущий. Побольше бы таких людей. Особенно там наверху. Ой. Вопрос про ядерное оружие. Вот Европа почему-то не верит, и даже вражина Рюта, что мы можем его применить. Некоторые эксперты говорят, что они глупые, ну, Европа. А как вы думаете, они так притворяются или действительно не боятся? Может быть, они что-то знают или на какую-то стратегию рассчитывают?
1: Они рассчитывают на одну стратегию – сделать вас угрозой.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: 35 лет исполнилось главной песне Nirvana «Smells Like Teen Spirit». За несколько месяцев до смерти Курт Кобейн признался в интервью, что пытался написать простую песню в духе поп-музыки, а в итоге получился гимн нескольких поколений. Кобейн приступил к сочинению «Smells Like Teen Spirit» всего за несколько недель до начала записи второго альбома группы «Nevermind» в 91-м. Когда он впервые исполнил песню перед своими коллегами по «Нирване», она включала только основной гитарный риф и вокальную мелодию припева. Послушав набросок, басист Крис Новоселич пожал плечами и сказал: «Да ну, дурацкая какая-то». В ответ Кобейн заставил группу играть этот риф полтора часа. И вот спустя 100 минут Новоселич предложил сделать темп песни более медленным. Ну а барабанщик Дэйв Гролл довел до ума барабанную партию. В результате

0: Воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Российские военные нанесли удары по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, морским судам, сообщили в Минобороны. В результате удара поражен дата-центр «Теннет» в Одессе, который использует ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. В порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения, говорится в сводке Минобороны.
0: Об атаках.
1: Беспилотники атаковали Сочи и Владимир. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, обломки дронов упали на территории аэропорта Сочи, частного сектора и отелей. Произошло возгорание в административном здании, его оперативно ликвидировали. В одном из частных домов повреждена кровля, уточняется, что пострадавших нет. Во Владимире и БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде, возник пожар. Как сообщил губернатор Александр Авдеев, к этой минуте электроснабжение локально прервано. Из-за атаки восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение на 100%. Под удар также попал дата-центр Яндекса во Владимире. Никто не пострадал. Повреждена инфраструктура объекта. Работа центра обработки данных полностью остановлена. Пользователи жалуются на работу сервисов Яндекса.
0: О конфликтах.
1: Генсек ООН Антонио Гутерреш решительно осудил ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда. Глава Всемирной организации заявил, что глубоко шокирован субботней атакой хуситов на гражданскую инфраструктуру. Гутерреш назвал случившееся грубым нарушением международного права и потребовал немедленно прекратить обстрелы. При ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, 309 пострадали. Ответственность за атаку Саудовская Аравия возложила на движение «Ансар Аллах».
0: Про визы.
1: Еврокомиссия планирует представить новые визовые ограничения для россиян в январе следующего года. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на чиновников ЕС и министра юстиции Швеции. Инициативу продвигают несколько стран, включая Польшу, Швецию и Эстонию, которые связывают необходимость ограничений с защитой от гибридных атак, пишет издание. По данным «Политика», в 2025 году россиянам выдали около 478 тысяч туристических виз в Шенгенскую зону. Многие из них многократные. Политики называют такую систему угрозы безопасности.
0: Обо всем.
1: Магнитная буря третьего уровня, которая началась на Земле накануне, вызвала яркие полярные сияния в небе над Москвой и Подмосковьем. Как сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус, причиной геомагнитного шторма стало облако солнечной плазмы, долетевшее до нашей планеты после недавних мощных вспышек на Солнце. Возмущения магнитосферы достигли класса G3 по пятибалльной шкале. Красочные цветные всполохи в ночном небе также смогли наблюдать жители Урала, Поволжья и Сибири. Специалисты предупреждают, что буря такой силы может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистемы и спутниковой навигации. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Вот только что женщины спрашивали, почему Запад катит бочку на Россию. Почему он не боится нашего ядерного оружия? Может, он не верит, что при определенных обстоятельствах нам придется применить ядерное оружие? Потому что это враг. Он стращает всю Европу тем, что Россия, если она победит Украину, она не сегодня, завтра рванет в Европу. И в Париж, и в Германию, ну и в Великобританию. Да. Это враг. У него своя система пропаганды. Немцев убеждают, что не сегодня, а завтра Путин будет стучать своими берцами, спустившись на парашюте по стеклянной тюбетейке Бундестага. Да. А министр Белоусов, барона, будет расстреливать из танка Т-8 и Тристаг. Это совершенно понятно. Это лукавство, это ложь. Для того, чтобы перевести стрелки из внутри социальных проблем, на внешнюю угрозу. Потому давайте раскошеливайтесь, давайте больше, нам надо Украине помогать и так далее. Так, уважаемые, я отвечаю на ваш вопрос, почему они все время катят бочку на Россию. Им нужно оправдать, допустим, существование НАТО. Но вот представьте себе, что у России бы сегодня не было армии. Да? Да. У меня вопрос. А в чем тогда смысл существования НАТО? Да, врага главного нет, да, или у Китая, допустим, не был врага.

0: Тогда все, до свидания. До свидания. Главарь НАТО, который получает зарплату, там получает в 2 раза больше, чем король на его родине, он что, дурак, что ли, потерять такое кресло? Потому что он просыпается, еще не погладив жену, он бежит к микрофону, говорит: русские идут, угроза, угроза, не сегодня, завтра Путин нападет на Европу. Все достаточно просто и все банально. Кто следующий в эфире? Евгений Ярославль, здравствуйте.
1: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Мне нравится, как вы некоторым нестабильным личностям отповедь даете. Так и продолжайте. А вот вопрос такой, Виктор Николаевич, будет. Вот вчера тему Курска вспоминали, а я вот что хочу спросить. Вот когда там Норвегии работали по подъему лодки, вот они прыгали на глубину там 100 метров, а вот глубже погружение, вот так в истории известно, в скафандр глубоководных. Известны, да, такие погружения глубже.
0: Ага. Да. Но глубже там сумасшедшее давление. Если скафандр плохой, может и раздавить. В Норвегии я бы не сказал, что они прыгали. Они пытались спасти, но дело в том, что там люк был сломан, деформирован, и зацепы не смогли, в общем-то, применить к тем выступам, которые были на этом люке. Норвеги, да, норвеги пришли первыми. Ну, а потом вдруг оказалось, трагедия высветила Курска. У нас спасательная служба ни к черту,
1: да?
0: Сколько потом было разговоров, с каким энтузиазмом взялись, стали выписывать из Великобритании, из Америки, стали выписывать различные аппараты и так далее. Я стучу по дереву.
1: Когда
0: не
1: поздно.
0: Дай бог, не дай бог, не дай бог. Но я хочу, чтобы вот эти спасательные службы действительно, когда нужно будет, сработали. Спасибо за вопрос. Кто следующий в эфире?
1: Спасибо.
0: Рязань у нас. Здравствуйте.
2: Сергей Гутрезанин. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, вот Зеленский часто критикует мэра Киева Виталия Кличко. А почему же он его никак не снимет, не заменит другим мэром? Как вы думаете?
0: Да видите, там же все-таки хоть и хреновое состояние законов, но так просто Кличко не снимешь. Потому что все-таки мэра выбирал народ, уважаемый. Да, президент какой-нибудь высшую власть представляет и так далее. Но Зеленский побаивается, что за Кличко стоят тоже определенные силы. И Киев может взорваться. А ему оно надо, когда он уже сидит в таком сейчас положении? Не надо. Не надо считать Зеленского дураком. Он карты считает как худо-бедно, но считает, зачем ему новая неприятность на заднице. Но я бы сказала по-другому. Кличко вот такими выступлениями уже начинает тихонько готовиться к своей президентской кампании. Вы меня поняли. Вы смышленый товарищ. Поехали дальше. Кто следующий в эфире? Сергей, Москва. Здравствуйте.
3: Виктор Николаевич, не бойтесь, сегодня я буду пунктуален и по теме. А вот вам не кажется, что Зеленский готовит пластическую операцию, и вся эта шобла, которая там тусуется, они думают на эту тему? Мы можем опоздать, может быть, а может быть не ждать, пока там доктора найдут, подкоп ближайшую сделают куда-нибудь за границу, чтобы выйти незаметно. Как вы думаете?
0: Как я должен отвечать? Во-первых, я не знаю, делает ли он пластическую операцию. Это раз. Я могу только предположить, что он уже делает, я запасные позиции отработал. Там, говорят, у него уже где-то в Испании. Говорят, что он уже родственников где-то в Израиле там разместил в коттедже. Конечно, он готовит запасные позиции. Я думаю, что если случится кризис, если нужно будет драпать ему, Зеленскому, из Киева, из Украины, я думаю, что его лучше всего приютят великобританцы. Вот что я думаю. Вам, конечно, хочется, чтобы было судилище, чтобы был какой-то русский Нюрнберг и так далее.
3: Обязательно, ну, обязательно.
0: Да, но я думаю, что это останется на уровне мечты только. Потому что все государственные мировые институты, тоже Международный уголовный суд, политизированная фирма. Абсолютно. Не зря же мы тут сейчас уже против некоторых членов этого МУСа уже возбуждаем уголовные дела. Это совершенно конъюнктурная фирма, которая бы выполняет указания, которые идут сверху. Из Америки или Великобритании. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Я буду стараться покороче отвечать. Нижний Новгород, Владимир. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня к вам личный вопрос. Как вы считаете, можно ли сравнить уровень современных российских военачальников с генералами Великой Отечественной войны? И есть ли среди нынешних командующих фигуры, ну, сопоставимые, может быть, по масштабу с советскими полководцами?
0: Для того, чтобы сравнивать генералов Великой Отечественной войны современных, надо поставить в одинаковые условия, уважаемые. Нынешние генералы выросли в мирное время. Да, они повоевали в Чечне. Повивали в Сирии, да. Ну, масштабы-то боевых действий совершенно не такие. Но среди наших действующих генералов есть немало таких, которые показали в высшей степени профессионализм. Пожалуйста, вам, главком сухопутных войск, я бы назвал одного из них. Не зря же его в армии назвали генерал Прорыв. Я думаю, что еще не все свои ресурсы профессиональные раскрыл генерал армии Суровикин. Я думаю, что у него, боюсь, глазит, постучу по дереву, а то завтра скажут, что отправлен на пенсию, чего мне не очень хочется. Он сейчас нужен, именно сейчас. Там уже, вы знаете, народная молва такие слухи разносит, что удары по мостам – это вот как раз первое предложение Суровикина. Ну что же, поблагодарим товарища генерала армии за смену философии наших ударов. Я еще раз повторяю, уважаемые, вопрос, а почему у нас нет Судоплатовых? Вот, ну, надо, ну, чтобы у нас были Судоплатовы, чтобы у нас были Кузнецовы, да? А почему бы Суворовы у нас, Ушаковы должны быть и так далее? Вы знаете, звездный час многих военачальников приходится как раз на такие, я бы даже сказал, крупномасштабные события. А сейчас у нас, в общем-то, если хочешь, не хочешь, специальная военная операция. Да? Это особая война. Она требует особых философских, военно-философских инструментов. И наши генералы, которые впервые оказались, может быть, на поле боя, они же только учатся воевать. Да. А почему вы не спрашиваете меня, куда делись некоторые генералы, которых тихонько убрали? Одного перебросили боевого генерала на ДОСААФ, где он долго не держался. Второго сейчас куда-то столкали у правительства Татарстана, да? А ведь и у того, и у другого. Золотая звезда Героя Российской Федерации на груди. Почему их выдворили из армии в то время, когда она воюет? Есть вопрос? Есть. Давайте, минута, это большое время на ревью. Поехали. Виктор, Москва у нас. Здравствуйте. Виктор, я очень жду вашего звонка. Если не можете, скажите, Катя, и идите отдыхать. А я хочу послушать тот, кто хочет со мной поговорить. Ну вот видите, Виктор, мы воздержали в эфире. Осталось 30 секунд, потом мы телепортируемся в четвертую часть. Но, тем не менее, телефон тот же. 8-800-200-97-02. Запомнили, я буду ждать ваших звонков. Ну, еще минут 10-12 поговорим в четвертой части. Пожалуйста, свои вопросы. Перерыв будет недолгим.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
10: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда». Конечно, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши очень непростые вопросы мучительно пытается ответить полковник в отставке. Баранец, простите, если кому-то не понравится мой ответ. Среди вас таких много, но я к этому привык. Как там говорят, я же не доллар, чтобы всем нравиться. Кто у нас в эфире, будьте добры. Екатеринбург, Урал, Урал, приветствую, Урал, привет.
11: Я по поводу передачи 8 октября. Там упоминалось о локации. Что-то, как говорится, безопасное. Я проработал в армии на локаторе, 50-я станция была. И у меня из-за этого, как говорится, щитовидка погибла. Врач-эндокринолог сказал, потому что там такие высокие частоты. Так что локация – это вредное предприятие.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо за это уточнение.
11: Это вам информация, Виктор Николаевич.
0: Да я знаю, я более того. Мне приходилось судьбами многих людей заниматься, которые говорили, что я рак получил вот от того, что я тут работаю в 12-м ГУМУ. Или что я на атом. Но я вас выслушал, уважаемый. Желаю вам здоровья.
11: У меня инвалидность сейчас.
0: Здоровья.
11: А все уже потеряно. Армия у меня здоровье забрала.
0: Понятно, понятно. Так вот, когда я начинал заниматься судьбами таких людей, меня вызывали очень высокие врачи. И говорит, вот смотрите, человек служил на атомной подволте столько-то лет. Уже 15 лет на пенсии. Сейчас пришел и сказал, что я вот раком заболел, потому что я ходил по морям и океанам в обнимку с ядерным реактором. А, Виктор Николаевич, вы абсолютно верите, что это так или нет? Я сказал, я не знаю.
11: Сказал, специалист, эндокринолог.
0: И там тоже. Да я понимаю, я понимаю, уважаемые. Я понимаю, уважаемый, у меня только один вопрос. А сколько лет прошло, когда вы почувствовали это заболевание или узнали после увольнения из армии?
11: Ну, примерно где-то мне лет 40 было. 20 лет прошло.
0: То есть через 20 лет вы узнали, что ваша щитовидка приобретена за время в армии. Да, ну,
11: погибло,
0: хорошо.
11: Совсем погибло. Она не функционирует. Сейчас я на керосине сижу.
0: Да, спасибо. Я вас понимаю, повторяю,
11: а желаю... Азиатская женская болезнь не считается.
0: Все, пяческое, все... Да, я вам желаю здоровья.
11: И вам здоровья. И вам здоровья. Мне нравится ваша передача. Мне очень нравится ваша передача.
0: Я комплименты... Спасибо, я комплименты по хвальбу запрещаю. А тут вот одна женщина мне написала, женщина говорит, я запретила слушать вашу передачу. Он как услышит, что вас хвалят, он спать передо мной перестал. Понимаете? Я вам когда-то прочитаю тоже такое письмо. Люди исходят все, не едят, не спят и так далее, потому что люди в чате, прошу вас, потому что один написал, что в чате только единомышленники Баранца. А Баранца там в усы гриву. Вы посмотрите, да? И пусть люди пишут. Люди, критикуйте, пожалуйста. Только убедительно, да? А то вот вы говорите в общем и целом. Я говорю, факт, приведи. Ну, приведи, хотя бы никто не приводит. Да. А кому-то очень нравится. Он приходит послушать, в чат приходит. Нет, не потому что обсудить вопрос. Нет. Кому нечего сказать, тот начинает обсуждать, либо кто-то глупо задает вопросы, вас, уважаемые радиослушатели, либо Бранца. А по сути дела, нечего сказать, потому что башка-то пустая. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва. Здравствуйте, Ростислав.
12: Про Кубу хотел еще спросить. В редакции не слышали ли про слухи, что Фидель Кастро раньше умер, чем до 16-го года, а там затем был двойник. Да и на последние годы, вот фото, если посмотреть, общие Рауль и Фиделя, они держались вот на фото не как братья.
0: Я не понял, вопрос понятен. Вопрос понятен. Ростислав, вы знаете, у нас есть такое заведение в России, вы меня поймете, это «Белые столбы», что ли, называется, да. Вот оттуда нам тоже звонят, наподобие вас, и спрашивают, Баранец, а что, у Путина, правда, 9 двойников? Не верите. У Путина, запомните, Ростислав, 19 двойников, а у Кастро было 46. До свидания. Кто у нас в эфире? Юрий Химки, здравствуйте.
13: Нет ли признаков итальянской забастовки в отступлении под Красным Лиманом, так как у фронтовиков, возможно, накопилось много тяжелых вопросов к власти?
0: Да, Юрочка, дорогой мой человек, вас так хвалили, когда вы покойному Доренко, там еще при жизни давали вопросы, говорили великолепные, мудрые, красивые, умные вопросы. Юра, а вот скажите, пожалуйста, мы же сейчас должны с вами рассказать российскому народу, можете знать, что такое итальянская забастовка. Юра, расскажите, пожалуйста, иначе я буду рассказывать.
13: Ну, вы делаете вид, что командуете, а мы делаем вид, что работаем. Вот так, да, примерно.
0: Да. Юра, если бы вы это сказали в штабе группировки, которая сегодня мужественно борется на Красном Лимане, вам бы набили морду. Набили бы и солдаты, и генералы, которые сегодня там мужественно сражаются для того, чтобы выровнять фронт. Вы изобрели чепуху. Юра, для того, чтобы была итальянская забастовка, вообще надо не проводить, не пытаться выправить фронт или оттеснить противника с тех позиций, которые мы недавно занимали. Люди там гибнут, люди там борются, люди там воюют. Юра, но не щупают баб. Не пьют водяру в окопах, они воюют и гибнут там. Ну и где же здесь итальянская забастовка, которую вы выколупали из носа? Юра, надо уважительно все-таки, задавая вопрос, относиться к тем, кто находится на фронте. Кто следующий в эфире? Времени много еще. Поехали. Виктор, Москва, здравствуйте.
14: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Кто внес в нашу военную разработку до сегодняшний день? Сгнивший социализм или светлый капитализм на сегодняшний день?
0: А кто внес такую идею из ныне действующих во власти, да? Идею, да, в капитализм пойти, да? Да, я правильно вас понимаю? Да. Да? Да. Вы знаете, это внесли те, кто хотел нажиться на советском прошлом, на фабриках, заводах, угу, на тех, кто делает. Да, да, да. Это вот те люди, которые и протащили капитализм, не спросив нас,
14: вот
0: с вами.
14: Это как раз вопрос.
0: Да, вот в этом вопрос, да. А вот сейчас мы говорим, мы обвиняем. Мы обвиняем Ельцина. Скажите, пожалуйста, а при Ельцине мы что, в Кремле двери выламывали для того, чтобы вышвырнуть Ельцина, сказать нет, мы не хотим капитализм? Хорошо звонить Баранцу, сидя на теплой печи с Машкой, и говорит, кто поддержал? Знаете, если народ смиренно принял капитализм, то вы получите то, что вы смиренно приняли, уважаемый.
14: Вот, все. Спасибо за подарок.
0: Спасибо за подарок. Вам. Всего доброго.
14: Пока. Извините, что побеспокоил.
0: Не, ну, беспокойте. Я, наоборот, люблю такие вопросы. Поехали, кто дальше? У нас Геннадий, Петербург. Здравствуйте.
15: Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот недавно недавнее соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, оно вот уже начало военные действия, вот, и последствия его уже ощутили на себе хуситы. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вообще в принципе, против каких стран создана эта организация и против кого оно может быть применено?
0: Эта организация, такой, скажем, кусок чего-то похожего на НАТО, создана против тех стран, которые мешают жить вот этой тройке, сколотившей вот этот союз. Да. Да, некоторые, как и вы, считают, что, в общем-то, это вот и против хуситов, в частности, нацелено. Это, я вам даже сказал, создана некоторая комендатура Ближнего Востока. Сколотили, сообразили на троих и договорились. Кто полезет на меня, будете вы защищать. Ну, как в натовском уставе. Нападение на одного, нападение на всех. Такая региональненькая, маленькая такая организация, хотя и с ядерным элементом. Пакистан – это ядерная страна. И не слабая ядерная страна. Да. И я думаю, что эта тройка еще себя покажет. Но она страшно не нравится, допустим, главарям из НАТО. Потому что это как бы уже вне этой организации. Минута, Катенька, давайте одного человека еще. Давайте, да, обязательно. Алексей Саратов, почетное право задать крайний вопрос. Поехали.
16: Еще раз, Виктор Николаевич, наши подлодки в Черном море есть или как?
0: Есть. Дизельные подводные лодки. На вооружении калибры. Дальность 2500-2600 километров. Подлодок немного. Точное количество называть не буду, потому что это уже может инкриминироваться мне. Поняли меня? Да. Некоторые из подлодок во время специальной военной операции были повреждены. Сейчас они, одна уже на ходу, другая ремонтируется. Доклад закончил. Встречаемся в понедельник в 16:03.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
17: Реклама.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
19: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
20: БАД не является лекарственным средством.
21: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
1: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосопавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
3: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
23: За ночь над регионами России сбито 479 украинских беспилотников, сообщили в Миноборону. Под атаку дронов попал третий дата-центр Яндекса. Компания сообщила об остановке работы своего объекта во Владимире. Из-за атаки перестали работать сервисы Яндекс.Дом, Яндекс.Музыка, Телемост и весь спектр облачной инфраструктуры Яндекс.Клауд. Ранее под ударом оказались объекты Яндекса в Калуге и Рязанской области.
3: О важном.
23: США предлагают России разморозить миллиарды долларов активов в обмен на частичное перемирие с Украиной, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о прекращении ударов по энергетике или ограничении боевых действий на море. Среди других предложений – продажа долей «Лукойла» инвесторам из США и Ближнего Востока и разрешение Беларуси экспортировать калийные удобрения. По информации газеты, с такими предложениями России выступают посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уитков. Киев не отверг эти предложения, но выдвинул свои условия. В частности, украинская сторона рассчитывает на зеркальные выплаты из замороженных активов или гарантии дополнительной военной помощи на случай нарушения перемирия.
3: О политике.
23: Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона обновил исторический минимум, опустившись до 15%. Как показал опрос социологической компании Ipsos, работу Макрона на посту главы государства одобряют 15% опрошенных французов, при этом 82% недовольны его решениями. Среди потенциальных кандидатов в президенты страны на выборах 2027 года по-прежнему лидирует глава национального объединения Жардан Бардела, у него 33% поддержки. За ним следует лидер фракции этой партии Марин Ле Пен, 32%, и экс-премьер Эдуард Филипп, у него 20% поддержки.
3: Об отдыхе.
23: Домбай вошел в топ-5 направлений для отдыха на новогодние праздники. Рейтинг возглавили Сочи и Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Москва, Подмосковье и Калининградская область. Об этом сообщил ТАСС гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. Он отметил, что Сочи и Домбай привлекают туристов возможностью совместить горнолыжный отдых с праздничной атмосферой и мягким климатом. Петербург и Москва – классические экскурсионные направления с насыщенной новогодней программой, а Калининградская область привлекает европейской архитектурой, гастрономией и коротким перелетом.
3: О спорте.
23: Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае. В матче третьего круга турнира он обыграл француза Адриана Монарино. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-4. Следующим соперником россиянина станет победитель матча, в котором сыграют австралиец Алекс де Минор и японец Рэй Сакамото. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
24: Микрофон Мария Баченина. Индийская сторона предложила план перемирия в конфликте на Украине. Состоит он из трех пунктов для обеспечения бесперебойных поставок зерна и энергоносителей. Об этом пишут многие, но в первую очередь написала «Хиндустан Таймс» со ссылкой на источники, которые были знакомы с предложением. По данным этого издания, план предусматривает прекращение атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через порты Черного моря и прекращение ударов по коммерческим судам на этом стратегически важном водном пути. Индийский план выходит за рамки отдельных предложений о прекращении огня, например, какой был предоставлен Египтом, Турцией или Соединенными Штатами, поскольку он охватывает как инфраструктуру, так и коммерческое судоходство. Об этом также отчитались источники. Об этих и других новостях практически международной политики, которая почти что стала нашей внутренней, будем сейчас говорить с политологом-международником Георг Мирзоян. С нами на связи Георг Валерьевич. Приветствую вас.
4: Здравствуйте.
24: Итак, индийский трехэтапный план перемирия. Ну, вы только что сказала, что он у себя включает. Кремль выражает благодарность, но не принял его однозначно. А у меня такое впечатление, что план выгоден всем, кроме нас. У меня правильное впечатление, Георг Валерьевич? Или у вас отличаются от моих?
4: Ну, как и любые планы перемирия, они выгодны всем, кроме нас. Даже если эти планы перемирия предлагают наши индийские партнеры. То есть мы понимаем, зачем им это надо. Им нужны бесперебойные поставки энергоносителей из России, им нужно, возможно, какие-то продовольственные моменты. Мы очень за них рады. Мы, в общем-то, благодарны им за участие, но на этом давайте поставим точку. Это наша война, мы не учим наших индийских партнеров, как им мириться с Пакистаном. Не надо учить нас, как нам решать вопросы нашей национальной безопасности. Ну и, кстати, Индия-то и не учит на самом деле. То есть Индия себя ведет здесь достаточно корректно. Они предложили план втихаря. Они не пиарят его на каждом углу, навязывая нам его, как это делали некоторые другие наши партнеры. Но еще раз спасибо им за предложение. Пошли дальше воевать.
24: Ну, то есть это не знаменует попытку Индии стать таким самостоятельным посредником в глобальных вопросах безопасности?
4: Нет, давайте так. Индия не первый раз предлагает какие-то планы перемирия. В свое время, помните, была история с китайским и индийским планом по перемирию, такие
24: да,
4: большие планы
24: для
4: прекращения огня.
24: Было дело.
4: Я не помню, то ли индийцы подрезали у китайцев план, то ли китайцы у индийцев подрезали план и выдали за свой. То есть не помню, кто у кого подрезал, но суть в том, что они оба соревновались за пост посредника в рамках мирного урегулирования, но все последние индийские, китайские ёжик тогда понимали, что эти планы неосуществимы просто потому, не потому, что Индия и Китай плохие, а потому что, Запад не позволит Китаю стать посредником, б, потому что на тот момент еще не было никаких оснований для каких-то посреднических инициатив. Когда кто-нибудь мог прийти и сказать, Украина, вы проигрываете войну, ну давайте мы вам спасем лицо и сделаем ваш проигрыш в обертке такого перемирия, прекращения огня и так далее. Потому что Россия бы согласилась, потому что нам важна не обертка, а суть. Вот сейчас мы уже подходим к этому моменту, когда киевский режим находится на грани поражения, но ему надо как-то спасать лицо, и различные уважаемые и не очень люди предлагают ему это сделать.
24: И прям идет какой-то конкурс, у кого получится.
4: А он и будет идти. Это еще Эрдоган не подключился. Как Эрдоган подключился?
24: Он уже подключался. Просто пока вынули штепсель из розетки, там свои дела нужно...
4: Снова будет.
24: Да, сейчас ТИПСИ заменит на тоненький, да, подзарядник, как мы любим говорить. А дальше вопрос у меня такой. Ну, предупреждаю всех...
4: тоненький, это правильный подзарядник ТИПСИ. Не надо тут на всякие сектантские идеи тут продвигать.
24: Я девочка, мне можно, я в этих подзарядниках не разбираюсь. У меня есть толстенький и тоненький. В общем, следующий вопрос звучит как анекдот. Предупреждаю в первую очередь наших слушателей. Смотрите, военный комитет НАТО в полном составе из 32 стран 6 октября, теперь, внимание, самая соль, тайно прибыл в Киев на 32 страны. Впервые с 2018 года. Как говорится, что это было? Ну, а если конкретно, это какой-то новый политический символический визит или какая-то реальная военная координация за этим стоит, как думаете?
4: Нет, конечно, это определенная военная координация. Это попытка оценить ситуацию на Украине, морально поддержать киевский режим и так далее. Но здесь, наверное, ключевое слово именно «тайна». Потому что, кто знает, да, Москва как-то здесь ужесточила свой подход, и вдруг Путин вспомнит прекрасный анекдот, который заканчивается словами Бога. Я что, этих словачей зря здесь собирал, что ли? В одном месте. Вот. Мы уже били относительно недалеко от, скажем так, спецпоезда с западными посланцами, засланцами. Мы уже били по Киеву во время визита канцлера Фридриха Мерца, хотя раньше этого не делали, а тут раз такой сигнальчик. Алло, как бы это больше уже не является некой защитой для Украины. А кто знает, сейчас мы, может, ударим по этому комитету НАТО, а нефиг собираться.
6: Да, как говорится, несанкционированная вечеринка, товарищи. Все,
4: после... Просто опять же, да, сколько раз Господь Бог собирает их всех в одном месте, а мы постоянно игнорируем. Боженька обидится же в итоге.
6: Нет, понимаете, если серьезно, Георг Валерьевич, смотрите, вот буквально минуту назад вы говорите о том, что кто-то важный, уважаемый или не очень уважаемый должен сказать Украине: ребята, вы проигрываете, да, когда мы про посредников говорили. А тут вы сейчас отвечаете: они приехали оценить ситуацию на Украине воочию. То есть это вот отдельный такой комитет, который не понимает ничего, что ли?
4: Чтобы понять, как дальше воевать. Это не те люди, которые будут Зеленскому говорить: давай сдавайся, и давай мы эту твою сдачу обернем в конфетку. Сейчас, по крайней мере, европейская часть НАТО, ее задача продолжать воевать.
6: Ну, это как бы говорит, как говорит
4: старый
6: параграф.
4: Через полгода, когда они поймут, что им это будет стоить, ситуация изменится. Да, эта ситуация изменится через полгода. Сейчас нет. И поэтому в какой-то степени для того, чтобы не допустить эскалации со стороны НАТО, Россия вполне могла бы ударить где-нибудь недалеко от этих посредников. НАТО четко осознало всю серьезность российской позиции.
6: В смысле, оно изменится только в ближайшее время? Фон дер Лейен вчера уже каминг-аут совершила, сказав, что все, шеф, все пропало, ни капли энергоносителей, ничего у нас все рушится. То есть они уже, можно сказать, осознали, как минимум ЕС.
4: Нет, секундочку, она говорит: ни капли энергоносителей у нас нет, давайте продолжать воевать с Россией. То есть, вот это их логика, она такая: давайте продолжать воевать, у нас нет ни капли, но мы выдержим.
6: Это Макрон говорит это, на днях.
4: Да, и она то же самое. Мы должны, мы защищаем интересы НАТО, поэтому давайте затягивать интересы Европы, поэтому давайте затягивать пояса и дальше воевать с Россией. То есть, от Урсулы фон дер Лейен в этом случае вообще никакого компромисса адекватности не жду, поскольку как только она скажет: а давайте искать компромисс с Россией, а давайте заканчивать войну, а давайте удовлетворять российские требования, ей конец, ее политической карьере конец. Потому что дело даже не в том, что ее спросят: уважаемая, а как ты посмела потратить столько денег?
6: Так ее же не выбирали, она ставленник. Какая разница, она не несет ответственности перед народом.
4: Она уже нет, вы не понимаете. Она несет ответственность перед, во-первых, руководителями стран, и, во-вторых, здесь дело не в Урсуле, а в коллективной Урсуле. Очень много власти под себя подгребли европейские чиновники за время этой войны. Очень много.
6: Я запомню, это ваша коллективная Урсула. Это мне прям не могу, нравится.
4: Как... Да. Так. И если сейчас получится, что они это сделали зря, что они не справились с этой кампанией, что они проиграли в ней, то тогда вся вот эта вот огромная кампания по накачиванию власти Брюсселя, по централизации Евросоюза, по превращению Евросоюза в военно-политический блок, все рухнет. Потому что страны национальные посмотрят и поймут: а мы зачем вам давали столько полномочий? Они не справились. Давайте разбегаться назад под национальным квартиром.
6: Подождите, какая давайте страна так обнаглеет, что... Вот, ну, хорошо, Румыния... Такая это второго эшелона
4: нет,
6: страна.
4: Нет, секундочку. Я не говорю, что они будут выходить из Евросоюза. Они вернутся к тому Евросоюзу, который был до всех украинских событий, когда ЕС был некой такой надстройкой, которая обслуживала интересы национальных стран, а любые попытки углубления интеграции, вспоминаем историю с французским референдумом и алкоголиком Жан-Клод Юнкером, это все, они, все эти планы рушились, потому что Европа не была готова интегрироваться, централизироваться еще больше. А сейчас огромный прогресс был сделан на этом пути. И если сейчас будет проиграна война на Украине, то будет казус исполнителей. Мы вам дали полномочия, а вы не справились. Давайте, может быть, мы заберем у вас эти полномочия, раз вы не в состоянии решать проблемы. И все, и до свидания всей евроинтеграции, всем планам большим по углублению этой интеграции.
6: Да, я понимаю. У нас минута до конца этого блока. Мы с вами новости послушаем, а затем продолжим. Но я успеваю, чтобы не тратить время, озвучить мой следующий вопрос. Он касается уже немного другой темы. Наша армия нанесла массированный удар по украинскому ВПК. И я сейчас в первую очередь говорю о производственной линии ракет «Фламинго» компании «Firepoint». А вот перспективы вместе с этой линией уничтожены, собственно, дальнобойного удара, ударного потенциала
4: Украины? Нет, конечно. Украина будет дальше пытаться до конца войны бить по нашим территориям. Они производят все, что только можно. Они получают для отверточной сборки западные ракеты, красят их в розовый цвет, называют это «Фламинго». В общем, нам нужно понимать, что их возможности, они сохраняются.
6: Георг Валерьевич, новости.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Сказано реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: 62.
1: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
5: С нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, как мы с вами ловко успели сэкономить и успеть ответить на последний вопрос менее чем за минуту. Но продолжим. Украинские эксперты признают, что удары России по заводам, которые связаны с проектом «Сапсан», заставили программу закрыться самой собой. То есть у нас получается следующая картина. Не будет у Украины своего оперативно-тактического ракетного комплекса, не будет своего «Искандера», типа АК «Искандер».
6: Ну, я бы на самом деле очень осторожно относился к этим всем словам, что мы что-то закрываем, смотрите, русские вы это уничтожили, поэтому вам нет смысла добивать и так далее. Это касается заявлений по «Локомотиву», это касается заявления про «Файерпоинт» и про все остальное. Mm-hmm. То есть мы понимаем, что не первый, не последний раз Украина пытается нас так ввести в заблуждение. Здесь надо нам слушать не Украину, а «Аквариум» наш, военную разведку и другие разведывательные службы. Они должны понять, у них, судя по тому, как мы бьем в последние месяцы, скажем так, наши возможности разведывательные на Украине, которые еще недавно, в общем-то, были очень-очень слабенькими, опять же, судя по всему, что мы видели, сейчас каким-то образом резко нарастились. Поэтому я думаю, что наши разведчики должны четко понимать и осознавать и докладывать высшему военному руководству о том, что там конкретно у них закрылось и куда надо бить, чтобы это закрылось окончательно.
5: Ну, понятно. Как только у них открывается рот, это не значит, что какое-то производство закрывается. Как говорится, шеф, не все пока пропало, понятно. Но ничего страшного, мы это исправим. Венгрия...
6: А война – это путь обмана.
5: Согласна с этим, но я не могла уж не спросить, вы же понимаете. Венгрия тут, ну не тут, вдруг, нет, это все вычеркиваю из протокола, просто Венгрия, и понятно, почему, смягчила позицию по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Но тут Киев махрово обнаглел не в первый раз и по-прежнему недоволен условиями доступа на европейский рынок. А в чем заключается реальная, на ваш взгляд, дилемма Киева в вопросе вступления в Евросоюз?
6: Ну, все очень просто. Украина хочет получить формальное членство.
5: Давайте слушателям напомним, Георг Валерьевич, сори. Давайте напомним слушателям, что такое формальное и еще какое есть членство. А то люди же живут нормальной своей жизнью, слава богу, и иногда забывают вот этот кошмар. Давайте.
6: Немецкий недофюрер, когда он приезжал на Украину, он говорил о том, что он может дать Украине ассоциированное членство. То есть чем это отличается от нормального? Украина будет сидеть своим пятым местом на всяких заседаниях Евросоюза и других структур, но у нее при этом не будет права голоса, она не будет участвовать в процессах принятия решений и, по всей видимости, там много-много других «но». Например, когда страна официально становится членом ЕС, она получает, как уже сказано было, право голоса и право ветировать целый ряд решений внутри ЕС, то есть право, грубо говоря, шантажировать Евросоюз по целому ряду вопросов. Не согласен, если вы нам пойдете на уступки, мы не будем голосовать. И у вас будет заблокирован весь процесс принятия решения. Это раз. Два. Как только страна вступает в Евросоюз, включается механизм ее экономической поддержки. То есть правило ЕС, по которому все страны должны быть доведены до какого-то определенного уровня. Там румыно-болгарского хотя бы. Да? Украине, как мы понимаем, до этого уровня очень далеко. И это значит, что ЕС будет обязан, подчеркиваю, обязан вкачивать в Украину десятки, может быть, даже сотни миллиардов евро. Вот чего хочет Киев. в рамках ассоциированного партнерства ему говорят, что ты будешь просто сидеть, ты можешь официально вешать флажки ЕС у себя, и, может быть, мы тебе что-то подкинем. Там, да, Мерц говорил о доступе в единый рынок, но не будет у Украины доступа в единый европейский рынок, потому что это очень серьезный удар по европейским производителям, прежде всего, сельскохозяйственным продуктам.
5: Yeah.
6: Там огромная конкуренция внутри себя, там фактически квоты у каждой страны, есть право производить условно там энное количество тонн зерна.
5: То есть и это то же самое, что я кого-нибудь приглашаю на день рождения, все честь по чести, а дверь ему не открою. В общем, что...
6: Нет, вы ему откроете дверь, поставите ему табуретушку в коридоре и там на пол побросаете какие-то косточки со стола, чтобы он покушал. Но зато он находится у вас дома.
5: Ну
6: о,
5: да,
6: на день рождения.
5: Все, я поняла вас. Конечно, звучит это. Вот умельцы мы подбирать ассоциацию.
6: Конечно, Зеленский против. Ему это не надо.
5: Унизительно.
6: Вот, больше вы ему никто сейчас не продолжит. И даже Петр Мадьяр, премьер-министр Венгрии, ему это не предложит.
5: Да, вот
6: а поляки так вообще говорят, что с Бандерой он в ЕС вообще не войдет. И это, в общем-то, абсолютно...
5: Но они-то более других заинтересованы, особенно что касается сельского хозяйства.
6: Польша?
5: Да.
6: Нет. Польша их не пустит в ЕС. И там
5: так я и говорю, они
6: Польша,
5: более
6: зачем?
5: Других заинтересованы не пускать их в Евросоюз.
6: Да, и не только сельское хозяйство. А Польша, например, достаточно неплохая сталелитейная промышленность. Как вы думаете, нужны украинские конкуренты?
5: Нет,
6: внутри европейского рынка. Евросоюз за последний год два раза, вот в начале и в конце года, принимал законодательство, по которому ограничивался импорт украинской стали. И это устраивает порядков. Зачем им нужны украинские конкуренты, еще раз?
5: А далее о тех, кто также не нужен. Литва отказалась предоставлять правовую защиту украинцам, не прошедшим срочную службу. То есть это уже не первый такой флажок в отношении украинских беженцев, когда отношение к ним меняется от гостеприимства к распределению ответственности, что ли. А куда все это идет? Либо не надо это собирать в один букет, потому что так они жили и жить там будут дальше.
6: Нет, мы видим, что в Евросоюзе идет определенное ужесточение подхода к украинским беженцам. Это связано с двумя причинами. Первое – объективное недовольство местных, потому что украинские беженцы забирают работу, перегревают рынок аренды жилья и к тому же зачастую ведут себя абсолютно по-хамски. Из серии «Мы тут боги к вам приехали, мы вас защищаем», на Украине, поэтому вы нам все должны. Особенно в Польше распространено, поляки просто бесятся с этого.
5: Mm-hmm.
6: Вот. И второй момент – это то, что украинские, европейские власти прекрасно понимают, что на Украине мясо заканчивается, надо как бы дополнить. А как это сделать? А вот давайте бьем сразу двух зайцев одновременно. Выкинем украинских беженцев с нашей территории и пополним ряды ВСУ. Вот, пожалуйста. Но... Видели, в чем проблема? Украинские беженцы, они ребята пассионарные. Сегодня они в теплых, там условно, пока теплых, пока зима не наступила, в Германиях, выходят на улицу и орут о том, какая плохая Россия. Как только их схватят за одно место и отправят с этой плохой Россией воевать, они будут выходить и орать, не смейте нас трогать, мы тут за гуманитарные права и так далее, и так далее. Это очень уличные беспорядки, которые абсолютно не нужны ни полякам, ни немцам, ни кому-то еще. Поэтому как бы требование киевского режима выдать им всех мужиков, потому что Украине Зеленскому не нужно, чтобы эти мужики орали на европейских улицах, введите санкции против Путина. Ему уже это не надо. Ему нужно, чтобы они орали в окопах, русские, пожалуйста, оставьте нас живых. Вот. И все. И поэтому Зеленских требуют на Украину, но Европа пока не может это сделать по внутриполитическим причинам, но она может усложнить жизнь украинских беженцев на территории Евросоюза, чем сейчас они и занимают. И не только, на самом деле, Прибалтийские Эмираты это делают, в Германии тоже там какие-то инициативы принимаются на этот счет.
5: В общем, я бы хотела подвести такой общий знаменатель. Насколько сильно с 22 года изменилась политика НАТО в отношении Украины?
6: Политика НАТО в отношении Украины не изменилась. НАТО так...
5: Не отвечайте, было... Георгий Валерьевич, прошу вас.
6: А, извините.
5: Да.
6: Да. Политика НАТО на Украине, в отношении Украины не изменилась, потому что как рассматривала НАТО Украину как некий форпост для либо сначала нанесения стратегического поражения России, а теперь максимального ослабления России, так и продолжает это видеть. Просто немножко методы поменялись. Но, с другой стороны, мы видим, что все больше и больше людей в НАТО начинают понимать, что как-то очень дорого содержать эту войну становится. Слишком дорого. Легкой победы не получилось. Идет затяжная кампания. Затяжная кампания влияет уже на внутриполитическое положение, состояние дел в европейских странах. Мы смотрим, что происходит в Германии, мы смотрим, что происходит во Франции. Мы увидим, что будет происходить в Италии. Вот. И как-то умные люди уже призывают искать какие-то выходы из ситуации. Вот Вадефуль на днях как-то пытался какие-то общие знаменатели найти с Лавровым.
5: А вот за кем? За кем вот эти будут последние слова? Я сейчас даже про коллективные «кем» имею в виду. На фоне того, когда, кто она там, замглавы общественной палаты Украины Верещук, женщина, если что, о мире в обозримом будущем мира не будет, написала. Там вся Украина, пишут, стала на дыбы. Иди сама воевать и прочее, и прочее. То есть что отражает на самом деле тренд сегодняшнего дня? Такой наиболее высокий.
6: На Украине или в Европе?
5: Да я бы сказала, что перевешивает. Давайте так. Украинский тренд или он вообще ничего не весит?
6: Пока ситуация подвешенная. Да? То есть мы видим, они видят масштабные серьезные удары со стороны России. И здесь дело даже не в самих, не только в самих ударах, хотя они существенные. Дело в том, что они видят резкое политическое решение в России добивать. Если раньше мы так, давайте где-то что-то там и так далее, договоримся, подождем, то сейчас резкое ужесточение позиции России, и это их пугает, потому что они понимают, что здесь только начало ужесточения. А дальше что будет? Вопрос. Поэтому начинается зондаж, вылезает одесский палач Гончаренко, террорист и экстремист, со всеми своими идеями о прекращении огня. Вадефуль приезжает, то есть начинается некий зондаж. Вот приведет, посмотрим.
5: Георг Валерьевич, огромное спасибо. Георг Мирзоян, политолог-международник, был в нашем эфире. Благодарим вас.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
0: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
7: Возрастное ограничение 16+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о противоречивой риторике Трампа в отношении Ирана.
11: Все эти разговоры о том, что завтра Иран куда-то денется и все будет хорошо, это не очень серьезно, тем более это не серьезно с той точки зрения, что Трамп вообще-то говорил летом, что Иран уже разгромлен, что иранская армия уничтожена, что ВВС у Ирана больше нет, флота нет, ничего нет. Если у Ирана ничего нет, как Иран может кому-то угрожать? Опять же, по логике Трампа. В этом плане даже его фанаты, фанаты американского президента, уже, по-моему, давно запутались в его угрозах, обещаниях, в том, как

0: последние сутки были уничтожены 192 БПЛА, 188 беспилотников сбито над Курской областью, двое человек получили ранения, уточнил губернатор Александр Хинштейн. Всего за ночь над регионами России сбито 479 украинских БПЛА.
1: О спецоперации.
0: Российские военные нанесли удары по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, морским судам, сообщили в Минобороны. В результате удара поражен дата-центр в Одессе, который используют ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. В порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Об этом говорится в сводке Минобороны.
1: О конфликтах.
0: Генсек ООН Антонио Гутерреш решительно осудил ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда. Глава Всемирной организации заявил, что глубоко шокирован субботней атакой на гражданскую инфраструктуру Саудовской Аравии. Гутерреш назвал случившееся грубым нарушением международного права и потребовал немедленно прекратить обстрелы. При ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, 309 пострадали. Ответственность за атаку Саудовская Аравия возложила на движение «Ансар Аллах».
1: О политике.
0: Миллиардер Илон Маск заявил, что Украине нужен новый глава государства. По мнению бизнесмена, Владимир Зеленский зашел слишком далеко. Ранее Дональд Трамп вновь обвинил Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и заявил, что Россия, напротив, хочет сделки. Президент США также заявил, что Владимир Путин заинтересован в урегулировании и положительно оценил возвращение российской нефти на мировой рынок. Еврокомиссия планирует представить новые визовые ограничения для россиян в январе 2027 года. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на чиновников ЕС и министра юстиции Швеции. Инициативу продвигают несколько стран, включая Польшу, Швецию и Эстонию, которые связывают необходимость ограничений с защитой от гибридных атак, пишет издание. По данным «Политика», в 2025 году россиянам выдали около 500 тысяч туристических виз в Шенгенскую зону.
1: О погоде.
0: Первый снег в Москве выпадет существенно позже обычного, сообщил синоптик Михаил Леус. По его словам, в 21 веке первый снег в среднем выпадает в столице 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Не поверите, друзья, в Соединенных Штатах Америки решили подредактировать данные о чуме в стране. Среднее число заражений в год внезапно снизилось. Но дело в том, что Соединенные Штаты опубликовали статистику по заболеванию чумой в стране. Центр по контролю и профилактике заболеваний американский, CDC называется, обновил данные о заболеваемости. И еще вчера на официальном сайте значилось 7 случаев за год, сегодня 5 случаев за год. При этом там же указано, в отдельные годы в Штатах фиксировали до 17 заболевших. Что происходит, непонятно. Но, кстати, хозяйки, на заметку, что чума по-прежнему остается эндемичной для сельских и горных районов Запада США. Там Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Калифорния, Орегон, Невада. В зоне риска находится по сей день. И там, соответственно, если говорить, даже пациент скончался с легочной формой чумы. Первый такой случай в штате с 2007 года случился в 2025. У нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Это что, классический такой пример, как бюрократическая машина редактирует реальность?
3: Ну, просто людей очень пугает само слово «чума», да, оно как-то связано у нас с воспоминаниями о Средневековье, когда в XIV веке там вообще большая часть населения Европы была сметена чумой. Это было, кстати, связано с мировой торговлей, то есть, как сейчас считают биологи, в Европу чуму завезли на кораблях из Восточного Средиземноморья, с Ближнего Востока, на кораблях оказались грызуны, которые вот являются переносчиками заболеваний. Ну, средневековые люди не имели представления о микробиологии, да, они, кстати, это, с этим связано вот это поверье, сохранившееся у народа, что алкогольные напитки – это здорово, да, вот вы, если читали Диккенса, да, они там все время когда в обморок падают, когда недомогание, они все время пьют какой-то там, да, там джин, виски,
2: вреден,
3: да.
2: Вреден для здоровья.
3: А это очень просто, да, алкоголь, конечно же, вреден для здоровья, но просто в средневековье люди не умели очищать воду. И алкоголь – это было такое примитивное очищение воды, да, они заметили, что те, кто вместо воды пьют алкогольные напитки, в общем, реже заражаются всякими заболеваниями, ну и решили, что, наверное, вот это здорово. Мы теперь знаем,

0: что заболевание это не связано с какими-то духами или там, значит, жидкостями самими по себе, это микроорганизмы, да, инфекционные заболевания. Но тогда люди это не знали, поэтому придавали алкоголю вот такое магическое действие, значит, излечение от всяких болезней. Вот. Ну, в США это постоянная тема СМИ, то, что называют cover-up, когда правительство не сообщает о тех или иных опасностях, это считается, так сказать, преступной деятельностью или бездеятельностью, соответственно, газеты всегда обожают заниматься раскрытием всякого рода вот этих cover-up, особенно связанных с общественным здоровьем, поэтому до сих пор вот идет все весь этот вся разборка, связанная с ковидом, кто его создал, кто его допустил.
1: Но США десятилетиями критикуют страны за непрозрачность статистики, а тут...
0: Ну, в США вот эта Тулси Габбард, бывшая руководительница национальной разведки, очень такая симпатичная, принципиальная женщина молодая, она же, в общем, возбудила уголовное дело против вот этого доктора Фаучи, да, который какое-то время в США был национальным героем, а потом выяснилось, что, в общем, он скрывал то, что исследования по ковиду в той самой в городе Ухань в Китае, в общем, финансировались американцами. Вот. И когда сейчас это выяснилось, она очень быстро как-то потеряла свой пост. Но...
1: Она потеряла, не
0: она
1: Фаучи.
0: Потеряла. Не, Фаучи, там пока всякие судебные дела, пока там что-то рассмотрят, пока адвокаты ознакомятся, все как-то застряло. А вот она очень быстро была освобождена от своих обязанностей.
1: Слушайте, но вообще, как связаны вот эти каверапы, сокрытия по чуме конкретно с более широкой практикой сокрытия эпидемиологических данных в США? Вот ковид вы привели в пример.
0: Ну, никакое правительство не любит, когда народ впадает в панику. Да? Угу. Другое дело, что если слабые СМИ в стране, если неразвитая правовая система, то народ начинает вот от этого молчания еще сильнее пугаться. Вот. Поэтому, ну, в общем, и не только в США, в Европе у нас существует вот эта традиция журналистских расследований, существует традиция какого-то опроса экспертов о том, насколько та или иная ситуация опасна. Как показывает опыт, в таких случаях, когда что-то такое происходит, нужно быстро создать кризисный штаб, который бы давал проверенную информацию, одновременно защищая людей от паники, и в то же время, ну, не скрывая все стопроцентно, потому что стопроцентное молчание, да, как народ всегда считает, что совсем тихо перед бурей бывает только, правда?
1: А вот эта официальная статистика от CDC из американских штатов, она вообще для мира насколько официальна? Сейчас, получается, ей доверие очень здорово подорвано.
0: Ну, со статистикой сейчас во всем мире проблемы, потому что очень, с одной стороны, развиты теперь подсчитывающие механизмы, да, развит всякий искусственный интеллект, и очень легко обнаружить, что там-то и там-то статистика, что называется, не бьется, да. Если раньше для этого нужно было ваше собственное какое-то расследование, то теперь вы просто закладываете данные, спрашиваете машину, так бывает, она говорит, что так не бывает, но так есть. Вот, если верить статистике. Поэтому, конечно, такие вещи, в общем, еще нас будут долго преследовать по всему миру.
1: Но вообще, вот эти отчеты, система этого учета, она построена на какой-то добровольной отчетности Соединенных Штатов? То есть они что хотят там?
0: Все время сложности, потому что там очень своеобразная система медицинского обслуживания, которую сами американцы ругают, но не могут с ней расстаться, когда врачи, собственно, нет государственной медицины, да, то есть врачи арендуют.
1: То есть у них нету ОМС.
0: ОМС нету. Ну, нечто подобное пытался создать Обама вот этот самый Medicare. Вот. Ну, в общем, как-то не очень идет, потому что следующая администрация это дело постаралась похерить, трамповская. Вот. А обычная американская схема – это что вот существуют такие больницы, которые больше напоминают коворкинги, да, и в них врачи арендуют кабинеты. Вот это врачебный кабинет, как правило, самый дорогой. свой вот это кабинет.
1: При том, что дантисты у них за врачей не считаются так себе.
0: Борьбы с раковыми заболеваниями. Ну да, потому что дантисты, они всегда так это устроены. Это самая такая коммерческая часть медицины, потому что не надо уговаривать человека прийти к врачу, если болит зуб, он сам бежит. Да?
1: Не, я, знаете, что не понимаю? Вот вы говорите, то есть у них там нет централизованных каких-то больниц, клиник, госпиталей, но это как-то странно звучит.
0: Государственных таких, я бы сказал.
1: То есть все частные?
0: Ну, не стопроцентно, да, так же, как есть всякие элементы, там, ну, скажем, у каждого штата есть свой университет. Вот, поэтому называется там университет штата Мэриленд, университет штата Вашингтон. По идее, эти университеты должны продвигать именно местных талантливых ребят, да, то есть там какая-то квота должна выделяться, чтобы они подешевле в Штатах, как и в Китае. Кстати, образование платное. Вот. Но вдруг обнаружилось, что эти университеты, они очень любят и требуют, чтобы вместо этих квот им давали коммерчески брать студентов из-за границы. Якобы это вот они такие интернационалисты, борцы с дискриминацией, но в итоге, в общем, талантливые ребята остаются на бабах в этих штатах.
1: Я просто одного не понимаю, ведь современная медицина, она настолько технологична, что вот арендовать кабинет в коворкинге, а откуда брать...
0: Странно, да?
1: Да, откуда брать... Ну, один рентгеновский аппарат стоит...
0: Поэтому она такая дорогая.
1: Космический корабль.
0: Поэтому она такая дорогая, поэтому все время в Штатах возникает разговор, что надо сделать как в Финляндии. Или как в Швеции, ну, не получается. Ага. Вот. А почему? Потому что каждый врач покупает втридорого вот это самое оборудование. Да? То есть медицина – это такая штука, в которой очень легко деньги экономятся на коллективных услугах. Да? Это заметили еще в начале 20 века, что если раньше доктор ездил со стетоскопом по богатым людям и ничего не мог сделать, да? Даже для богатых, то тут мы ставим как рентгеновский аппарат. Ему, в общем, все равно 300 человек просвечивать или одного, вот, он вам все делает.
1: Дмитрий Олегович, если чума, возвращаемся к началу, эндемична для 6 западных штатов и дает летальные исходы. А я напомню, в 25-м году в Аризоне умер человек от легочной формы. Это первая такая смерть 2007 года. В 26-м в Нью-Мексико скончалась женщина. И при этом средний показатель снижают. Почему это не вызывает тревоги? У нас минутка.
0: Ну, все-таки чума – старая болезнь. На самом деле мы знаем, люди знают, как с ней бороться. Я напомню, в СССР в 1958 году нечаянно завез человек чуму из Индии. Угу. Такая опасная в этом плане страна. Вот. Как побороли? Просто изолировали вот этот дом, этот подъезд, там все. И, в общем, через неделю как-то опасность отступила. Вот. Это не все-таки мы живем не в такие времена, когда вот невозможно было контролировать распространение таких заболеваний. Поэтому, я думаю, люди и надеются. Тем более, что люди сейчас живут все-таки, особенно в Штатах, не так скучно, как раньше. Да? Они не встречаются на рыночной площади, ездят в машинах по отдельности.
1: Но
0: в США почти нет
1: смысле
0: общественного транспорта, поэтому они, наверное, и рассчитывают,
1: как-то, что больниц, не затронет.
0: Не затронет, да.
1: Господи.
0: Чего не хватишься, ничего нет, как говорил.
1: Дмитрий Бабич, да, заместитель редактора Международного отдела «Комсомольской правды». Большое спасибо, Дмитрий Олегович.
2: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина в Санкт-Петербурге. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: В России предложили ввести поколенческий, я давно не встречала этого слова в новостях, запрет. Поколенческий запрет на продажу отдельных видов никотиносодержащей и альтернативной табачной продукции гражданам. Ограничения должны коснуться всех, кто родился после 1 января 2009 года. Я как мать сразу высчитываю, мои дети подпадают или нет. Ладно, речь может идти в частности о продаже вейпов, электронных сигарет, нюхательного, жевательного табака и табака для кальяна. А такое предложение вошло в рекомендации круглого стола секции здравоохранения и здоровый образ жизни Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. В общем, сама по себе идея подобного поколенческого запрета не нова, конечно. Ну, например, на Мальдивах с ноября 2025 года действует такой запрет на покупку и употребление табака гражданами, которые родились 1 января 2007 года и позднее. В стране запрещены и вейпы, и электросигареты, независимо от возраста покупателей. В Британии с 2026 парламент одобрил закон, который запрещает продажу табака людям, рожденным после 1 января 2009 и позднее, и так далее, и тому подобное. Ограничения у нас начнут действовать, если такое примут. Согласно документу, регуляторам Минздрава совместно с Минфином, Роспотребнадзором, ФАС, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторгом рекомендовали также проработать вопрос об обязательном нанесении на корпус электронных сигарет и вейпов предупреждения о вреде никотина. Но вообще они такие яркие, такие красивые. Тут как бы понятно, что они привлекают. И вот сейчас важная информация, к которой я стремилась, поэтому даже ошибалась иногда. Электронные сигареты и вейпы, статистика, курят около 27% городских мальчиков и почти 24% девочек от 15 до 17. Это Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Ну вот, это, мне кажется, цифры убедительные. С нами на связи врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Алексей Казанцев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Итак, статистику Минздрава только что озвучила с точки зрения наркологии, психиатрии. Почему вот этот никотин и электронные сигареты вызывают у подростков настолько быстрое и прочное, я бы сказала, привыкание по сравнению с классическим табаком? Или это не соответствует действительности с точки зрения химии? И все вызывает?
6: Соответствует. Мы же не забываем про подсластители, различные вкусы, эмодзи, которые есть, да, разные формы в виде бочонков, там, ручек каких-то, еще чего-то. Опять же, парение, звучит же парение. Угу. Не курение, а парение. Красиво звучит. Опять же, идешь там, изображаешь себя дракона, да, там, паришь или, не знаю, паровозик какой-то. Ну, то есть, определенно. Опять же, нет такого резкого дурного запаха никотина от рук, от пальцев рук. Они не желтеют, волосы не воняют. Иногда там сладковатый запах, микс вкусов разных, да, в связи с этими ароматизаторами, или когда они появились, их жижами называли, да, дети и подростки. Да. Опять же, все в неоне, все красиво и так далее. Ну, то есть, очень все лобби никотиновое красиво обставило все. И в связи с этим все больше и больше привлекают. Опять же, одну сигарету на круг не пустишь, а этот пускают, да, то есть есть один, и вот вперед его передают из уст в уста, так скажем.
7: Да, Алексей Владимирович, аргументы. Ну вот вы, кстати, уже упомянули табачное лобби, и понятно, что мы, журналисты, должны обе чаши весов, так сказать, замечать. Я прошу вас не отключаться, и сейчас дам... Параллельное мнение, пока не говорю о противоположном. В случае одобрения рекомендации некоторые взрослые, родившиеся с разницей, в один день навсегда получат разный объем прав. Объяснить, почему для родившегося 31 декабря 2008 никотин допустим, а для родившегося с 1 января 2009 года нет, будет очень непросто. Вот что нам рассказал член движения «За права курильщиков», адвокат Эдуард Сухарев. Давайте послушаем.
8: Против любых запретов, тем более поколенческих, я считаю, что это прямое нарушение норм Конституции Российской Федерации. У нас граждане не могут ущемляться ни по каким принципам, в том числе и по возрасту, полу, расе и так далее. В России в современных реалиях возможно такое введение, потому что у нас антитабачное законодательство только ужесточается каждым годом. Поэтому это вполне такое логичное в тренде, законодательная такая инициатива, которая может пройти, она в целом популистская. И, возможно, да, они примут эти законы. Но вы понимаете, запретами бороться за здоровый образ жизни нельзя. И многие страны уже это понимают. Но думаю, что понимание в России придет, но чуть-чуть позже.
7: Алексей Владимирович, на ваш взгляд, как полный возрастной запрет для родившихся после 2009 года может отразиться на поведении подростков? Не сработает ли здесь, вот, как мнение чуть выше прозвучало, эффект запретного плода, и станет вейпинг для них еще более желанным символом протеста, символом взросления?
6: Может сработать, конечно. Определенное, знаете, это вот как мы обсуждаем с 21 года, помните, алкоголь?
7: Да.
6: Обсуждаем 15 лет, по-моему, и с вами, Мария, обсуждали, я уже не помню, в каких годах, начало 2000-х, все обсуждаем, и ничего не меняется. И здесь почему-то такой возраст, видимо, считает, что они еще не вовлеклись, они еще маленькие, да, и в связи с этим на них не будет распространения. А запретный плод сладок. Да, есть маркетплейсы, которые не закрываются, и, к сожалению, там они и наркотики приобретают, да, и приобретают различные аптечные препараты, которые вызывают одурманивание, и нет конца и края этому. И даже выявляют довольно часто продавцы, да, говорят, вот подростки начали таблетки принимать, да, которые для собак, а что же они начали принимать? Такая же ситуация, возможно, и здесь будет. И я согласен абсолютно с предыдущим экспертом, что все-таки нужна определенная профилактика. То есть нужно показывать, рассказывать и так далее только тем, которые еще не употребляют. Как сами говорят зависимые, бестолково нам показывать об ужасах, да, если мы уже в этом ужасе или там в этом употреблении живем уже давным-давно. То есть именно профилактика, то есть еще теми, которые не употребляют, и, видимо, этот возраст и хотят охватить.
7: Если легальная продажа вейпов для этого поколения будет полностью закрыта, не приведет ли это к резкому росту нелегального рынка? И что опаснее даже, переходу подростков на какие-то кустарные и еще более токсичные жидкости или другие опасные психоактивные вещества?
6: Стараться скажу, риски есть.
7: Ох. Слушайте, ну мы в каком-то загоне, получается, тупиковом, нет разве?
6: Ну, как говорится, история циклична, что-то будет проходить, появляться новое и так далее. К сожалению, никотиновое лобби не хочет останавливаться, как и алколобби, и все меняется. Формула меняется, подходы меняются. Я, как и говорил, не перестану говорить, что туда добавят какие-нибудь смс-сообщения, фильмы можно будет смотреть, да, Ютуб и так далее. То есть 100% это будет, увидите, пройдет какое-то время.
7: Ну, я поняла,
6: время.
7: Будет совмещение.
6: То есть только профилактика, только разъяснение, и только по, ну, вот именно с теми, кто не употребляет еще.
7: А вот, Алексей Владимирович, вот эти вот нанесения на пачках сигарет традиционных, мы это уже давно наблюдаем, а вот в рамках новых рекомендаций предлагается наносить предупреждающие изображения о вреде никотина. Ну, все эти уродства, которые приобретает человек, который употребляет никотин. А как вы считаете, вообще эти изображения работают или это просто деньги тратятся на краску лишнюю? Все эти зубы, легкие, не знаю, там, Ну, на особо
6: впечатлительных, я уже вот говорил несколько минут назад, да, что те, кто уже в зависимости, это их не пугает. Есть даже те, которые на прилавке, когда покупают в магазине, говорят, вот мне с импотенцией не давайте, а вот с раком легких или там с чем-то еще, с зубами гнилыми дайте, я вполне. Кто-то самые были чувствительные, заклеивали или обрывали, я вот наблюдал за этим. Ну, то есть особо это не меняет. А тем более здесь вейпы и вот эти электронные сигареты, там же нет ничего, согласны, то есть что там, ну, заклеют, они вставляют в этот футляр. И футляр-то их, они хоть какой там, хоть по Чингачгука его, хоть под хохлому разрисуют. Кстати, тоже такие есть, да, вейпы, которые не только эмодзи, а под хохлому сделаны, да, и вполне продолжай себе употреблять и не думай. Никто же не думает, кто показал попкорновое легкое, никто. Кто показал смерть ребенка в реанимации, мы только об этом слышим. А вы покажите.
7: Нельзя вот покажите, по закону, как... нельзя по закону.
6: Ну, понимаете, да? Да? А тогда что мы просто рассказываем? Для... Это их не впечатляет. Их даже не особо впечатляет так
7: более
6: то,
7: того,
6: что им показали.
7: Более того, многие эксперты действительно считают, что вместо тотального запрета по году рождения эффективнее даже запретить просто ароматизаторы, красители, соли, никотина, которые делают вейпы привлекательными. Да я недавно моему коллеге сказала, ой, как у тебя вкусно пахнет эта штука. Я сказала это взрослой жизни. Но она, правда, вкусно пахла. Я сейчас даже не обманываю никого. А вы считаете, что вот эти десертные вкусы, если ликвидировать, это снизит подростковый интерес к курению?
6: Я думаю, да.
7: Очень хотелось бы вот такие, друзья, юридические ограничения ввести. К психологии остается немного времени. Психологи отмечают, что для подростков вейп является способом борьбы с тревогой или инструментом социализации. Есть что-то такое, что государство могло бы предложить более доступное и здоровое, чтобы исчезла сама потребность вот в этом ключе? Вместо вейпов.
6: Ну, социализация, это же всегда это секции, бесплатные кружки и так далее. Вы же помните прекрасно. То есть, если они будут, у нас сейчас все платное, а не каждый сейчас может потратить деньги на лечение того или иного, да, заболевания, а уж тем более на социализацию. Mm-hmm. То есть некоторые на 1 сентября еле-еле деньги в некоторых регионах наскребают, либо сами употребляют. Довольно часто все забыли о примере родителей. То есть говорить, что это плохо, а самому употреблять, это то же самое. Дети не слышат, о чем мы говорим. Они точно зеркалят наши поступки. И это во всем мире так.
7: Алексей Владимирович, огромное вам спасибо. Друзья мои, продолжаем следить, продолжаем работать и общаться с экспертами. Врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Алексей Казанцев.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
9: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
10: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
9: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
10: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
9: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
11: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
12: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
16: Сбои из-за атаки на дата-центр Яндекса во Владимире охватывают все больше приложений в российском интернете. Компания сообщает, что оценивает ущерб и рекомендует пользователям задействовать альтернативные планы аварийного восстановления. Пострадавших в ходе атаки нет. Это уже третий удар на инфраструктуру Яндекса за неделю. Ранее под ударом оказались объекты в Калуге и Рязанской области. Всего же за ночь над регионами России сбито 479 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
15: О политике.
16: Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал решение США заключить сделку с Россией по дизелю. По его мнению, она подрывает политику экономического давления на Москву и противоречит позиции Запада. 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого объявили о соглашении по дизельному топливу. Минфин США оперативно оформил временное разрешение на поставки в обход санкций сроком до 7 апреля будущего года. Российское правительство, в свою очередь, ослабило запрет на экспорт топлива.
15: О судебных делах.
16: Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту дела о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны Вячеславу Портянникову, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Реальный 7-летний срок за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере заменен на условный с испытательным сроком в 4 года. Портянников ранее заключил досудебное соглашение со следствием, а также полностью признал вину.
15: О продуктах.
16: Россияне в 2025 году съели рекордное количество мяса за последние 35 лет. 83 килограмма на человека. Это максимум с 1990 года, когда показатель составлял около 75 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. В начале 2000-х потребление мяса упало до 45 килограммов на человека, но затем начало расти. Отметку 80 килограммов впервые превысило в 2023. Растет и потребление красной рыбы. В 2025 году на одного человека приходилось в среднем 2 килограмма 700 граммов, 4,5 раза больше, чем в 1950 году.
15: О конкурсах.
16: Мария Филина из Москвы победила на конкурсе красоты «Миссис ООН». Она ведет кулинарный блог. Марии 50 лет. Она стала первой в своей возрастной категории, сообщили ТАСС, организаторы конкурса с российской стороны. Среди участниц были победительницы национальных отборов из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран. Это уже вторая международная победа для Марии Филиной. В 2019 году в Болгарии она также победила в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
15: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовой коммуникации финансового университета при правительстве России. Мы продолжаем наш месячник социологии искусства. Валерий Валерьевич продолжает нам рассказывать о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И вот, конкретно сейчас именно в этом направлении социологии искусства. Кто у нас сегодня, уважаемый Валерий Валерьевич?
18: Сегодня у нас Хосе Ортега и Гассет. Это крупнейший испанский философ 20 века, а может быть и всей испанской истории. Вот, с его эссе «Дегуманизация искусства». Эссе довольно старое, но вышло в 1925 году, так что 101 год назад. Вот. Но, на мой взгляд, актуальности не утратило и дает хорошие ключи для понимания того революционного взрыва, который произошел в искусстве в начале 20 века. Дегуманизация искусства звучит страшно, вот, потому что в нашем стереотипном восприятии гуманизация – это хорошо, дегуманизация – значит плохо. Вот. Но тема интересен Ортега и Гассет, он мыслит часто парадоксально. Вот для него дегуманизация имеет знак плюс, по крайней мере, в случае с искусством. Почему же это так? Вот. Ну, начнем с того, что Ортега признает социальное происхождение искусства. Вот. Он подмечает, что для каждой эпохи характерна удивительная слаженность. В искусстве пульсирует единый идеологический стиль. Молодой музыкант, сам того не ведая, воплощает в звуках те же ценности, что художник, поэт или драматург. А перемены в социальной жизни прежде всего проявляются в художественном творчестве и идеологических устремлениях. То есть получается, что художник не только творит из себя, изнутри, вот, отражая только собственную уникальность, вот, но и является таким резонатором, что ли, социальным, улавливая тренды, тенденции, прежде всего связанные с переменами, вот, и выражая их в своей собственной, яркой, оригинальной, художественной форме. Вот. Так что это не искусство для искусства, это искусство, порожденное социумом и, конечно, для социума. Вот с этой точки начинает Ортега и Гассет. И тут возникает так называемое новое искусство. Ну, нам оно известно как авангард. Масса была стилей, напомню, там и символизм, и кубизм, и супрематизм, и так далее, и тому подобное. В общем, это не фигуративное искусство, вот, не классическое, не академическое, когда лучшим художником считался тот, кто лучше всех изобразит и ближе всех, подобнее всех изобразит людей на своих картинах. Ну вот, смысла в этом стало немного после того, как появилась фотография. Вот. Уже, значит, изобразить людей более реалистично и точно, чем фотоаппарат, стало сложно, и художники стали искать другой путь. Вот. Если прежний путь исчерпался, ну, давайте как-то что-то новое придумаем. И придумали. И весь тот взрыв, весь тот набор новых стилей, о которых я только что говорил, их Ортега и Гассет объединяет под понятием нового искусства, он действительно появляется в это время. Вот. В чем же особенность этого нового искусства? Какие смыслы оно несет? Вот. Почему оно такое, а не другое? И Ортега нас просто огораживает. Он говорит, главное свойство нового искусства – это его непопулярность. Точнее, даже…
19: Должно быть наоборот обычно. Главное свойство искусства – это популярность. Оно несет светлое, доброе. Вот это
18: а все. Теперь все наоборот. Даже он такой вводит термин «антипопулярность». Вот. И говорит, что это не случайность, это судьба нового искусства. Кстати, мне это очень отозвалось, потому что, ну, действительно, поклонников у авангарда всегда и везде довольно немного. Огромное большинство людей просто его не понимает, не любит, не хочет даже его видеть, предпочитая более такие классические формы, более понятные и распространенные. Но вот по мнению нашего философа, это вот так оно и было задумано. Вот. Речь идет не о том, чтобы людям нужно время, чтобы привыкнуть, разобраться, понять и принять новое искусство. Нет. Новое искусство по определению, по замыслу отталкивает и всегда будет отталкивать массы. Оно антипопулярно по своей сути. Оно разделяет публику на два лагеря. Причем тот лагерь, который значит, за искусство, он микроскопичен, а вот лагерь, который враждебен новому искусству, он составляет бесчисленное множество человечества. Таким образом, новое искусство становится социальной силой, рассекающей толпу на два человеческих типа. Меньшинство его понимает и принимает, большинство – нет. Новое искусство делит людей на тех, у кого есть орган восприятия этого нового искусства, и тех, у кого его нет. Это два разных вида человеческой породы. И так будет.
19: Что же это такое, Валерий Ильич? Что деньги, значит, разделяют людей, у одних они есть, у других нет. То власть разделяет людей, у одних они есть, у других нет. Искусство должно объединять, а тут получается, что оно идет по тому же пути, точно так же разделяет людей.
18: В какой-то момент так оно и было, но затем все поменялось. И тут мы возвращаемся к массовому обществу. Вот, это общество сформировалось в конце XIX века, и ему как раз на первом этапе было присуще вот такое классическое, реалистическое, академическое искусство. Вот, это было искусство для всех. Оно действительно всех объединяло, и всем казалось понятным. Вот. Но затем все это кончилось. То есть массовое общество вступило в новый этап своего развития, и тут-то и появилось новое искусство, которое стало не объединять, а разделять. И Ортега и Гассет этому очень рад. Почему? Потому что массовое общество ему категорически не нравится. Ортега и Гассет любит авангард, уважает его, как ему кажется, понимает его и констатирует, что это искусство антипопулярно. Оно делит людей на тех, кто его понимает и принимает, и нет. И тех, которые не понимают и не принимают, гораздо больше. И так оно и было задумано. И это хорошо, по мнению автора. Вот. А почему это так? Почему хорошо, что искусство делит людей, а не объединяет? Это действительно интересный вопрос. Чтобы с ним разобраться, давайте на шаг назад отступим к классическому академическому искусству. Вот поймем, почему оно объединяло. И тогда нам станет яснее, почему авангард разделяет. Ну вот, что пишет Ортега и Гассет. Прежнее искусство было искусством для всех. Авангард же адресован избранному меньшинству. Художественный вкус буржуа определял стиль прежней эпохи. Он был привычен к классике и академизму. И этот вкус, достаточно примитивный и слаборазвитый, впадает в шок, когда новое искусство заставляет буржуа осознать себя существом глухим к красоте и неспособным к художественным таинствам. Толпа, считает философ, слишком долго мнила себя обществом, тогда как авангард заставляет ее признаться в том, что она вовсе не общество, а собрание людей не выдающихся, но лишь вполне заурядных. Буржуазный строй, самый, о котором мы только что говорили, значит, немного другой формулировки, формулировки массового общества. Но это, в принципе, одно и то же для Ортеги. Буржуазный строй основан на равенстве. Он ведет к смешиванию и уравниванию всех и вся. Так что в основе современной жизни лежит раздражающая несправедливость, ложное представление о равенстве людей. Ортега и Гассет считают, что все люди не равны, и вот чрезмерное равенство, оно вредит обществу, убивает все ростки нового, убивает тенденции к развитию, вот, так сказать, заставляет наше общество останавливаться, окостеневать и, в общем, впадать в упадок. Но вот такое бесформенное, хаотичное единство, которое пришло в годы становления массового общества, не может длиться вечно, утверждает Ортега. Появление нового искусства предвещает конец этого века толп. И это очень хорошо, потому что век толп ужасен. А теперь чуть у нас другой уровень перейдем, более глубокий, вот, эстетический. И для большинства эстетическое наслаждение хорошо, если герои произведения, ну, будь то пьеса, картина, опера, вот если его герои кажутся живыми людьми. Вот. Теперь художники не стремятся приблизить художественное к реальному человечеству. Наоборот, они стремятся их максимально удалить друг от друга. Художник теперь направляется против реальности. Он решительно пытается деформировать ее, разрушить ее человеческий облик, то есть дегуманизировать. И это хорошо, по мнению Ортеги, потому что это новое, это оригинально, это шаг вперед. Теряет объекты и запирает нас в абстрактном, чуждом универсуме. А смотришь на произведения там, Малевича или Кандинского, или Шагала, и мысль начинает очень интенсивно работать. А нам приходится буквально самим создавать и вымышлять невиданные акты, соответствующие этим новым непривычным фигурам. Вот почему искусство новое рассекает людей на массу и абсолютное меньшинство. Потому что масса не способна к глубокому осмыслению, по мнению Ортеги. К этому способны только немногие. И эти немногие и есть соль земли. Есть лучшие люди, которых надо уважать, возносить их на пьедесталы и так далее и тому подобное. В этом и состоит теперь художественное понимание и наслаждение. Удаляться от него.
19: Спасибо большое. Увидимся через неделю с вами, уважаемый Валерий Валерьевич, и с вами, уважаемые наши слушатели. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовой коммуникации финансового университета при правительстве России. Никуда не переключайтесь. Ровно через неделю встречаемся здесь же на волнах радио «Комсомольская правда». И продолжаем читать книги, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
20: Реклама.
21: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о давлении правящих партий на оппозицию в Германии.
25: Кто кого запрещает? Как раз-таки те партии, которые создавались или которые являлись проводниками заокеанской идеологии, пытаются всеми правдами и неправдами запретить альтернативные оппозиционные силы. Ну, никак не наоборот. То есть они всем, так сказать, вот скопом навалились на альтернативу для Германии, которая является оппозиционной партией. Пытались маргинализировать, пытались запугать немцев и пытаются это делать до сих пор. Просто сейчас уже делать им это совсем несподручно, учитывая, что немцы высказались на выборах, несмотря ни на какие запугивать. Так вот вам историческая параллель, а отнюдь не наоборот. И еще очень важный момент. Подождите. По-моему, это как раз правящая партия, зеленые в Германии. Вот это руководство в Берлине. По-моему, они же спонсируют, прямо поддерживают киевский режим, который не скрывает своего коллаборационизма с, так сказать, гитлеровскими приспешниками того периода. Да уже такого, знаете, исторического коллаборационизма.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
27: В России предложили ввести запрет на продажу никотина, содержащей табачной продукции, всем, кто родился после 1 января 2009 года. В частности, ограничения могут распространиться на вейпы, электронные сигареты, нюхательный и жевательный табак, а также на табак для кальяна. Инициативу рассмотрели на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Речь идет о поколенческом запрете, согласно которому покупатель не сможет приобрести табачные изделия.
28: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Ролли и в группе Контакта.
29: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
30: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
31: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
32: А знаете ли вы что? Птица-фрегат с Галапагосских островов может спать в полете.
33: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
27: Член движения «За права курильщиков» адвокат Эдуард Сухарев допускает, что в России могут принять подобный закон, но при этом считает, что запретами нельзя бороться за здоровый образ жизни. Вот что он сказал в интервью радио «Комсомольская правда».
0: против любых запретов, тем более поколенческих. Я считаю, что это прямое нарушение норм Конституции Российской Федерации. У нас граждане не могут ущемляться ни по каким принципам, в том числе и по возрасту, полу, расе и так далее. В России в современных реалиях возможно такое введение, потому что у нас антитабачное законодательство только ужесточается каждым годом. Поэтому это вполне такое логичное в тренде. Законодательная такая инициатива, которая может пройти, она в целом популистская. И, возможно, да, они примут эти законы. Но вы понимаете, запретами бороться за здоровый образ жизни нельзя. И многие страны уже это понимают. Но думаю, что понимание в России придет, но чуть-чуть позже.
27: В России уже запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, включая устройства с безникотиновыми жидкостями. Закон подписан в апреле 2023 года. Он также запрещает дистанционные продажи и открытую выкладку. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Водитель иногда хочет погонять, но камеры фото-видеофиксации такого шанса не дают. Штрафы высокие. Он идет на рынок или обращается на маркетплейс и приобретает пленку, которую надо наклеить на номер. Якобы она спасет от всех напастей, а именно от камер и штрафов. Но так ли это на самом деле? Увы, нет. Так называемая нано-пленка – это не полиэтилен, не скотч. Микроскопические стеклянные шарики размещены в полимере на отражающей поверхности и сверху залиты другим полимерным составом. Свет в такой пленке претерпевает как отражение, так и преломление. При отражении часть света поглощается, яркость его становится меньше. На этом и работают продавцы пленок. Наклеили на знак пленку, сняли эффект на смартфон, получите и заплатите. И водитель, купивший такую штуку, считает, что штрафа он не получит. Однако все не так просто. В ассоциации операторов и производителей камер заявили, что нано-пленка, как способ скрыть государственный регистрационный номер автомобиля, это миф. Практика показывает, если госномер виден и читается человеческим глазом, его распознает и комплекс фото-видеофиксации. На современных устройствах используется качественная оптика, чувствительные матрицы, инфракрасная подсветка и алгоритмы распознавания, которые уверенно читают госномер при большинстве погодных и световых условий. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что продажу нано-пленок и других подобных товаров на маркетплейсах нужно жестче контролировать. Вот что эксперт заявил радио КП.
3: Количество мошенников, которые продают волшебные бобы, как из сказки по разным простакам, оно огромно. Понятно, что на маркетплейсах такого разного счастья очень и очень много. Раньше их продавали на авторынках, сейчас аудитория гораздо шире. И, конечно, это довольно опасно для окружающих, потому что помимо безопасных и бесполезных вещей, как вот там пленки какие-то, продают вещи более чем опасные. Например, заглушки для ремней безопасности. Поэтому мы выступаем за то, чтобы автотовары на маркетплейсах максимально регулировались. И продавалось только то, что действительно безопасно, то, что действительно работает, то, что действительно делает жизнь водителей лучше, а не создает условия для противоправных действий. Как в данном случае эти пленки, они абсолютно точно способствуют нарушению правил дорожного движения и снижению безопасности на дорогах. Я считаю, что такое продаваться абсолютно точно не должно.
1: А теперь об ответственности за так называемые нано-пленки. Установить по камерам, что водитель пытался скрыть номер, инспектору сложно. Но любую пленку на знаке можно выявить невооруженным глазом, рассказывает автоюрист Лев Воропаев.
4: У нас по действующему законодательству пленка, которая наносит на регистрационный знак, признается материалом, который препятствует его идентификации. За впервые совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения права управления на срок до 3 месяцев. Если гражданин попадается повторно, то там альтернативы в виде штрафа нету. Там лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет. Выявляет данное правонарушение сотрудник госавтоинспекции. Только так это можно выявить в соответствии с действующим законодательством.
1: Ранее сообщалось, что водителя, который повесил на свою машину регистрационные знаки с помощью магнитов, лишили прав. Каких-либо механизмов, чтобы их изменить или скрыть, на машине не было. Тем не менее, все суды решили, что это способ уйти от наказания. Гражданину пришлось обращаться в Верховный суд, который разъяснил, можно ли крепить регистрационные знаки на магниты. Суд высшей инстанции встал на сторону водителя, то есть крепление знаков на магнитах абсолютно законно. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Хороших выходных всем радиослушателям «Комсомольской правды». С вами Афиша и я, Оксана Фомина. Ну что, поговорим о том, где стоит побывать культурному человеку в ближайшее время? До 15 ноября в Москве новый сезон водного шоу «Море снов». Увидеть фантазийное представление с морскими млекопитающими и артистами можно на сцене Москвариума. Постановка Вячеслава Кулаева – это история о девочке Акулине, которая в ночь перед своим 10-м днем рождения во сне отправляется в путешествие по сказочному океану, чтобы исполнить свое самое заветное желание и подружиться с дельфинами. Ей помогает умная колонка Тетра. Вместе они преодолевают страхи и преграды, доказывая, что поддержка близких творит чудеса. В номерах участвуют обитатели Москвариума, морские млекопитающие, взаимодействующие с тренерами и артистами, плюс более 50 исполнителей. Это воздушные гимнасты, балетные танцовщики, синхронисты и кукольники. Для них создали около сотни футуристических костюмов с яркими деталями, которые подчеркивают атмосферу сказки. Зрители увидят, как пространство меняется благодаря декорациям. От обычной реальности к подводным глубинам с неоновыми медузами и зеркальными дельфинами. Эффекты усиливают погружение, 3D-проекции, нейрогенерации, кинетический свет и лазерные установки трансформируют сцену, создавая ощущение, что мечты оживают прямо на глазах. Не забудьте, Москвариум, шоу «Море снов» до 15 ноября. А сейчас о ближайших планах. Государственная Третьяковская галерея приглашает на необычный вечер. 14 октября в знаменитом музее прозвучит специальная концертная программа, посвященная 220-летнему юбилею со дня рождения художника Александра Иванова, автора грандиозного полотна «Явление Христа народу» и уникальной серии библейских эскизов, вошедших в Золотой фонд русской культуры. В рамках литературно-музыкальной композиции «Александр Иванов. Русский гений на пути к вечности» зрители услышат произведения композиторов-современников-художника Михаила Глинки, Дмитрия Бортнянского, Алексея Львова, Петра Турчининова, а также Якова Чмелева и Петра Чайковского. Исполняют Московский синодальный хор, главный дирижер и художественный руководитель, заслуженный артист России Алексей Пузаков. Хор храма музея святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее под управлением Елены Мальченко. Вечер ведет доктор искусствоведения Светлана Степанова, а чтец – кандидат философских наук Сергей Кругликов. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
0: Афиша. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
3: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
2: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
3: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
4: Сайт петербургского аэропорта Пулково временно недоступен. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. Представители аэропорта заявили, что усилили работу колл-центра. Сам авиаузел работает штатно. Регистрация на рейсы и их обслуживание осуществляются в обычном режиме. Пользователи массово жалуются на работу российских сервисов после атаки БПЛА на дата-центр Яндекса во Владимире. Не работают многие сервисы

0: Боринг Кампани начает строительство тоннеля между Россией и США. Спецпредставитель президента России написал об этом в соцсети X и приложил схему возможного проекта. Будущий тоннель мог бы пролегать под Беринговым проливом, связывая Евразию и Америку. В октябре 2025 года глава РФПИ заявлял, что стоимость проекта составляет более 65 миллиардов долларов, но технологии Боринг Кампани могут снизить ее до 8 миллиардов. По оценке Дмитриева, объект можно построить менее чем за 8 лет.
1: О катаклизмах.
0: Гигантский оползень спровоцировал наводнение в Непале. На видео в сети видно, как стремительные потоки воды смывают лагерь, в котором жили работники гидроэлектростанции. 4 человека пропали без вести, 18 рабочих смогли выбраться сами. Разрушены около 40 домов, поврежден мост, сообщила местная газета «Катманду-Пост». Сейчас проходит эвакуация жителей, живущих в деревнях вдоль берегов реки ниже по течению.
1: О погоде.
0: Редкая для октября гроза ожидается в Москве в понедельник, прогнозируют синоптики. Утром дожди, днем потеплеет до плюс 16. Сейчас в Москве плюс 11, местами возможен небольшой дождь. Ирина Самойлова, служба информации.
1: Родительский вопрос.
2: Мы после новостей, как всегда, вернулись в студию. Александр Милкус, Мария Бочинина. И сегодня мы беседуем с Татьяной Борисовной Рассоловой, учителем русского языка и литературы школы номер 1 города Великие Луки Псковской области. Татьяна Борисовна, кроме всего прочего, еще и финалист первого сезона телешоу «Классная тема». Многие ее помнят по телевизионным выступлениям. И наша коллега, ведущая радиопередачи «Как это по-русски» на радио «Луки ФМ». Говорим мы, естественно, о преподавании русской словесности в школе и о роли, сегодняшней роли учителя. Татьяна Борисовна, вопрос, а вот современные дети, они вообще вот как реагируют на уроки литературы? Потому что я вот читал исследования, они читают примерно столько же, сколько их там родители во времена школьной молодости, но они читают короткие тексты, они читают посты и сами общаются. Вот я вчера видел исследования, современные школьники общаются мемами. Вот как вы с ними, с литературой занимаетесь, если они, в общем, по-моему, больше 2-3 абзацев за один раз освоить не могут и осмыслить?
3: Занимаемся. И есть такие, которые любят литературу. Абсолютно точно, что читать стали меньше большие тексты и понимать большие тексты. Это минус, конечно, очень, наверное, 30-летнему развалу нашего образования. Я это говорю с определенной вот просто откровенностью, потому что, например, вот в начальной школе раньше учили сразу же понимать слово, понимать фразу, работать со словом со всех сторон, начиная со значения. И, конечно же, чтение, да, и, конечно же, чтение. А сейчас мы переходим на что? На тесты, вот тестирование какое-то. Дети не говорят. Многие даже не понимают, задать ли вопрос, я вообще понимаю это слово или нет. Да, читать они научились, складывать буквы, слова. Но понимать значение слова – это ведь огромный труд. Огромный труд. Они читают мало. Как мы выходим из этого положения? Да? Мы же изучаем огромные тексты, такие Достоевского и Толстого. Я читаю вместе с ними на уроке. У меня такое правило, что на парте обязательно должен быть бумажный носитель произведения на парте, то есть на двоих человек, обязательно один должен быть. Сначала очень сильно сопротивлялись у нас электронные. Я говорю, дома читайте электронную книгу. Здесь мы будем с вами открывать, листать, перелистывать и видеть печатный текст. Но бывает такое, что у кого нет, значит, вывожу тексты, или, допустим, у меня первый какой-то урок, и мы начинаем изучать этот текст, обязательно начинаем с чтения, вывожу на экран текст,

0: Они должны видеть текст. Они должны читать в подлиннике полный текст без всяких сокращений. И дальше, конечно, «Войну и мир» мы не сможем прочитать целиком и полностью, но я даю задания, выбираю эпизоды, конечно, значимые. Вот, мы их разбираем, на уроке читаем. Я больше чем уверена, что некоторые вернутся к этому чтению, ну, потому что я знаю, что мои выпускники говорили об этом, что они возвращаются и перечитывают классическую литературу. И, ну, вот знаете как, работа в группах, когда группа отвечает на определенный вопрос, там в этой группе, допустим, из 7 человек есть 2 человека, которые прочитали, они, естественно, все более детально понимают, рассказывают, организовывают другую группу, организовывают группу свою. Может быть, они им дадут готовый текст рассказать, да? Но когда ребята работают в группе, рассказывают о тех же самых исканиях Андрея и Пьера Безухова, они уже прочувствуют эту историю. Причем я не разрешаю читать по листочку. Когда они отвечают на уроки, они знают, что это набал ниже. Раскрыл ответ на вопрос и читал, набал ниже 4, не раскрыл да, и читал, это 3. Вот. Все хотят, понимаете, это такое выступление, когда, что называется, можно получить 5. Почему бы мне не получить 5, когда я не прочитал произведение, да? Или там читал его в кратком содержании.
1: Татьяна,
0: но, тем не менее, они стараются, да, и вот таким образом выступают. Когда на уроке, в общем-то, мы рассказываем об этих произведениях. И те, кто не читал, они по-любому слышат, вникают и, худо-бедно где-то что-то понимают. Потом у меня есть практика внеклассного чтения. Да? Вот они школьную-то программу не осваивают, а мы еще и внеклассным чтением занимаемся. Но, тем не менее, я это практикую. Раньше, конечно, больше ребята читали. Вот, сейчас меньше. Но, тем не менее, это работает.
1: И Татьяна Борисовна,
0: они ведут читательские дневники.
1: Можно вопрос? Да. Смотрите, вот я хотел уточнить. А для современного поколения, может быть, нужно упростить программу? Может быть, нужно какие-то другие произведения подобрать? Ну вот, если серьезно подходить, Евгений Онегин – это взрослое произведение. Там есть главы, которые, в общем-то, диссонируют с нашими традиционными ценностями нынешними, где рассказывается о том, что Евгений Онегин там соблазнял замужних дам, вот, наставлял рога своим приятелям и так далее. Да, это совершенно не семейная история. Или там Достоевский. Ну, это такой детектив. Ну, такой с серьезными нравственными вопросами, которые, может быть, в 10 классе, в 9 классе еще рано вставить нынешним детям, у которых подростковый период длится там до 20 лет, или там Толстой. Может быть, нам надо как-то переходить на какие-то другие варианты, а если мы хотим их увлечь чтением, сделать это более облегченным. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я много дискутировал с учителями, а другие говорят, что если они в этом возрасте не познакомятся с этими произведениями, они не узнают, что такие произведения есть, и во взрослом возрасте не погрузятся уже с жизненным опытом в эти книжки. А вот как вы думаете, где, есть ли золотая середина, как тут быть-то?
0: Вы знаете, когда я в своем возрасте, тоже юном, 16-летнем, читала эти произведения, зачитывалась ими, вот мне было очень интересно. Ведь детям всегда интересна жизнь взрослых. И они стремятся к тому, чтобы быть взрослыми. А мы им будем игрушки-погремушки? А где они опыт будут приобретать? жизненной. Вот на примере литературных героев они приобретают жизненный опыт. Ну вот смотрите, мы в 7 классе изучаем «Капитанскую дочку». А «Капитанскую дочку» Пушкин писал не для детей, а там такие важные вопросы. Чести, да, береги честь с молоду. Понимаете, любая литература наша, классическая, она учит жизни. Это наша великая русская литература. Вот что лучше может рассказать о, как вы говорите, ценностях, чем не наша литература? А когда мы говорим о Пушкине, да, он какой ловелас, о, какой наш Пушкин, да, вот он соблазнял там барышень, даже замужних, да, и с ними общался. Ну, во-первых, никто свечку не держал. Когда мы говорим о Пушкине, мы знаем, что они там и какой-то спиртной напиток изготавливали, да, в лицее там что-то такое употребляли, вот, пили. Но это было так малоградусно и так, в общем-то, один раз, вот, что, ну, что об этом говорить? Все молодыми были, и все вот так вот грешили, что называется.
1: Не, я не о Пушкине, я о образе Онегина.
0: Об образе Онегина, конечно, и об образе Онегина в том числе. Мы же изучаем эпоху, да, и говорим о том, какие они были. Мы же потом и критическую литературу тоже читаем. Кто у нас Онегин? Он же у нас эгоист по неволе. Общество такое было, да? Вот он думал только о себе. Разрешено было так молодому человеку себя вести? А что, сейчас так молодые люди себя не ведут?
2: Коллеги, я вас прерву, и, дорогие слушатели, мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, но прежде напомню, что любой выпуск программы «Родительский вопрос» можно послушать на всех подкаст-платформах в сети и, главное, на сайте radiokp.ru.
3: «Родительский вопрос».
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: 62.
1: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: А знаете ли вы что?
4: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: Родительский вопрос.
7: И вот последняя часть нашего разговора, последняя часть родительского вопроса на сегодня. Александр Минкус, Мария Баченина, как всегда, в студии. Наш сегодняшний собеседник Татьяна Борисовна Рассолова, учитель русского языка и литературы школы номер 1, город Великие Луки, Псковская область. Говорим, естественно, о нашем любимом предмете. Мы и другие не забываем, но русский язык и литература, как вы понимаете, святое. Я хотел бы о другой вашей ипостаси еще поговорить, как о нашем коллеге, ведущей радиопрограммы. А скажите, пожалуйста, вот с какими трудностями вы боретесь? С трудностями произношения русского языка? О чем вы рассказываете в своих программах? Потому что, 180 программ, значит, какие-то важные темы есть.
8: Язык — это система. Мы на передаче, она рассчитана, в общем-то, на всех, на широкий круг людей. Конечно, она у меня не наукообразна, хотя некоторая терминология там присутствует. Мы говорим и о правильности произношения слов. Например, мы говорим, что обеспечение нужно говорить чаще всего. Очень часто мы слышим и в различных, и на телевидении, и где-то кто-то вот выступает, и все время делают ошибки в этом слове. Я обычно говорю так: печенья никакого нет. Есть обеспечение. Или вот о произношении, да, где поставить ударение. Ударение там в слове, да, как правильно говорить. Это чистота нашей речи. Мы говорим об англицизмах. Вот ваш коллега, как раз когда мы начинали передачу, да, как раз произнес такое вот слово и обсуждаем. Ребята были у меня на передаче, мы говорили о молодежном жаргоне, о сленге. Как так происходит, почему он появляется, а будет он жить у нас или нет. То есть об этом тоже говорим. Русский язык, этимология слова. Например, врать и врач. Это этимологически близкие слова или нет? Да, но интересно же. Иногда получается, что значение слова уходит в древность. Как так произошло, да? А оказывается, врать. И вот я прихожу к детям на урок в 5 классе и говорю: дети, скажите, поднимите, пожалуйста, руки. Кто считает, что они близкие родственники, эти слова? Они мне говорят: нет, Татьяна Борисовна, не может такого быть. Врач врать не может. А оказывается, врач произошло от древнего глагола русского врати – говорить. Потому что как раньше лечили? Заговорами. Говорили, заговаривали болезнь, читали различные молитвы. И потом, да и сейчас, смотрите, как это близко. Да? Сейчас мы какого ценим доктора? Который с нами поговорит, все расскажет. Вот. Так что тем там очень и очень много. И правописание, и произношение, и составление текстов, и язык писателей.
7: А скажите, пожалуйста, вот вы когда встречаете людей там на улице, в транспорте, даже, может быть, в коридоре своей школы, вы слышите, что они говорят неправильно? Вы делаете замечания, вы их поправляете или нет? Вот у меня, я слышу, что говорят неправильно, да? Мне хочется делать замечания, но я понимаю, что мне сейчас скажут, отойдите, не ваше дело.
8: Вот в социальных сетях у нас здесь был один из курсов. Сейчас у нас Роман Вепринцев получил даже за это премию. Значит, когда был организован курс о ведении социальных сетей, и там я выступала спикером, конечно же, по составлению постов и грамотности, да, но это же недопустимо, если в социальных сетях там, особенно педагоги, пишут неграмотно. Там вся и вся, когда нужно писать там мягкий знак, запятые не ставят, сложных предложений.
7: Точки не ставят, вообще жуть.
8: Да, то есть я замечания делаю, пишу в личку. Но в автобусе, конечно, или в маршрутке я не буду делать замечания человеку, но если это близкий человек, личная беседа, то обязательно скажу, что здесь не так. Вот. И как вообще-то нужно говорить. Кстати, как-то в магазине видела неправильно составленное объявление, подошла к продавцам, сказала, они заменили.
0: Татьяна Борисовна, у нас уже, к сожалению, заканчивается время, все как на одном дыхании пролетело. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, если вносить какие-то изменения в преподавание русского языка, в преподавание литературы в школе, что бы это могло быть и чем бы оно помогло и детям, и родителям?
8: Вы знаете, мне очень нравится словесность, когда русский язык связан с текстом. И, например, у меня на уроке всегда любой урок начинается с текста. И, конечно, подбирается такой текст, который к этой теме, к какому-то правилу, да, здесь есть такие слова, которые мы можем разобрать. Вот русская словесность, как это было раньше, да, как преподавали Пушкину, вот это, конечно, достойно. Вот. То есть не отдельно, а то сейчас получается так. Дайте мне русский язык, потому что я сдаю ЕГЭ, а литература мне не нужна. Мне не нужно ее читать, потому что литературу, вот, допустим, один человек сдает в классе, да, а русский нужно сдавать всем. Хотя в русский язык включен текст, смысл которого нам нужно понять, осознать и написать о нем сочинение. Ну, здесь тоже очень большой вопрос, потому что хорошие учителя прекрасно тренируют детей к ЕГЭ, я сама это делаю. Вот, и можно натренироваться, понимать там какой-то небольшой текст. Вот, а углубиться в чтение – это же ведь сотворчество с авторами. Когда мы начинаем читать, ну, не знаю, мне знакомо такое ощущение, читающие дети тоже об этом говорят. Когда ты начинаешь читать, тебя затягивает, книга заканчивается, тебе не хочется, чтобы она заканчивалась. Вот это, наверное, высший пилотаж словесности, потому что русский язык, он связан с текстами. Но это огромная работа.
0: Вот я тоже об этом думаю, что это огромная работа. И где найти время в тех же выпускных классах, когда все заточено на подготовку к выпускным экзаменам? Как вы думаете, возможно ли вот такая фантастическая логистика?
8: Работаем. Так и делаем. Ну, для этого есть еще и внеклассная работа. Вот я начинала говорить о том, что у меня есть внеклассное чтение, я на каникулы даю читать книгу. И обязательно прошу, чтобы составили читательский дневник. Есть план составления читательского дневника. Вот, и вы знаете, а потом обязательно обсуждение. То есть один урок у меня есть на обсуждение этой книги, которую прочитали на каникулах. Конечно, не все читают. Но те, кто не прочитал, а просто составил читательский дневник из интернета, потому что все можно найти, естественно, и биографию писателя, и краткое содержание, да, и афоризмы даже выписать. Вот. Но когда они слышат живую речь и рассказ заинтересованной презентации книги, наверняка 1-2 человека уже заинтересуются и будут читать.
0: Спасибо вам большое, Татьяна Борисовна. Очень хочется надеяться, что наши дети будут читать, потому что, конечно, упущенные возможности, они иногда невозвратны. Но,
8: вы не знаете, знаю, еще что я хочу сказать, что обязательно должен быть пример родителей. Вы знаете, вот почему мы читали? Потому что наши родители всегда сидели с книгой, с газетой. Вот только так. Когда есть, ну потому что...
0: И вы сейчас, Татьяна Борисовна, и вы говорите сейчас не только о книгах об учебной литературе, по не учебной только, программе, по школе,
8: не только.
0: А просто об интересной, хорошей литературе, которая
8: об
0: подходит
8: интересе,
0: по возрасту.
8: Об интересе к чтению. Да, как привлечь ребенка к чтению? Конечно. Мы садимся и читаем вместе с ним. Это не обязательно школьная. Да, литература и программа. Это любая литература, да, это книга, которая вот интересна моему ребенку, мне сейчас, мы прочитали, обсудили. И это, конечно, начинается с раннего возраста. Вот с раннего возраста. Со сказок, с песенок, прибауток, стихотворений «Агнии Барто». Вот нашей любимой, ее никто не заменит. Ну, у нас есть и классики и нашей детской литературы, Андрей Усачев, например. Вот, прекрасные тексты тоже филологические, их замечательно можно читать.
0: Большое спасибо. Татьяна Борисовна, огромное вам спасибо. Друзья, сегодня у нас в гостях была учитель русского языка и литературы школы номер один города Великие Луки Псковской области, заслуженный работник образования Псковской области и финалист первого сезона телешоу «Классная тема» Татьяна Борисовна Рассолова.
6: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
3: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
10: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: Привет, я Алексей Белов.
12: Я Александр Маршал.
11: Группа «Парк Горького».
12: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
11: Peace.
12: Peace, love and rock'n'roll.
10: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: О важном.
13: Масштабный сбой Яндекса вышел за пределы России. Из Киргизии, Казахстана, Беларуси и Сербии сообщают о проблемах в работе сервисов компании. С перебоями работают они и в регионах Дальнего Востока, сбоят такси, доставка еды и приложение «Умный дом». Ранее компания сообщала о третьей за 4 дня атаки БПЛА на свои дата-центры во Владимире. Работа центра полностью остановлена, пострадавших нет. Не работают многие сервисы самой компании, не грузится приложение маркетплейсов, сайт ветеринарной программы «ВетИС». Пользователи не могут вызвать такси, а также получить доступ к банковским сервисам. Компания сообщает, что оценивает ущерб и рекомендует задействовать альтернативные планы аварийного восстановления.
14: Про визы.
13: Россиянам могут ужесточить правила получения виз в Евросоюз уже в следующем году. Еврокомиссия намерена предоставить соответствующее предложение в январе. Об этом пишет издание «Политика». За ограничения выступают Швеция, Польша и Эстония. Последняя также предлагает ограничить въезд бывшим российским военным. Потенциально речь идет о 650 тысячах человек.
14: О Трампе.
13: Дональд Трамп планирует переименовать Атлантические или Тихие океаны в Океан Трампа или Океан Америк. На встрече со сторонниками в штате Теннесси он сказал, что хочет изменить название одного из двух крупнейших океанов до окончания своего президентского срока. Также он вновь упомянул возможное переименование Ормузского пролива в пролив Трампа, но успокоил, что не планирует менять название реки Миссисипи из-за личной симпатии к ней.
14: Об образовании.
13: Минпросвещение обновит рабочие программы по ключевым предметам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Также он отметил, что российские школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников. Физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие. В результате принятых изменений система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать и требованиям образовательного стандарта, и запросам самих школьников, отметил министр.
14: Об оспе обезьян.
13: В Гонконге с августа зафиксировали 21 новый случай заражения оспой обезьян. Это составило 70% от общего количества случаев в 2026 году. Об этом сообщил Центр охраны здоровья Гонконга. По данным ведомства, с начала этого года в Гонконге зафиксировано 30 случаев оспы обезьян. Из них 23 заражения произошли внутри региона. Еще 7 были завезены извне. Всего же с 2022 года в мегаполисе выявили 114 заболевших, и все они мужчины. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
15: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
16: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Кот с нами сегодня здесь, в студии, после длительной командировки. Подробности, надеюсь, еще будут тоже. Репортажи все на kp.ru, в телеграм-канале Александр Кот. Саш, приветствуем.
17: Да, привет.
16: Новое слово или дух перемен, или дух СВО пролетел над Банковой, над Верховной Радой, где вдруг обнаружилась тяга к каким-то позитивным изменениям. Прозвучала идея у товарищей, инициатива, они не внесли в Конституцию изменения, сделав Украину внеблоковой, значит, не военной, да еще, может, лучше записать, что никаких агрессивных планов по нападению на кого бы то ни было у них нет. Что вдруг случилось? Инициаторов не внесли в миротворчество, не нашли расчлененными, обвиненными в шпионаже и на работе на русских, а разговорчики какие-то пошли. Что такое? Почему?
17: Ну как, НАБУ сегодня, например, передало в суд дело как раз нардепки Скороход, которая с такой инициативой и выступила, ее обвиняют в получении 250 тысяч долларов взятки за обещание ввести там какие-то санкции. Да, действительно, много интересных заявлений и вообще событий на прошедшей неделе, которые выбиваются из общего информационного мейнстрима, который идет из Украины. Анна Скороход подала в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, но, в принципе, о приведении Конституции к тому состояние, в котором она была до 2019 года. Потому что именно в 2019 году Петр Алексеевич Порошенко, террорист и экстремист, внес в Конституцию изменения, где обозначил курс Украины на вступление в Североатлантический альянс, на вступление в НАТО. И вот сейчас нардеп Анна Скороход в своем законопроекте прописала, что, закрепляя нейтральный статус Украины, подтверждается отсутствие стремления к совершению агрессии против какой-либо страны. То есть она мало того, что собирается отказаться от НАТО, она еще и собирается отказаться от вооруженного противостояния с Россией, а это уже ни в какие ворота. И, конечно, вот к утру появились новости, на миротворец ее пока не внесли, но вот передают в суд дело по взяточничеству на какие-то гигантские суммы, и это действительно новые веяния в украинском политбомонде. Вот на неделе выступил просто на все деньги террорист, экстремист, нацист и просто одесский душегуб Алексей Гончаренко. Я не знаю, помните вы такого или нет, он отличился в 2014 году. Это тот самый народный депутат, мастер спорта международного класса по переобуванию в воздухе, потому что он сначала предал своего отца в Одессе, потом он был в партии Януковича, как она, партия регионов она называлась, потом переметнулся к Порошенко, ходил по остывающему, еще не остывшему Дому профсоюзов в Одессе, выкладывал там фоточки, хвастался в эфире, мы снесли лагерь сепаратистов, мы выкурили колорадов, потом была парламентская ассамблея Европы, помните, где он там в резиновых перчаточках, значит, что-то кричал про то, что нельзя иметь дело с Россией, призывал бить ракетами по Москве. В России, кстати, он за это получил 18 лет заочно за призывы к совершению террористических актов. И вот этот же человек вдруг на неделе заговорил тоном, не знаю, побитого бухгалтера, да, мы теряем, говорит, огромное количество людей в этой войне. У нас нет своих средств для того, чтобы не просто оплачивать войну, а для того, чтобы просто поддерживать, ну, какую-то работоспособность государства.
16: Резонно, кстати.
17: Да, ну, все совершенно точно, да. А что делать, говорит, ложиться в смертную яму или ждать, когда в Россию прилетит черный лебедь, уж не знаю, что он под этим подразумевал, но рецепт у него такой. Значит, может быть, говорит, не будем дураками, это прямая цитата, и сами выступим за снятие санкций с России в обмен на отказ от дальнобойных ударов. Ну, то есть герань, это же животворящие, что творят. И главное, о чем он говорил, это о языке, за который, собственно, в 2014 году и жгли, как он говорил, колорадов в Доме профсоюзов. Вот он пишет, что если люди хотят говорить по-русски, ну, пусть говорят. Если есть десяток людей, которые хотят ходить в русскую церковь, как он это называет, православную, пусть, говорит, ходят. Про внеблоковый статус тоже он прошелся, да, про памятники неизвестному солдату даже вспомнил. Говорит, мы можем пересмотреть свое отношение, переосмыслить к этим памятникам. Вот. В итоге получается, что люди на Куликовом поле в 2014 году погибли за то, что вот Гончаренко все-таки спустя 12 лет милостиво переосмыслил, милостиво разрешил. Вот. Что случилось-то? Вот что вдруг? Да? Вдруг он говорит так, как, в принципе, от него никто не ждал. Да? Тут я сомневаюсь, что он каким-то образом раскаялся. Все-таки человек, на котором клейма ставить негде, очень сложно заподозрить в искренности. Ну, вот просто почуял, откуда ветер дует, наверное. А может быть, он выражает чаяния, веяния и тревоги какой-то части украинского политического бомонда, которая сама не может выразить эти мысли, потому что боится за, ну, там, какой-то репутационный удар, за рейтинговые какие-то потери. А, ну, а Гончаренко что, он такой, его не жалко. А он, напомню, был в партии террориста-экстремиста Порошенко, ему после вот этих заявлений оттуда выкинули. Но дыма без огня не бывает. Тут еще на Майдане вдруг собралась могучая кучка людей, которые выступили за мир, за договоренности с Россией. Ну, представляете себе, что такое в Киеве сегодня призывать к нейтральному статусу, призывать к переговорам с Россией, призывать на площади за мир. Там немного, конечно, народу вышло, но больше, чем в прошлый раз. Это вот призывал этот бывший военный или дезертир украинский, который говорит, что надо договариваться, на него там уже СБУ дело завело. Вот. Но вот его последователи все-таки вышли на улицы и призывают к миру, призывают договариваться. Это говорит о том, что определенные настроения в обществе изменились, да? Это говорит о том, что изменения идут как на уровне низовом среди обычных горожан, да, киевских, так и на уровне политбомонда. Вот мы берем там Скороход и Гончаренко, но они представляют определенные политические силы, соответственно, определенные политические силы тоже задумываются о том, что, ну, и с русским языком мы погорячились, и с православной церковью мы тоже погорячились, а они ведь идут по пунктам, которые, собственно, мы прописывали еще в стамбульских договоренностях, еще во время переговоров в Минске мы их прописывали, и вот вдруг, спустя несколько лет, они решили, что, ну, действительно, это все-таки есть предмет компромисса, предмет переговоров, а не, значит, заведомо невыполнимые пункты, которые надо сразу отметать, как это делает Володимир Александрович. Ну, вот это такие интересные процессы наравне с тем, что, условно говоря, тот же Киев сейчас пытается съехать на Западную Украину. Украинские риэлторы фиксируют рост предложений квартир, аренды квартир в Киеве. Ну, то есть люди уезжают, сдают в аренду свои квартиры, чтобы денежка капала на что? На то, чтобы снимать квартиры на Западной Украине, куда они поехали. Вот риэлторская компания в Ивано-Франковске пишет о том, что очень поднялся спрос на трехкомнатные квартиры, ну, то есть это семьи едут с детьми. Соответственно, ну, вот возвращаться они, видимо, в эту зиму уже не собираются, потому что чуют, чем эта зима запахла, а запахла она конкретным карачуном. И я думаю, что не только в Киеве, мы об этом еще поговорим, о наших ударах, да, и по мостам, собственно. Это вот все начало происходить после ударов по мостам. Вот первые удары, мосты еще не рухнули, они еще висят, стоят. Но вот как, когда Гончаренко, террорист-экстремист, вот это вот письмо свое выложил в Фейсбуке, он в первых строках писал о том, что частично перекрыты мосты в Киеве, удары по энергетике, удары по бизнесу. Ну, то есть мы попали в болевую точку. Мы попали так, что взвыли отпетые нацисты, которые числились в стане самых главных ястребов Украины, а теперь они вдруг начали выступать за мир. И этот процесс вот этих переформатирования мозгов, он будет нарастать по мере того, как будут нарастать наши удары по украинской критической инфраструктуре, а отмашка на эти удары дана на самом высоком уровне, при этом дана в прямом эфире. Владимир Владимирович Путин на минувшей неделе сказал, что приказ об ударах по энергетике вооруженные силы России получили. Соответственно, эти удары уже наносились, ну вот, кажется, что хаотично, но тем не менее это все-таки звенья одной цепи, и они уже начались наравне с продолжающимися ударами и по военной инфраструктуре, и по стратегической логистике, о чем я, собственно, и предлагаю поговорить после небольшой паузы.
16: Я единственное добавлю, что Facebook принадлежит запрещенной террористической экстремистской организации МЕТА, признанной такой на территории России. Ну и да, мы вернемся через пару минут.
15: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
18: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
15: Реклама.
19: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Иван Скориков о всплеске антироссийской риторики в Европе.
24: Собаки лают, караван идет. Это не первый раз. Это дружный хор, срежиссированная кампания против нас. Очевидно, она связана с общей политической турбулентностью в Европе, где особенно после последних прошедших региональных выборов в Германии вот эта либерально-глобалистская элита, она задрожала. Ну, а впереди выборы во Франции, где прорвется к власти суверенистка Марин Ле Пен. И на все это смотрят и другие страны. То есть вот эти либерально-глобалистские элиты, ориентированные на бюрократию Евросоюза, на Демпартию США, они пытаются за счет страха перед большой европейской войной, перед агрессией якобы, да, со стороны России, сплотить своих сторонников, может быть, даже использовать вот эти страшилки для ведения каких-то режимов чрезвычайной ситуации или там даже военного положения, чтобы отменить выборы, как их научил Зеленский. То есть это уже не просто агрессивная русофобская риторика, это и уже такое внутриполитическое дело самой Европы. Вот так я это рассматриваю.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
22: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
16: Продолжаем. И действительно, вот мосты, да, то, о чем говорили много лет, вымаливали, вот, пожалуйста, теперь работа идет, но тоже такая довольно гуманная, то есть в ноль не обрушивает, как какая-то все равно, да, возможно, функционирование гражданской жизни.
26: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
27: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
28: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
17: Я вот рекомендую такие заявления читать где-нибудь посреди трассы Р-280 Новороссия, по которой я ездил очень много в минувшую свою командировку, колесил там между Бердянском, Мелитополем, в сторону Геническая ездил. И я вот честно пытался вспомнить, я не вспомнил ни одного целого моста на этой трассе. Они все убиты, они все взорваны. Либо они таким коромыслом обрушились в речку, либо они все в в пробоинах, по ним невозможно ездить, и проезд, значит, организован там понизу, насыпь, сетка сверху, потому что украинским дроноводам очень удобно подлавливать фуры там, где они замедляют ход перед вот этой переправой, и там и долбят. И эту сетку каждый раз надо натягивать по новой, потому что она сгорает, когда там сгорает фура или наливняк, а их там до сих пор, к сожалению, жгут. Вот ни одного моста там целого я что-то не помню. Там вот такой эмоциональный пассаж Сибиги звучит особенно трогательно. Ну, как бы они почему-то не считают, что это жизненно важные артерии. Так-то, конечно, артерии. Вот, но лезвие, да, вскрывать вот эти артерии, не мы первые взяли. Вообще хронологию ударов по нашим, по российским мостам, мне кажется, даже в радийный формат не уместить. Для этого надо такой толстый справочник завести размером с советскую большую энциклопедию. Вот даже если самые громкие вспомнить, это два подрыва Крымского моста. Почему советник Зеленского Подоляк, говоря о том, что это законная цель, считает, что мы не можем точно так же сказать, что Южный мост – это законная цель в Киеве. Да, можно вспомнить удары, массированные удары в 23-м году по мосту Чангар, по мосту в районе Геническо, да, тогда били прям Storm Shadow по десятку, да, сразу. Можно вспомнить в 25-м году подрыв автомобильного моста в Брянской области, причем так, чтобы он упал на проходящий внизу поезд. Все помним этот теракт, удар, в результате которого погибло, если я не ошибаюсь, 7 человек, более сотни были ранены. И в ту же ночь был атакован железнодорожный мост в Курской области, который упал на проезжую часть. Он был над автобаном, упал вниз. Ну, и кто первый начал? Да? Почему теперь, значит, мы должны себя в чем-то ограничивать? Вот бумеранг вернулся. Украина всегда становится заложником вот этого принципа бумеранга. И вернулся он геранью. Первый удар пришелся по Южному мосту. Это мост, который был открыт в 90-м году, за год до того, как развалилась страна, которая его построила. Собственно, это был последний подарок Советского Союза Украине, и это вантовый мост, который держится за счет вот этих стальных растяжек, и, как говорят украинские эксперты, через него идет 90% всего трафика между левобережной и правобережной Украины. 90% – это гигантская сумма, то есть это остальные 10%, они размазываются по мостам, которые там находятся в Каневе, в Черкасске, в Запорожье, по которому тоже, кстати, прилетело на неделе 90% через один мост. Можете себе представить, какой объем военной логистики проходит по этой переправе. Причем Южный мост, он за годы самостийности был ушатан настолько, что он сегодня признан ограниченно работоспособным, а в 22-м году гражданским машинам даже выдавали пропуска, чтобы они по нему ездили. То есть в основном пропускали военный транспорт, который участвует в логистике. Это мост, с которого идет транспорт с запада, там, с Житомира, а в Житомир со Львова, да, соответственно, на Одессу там же идет трасса, вот они две ключевые уходят, М03 и М06, если не ошибаюсь, а в обратную сторону, в нашу, на восток, идут в сторону Изюма, Харькова, ну, соответственно, Славянска и Краматорска. И, конечно, это стратегическая переправа, и это мост, который нам обязательно надо выносить, чтобы вот выбить вот эти 90% украинской логистики. Северный мост, он постарше, поскромнее, он открыт был в 76-м году, тоже вантовый. Минобороны охарактеризовала его функционал как переброска войск и военных грузов, что тоже наверняка правда, ну, помимо там выполнения функций гражданских. Вот. Но нам важно, как он используется вооруженными силами Украины. Северный мост – это такая часть малой окружной, обход, по которому транзит идет, не ныряя в центр. Очевидно, что эти два моста выбраны, потому что, с одной стороны, это основа военного трафика, с другой стороны, уязвимая вантовая конструкция. Потому что если серьезно повредить вот эти вот натяжные тросы, которые держат основной пролет, соответственно, начнет закручиваться, ну, уже не будет пригодным к выполнению своих вот этих основных функций. Любопытно, что вот я отметил, что у нас теперь герани реактивные просто играючи дотягиваются до Киева, скорость до 500 км в час, боевая часть до 50 килограммов. На Украине уже ходят легенды о новом типе боеприпасов, как они говорят, кумулятивно режущие, основной заряд там 40 килограмм, плюс 4 модуля, которые созданы для, как они говорят, перерезания металлических конструкций кумулятивной струей. И, в принципе, по тем кадрам, которые оттуда поступают, похоже на то, что вот они призваны не взрывать, а резать. Сначала испытали это на вышках ЛЭП, и довольно успешно под Киевом они рухнули, как подкошенные. Вот теперь перешли к мостам. Вторая изюминка – это те самые пресловутые усы, которые разглядели на фотографиях на носу, этих гераней новых. Я думаю, это все-таки некий инициатор взрыва, некий детонатор, чтобы он инициировал детонацию именно в момент встречи с целью, условно говоря, вот с этими вантовыми конструкциями, чтобы дрон не пролетел сквозь них и не взорвался позже необходимого, а взорвался прямо на этих вантовых конструкциях. Мы видим, что по вантам прилетело, пока не критично, но, видимо, идет анализ этой работы, что там надо подправить, что там надо сделать так, чтобы еще более эффективно эти поражения происходили. Плюс еще ударили по полотну на Северном мосту, здоровенная дырка, ее, конечно, заделали, но мост при этом вставал. Но, в принципе, если регулярно делать эти дырки у ремонтников, возникнет желание бежать скорее в ТЦК, а не на ремонт этого моста. Лучше уж поеду куда-нибудь под Красный Лиман, чем на Южный или Северный мост. Это тоже тактика, которую нам противник продемонстрировал в 22-м году, когда я сам это видел прекрасно, когда на Антоновском мосту в Херсоне было порядка 140 с лишним попаданий от Хаймарса, и все равно мост устоял. Ездить по нему было невозможно, перевели все снабжение и группировки, и города гражданского на понтоны и на паромные переправы. Но теперь еще, что важно, я отметил и по технической части, мы снимаем в Киеве, как будто у нас там свой спутник отдельно от Киева летит, то есть у нас прекрасный есть объективный контроль, который идет все с тех же гераней, которые потом влетают в эту цель. Технический уровень постепенно растет, соответственно, растут и наши возможности по нанесению ударов по стратегической инфраструктуре противника.
0: Да там еще и граждане выкладывают все довольно активно, что подтверждает этот самый объективный контроль с мостами, конечно, картинки со всех ракурсов есть всего и вся. Продолжим после новостей.
28: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
28: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. *125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
28: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты молодежки Народного фронта Псковской области оказали помощь семье участника СВО, проживающей в Великих Луках. Пока мужчина находится на передовой, его родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь с заготовкой дров для отопления дома. Ребята приехали к семье, раскололи дрова и сложили их на хранение. 8 октября в центре движения первых Великих Лук прошла конференция местного отделения. Участники подвели итоги работы и наметили планы на четвертый квартал года. Кроме этого, избрали делегатов на региональную конференцию движения первых, которая пройдет в Пскове. После официальной части ребята сразились в интеллектуальной игре на знании основных направлений работы детской общественной организации. В медицинском колледже отметили 10-ю годовщину открытия памятного знака «Подвиг милосердия». Торжественный митинг открыл директор колледжа, инициатор установки и автор проекта памятного знака Александр Шулаев. Почетный гость, депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, призвал укреплять связь поколений и хранить память о подвиге медиков. Участие в митинге приняли Вячеслав Сизов, внук Марии Сизовой, ветерана Великой Отечественной войны, выпускница Великолукской фельдшерско-акушерской школы 41-го года, а также Виктор Коновалов, заслуженный врач РСФСР, который открывал памятный знак в 2016 году.
28: О валютах.
4: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
28: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.

этим переправам. Во-вторых, как мы в первой части сказали, началось прозрение отдельных террористов, экстремистов, отъявленных ястребов, ну, которые уже выступают за некие переговоры. Начались вот эти гражданские выступления на Майдане и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть это такой параллельный эффект, который влияет на мозги и на самоощущение вообще украинцев в этой войне. И не зря, наверное, наше Министерство обороны, когда говорила, что усилит удары по Киеву, всю вину за эти удары возложила на Зеленского. Зеленский же тоже тут чуть не расплакался на минувшей неделе, сказал, что мы не такие люди, мы, по крайней мере, люди, мы не будем бить по гражданским объектам, вот, но мы вот в ответ на российские удары будем усиливать наши удары по нефтеперерабатывающим российским заводам. И тут просто хочется разрыдаться, какой гуманизм, если бы вот как раз предыдущий месяц я не провел в Донбассе и на Запорожье, и последние пару дней в Белгороде, да, вот российская Минобороны, кстати, тоже упоминает Белгород, где на этой неделе в ходе серьезных ударов погибли люди, были ранены, да, и там девичью память Зеленского немножко освежают, что ракеты и дроны били по избирательным участкам, например, на выборах в Госдуму. 1600 дронов они запустили по Москве, по московскому региону, чтобы сорвать выборы в Госдуму. А как атаковать Петербургский экономический форум, да, который пытались сорвать. Ну и вообще я регулярно в командировках бываю в белгородских, в донецких, в курских дворах после прилетов. Это вообще-то гражданские объекты. Видимо, Зеленский не считает людей, которые там живут, за людей вообще, да, и не считает за гражданский объект какие-нибудь склады маркетплейсов, общежитие студентов, целые города, такие как Олешки, да, которые они сейчас фактически устроили блокаду, взяв жителей в воздушное округление. Вот какие они при этом люди? Давайте немножко отмотаем назад, посмотрим, что у нас летом творилось. А у нас чуть ли не каждую ночь вообще-то жглись НПЗ, нефтебазы, танкеры, зерновозы. Да? Сам Зеленский хвастался, что он возвращает войну на Украину. Подоляк, его советник, говорил, что аполитичное русское большинство должно почувствовать на себе войну. Вот мы долго терпели. В конце августа Минобороны как раз и объявила о подготовке массированных ударов по украинской энергетике. И вдруг Киев начал запрашивать какие-то энергетические перемирия, что-то там, сворачивать войну исключительно до земли. Ну, что случилось с 40-дневным планом Зеленского по принуждению России к миру? Ну, что, как-то он пошел не так. Вот. Поэтому будем смотреть, что животворящая герань может еще наделать. И, повторюсь, оба моста, которые были атакованы, и еще и третий мост в Запорожье был атакован, там тоже пробоина в полотне. А сейчас, кстати, перед нашим эфиром был выложен объективный контроль ударов авиабомбами по мосту в Запорожье. Там не все пришли в цель, и критических повреждений нет, но тем не менее. И мостов-то еще много, на самом деле. Только в Киеве их 9, но, правда, из 9, из автомобильных, только Дарницкий мост официально работает без ограничений. Мост Патона 53-го года, первый в мире цельносварной мост, такое советское чудо, да, после недавнего обследования получил вердикт «остаточный ресурс 0 лет», это прямая цитата. На мосту метро, это 65-й год постройки, сейчас идут противоаварийные работы, это не из-за ударов, это вот годы самостийности, 30 лет самостийности, вот так вот сказались на тяжелом имперском советском наследии, которого мы сейчас и лишаем Украины, чтобы они сильно сами не мучились. Да? Есть, значит, южные и северные мосты, которые ограниченно работоспособные, то есть там все время, это еще до ударов, все время там какая-нибудь полоса закрыта на ремонт, идет по одной полосе, а сейчас, когда останавливаются, еще и вот это дает нагрузку на
трафик. Есть Подольск-Воскресенский мост, открыли недавно, но он более-менее действует. Ну и плюс железнодорожные Дарницкий и Петровский. Ниже по течению есть мосты в Каневе, в Черкасах, Кременчуг, Каменское, Днепропетровск, Запорожье. В общей сложности, я боюсь ошибиться, но что-то около 30.

0: переправ, там и вантовые есть с тросами, и бетонные, да, железобетонные, которые сложно свалить. Но, повторюсь, по оценкам украинских экспертов транспортных, 90% логистики шло именно через Южный мост, который мы сейчас и пытаемся свалить. Вот остальные мосты, я подозреваю, что они просто не выдержат такой нагрузки. Ну, и в советское время-то строили, наверное, под другую нагрузку. Не было столько автомобилей, не было такого грузопотока. Но, тем не менее, строили все-таки с учетом возможной войны, да, с расчетом на ракетно-бомбовые удары. Поэтому, конечно, полностью вот просто свалить их в Днепр, ну, это крайне тяжело. Но сделать так, чтобы по ним перестали ездить, как украинцы сделали с Антоновским мостом, я думаю, надо, можно, и сейчас мы все-таки пробуем это делать, и видно, что это работа такая системная. Что еще важно? Важно то, что мосты и вообще связь логистическая всей страны – это один из столпов государственности, какого-то территориального образования, да, снабжение, беспрерывная связь, железнодорожная, авиационная и прочее, какая угодно – это один из столпов государственности. И мы, заметьте, постепенно из Украины выпиваем вот эти признаки государственности. Мы выбили у них промышленность, металлургии сейчас нет. Они жалуются, что за последний месяц они не выплавили ни одной тонны стали впервые за 100 лет. Мы выбили им море. По морю сейчас грузопоток практически не идет. Да, а что пытается идти, то тонет, невзирая на то. Это нейтральные воды, украинские воды. Мы переступили эту красную линию, как бы, и не оглядываемся больше на то, что кто там скажет по поводу тех мер, которые мы выбираем. Мы практически лишили их железной дороги. Вот на неделе глава аграрного министерства, не знаю, почему, ну, знаю, почему аграрного министерства, он говорит, что у нас теперь дефицит локомотивов. Почему аграрник говорит? Потому что им не на чем теперь вывозить зерно. Соответственно, мы выбили еще один признак государственности. Это сельское хозяйство, да, которое давало какую-никакую экспортную выручку на Украине. И сейчас мы выбиваем логистику, мы выбиваем сообщение между Западом и Востоком. Это тоже важно. И это важно как с военной точки зрения, так и с точки зрения внутреннего мироощущения простого украинца, который понимает, блин, вот мы начали им ВБ и Озон выносить, и что в итоге мы получили? Вот Зеленский объявил там 40 дней, а в итоге получаем мы, да, и летит, ну, гражданские, конечно, тоже от этого страдают. Но
1: связь еще, да?
0: Связь, да, пожалуйста, у них там начинают сбоить все эти удобные сервисы типа ДИ, да, типа наших госуслуг, а как бы, ну, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, вот. Но это тоже и на военной связи тоже отражается, хотя у военных, конечно, ну, запаса прочности побольше по связи, учитывая, что еще и Starlink есть, безусловно. Поэтому как бы это, ну, такой новый поворот. То есть одновременно с наступлением на линии боевого соприкосновения мы расшатываем всю государственную основу Украины. А это в любом случае накопительный эффект какой-то даст. Уже виден протестный потенциал. У них он и так есть там с анти-ТЦКшными этими выступлениями, которые подавляют в зародыше с этим Майданом мира. Но любой как бы народный протест, чтобы он вылился во что-то больше, он должен быть управляемым. Здесь нет управляемости. Да? Здесь какие-то такие вспышки эмоциональные, а управляемой руки нет. Любой протест, вот я на многих работал в цветных революциях и на постсоветском пространстве, и там, условно говоря, во время арабской весны на Ближнем Востоке. Любой протест всегда перехватывается какой-то более организованной и, как правило, более радикальной силой, и тогда уже начинаются какие-то процессы, да, а мы же понимаем, что внутри страны, внутри Украины, ну, нет какого-то консенсуса, да, нет какого-то политического согласия. Есть консенсус по поводу войны, есть консенсус по поводу антироссийских настроений, то есть пророссийских или антивоенных сил там нет, которые могли бы этот протест перехватить, вот, но там, условно, конфликт элит там, безусловно, существует. И между Зеленским и даже Кличко, и между Зеленским и террористом-экстремистом Порошенко. Вполне такие люди, которые на волне каких-то народных выступлений могли бы перехватить этот протест. А уж выступления этих террористов Гончаренко, они прямо пока указывают на какую-то такую уши, торчащие из Европы, потому что что Гончаренко, что Скороход – это главные грантоеды на Украине, которые отрабатывают финансирование западное. То есть это, опять же, еще и выражение некоторых настроений на европейском континенте, хотя там, конечно, больше превалирует милитаризм.
1: Спасибо, Александр Коц здесь.
0: Всем пока.
2: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
3: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
7: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Дыня – это огурец.
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарством де юре, но влияет на нас самым прямым образом. Смотрите, человек состоит на 75% из воды. Каждый день мы эту воду теряем. Эту потерю, хотите вы этого, не хотите, нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И именно из-за этого, друзья, мы болеем и стареем. Поэтому нам нужно налаживать питьевой режим. Еще Авиценна говорил: старость не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное, и современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тут ключевое слово «правильное», то есть похожее на воду в нашем организме, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И я сейчас объясню, что же такое правильная вода в этом эфире. Но для начала хочу вспомнить, что на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они заметили. Людям, которым они делали капилляроскопию, видели, у которых видели отличные капилляры, говорили им об этом. Они говорят, а мы пьем воду из ионизатора «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов, друзья. Так вот, я хочу в связи с этим еще и познакомить вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. Как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Вот сделали ей капилляроскопию по ногтевому ложу, она проверяется, это состояние наших капилляров. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, как капилляры были как обрубки, кровь в них не двигалась. Он назначил ей терапию, которую назначают при ее диагнозах, но добавил рекомендацию, чтобы она пила воду ионизированную, наладила питьевой режим с такой водой. Через несколько недель, когда сделали повторно капилляроскопию, Ольга говорит, она плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, кровь побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть, кстати, научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что молекулярный водород, а, кстати, молекулярный водород появляется после ионизации в воде, благодаря этому вода и становится антиоксидантом, в том числе, потому что в ней еще и появляются электроны, отрицательно заряженные частицы. То есть это свидетельствует о том, что вода восстановитель. К сожалению, эти восстановительные свойства вода долго не может сохранять, поэтому ее нужно готовить, для этого и существует ионизатор. Но вернемся к исследованию. Смотрите, в журнале, повторюсь, «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, поэтому я напомню, что именно оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. То есть неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, налаживаете с ней питьевой режим, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Это не магия, это биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире, и в нашей стране в том числе. И я за более чем 10-летний опыт уже, да, 12 лет я погружен в эту тему ионизированной воды. Я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований, а вот положительных встречаю на каждом шагу их огромное количество и отзывы, и результаты исследований. И вот касательно научной базы, хочу еще одно исследование привести. И вообще исследований более 2000 уже приближается к трем тысячам, да, касательно научной базы. Исследование, проведенное, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, в этом случае была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. Что важно, они получали все одинаковую терапию, то есть ее не отменяли, но их разделили на две группы, чтобы одной пить обычную воду, а другая группа пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Вот чем больше я изучаю эту тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи, друзья. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой, либо ионизированной водородной водой, кстати, ионизатор воды, который сегодня идет по особой цене, он готовит и ту, и другую воду, а еще и третью, и кислотную, да? Так вот, когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, которая похожа на воду в нашем организме, такая вода усваивается и приносит пользу вся, что выпили, друзья, потому что она обладает антиоксидантными свойствами, она похожа на воду в нашем организме, ее требует организм, требует каждая клеточка. И здесь я хочу сделать важный акцент. Мы производитель, я являюсь представителем завода-производителя ООО «Фабрика здоровья», российский производитель, торговая марка «Аквалайф». Сегодня для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня, друзья, вы получаете ионизатор воды, который стоит вообще, его цена на сайте aqualife.club 39 тысяч рублей, да, вы его сегодня получаете с 25% скидкой, то есть экономите 10 тысяч рублей и покупаете по цене 29 тысяч рублей. Но, к сожалению, предупреждаю, что это один день, сегодня до 19.00. Комплектующие к этому прибору тоже заканчиваются уже. Уже много что поменялось, да, цены вы сами увидите на сайте, они выросли, но для «Комсомольской правды» еще мы держим какие-то цены и даем самые низкие, да, какие можем, потому что мы уже более 10 лет сотрудничаем с «Комсомольской правдой», всегда хотим, чтобы слушатели ее получали самое выгодное, самое эксклюзивное, скажем так, предложение. Поэтому я также вынужден предупредить, что это последний день акции, поэтому действует это предложение до 19.00, потому что наш колл-центр работает именно до этого времени, поэтому звоните. Номер телефона 8 800 505 0855 для ваших заказов, для ваших консультаций, он един. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который в коде 499, там разные номера могут быть, да, там я их все не запомню. Так вот, но главное, что у всех этих номеров одинаковая маркировка, это по закону мы их делаем, да, для того, чтобы вам было удобно понимать, что звоним именно вы, вам перезваниваем. Там будет надпись на телефоне «Фабрика здоровья». Мы маркированы именно так, потому что наше название юридическое именно такое. «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайт». Поэтому поднимайте трубку, это мы вам звоним. Звоните по бесплатному номеру телефона 8 800 505 0855, не дозванивайтесь, если, то мы перезваниваем с городского номера. Но если дозваниваетесь сразу, вам ответит наш оператор, примет заказ, ответит на вопросы. Такое тоже часто случается, потому что у нас достаточно много их, но и ваших звонков немало. Поэтому успевайте, до 19.00 есть еще немного времени. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Пару слов о тестовом периоде, 90 дней – это время, которое это ваша безопасность. Это то время, когда вы можете пользоваться прибором для себя и получать свой собственный опыт. То есть проверять мои слова на практике. Мы не заставляем вас поверить сейчас, во время эфира, моим словам, исследованиям, отзывам, да. Просто проверьте на собственном опыте. Да? Мы хотим, чтобы вам действительно, у вас было действительно хорошее сообщение в это тревожное время, чтобы вы действительно по-настоящему хорошая новость прозвучала. Я твердо говорю, что рисков ноль. Попробуйте, получите свой собственный опыт. Это инвестиция в собственное здоровье. Если вы находитесь в поиске подарка, то это также прекрасный подарок. Так что звоните, друзья. Ионизатор воды «Аквалайф» по максимально низкой цене. Премиум-класса, который готовит щелочную кислотную водородную воду с голосовым помощником, 7 степеней защиты, никуда не встраивается, максимально удобный, надежный и, конечно, стильный. Друзья, поместится в любом интерьере и очень будет хорошо выглядеть, смотреться на кухне. Звоните, успевайте до 19.00, приобретайте по максимально выгодной цене. 8 800 505 0855 и успейте заказать еще и медицинский прибор, который называется NeuroDense PKM. Это аппарат, который тоже себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Он... Что за такое нейроденс? Нейроденс – это технология, нейродинамическая электростимуляция. Это она, благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического и офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применение этой технологии как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ, друзья. И вот этот прибор, он размером с электробритву, работает от батареек, да, надолго хватает их, и там есть уже есть программы, которые вы просто выбираете нужную, и он нужную частоту тока включает, там даже на экран есть цветной, на котором вы видите, куда нужно воздействовать, прикладывать прибор, и воздействуете нужное количество времени. Там и таймер сам засекается, сам отключается, все есть... Все очень удобно. Нет ограничений по возрасту. Есть такие программы, как аллергия, боль, вздутие, вегетососудистая дистония, гинекологические проблемы, гипертония, гипотония, голова, горло, диарея, ЖКТ, боль, запор, кашель, мышцы, насморк, потенция, простатит, почка, почки, спина, суставы, тошнота, травма, удушье и многое-многое, друзья, другое. То есть все подробности в инструкции и по номеру телефона 8 800 505 0855. Сегодня вы его приобретаете со скидкой 3000 рублей. Цена его 11 900. Успеете. Звоните 8 800 505 0855. Можете два прибора приобрести вместе с NeuroDense Axon Mini его братом, да? Но все подробности не успеваю рассказать. Звоните 8 800 505 0855. Успеете заказать ионизатор по максимально низкой цене. Это последний день акции. И будьте здоровы.
2: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Реклама. Комсомольская
12: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
15: Возрастное ограничение 16+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
19: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
22: О важном.
21: Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия. Если бы было наоборот, он бы был расположен к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. А между тем, миллиардер Илон Маск заявил, что Украине нужен новый глава государства. По мнению бизнесмена, Владимир Зеленский зашел слишком далеко. Ранее Дональд Трамп вновь обвинил Зеленского в нежелании заключать мирные соглашения и заявил, что Россия, напротив, хочет сделки. Глава Белого дома также отметил, что Владимир Путин заинтересован в урегулировании и положительно оценил возвращение российской нефти на мировой рынок.
23: Про визы.
21: Еврокомиссия подготовит предложение по ужесточению правил выдачи туристических виз гражданам России. Об этом пишет издание «Политико». О таких планах заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стремер. По его словам, эти меры необходимы для обеспечения безопасности Евросоюза. Дополнительные детали планируемых ограничений пока не приводят. Ранее премьер-министр Финляндии Петери Орпо заявил, что странам Евросоюза следует прекратить выдачу туристических виз россиянам. 3 сентября сообщалось, что лидеры ЕС обсудят запрет на выдачу виз гражданам России на саммите 15-16 октября.
24: О спорте.
21: Руководство Воронежского футбольного клуба «Факел» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Олегом Василенко. Об этом сообщил спортивный директор клуба Руслан Пименов. 10 октября «Факел» разгромно проиграл московскому «Локомотиву» 0-5 и повторил антирекорд по продолжительности серии без побед в чемпионате России. Она длится 28 игр. Магнитная буря на Земле завершилась. По данным геофизиков, она была зафиксирована вечером в субботу и достигла уровня G3. Степень возмущенности магнитного поля нашей планеты, которая измеряется по шкале из 5 показателей, сейчас находится на отметке Штиль, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, магнитосфера Земли находится в зеленой зоне уже около 6 часов. Ранее сообщалось, что возмущение магнитного поля планеты могут сохраняться еще сутки. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 90 копеек, евро – 94,97, курс юаня – 12 рублей и 67 копеек. О погоде в эти минуты в российской столице 15 градусов со знаком «плюс», местами возможны небольшие осадки. В Санкт-Петербурге в эти минуты 11 градусов выше нуля, небольшой дождь. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.

0: У микрофона Владимир Варсобин. Ну, вы, я так понимаю, представляете, что у нас в гостях в студии человек, который... Ну, даже представлять не надо, потому что вы слышали это. Я всегда с собой беру видеокамеру. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым, на передаче которого, честно говоря, и вырос и я. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
1: Здравствуйте, Володя.
0: Вас можно назвать первым видеоблогером страны?
1: Нет. Нет.
0: Ну как?
1: Потому что тогда, когда мы начинали интернет, еще не было. Откуда видеоблогер-то может появиться?
0: Телевизионный видеоблогер. Я понимаю, что тогда этих слов не было.
1: Не было этих слов и не было этого понятия. Было понятие телеведущий, было понятие продюсер, было понятие режиссер. А видеоблогер не было такого понятия. Ну как, мы работали на государственном телеканале.
0: Сам себе режиссер. Это была очень шикарная и очень популярная телевизионная программа, которая пережила очень многие программы. Она, по-моему, где-то до 17-го, до 18-го...
1: 27 лет.
0: 27 лет она
1: существовала. С 92-го по... 19-й.
0: И она публиковала видеоролики, вот кто присылал из телезрителей самые смешные свои вот впечатления, ролики, их сейчас бы назвать действительно видеоблогом. Вот в рефрене звучит вот в этом вашем... Как это назвать, кстати?
1: Ну, песня.
0: Песня.
1: Конечно.
0: Звучит как песня. А у каждого... Я всегда с собой беру видеокамеру. Сейчас это время настало. У всех... в руках видеокамеры, все что-то снимают. Вот вы, во-первых, представляли себе, что такой мир случится, когда действительно у каждого будет в руках видеокамера, и как вам этот мир вам?
1: Когда мы начинали, видеокамер в стране еще не было вообще. Ну, были там у самых богатых, там у детей дипломатов, не знаю, у каких-то там людей, у которых были деньги, которые могли себе позволить выехать за границу, у них были видеокамеры. Большие, такие Panasonic M3000, я помню, были, Hitachi были камеры. Но это были камеры у очень богатых людей. А так видеокамер в стране еще не было никаких. Они были размером такого, как бы почти бетакамы, кто помнит, что такое.
0: На пленке еще, наверное, да? Или нет, или видео все-таки?
1: Ну, нет, видео,
0: цифровые,
1: не кино, нет, не цифровые, они были аналоговые, магнитные пленки. Пленки были магнитные. И мы, первый материал, который мы принимали от людей, это было кино. Любительское кино. 8 миллиметров пленка была, 8 супер было. Иногда богатые присылали 16 миллиметров, но это очень редко уже. Потому что на 16 миллиметров уже снималось документальное кино. 35 миллиметров это было художественное кино. 16 миллиметров в основном использовалось для документального кино. А 8 и 8 супер это были кинопленки для любителей. У меня у папы была маленькая кинокамера. И как раз тоже сохранились где-то на чердаке. В доме лежат эти пленки уже рассыпались. 8 миллиметров, которые папа там снимал в больших количествах. Я потом это перегнал на VHS. VHS тоже посыпалось. Ну, в общем, короче, архив, видеоархив такой пропал. А видеокамеры в стране стали появляться гораздо позже. И поэтому самые первые выпуски, они были основаны на американском материале, который мы покупали у американцев.
0: И выдавали их за творчество наших.
1: Нет, мы говорили, что это вот там все. А там видно же по картинке, что это
0: американская жизнь.
1: Что это не Россия, да. Просто мы это все озвучили. У американцев есть, я не знаю, сейчас она существует или нет, но была программа America's Funniest Home Video, которую вел Боб Сагет. И, собственно, наша программа, она, по идее, она как бы вот похожа на программу американскую. Но у нас с американцами была договоренность, что они не лезут в наше производство и ничего нам не навязывают, какие-то свои форматы, идеи и все остальное. Мы делаем все сами. Мы используем только идею домашнего кино и домашнего видео. Но за это, чтобы конфликтов не было, мы покупали у них материал. То есть мы платили деньги за конкретные сюжеты. Им это было выгодно, они получали живые деньги. Нам это было выгодно, потому что нам не хватало материала нашего отечественного, чтобы делать полноценную программу, которая могла бы выходить раз в неделю. Потому что мы сначала делали программу, она выходила раз в месяц. Ну, раз в месяц мы как-то набирали этот киноматериал. Не видео, еще раз подчеркиваю, киноматериал. Люди присылали свое это кино. И мы тогда, кстати, все отсылали обратно, потому что кино – это же не видео, уж не откопируешь. Поэтому первые годы существования программы весь материал отсылался обратно тем, кто его присылал. И у нас был человек-редактор, который там на почте от него сходили с ума. Сначала он приезжал, забирал полгрузовика, значит, материала, а потом точно так же полгрузовика ЧВК материал, привозил обратно рассылать по всей стране. И там сотрудники почты просто вешались от него. Вот. И, соответственно, когда программа стала выходить раз в неделю, материала стало не хватать, и нам было выгодно покупать американский материал, потому что мы заполняли формат, потому что нашего отечественного материала не хватало. Потом люди привыкли, что есть такая программа, что в нее можно посылать свое кино и свое видео. Они стали это делать уже активнее гораздо. Уже стали появляться у людей чаще видеокамеры. Страна уже стала выезжать в Турцию, там, в Италию, в Испанию. Уже люди поехали, стали покупать камеры. Не только отдыхать на пляже, но уже как бы стали снимать. Они уже часто начали снимать уже конкретно для нашей программы. Потому что, находясь в Турции, ну как не снять, чтобы потом не прислать нам?
0: Хочешь, конечно, спросить, что из неизданного вам, конечно, запомнилось?
1: Но... Не из присланного даже запомнилось. Это историю, которую я всегда рассказываю. Наверное, многие, может быть, ее знают. Когда звонок в редакции, я беру трубку, ну, потому что как, ну, я руководитель программы, поэтому я отвечаю на звонки. Секретаря у меня никакого не было. И это... Здравствуйте, это сам режиссер? Да. Это вас беспокоит студия «Криминформ». У нас тут для вас смешная расчлененочка имеется. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Домашнюю порнуху пытались присылать какую-то там. Ну, не порнуху, там, а эротику какую-то. Так что это вот из неизданного, а где-то даже из неполученного.
0: Ну, это вы наблюдали жизнь страны, вот, вот именно с самой земли, то есть не отредактированное, то, что действительно люди хотели с вами поделиться и так далее. Вот я все возвращаюсь к своему вопросу. Вот сейчас... Когда люди снимают, выставляют это в блогах, это вот интернет кишит это, этими видео, многие ворчат, что люди из этих картинок перестали читать, они стали деградировать. Вот как вы к этому, во-первых, относитесь, вот к этим, вот этому скрипению, ворчанию? И как вам это, опять-таки, повторюсь, этот мир, где даже буквы найти сложнее, чем видео?
1: Ну, не то чтобы перестали читать. Те, кто любил читать, они продолжают читать. Просто это часто электронные книги или это прям онлайн, в сети что-то читают. Я читаю. Потом мы читаем много информации, мы же ее тоже читаем, мы ее поглощаем. Почему в Советском Союзе люди читали больше? Ну, потому что все равно был информационный голод, и книги, они просто утоляли этот голод. Потому что человек все равно существо любопытное. Ему все время надо что-то познавать. Будь то художественная литература, будь то новости, будь то еще какая-либо информация, но человек не... необходима информация постоянно. Он без информации жить не может. Даже «Пятница», находясь на острове, все время находил какую-то информацию. Для... Не «Пятница», а «Робинзон Крузо». Да? «Робинзон Крузо», да. Он тоже же находил себе постоянно какую-то информацию. А когда у него еще появился собеседник, так вообще. Ну, потому что человек – любопытное существо. Он должен постоянно поглощать определенное количество информации. Поэтому, да, читать стали меньше, но информированность от этого меньше не стала. Но те, кто любил читать, те и продолжают читать. У меня вот мой канал, который можно найти практически на всех платформах, которые есть.
0: «Время читать» с Алексеем Лысенковым.
1: Да, «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Я просто вслух читаю книги. И достаточно приличная аудитория, люди слушают, смотрят, потому что это видеоконтент. То есть я не аудиоканал, это видеоканал, и я читаю там рассказы и классику, и современные, и зарубежных авторов, и российских, и русских, там, и Антон Павлович Чехов, может быть, и Аверченко, может быть, и современный, там, Михалков какой-нибудь, может быть, все что угодно. Попался интересный рассказ, я его читаю. И мы это вот с женой этот канал делаем, и люди смотрят, благодарят.
0: Это не превращается в такую компенсацию за вашу вот, такую, ну, триумфальную видеопрограмму, которая действительно была одной из самых ярких?
1: Нет, наверное, это больше другая компенсация. Я же закончил театральный институт и по специальности актер драмтеатра, кино и эстрады. И поскольку я в театре отработал, по-моему, всего-навсего года три после окончания института, я сейчас уже, честно говоря, толком не помню, в двух театрах я работал, имени Рубена Симонова и в Новом театре имени Львова, вот не имени, а под руководством Львова Анохина. Вот. А потом все, я ушел в телевизор.
0: Как это получилось, что вы оказались в этой программе, вообще как вы оказались на телевидении?
1: Ну, была продюсерская компания, которая называлась «Video International». Они снимали много рекламы. Я в этой рекламе много снимался. Сначала они делали это для КВН, а потом это стало расширяться, и они начали делать уже рекламу вообще для российского телевидения. И я там очень много снимался, и когда они решили делать проект под названием «Сам себе режиссер», то им лень было там какой-то кастинг устраивать, еще что-то. Сказали, ну, Лысенков у нас есть, давайте его и поставим ведущим. Поставили ведущим, через месяц мне сказали, слушай, нам некогда этим проектом заниматься, или через два месяца, я точно не помню. Сказали, нам некогда этим проектом заниматься, потому что у нас тут рекламные контракты, и вот этой фигней всей мы не будем заниматься. Если хочешь, бери программу и тащи сам. Ну, я ее взял на себя как продюсер, как руководитель, и все, и потащил эту программу
0: 27 лет. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Прервемся на пару минут и вернемся обязательно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, с нами сам себе режиссер Алексей Николаевич Лысенков, знаменитый телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Ну, те, кто пережил 90-е. Вот слово «пережил», кстати, не очень хорошее.
1: Тоже, мне не нравится.
0: Вот сейчас об этом и поговорим. И про 90-е, и про телевидение. Хочу начать с телевидения. Вы пришли на телевидение вот в начале, вот когда уже перестройка закончилась, когда вот это...
1: Нет.
0: Нет еще?
1: Нет.
0: То я
1: пришел
0: во время
1: на телевидение в 85-м году в программу «Веселые ребята» Андрея Кнышева.
0: Извините.
1: Так что да,
0: Вы начали с самого начала.
1: Я начал с советского телевидения.
0: Что, вот если так сказать сразу, вот что из того, что было в 90-х, вот в те, по крайней мере, обозримые времена для нас, вот почему вы скучаете в телевидении профессионально? Чего нет сейчас? Ну, что было, было тогда там?
1: Давайте тогда действительно начнем от печки. В советском телевидении все было абсолютно регламентировано. Даже то, как работала программа телепередач. То есть в 23:00 телевидение заканчивало свою работу. А учебный канал начинал работу, по-моему, в 16:00, а заканчивал ее тоже, там, по-моему, в 21:00. И было два канала. Останкино и второй канал. Так это называлось. И все было регламентировано точно, абсолютно. Были абсолютно точные, выверенные там тайм-слоты, когда выходит программа «Время», когда идет сериал, когда идет кино, когда идут учебные программы, какие учебные программы, с чего начинается утро и так далее. В 90-е ситуация изменилась, потому что вот этот советский регламент, он ушел, и дикторы ушли. Вместо дикторов появились ведущие. И вдруг оказалось, что ведущие могут быть даже в очках. Угу. Потому что так-то...
0: А раньше нельзя было?
1: Ну, можно было, но только уже совсем большим, прям вот большим ведущим. Диктором можно было быть в очках.
0: Кирилл,
1: да. Кстати, Кириллов-то очки, по-моему, если не носил, между прочим. Да, если я правильно помню. Вот. Шатилова, по-моему, в очках была... Еще кто-то был в очков, а вот Кириллова я... А, нет, был, да, он к концу уже, к концу он уже был в очках, да, точно-точно, правильно. Вот, и вдруг открылись форточки все, и окна все открылись, и делайте, ну вот делайте. И чем для меня интересна была пора 90-х годов на телевидении, тем, что мы изобретали велосипед. Еще западные форматы до нас не дошли, ну, как бы именно лицензированные, а мы все как бы делали сами на коленке и многое придумывали. И если сегодня запустить новый формат, он должен быть четко математически выверен, и либо это лицензия там, или украденный, неважно, какой-то формат, который уже существует и доказал свою рентабельность, свою популярность у зрителя, то тогда... Мы хватались за все подряд. Более того, много сами изобретали. Что-то получалось, что-то не получалось. Но была абсолютная свобода творчества, чего сегодня нет. Сегодня на телевидении математика. А тогда был такой полет свободных художников. Поэтому многое не получалось. Причем иногда было очень странно, что какие-то форматы, которые тебе казалось, ну вот этот формат, мы его готовили полгода, вот он выстрелит. А он пшикал. И наоборот, то, что делалось на коленке за 15 минут, вдруг стреляло со страшной силой. Например, сам себе режиссер, потому что в него никто не верил. Ну, что за фигня? Ну, что мы будем показывать? Домашнее кино. Ну, правда, ну, какие-то там дети на горшках, невесты, которых храняет жених. Ну, какая-то фигня. Ну, кому это надо? Есть профессиональное телевидение, а любительское пусть у любителей остается. Ну, дома... Простыню повесьте и смотрите там. Не надо на весь Советский Союз, позже на Россию. Нет, 92-й – это уже Россия, да. Уже не Советский Союз. Вот. И, собственно, вот прелесть была именно вот в этом, когда ты не понимал, что у тебя получится, что не получится, а как будет, а чтобы нового еще придумать, а чтобы еще скреативить. Мы же устраивали целые мозговые штурмы. Причем в основном это делали по выходным, набирали там закуски, напитки, садились в редакторской и мозговали. Мы устраивали штурмы, мозговые штурмы, придумывая не только озвучку для сюжетов, но и новые форматы. Так появилась программа «Слабо», так появился тележурнал «Носток» появился с рубриками там «Перископ», «Обратная сторона звезды» и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы... придумывали новые форматы, мы придумывали новые, мы искали новые формы телевидения для того, чтобы достучаться до зрителя, чтобы быть ему интересным.
0: Получалось же?
1: Получалось, почему нет? Не всегда, не всегда, что-то проваливалось.
0: Я понимаю, как в любом творчестве что-то
1: уходит. Вот, кстати, как пример, когда мы рубрику «Слабо» вывели в отдельный телевизионный проект, мы снимали в огромной студии на Мосфильме, «Тысячник» у нас была студия с высоким... Мы сделали офигительную декорацию. Дорогую, безумно. Даже не я стал ведущим. Мы взяли специально там одного актера, который у нас снимался до этого в рубрике «Перископ». То есть это съемки скрытой камерой. Candid камера такая. Вот. Он у нас там был одним из любимых наших актеров, который у нас там снимался. Провокатор.
0: А, провокатор.
1: Провокатор, да. И он стал ведущим программы «Слабо». И она не пошла. Хотя, казалось бы, вот она как рубрика в программе «Сам себе режиссер», она отлично пошла, а как отдельный проект она не пошла. Вот, хотя потом, по-моему, на Первом канале появился проект, как он назывался, я не помню, ну, в общем, что-то похожее на «Слабо», тоже вот невероятное умение людей, не помню, как назывался формат, у них это пошло. Но тоже, кстати, недолго, года полтора, по-моему, они прожили.
0: Сейчас вам этого не хватает.
1: Не хватает?
0: Сейчас вам этого не хватает. Вот этого творчества, вот этого...
1: Да нет, сейчас мне всего хватает. Сейчас бы мне уже на пенсию.
0: Не, ну я не в этом смысле. Мы же говорим не о ваших... Мы поговорим о ваших планах творческих. Мы говорим сейчас о телевидении. Ему вот этого не хватает. И как же сейчас новые программы придумываются?
1: Нет, сейчас все абсолютно грамотно идет. Сейчас все просчитывается. Сегодня продюсерское телевидение. Я считаю, что это абсолютно правильно. Потому что, прежде всего, телевидение – это удивительная вещь. Это мир. Микс творчества и технологий, да, и сейчас технологии идут впереди. но при этом творчество не отстает. И, может быть, благодаря технологиям, творчество развивается лучше, чем могло бы развиваться.
0: Да, только сейчас многие ругают нынешнее телевидение, как раз обвиняя его в оболванивании населения, о том, что снижает интеллектуальный уровень, что, в общем-то, оно потворствует зрительским вкусам, а не ведет за собой. Как вам такая логика?
1: Ну, в этом отчасти есть доля правды, а отчасти и нет никакой правды, потому что телевидение, оно всегда парадоксально существовало. С одной стороны, оно должно было всегда учитывать желания зрителя и идти на поводу зрителя. С другой стороны, да, естественно, немножко его подтягивать. Но подтягивать за счет чего? Если мы сейчас просто устроим такую, вот как учебная программа была там на советском телевидении, просто будем по телевизору давать уроки физики, математики, русской литературы.
0: Было такое, помню.
1: Да, ну это ничего не даст, никто не будет это смотреть. Значит, подтягивать только надо то, что мы в самом начале говорили, любопытством. То есть надо поймать, а что же человеку интересно, и вот на этом любопытстве сыграть. Такие форматы, кстати, сегодня есть всякие, сейчас не буду говорить название, но они есть, когда...
0: Будем учиться по рилсам?
1: Ну, почему по рилсам?
0: Ну, или сейчас вот у детей вот эти вот бесконечные видеоформаты, маленькие-маленькие, 30 секунд. Я просто думаю, а где у нас перспектива, чтобы как-то население приподнять, вот именно, чтобы люди были более развиты?
1: Телевидение имеет большое значение. Володя, мы насильно не приподнимем население, это невозможно. Но если население или зрители не захотят приподниматься, они не будут приподниматься. Поэтому мы как бы зажаты в этих тисках. Мы должны учитывать интересы зрителя и в этих интересах пытаться находить какие-то лазейки, чтобы его там обучать. Телевидение, я студентам всегда говорю, что телевидение одновременно, то есть информируя, обучает, обучая, развлекает, развлекая, информирует.
0: Да.
1: Вот это замкнутое такое колечко. Информация, развлечение,
0: информирует, завлекает, развлекает и увлекает.
1: Ну,
0: возможно, так, возможно так. То есть вы довольны тем состоянием телевидения, которое сейчас у нас есть?
1: Ну... Я каких-то катастрофических никаких не вижу сейчас моментов совершенно. Оно развивается так, как развивается. Более того, наше российское телевидение во многом превосходит какие-то другие страны. Например, многие европейские страны не могут похвастаться таким уровнем телевидения, как у нас. Не могут.
0: А как его меряют, этот уровень? Как меряется уровень?
1: Ну, я же езжу, я как бы много путешествую, но я же обязательно...
0: Впечатление.
1: Я обязательно смотрю телевизор, я не могу... У меня, извините, в ванной комнате телевизор висит. И, сидя на троне, я смотрю телевизор. Так что кто-то смотрит рилсы, а я смотрю телевизор. Так что я везде и всюду смотрю телевидение, я знаю, как существует телевидение во всех странах, где я был. А это, в общем, большая часть планеты, честно говоря. И немногие страны могут похвастаться таким уровнем телевидения, как у нас. Это знаете, как мы... Вот у нас есть госуслуги, мы к ним привыкли.
0: Да.
1: А ведь в подавляющем большинстве стран такого уровня общения государства с людьми нету вообще. Это у нас госуслуги. Госуслуги и чё? А американцы, по-моему, только в этом году сделали, трубили об этом чуть ли не неделю, что вот у них там появилось, значит, госуслуги какие-то у них появились. Только в этом году.
0: Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. К сожалению, у нас идут новости, приходится прерываться, но мы обязательно к вам вернемся.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив плюс».
6: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
5: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
6: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: Масштабный сбой Яндекса вышел за пределы России. С Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Сербии сообщают о проблемах в работе сервисов компании. С перебоями работают они и в регионах Дальнего Востока. Там сбои такси, доставка еды и приложение «Умный дом». Ранее компания сообщила о третьей за 4 дня атаке беспилотников на свои дата-центры во Владимире. Работа центра полностью остановлена, пострадавших нет. Не работают многие сервисы самого Яндекса, не грузится приложение маркетплейсов, сайт ветеринарной программы. Пользователи не могут вызвать такси, а также получить доступ к банковским сервисам. Компания сообщает, что оценивает ущерб и рекомендует задействовать альтернативные планы аварийного восстановления.
2: Об авариях.
7: Граждан России предварительно нет среди жертв и пострадавших в ДТП в турецкой Манисе, сообщили в муниципалитете региона. Число погибших достигло 11, пострадали 27 человек, сообщил телеканал «Аль-Хабер». По предварительным данным, всех жертв и пострадавшие граждане Турции. Туристический автобус перевернулся после столкновения с эвакуатором. Это произошло на трассе из Бурсы в Измир. Предположительно, эвакуатор выехал на встречку и врезался в автобус. На место аварии направлены скорая помощь, пожарные и полицейские команды. Кирилл Дмитриев предложил компании Илона Маска The Boring Company начать строительство тоннеля между Россией и США. Спецпредставитель президента России написал об этом в соцсети X и предложил схему возможного проекта. Будущий тоннель мог бы пролегать под Беринговым проливом, связывая Евразию и Америку. В октябре 2025 года глава РФПИ говорил, что стоимость проекта составляет более 65 миллиардов долларов, но технологии The Boring Company могут снизить ее до 8 миллиардов. По оценке Дмитриева, объект можно построить менее чем за 8 лет. Папе Римскому и Льву XIV должны провести операцию на легком. Об этом сам понтифик объявил после воскресной проповеди. Он рассказал, что во время некоторых обследований врачи обнаружили небольшой узел в легком. Он был выявлен на очень ранней стадии и хорошо локализован. 71-летнему понтифику сделают операцию.
2: О погоде.
7: Первый снег в российской столице выпадет существенно позже обычного, сообщил синоптик Михаил Леус. По его

0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин, с нами Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым и известный, я скажу так, это автор передачи, который каждый, если разбудить и сказать, я с собой всегда беру видеокамеру, он скажет, ну, это сам себе режиссер. Сам себе режиссер передачи, которая, к сожалению, ее нет. Мне кажется, ее нужно как-то все-таки возродить. У вас нет таких планов?
2: Ну, во-первых, это, если говорить о телевидении, то это
1: сейчас
2: не от меня
1: зависит. Сейчас модно все с 90-х. Сейчас 90-е стали в тренде, и вот эти передачи могут зайти.
2: Не знаю, нужен хороший продюсер, который бы с сегодняшним взглядом смотрел на этот формат, потому что я начну смотреть взглядом продюсера, но из 90-х, и из этого ничего хорошего не получится. Поэтому если делать программу «Сам себе режиссер 2.0», то нужен современный молодой продюсер для этого, который поймет, как это делать, какой должен быть формат. Потому что возвращать студию, интервью студии с гостями и показ просто роликов, это уже, я думаю, не прокатит. Нужен какой-то новый формат. Мне предлагают сейчас в интернете сделать такой «Сам себе режиссер 2.0». Думаю.
1: Да?
2: Думаю. Не знаю пока. Но в интернете, может быть, и попробую, ничего страшного. А на большом телевидении это же не от меня зависит, от руководства телеканалов.
1: А вы заметили, что сейчас вот мода на 90-е? Это я не только про сериалы, не про Кадышеву. Так, а вообще такое ощущение, как будто сейчас пересматривают свое отношение к 90-м вообще.
2: Так это же нормально. Это же мы же живем, жизнь человеческая по спирали развивается. Ну, это во все века так было. Ничего, опять же, ничего не поменялось. Просто идет некий... Это же не абсолютный возврат к 90-м. Это идет такое уже на следующей ступени. Да, потому что молодежь Кадышева не слушала тогда, когда Кадышева появилась. Она тогда работала для старшего поколения. А сегодня, оказывается, она интересна именно молодежи, чего с ней никогда не было. Так вот, то есть это уже какой-то новый виток. И она вдруг попала в волну именно современной молодежи.
1: А вы на пенсию собрались. Может быть, у вас будет сейчас, конечно, расцвет.
2: Ну, я и не Кадышева.
1: Ну, как сказать? Нет, я понимаю, что вы не Кадышева, но вы были примерно... Да вы были даже намного популярнее Кадышева.
2: Нет, естественно, что в топ-3 там в определенные периоды я входил, и Тэфи у меня дома стоит, и как бы это все понятно. Но... Если говорить про моду на 90-е, мне не кажется, что это в чистом виде мода на 90-е. Это уже переосмысленное что-то по отношению к 90-м.
1: Смотрите, раньше это были проклятые 90-е. Раньше не жил, а отбыл 90-е, или, скажем так, прорвался сквозь 90-е. А сейчас, наоборот,
2: у меня романтика, такого нет. Лирика. У меня такого никогда не было, потому что я-то в 90-х был наверху. И как бы... Для меня не было проклятых 90-х. Они для меня суперудачные. Поэтому, к сожалению, я ничего по этому поводу прокомментировать не могу, как тяжело было в 90-х. Мне не было тяжело в 90-х. Я творил, я был счастлив, я зарабатывал, занимался любимым делом и всегда говорил, что я не работаю, я просто кайфую.
1: Я, кстати, приехал в Москву тоже в 90-е, и тоже занимался, естественно, журналисткой, чем я сейчас. И у меня точно такие же воспоминания. То есть мы творили, да, было, конечно, много всякого,
2: и, кстати, я могу сказать, что среди моих ровесников нет людей, которые бы говорили «проклятые 90-е». Среди моих, по крайней мере, друзей все как-то... Наоборот, среди моих друзей у всех сложилось все в 90-е. Карьеры сложились, там успех сложился, семьи сложились... Выросло, благосостояние выросло из 90-х. Поэтому, ну, я не знаю, ну, для кого-то, наверное, проклятые 90-е. Так для кого-то проклятые 20-е годы 21 века тоже проклятые для кого-то. Ну.
1: Каждый год становится застой, проклятый, потом становится, оказывается, жили хорошо. Возможно, это такая вот наш обычай русский, сначала проклинать какие-то годы, а потом ими восстановиться.
2: А мне кажется, что это не только русский обычай, мне кажется, это везде так. Потому что 30-е годы в Соединенных Штатах – это депрессия, жуткая депрессия. И расцвет Голливуда, безумный расцвет Голливуда. Вот, пожалуйста, так что и что для Голливуда, значит, не было Великой депрессии, а был расцвет. То есть это же все такие вещи относительные.
1: Вообще все меняется, Алексей Николаевич. Вот вы сейчас работаете...

0: работаете на телеканале «Звезда». Патриотический, хороший, такой строгий канал. Для меня это было удивительно, потому что я вас привык, я вспоминаю вас как веселый ведущий веселой передачи. И на канале, где вы сейчас занимаетесь такими суровыми вещами, как политика, война и так далее. Как вам этот амплуа поменялось? Было сложно вообще
1: меняться? Если заглянуть на ресурс, который называется Википедия, который мы сейчас как бы не очень любим.
0: Не очень мы любим.
1: Да. Так вот, если заглянуть, то вы увидите, что у меня порядка 40 телевизионных проектов. Поэтому говорить, что вот только сам режиссер, просто сам режиссер – это как айсберг, это вершина. А основная глыба льда, она там под водой, ее не видно. У меня были программы, например, «Спецскорая помощь». Я занимался проблемами профилактики ВИЧ-инфекции в России. Я занимался проблемами наркомании в России очень плотно, в том числе как телевизионщик. Я вел программу о рыбалке. Я вел программу про строительство, я вел программы, в которых роуд-шоу, то, что называется, да, то есть я вел программы про путешествия, я вел любые форматы, которые только могут быть, и продюсером многих форматов, и спортивные программы я делал, гонки на выживание, я был продюсером этой программы и ведущим этой программы, ну, то есть как бы... Поэтому, а что удивительно? А сейчас, поскольку я уже взрослый человек, а взрослые люди, мужчины, им всегда интересна макроэкономика, макрополитика. Я сейчас как раз этим и занимаюсь. Я каждое утро в эфире телеканала «Звезда» говорю про макроэкономику и про макрополитику. И ко мне приходят умные люди, которые со мной делятся самой свежей информацией об этом. В том числе достижения в области науки у нас. То есть у нас такой утренний формат, но не про как приготовить кашу или воспитывать детей. Угу. На телеканале «Звезда» совершенно другой формат. Мы утром говорим про макроэкономику, про макрополитику, про науку. И у нас большая, в основном, конечно, мужская аудитория, которая смотрит именно это.
0: Вы, в общем-то, правильно сказали, что учить вот так просто буквально чему-то людей – это скучно. Но я правильно понимаю, что сейчас это более подается тонко, и, например, вот телеканал «Звезда» и вы, вот, чем там занимаетесь, это все-таки в итоге это попытка научить людей Родину любить.
1: Ну, меня всегда немножко пугает, когда вот учить людей Родину любить. Если человек не хочет любить Родину, не будет ее любить. Научить этому сложно. Родина, она же... Как в песне, в первой буквы. С чего начинается Родина?
0: С чего начинается Родина?
1: Понимаете? Так вот, она начинается с травинки, начинается с песчинки, с березы. Вот она, Родина-то. И если ты эту березу любишь, значит, вот ты и любишь Родину. А если тебе по барабану твоя береза, которая растет от твоего подъезда, значит, ну, что-то не так с твоей любовью. И этому невозможно заставить любить березу, если ты это не чувствуешь, если ты от рождения это не чувствуешь. Ну, это бесполезно. Поэтому...
0: Хорошо, патриотическое воспитание.
1: Патриотическое воспитание с детства необходимо обязательно. Я помню, как у нас это было в Советском Союзе еще, но как-то это происходило ненавязчиво. С одной стороны, вроде пионерская организация, комсомольская организация были обязаловкой, с одной стороны, но, с другой стороны, это было интересное времяпрепровождение, потому что это всегда в этом была заложена некая игра. То ли сбор макулатуры, то ли сбор металлолома.
0: Зарниц.
1: Это всегда была игра и соревнование. И это было безумно интересно. Мы с огромным удовольствием занимались и сбором макулатуры, и сбором металлолома, потому что это была такая увлекательная, азартная игра и такой спорт победить соседний параллельный класс. Сколько килограмм макулатуры они сдали, сколько мы. И это как бы было же клево. Это было клево. Плюс за это все равно были какие-то плюшки-пирожки. Я помню, что за спектакль меня там наградили путевкой в Артек, не в Артек, в Орленок, например, да. По тем временам это было супер круто. Правда, я не поехал, но там по другой причине. Ну, зато во взрослом состоянии уже объездил и Артек, и Орленок по много раз как преподаватель. Вот. Так что патриотическое воспитание необходимо. Но оно не должно быть навязчивым. Оно должно быть все равно в каком... Вот то, что мы с вами уже говорили, что подтягивать и обучать, но делать это незаметно, вовлекая и превращая это в игру, в некий азарт, или даже, если хотите, в спорт, вот так да.
0: Да, но это ведь нужно... Надо быть творцом, а не продюсером.
1: Ну, а то есть продюсер – это творец. Не обижайте продюсеров. Продюсер – это творец. Именно продюсер...
0: Математика такая, да?
1: А математика – это тоже творчество. Математика – это творчество. Любой учитель в школе – это творец. Потому что каждый его урок – это спектакль, это энергетика, это харизма. Учитель без энергетики и харизмы – это не учитель. И каждый день, несколько раз в день, он делает несколько спектаклей.
0: Да. Я как бывший учитель подтверждаю.
1: Ну, у меня мама всю жизнь преподавала русский язык, литературу. Бабушка преподавала. Я много времени отдал преподаванию. Ну, правда, уже там в высших учебных заведениях.
0: А ваша программа «Сам себе режиссер» чему-то научила людей?
1: Это надо у людей спросить.
0: Ну, как вы думаете, какой посыл?
1: Посыл? Не знаю, но я не знаю. Какого-то специального посыла такого никогда мы перед собой не ставили задачу. Какую-то такую идейную, какой-то посыл куда-то стремиться. Опять же, вот мы должны зрителей научить. Мы никогда ничему не учили. У нас был очень простой принцип. Мы вообще практически не производим программу. Ее делают люди. Угу. Люди снимают, да. Люди присылают, сами смотрят, сами радуются. А мы только проводники.
0: Это как стенгазета школьная, где рисуются только школьники.
1: Да,
0: сами
1: а мы ученики. Только проводники от людей к людям. Мы дали ватман и цветные карандаши. Вот, собственно, и все.
0: Прервемся на пару минут. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: У микрофона Владимир Варсобин. С нами Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым и автор знаменитой программы «Прошлого. Сам себе режиссер». Вы занимались очень тщательно и очень подробно, и возглавляли... То есть вы боролись против наркомании. У вас большой опыт на этом смысле. Вы сейчас в каком качестве находитесь? Вот
1: ну, я отдел уже отошел. Это Национальный антинаркотический союз, который был создан. Дело в том, что когда-то, давным-давно, я делал программу, которая называлась «СПИД. Скорая помощь» о развитии ВИЧ-инфекции. Ну, не о развитии, а вообще о том, как чувствует себя ВИЧ-инфекция в России, как можно с этим бороться, как можно помогать людям, которые уже попали в эту проблему. И в рамках этой программы надо понимать, что ВИЧ в основном в нашей стране передается через инъекционные наркотики, через шприц в основном. И, собственно, это основной путь передачи в России. То есть где-то половой путь основной, в России основной путь передачи – это через наркотики. Соответственно, когда в рамках производства программы о наркомании я посещал какие-то реабилитационные центры, соответственно, я столкнулся уже с проблемой наркомании. И там я познакомился с людьми, которые занимались этим плотно, у которых был один апелляционный центр, потом второй. И в какой-то момент, занимаясь этим и помогая ребятам в этом вопросе, ну, потому что я популярен, я знаменит, я мог заходить в какие-то кабинеты, я мог знакомиться с какими-то людьми, я мог ездить по регионам и там устраивать встречи там, тогда с мэрами, с вице-губернаторами, чтобы эту проблему поднимать в регионах. 90-е годы. Нет, 2000, начало 2000-х. С 2004-го, по-моему, если я правильно помню. Вот, и я стал плотно уже, вошел в проблему наркомании в России, которая, на самом деле, в общем, себя, к сожалению, очень хорошо чувствует. И бороться с ней очень сложно. И методов борьбы не так много, к сожалению, потому что насильно наркоманию не победить – это…
0: Точно, не с помощью УК, не с помощью телевидения, запретов многих, которые сейчас вот антинаркотических.
1: Нет, этого… наркомания – это психология, прежде всего. Поэтому у нас, например, реабилитационные программы. Если в Европе, к примеру, существует так называемая заместительная терапия, метадоновые программы, и там наркоман просто приходит в аптеку, ему выдают заместительную такую вместо наркотиков, это как, ну, такой легкий наркотик. Но это не успокоительное, все-таки это такой наркотик, и он ходит в эту аптеку и получает бесплатно этот метадон, пока не помрет. И это дешево и сердито. Это, кстати, в Германии все началось. И это дешево и сердито. Как бы не надо об этом думать. У нас метадоновые программы запрещены. Поэтому у нас работают системы реабилитации. А хорошая реабилитация минимум полгода работы с конкретным человеком, потому что это всегда индивидуальная работа. Поэтому у нас система реабилитационных центров. И когда стало понятно, что вот эти разрозненные реабилитационные центры как бы, ну, не справляются, и им трудно выходить на какой-то федеральный уровень, было принято решение сделать большую российскую организацию. Я придумал ей название. Всероссийский национальный антинаркотический союз. Стал там вице-президентом. И мы стали выходить на федеральный уровень. В наши реабилитационные терапевтические лагеря и Лавров приезжал, и у нас было несколько депутатов Государственной Думы, которые вообще нас как бы вели. Мы входили в Госдуму и проводили там доклады и так далее, так далее, так далее. Что-то стало сдвигаться. Мы плотно вышли на работу с Всероссийским ВИЧ-центром, который занимался, значит, лечением ВИЧ-инфекции. Потому что, в принципе, ведь сегодня ВИЧ-инфицированный человек может жить долго и счастливо, и даже рожать детей. Потому что та терапия, которая существует, она позволяет человеку вести полноценную жизнь. Вирус просто уходит на неопределяемый уровень, и существует там, как бы, человек с ним и живет всю жизнь, но умирает...
0: Не от него.
1: От него и не умирают, умирают от болезней.
0: Попутствующих.
1: Да, но иммунная система жива, и она живет. Терапия позволяет работать иммунной системе. И люди рожают детей ВИЧ-инфицированные, здоровых детей рожают. То есть как бы сегодня есть какие-то пути борьбы с этим совсем. И в нашей стране борьба с наркоманией – это прежде всего профилактика, конечно же, профилактика. Для этого существуют вот реабилитационные вот эти наркотические лагеря, которые проводятся несколько раз в год, где собираются ребята из реабилитационных центров, вместе проводят время. Там много спорта, много каких-то культурных мероприятий. Плюс встречи за круглыми столами друг с другом по там... Когда, ну, это мы даже в кино часто видели, что там, я наркоман, у меня стаж там 9 лет. Вот сейчас я живу в ремиссии, там 98 дней, примерно, там, да. И вот люди рассказывают свои истории друг другу. Мы приезжаем, там, общаемся с ребятами, опять же, чтобы они нам рассказали свои истории. Может быть, мы что-то посоветовали с того, где у нас есть какие-то компетенции.
0: Это такая долгая, очень подробная, медленная работа на спасение каждого человека, по сути.
1: Я хочу европейцы спросить, по этому пути
0: не идут. Они как все это делают дешево. Телевидение, хочу спросить, неожиданно. Как бы. Вот эффективны ли государственные усилия по пресечению, скажем так, по профилактике и СПИДа, и профилактике наркомании, и прочих грехов человеческих с помощью вот запретов? Там рок-групп, упоминания наркотиков врезаются из, это из надо... писем, из фильмов, там так далее. Как вы думаете, это
1: эффективно? Когда это все скопом, одной косой, это даже вредно. В каждом случае надо индивидуально разбирать ту или иную песню, то или то произведение искусства, ту или иную книгу. Это все очень индивидуально. И тут нужен очень тщательный подход. Все скопом взять и запретить – это вредно. Потому что где-то, наоборот, надо что-то показывать, чтобы говорить людям, посмотрите, во что это может вылиться.
0: Да.
1: Вас вот это вот ждет. Так что здесь нужны просто профессионалы, которые бы очень тщательно, подробно подходили бы к каждой этой ситуации.
0: Чего не хватает сейчас вообще телевидению, культуре русской, журналистике, вот в то, что, собственно, вот вы посвятили всю свою творческую жизнь? Вот вы собираетесь уйти скоро, да, вот вы грозитесь это сделать на пенсию, а что вот недоделано? Ну,
1: слушайте, с 85-го года, сейчас 26-й,
0: я все отговариваю, но вы...
1: 41 год, но уже хватит.
0: Все-таки, что... Вот что ей не хватает сейчас? Где, как она будет вообще развиваться, по-вашему? И как хотелось бы, чтобы она развивалась?
1: Если говорить про журналистику, то не хватает профессионализма. Сейчас любой блогер называет себя журналистом. А я считаю, что журналистике все-таки надо учиться. И это высшее образование все-таки. Если у тебя там определенное количество подписчиков в интернете, это не делает тебя журналистом. Потому что журналист – это человек, во-первых, который понимает всю ответственность за сказанное им слово, и что это слово влияет на людей, и часто не только на здоровье, но и на жизнь людей, что словом можно убить. Поэтому журналист – это человек, который умеет отвечать за каждое сказанное им слово. Во-вторых, он должен владеть русским языком, потому что он говорит с аудиторией, и он не должен давать поводов аудитории сказать, а, ну, если он так говорит, а чем мне-то нельзя? Я тоже тогда так буду. Позвонишь там или еще что-то такое. Или мат, не дай бог. И еще одно качество журналиста. Журналист – это не тот человек, который умеет говорить или может сказать, или даже хочет сказать. Журналист – это человек, который не может не сказать. Вот современной журналистике, мне кажется, не хватает именно вот этих качеств. Одним словом, не хватает профессионализма. Потому что любой начинающий блогер уже считает себя журналистом.
0: Кстати, вы смотрите вот эти видеоблогеров, их продукцию. Вот сейчас как вот на них?
1: По-разному. Есть очень клевые, замечательные ребята, умные, образованные, с хорошим русским языком. А есть абсолютно недопустимые какие-то вещи. Все очень разное. Ну, как и в жизни человека, все очень разное.
0: Вы хорошо сказали еще в первой части нашей передачи, что люди не меняются, и, наверное, бы наши современники прислали бы вам... может быть, без декорации, с ковром на стене, а что-нибудь современное, но в своем принципе, в своей сути они бы ничем не отличались.
1: Абсолютно. Мы также влюбляемся, также играем свадьбы, также отмечаем дни рождения, также ходим друг к другу в гости, мы также плачем, рыдаем, мы также смеемся, хохочем, мы также ездим к костру, поем песни под гитару. Ничего не меняется в этом смысле. Посмотрите хронику, даже наших мам и пап или наших бабушек и дедушек, посмотрите хронику. По большому счету, кроме одежды, ничего же не изменилось. Одежды, не знаю, если там, я там горными лыжами увлекаюсь. Ну да, горные лыжи 50-х годов.
0: А нравы, распущенность, может быть, какое-то другая энергетика, может быть, современные больше, там, более развязаны, как ругают их старики.
1: Да нет, еще раз говорю. Во все века говорю, вот что за молодежь пошла. Да отличная молодежь. Такая же, как мы. Мы были отличной молодежью, а не сегодня отличная молодежь. Ничего я тут вообще не вижу. О, времена, о, нравы, да, классику вспоминаю. Да такие же времена и такие же нравы. Ну, прекратите, правда. Меняется одежда, мода на ремонт в квартире или в доме, машины другие, способ коммуникации другой. У нас появился интернет, скорость информации другая. Кстати, поэтому и рилсы, потому что сжатие информации происходит. Количество информации на секунду времени такое, что нет времени смотреть час программу «Очевидное невероятное». Ее можно ужать в 10 секунд. И это нормально. Это современная информация.
0: Алексей Николаевич Лысенков с вами был. Спасибо вам огромное за встречу.
1: Вам спасибо за встречу.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
5: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
8: Трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Ирана Масуда Пезешкиана в Туркмении после Каспийского экологического саммита прошла не по графику. Изначально переговоры должны были состояться в другое время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Ранее сообщалось, что на встрече президенты обсуждали вопросы взаимодействия в различных отраслях, в том числе в энергетике. Сервисы Яндекса начали восстанавливать работу после сбоя. Об этом пишет РИА Новости. При входе в приложение Яндекс.Го на карте появились свободные автомобили и возможность заказать такси. Возможность сделать заказ также вернулась в приложение Яндекс.Еда. Утром жители Москвы и Подмосковья пожаловались на сбои в работе приложения. Они произошли на фоне повреждения инфраструктуры дата-центра компании во Владимире. Работа объекта была полностью приостановлена из-за атаки дронов. Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих предложил ввести в России водительские права для курьеров на электровелосипедах. «Это тяжелые, мощные устройства, а нахождение их на тротуаре опасно», — сказал сенатор Вестям. Он также полагает, что электровелосипеды нужно убирать с тротуаров на проезжую часть, и уровень аварийности снизится.
2: О мошенниках.
8: Аферисты в сети знакомятся с подростками, чтобы обмануть их и заставить выполнять указания. О схеме рассказал сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости. Сначала собеседник представляется сверстником, проявляет интерес к общению, узнает о семье и предлагает встретиться. Затем под обычным бытовым предлогом присылает ссылку. После перехода по ней появляется сообщение о якобы взломанном аккаунте на госуслугах. Затем поступает звонок от лжесотрудника сервиса или ведомства. Несовершеннолетнего убеждают, что от его имени было совершено преступление, подкрепляет обман фиктивными документами. Так аферисты заставляют подростка поверить следующему злоумышленнику, который ему позвонит. Они могут получить через детей доступ к средствам родителей.
2: О спорте.
8: Российский теннисист Карен Хачанов смог выйти в четвертый круг мастерса в Шанхае. В матче третьего круга турнира он обыграл француза Адриана Манарино. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-4. Следующим соперником россиянина будет победитель матча, в котором сыграют австралиец Алекс Доминор и японец Рэй Сакамото. И о погоде: в эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 14, плюс 16 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов, завтра до 9 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
11: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. На связь со студией, как обычно, в это время выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую Михаила Рудакова. Миша, слышишь ли ты студию?
12: Да, слышу, Антон. Спасибо тебе за то, что ты сегодня со мной, потому что без тебя бывает очень непросто, переживаешь за связь, но я думаю, что если вдруг она нас подведет, ты меня поддержишь. Меня слышно хорошо?
11: Да, прекрасно.
12: Отлично, тогда начинаем. Желаю всем хорошего настроения, желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда, всегда хватало сил на любые добрые дела. Друзья, в этом эфире сегодня я с удовольствием с вами поделюсь, как быть здоровым легко и просто, как избежать огромного количества проблем со здоровьем, используя максимально экологичные средства для своего организма. Надеюсь, меня по-прежнему хорошо слышно.
11: Да, так и есть. Не поверишь, так и есть.
12: Я поверю. Друзья, ну, согласитесь, когда мы здоровы, у нас и настроение хорошее, мы полны силы, энергии, и вот мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были силы и энергия, желание творить и жить на полную. А теперь давай еще, Антон, напомним номер телефона для звонков в прямой эфир, потому что у нас эфир прямой, и хотелось бы услышать ваши голоса. Если вы уже пользуетесь ионизатором воды «Аквалайф», обязательно поделитесь своими результатами. Если у вас есть вопросы, тоже задавайте их в прямом эфире.
11: Номер телефона прежний, да, с удовольствием напомню, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702.
12: Ну, а пока вы набираете номер телефона, я хочу с вами начать разбираться, что же помогает нам это здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, быть активным в любом возрасте, подчеркиваю, да. Я, кстати, оставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Так, поехали. Касательно фактов, отмечу сразу, что изучением ионизированной воды вообще занимаются очень давно. Еще с середины 20 века, и начали это наши советские ученые, несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как ионизированная вода воздействует на живые организмы. Вообще это с буровых установок началось, но потом перешли на все-таки живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке, поливали его ионизированной водой. И вот урожаи значительно выше были на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. Если говорить о сегодняшнем дне, например, ионизированную водородную воду, а именно водородом насыщается вода после ионизации, официально изучают в клинических исследованиях при даже лечении сахарного диабета. Да-да, в этом... Это происходит в Японии на данный момент. А вот какие результаты они получают, вы хотите спросить? Ну, а я отвечу. 2008 год. Ученые доказали, что всего лишь 900 мл ионизированной воды в день, согласитесь, это немного. Так вот, за 8 недель это улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Да, официально молекулярный водород не является лекарственным средством, да, но хотя его признают уже многие-многие страны, в том числе и в нашей стране, он признан антиоксидантом, причем эффективным природным антиоксидантом. Но какой же механизм? Как водород воздействует на наш организм? Да? Он появляется, еще раз скажу, в воде после ионизации, то есть воздействие на нее постоянным электрическим током, и вот он нейтрализует свободные радикалы. А это и есть главные виновники воспаления и старения. Молекулярный водород, он активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. В 2007 году японский ученый Шигео Ото сделал, я считаю, колоссальное открытие. Он открыл то, что молекулярный водород не просто антиоксидант, а антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Кстати, в Китае водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что именно молекулярный водород снимает воспаление легких. В России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявлял о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что, друзья, ждем с нетерпением, но пока ждем, налаживаем питьевой режим. Именно он является фундаментом нашего крепкого здоровья. Пьем правильную воду, друзья. А вот тут ключевое слово «правильное». Почему все-таки правильно? Смотрите, простая вода, которая легко нам доступна, неважно, из крана, из фильтра, бутылки. В общем, легко доступная нам вода, она нас окисляет. Вот окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний. А большинство всех заболеваний вызвано именно окислительным стрессом. Представляете? Но если вы эту же воду предварительно заливаете в ионизатор, ионизируете, это все просто, как с чайником. То есть заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку. Через несколько минут прибор даже голосом вам скажет, ну, в нашем случае, да, ионизатор воды, он еще и голосовым помощником оснащен. Так вот, он скажет, ионизация окончена, готовая вода в кувшине. И занимает это буквально несколько минут. Все просто. И вот если вы выпьете 1 литр именно ионизированной воды, неважно, ионизированная водородная, ионизированная щелочная, она там, кстати, в разных режимах готовится, это очень удобно. Так вот, она не просто усвоится, такая вода, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, а именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Это действительно научно доказано, доказано практикой большинства людей, я сам тому свидетель. И вот я каждый день, друзья, читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами. Вот куда ни ткнись, везде, друзья, вода, согласитесь. А вот если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворении «Водовоз» Василий Лебедев-Кумач? Он писал так, да, я вот быстро пробегусь по его строкам. «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туды, и ни сюды». И вот, допустим, вы долго не пьете воду, думаете, да, я вот там ем суп, чай, кофе пью, да, достаточно, вода добывается моим организмом, в прямом смысле добывается, да, она как организм, как шахтер добывает ее из тех продуктов жидких, которые вы ему даете. Как Золушка, которая разбирает вот эти несколько круп, да, разделяет их, вот так и организм их добывает, еще и появляются и кислотные отходы, так называемые, да, в нашем организме, они где-то скапливаются, а потом что происходит? Появляется туман в голове, появляется рассеянность, а вы такие думаете, ой, погода, друзья, нет, это не погода, это я даже скажу больше, внутри не погода, внутри появилось болото, в воде нужно движение. Но если вы воду не пьете, вода в вас стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он, кстати, первый реагирует на обезвоживание, именно мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды, не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Я вот уже говорил об этом случае, вот буквально показательный пример. Сын, 8 лет мой, да, перед сном говорит, папа, у меня болит голова. Я говорю, так, сын, пойди попей водички, стаканчик, сделай ионизированное. Буквально минуту сделал ионизированной воды, пришел, попил, и через 5 минут, говорит, папа, действительно боль прошла. Друзья, это действительно работает. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды, почувствуете, как пелена с глаз спала. Но если простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, простая вода, она окисляет, она поддерживает причину большинства заболеваний. А ионизированной попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Друзья, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. Но когда будете пить регулярно, получите еще больше. То именно? А давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз очень, к сожалению, распространенный, актуальный, и он молодеет. При диабете второго типа клетки, образно говоря, глохнут, они перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, насыщенная водородом, электронами, да, то есть она антиоксидант, она работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности, уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана огромная работа, диссертация, вывод которой такой. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете, то есть ионизированную воду, лучше уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще и снижаете плохой холестерин. ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель. И это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? При этом юридически она не является лекарственным средством. Ну и хорошо, пусть вода остается водой. А вот реальная, друзья, история жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович. Ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. Вы знаете такое, что такое сахар 14 ммоль натощак? Лучше вам не знать, да? Но кто знает, знает, какая-то катастрофа. У него еще плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и текали к вечеру. Так вот, обувь становилась мала, да, давление скакало. Врач, у которого наблюдался человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью отменять его схему лечения, просто добавил одну рекомендацию. Начните пить ионизированную воду, именно ионизированную. Не газировку, не чай, а именно воду, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там такое, вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль, давление стабилизировалось где-то 130 на 80, отеков нет, но самое главное, он говорит, доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах, и энергии столько, сколько не было лет 10. И вот лечащий врач снизил и дозу сахароснижающего препарата вдвое. Это, друзья, еще раз говорю, это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но он усиливает его эффекты, защищает от осложнений. Главное — наладить питьевой режим, друзья. Попробуйте. А сегодня я еще раз хочу подчеркнуть, что мы завод-производитель, российский завод-производитель, который думает о вас, и мы на один день до 19.00 вернули предложение прошлого года, когда вы можете приобрести нашу модель премиального качества, ионизатор воды Aqualife, который готовит ионизированную щелочную в разных режимах, и кислотную, и водородную воду, никуда не встраивается, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, расходных материалов на долгие годы активной здоровой жизни. И вот сегодня особенная цена 29 тысяч рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. Это ваша безопасность. То есть рисков ноль. Если что-то не понравится, просто вернете. Мы вернем абсолютно все деньги на это. У вас есть 3 месяца. Звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать прибор по цене прошлого года до 19.00. Звоните 8 800 505 0855.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
13: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог-международник Елена Супонина о том, почему Трамп вносит хаос в мировой порядок.
15: Он разрушает очень многое, он разрушает международные устои, разрушает правила игры, которые сложились после Второй мировой войны. Раньше этот мир просто осыпался, потому что уже система так начала устаревать. Но Трамп придает этим процессам очень сильное ускорение. Делает, потому что ощущает, что Америка в тупике. Это касается не только проблемы Ирана, не только проблемы, зачем началась эта военная операция, каким результатом она должна и может привести. Трамп понимает, что тупик во всем, что амбиции у США еще есть, а мер и потенциала, механизмов для того, чтобы реализовывать эти амбиции, недостаточно. С другой стороны, он не видит какой-то альтернативы, с какой надо бороться, потому что даже Китай ему вот в этих процессах не бросает вызов, что касается Ирана, например. Я не говорю об экономике. И бороться вроде глобально не с кем, а все равно не получается. И поэтому Трамп решил разрушить, может быть, надеясь, что доживет до тех времен, когда будет создаваться что-то новое. Мне кажется, этот хаос надолго. И происходящее на Ближнем Востоке яркий тому пример.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Aqualife» Михаилом Рудаковым. И любой из вас в этом разговоре может принять участие, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и задаст свой вопрос или оставит отзыв. Миша?
12: Да, меня по-прежнему слышно, да?
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
16: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на строй сам.vl.ru.
17: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Население Волгограда последние 30 лет колеблется около 1 миллиона человек. Город уже 5 раз становился миллионником и 4 раза переставал им быть. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Нужно позвонить, набрав номер бесплатный 8 800 505 0855. Если сразу не дозвонитесь, допустим, автоответчик наш скажет вам, что все операторы заняты. Мы перезвоним вам, да, мы увидим неотвеченный, поэтому перезвоним, но перезванивать будем не с 800-го номера, а с городского номера московского, там 499 код будет, либо 495. Ну, главное, что фабрика здоровья – это наша маркировка, маркировка нашего звонка. Мы при перезвоне, это обязательно всем должно, это по закону должна быть маркирован, должен быть маркирован номер, и он маркирован у нас. Называемся мы ООО «Фабрика здоровья», так и маркируем его «Фабрика здоровья». Поэтому увидели «Фабрика здоровья», поднимайте трубку. Ну а бесплатно позвонить нужно по номеру 8 800 505 0855. Друзья, а вот тот опыт, который мы вам даем возможность получить, это и есть тестовый период. То есть мы не просим вас принять окончательное решение вот за время этого эфира, пока он идет, да, не просим поверить исследованиям, там, чужим историям или мне на слово. Вот программа 90 дней с Эквалайф, это и есть тестовый период 90 дней, то есть 3 месяца, в течение которого вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Это возможность, то есть получение собственного опыта. Напоминаю, сегодня цена действует, цена прошлого года, она возвращается всего на один день на ионизатор воды Aqualife премиум качества, который готовит ионизированную водородную, кислотную, щелочную воду, да, и для заказа его заказа нужно позвонить по номеру телефона 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Попробовать это действительно нужно обязательно хотя бы раз в жизни, я уверен, когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков, как и я, и как многие-многие сотни тысяч людей и семей, которые пользуются уже ионизатором воды Aqualife. Да, мы более 12 лет уже занимаемся реализацией, производством, в том числе ионизаторов воды. И вот вы почувствуете это не просто на словах, а почувствуете это каждой клеточкой, не только вкусовыми рецепторами. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке, и такую воду ждет каждая наша клеточка. Друзья, еще хочу добавить, что же еще входит в комплект к ионизатору. Жидкий pH-тестер. Мы тоже заботимся о том, чтобы вы могли проверить качество воды, проверить натощак, закисленность своего организма. И вот жидкий pH-тестер для этого и служит. Да, в комплекте он идет к ионизатору воды. Плюс расширенная инструкция, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. А также мы еще положили специальную универсальную долговечную такую премиальную салфетку из микрофибры для ухода за прибором. Она такая приятная на ощупь, махровое плетение. Ее плотность, я посмотрел в характеристиках, 280 грамм на метр квадратный. Она очень плотная, но в то же время мягкая. Друзья, поэтому в комплекте, еще раз говорю, есть все, чтобы начать. Для того, чтобы начать, попробовать тестовый период 90 дней, успейте до 19.00 воспользоваться ценой на прибор 29 тысяч рублей. Не 39, а 29, друзья. Сегодня вы экономите достаточно большую сумму. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Что же вы почувствуете еще, когда начнете пить ионизированную воду? Ну, смотрите, современная наука сегодня говорит о том, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Что это такое наша капиллярная сеть? Вот если ее взять и вытянуть в одну ниточку, да, это получится 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. Представьте, вот 100 тысяч, вот кто знает 100 тысяч километров, сколько это? Это расстояние, которое способно обойти Землю вокруг 2,5 раза. Это вот в каждом из нас такое, такой длины капилляры, да, если вот мы вытянем их в одну трубочку. Так вот, когда эти капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы пьете, допустим, литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом, кстати, изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами и не один раз. Это просто невероятно. К слову, на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они заметили, так это то, что людям, а зачастую это были люди пожилого возраста, там лет под 70, да, 60-70 лет, говорят, проверяют, кстати, это проверяется по ногтевому ложу, да, и проверяют и видят, что у них отличные капилляры. И вот те, у кого были хорошие капилляры, говорят, у вас хорошие капилляры. Они отвечают в ответ, а мы пьем воду, правильную воду. А спрашивают, где вы готовите ее? В ионизаторах воды Аквалайф. И вот настолько много таких человек было, людей, да, которые, что коллеги пришли к нам и этим поделились, рассказали. И это нас очень-очень порадовало. Друзья, и я хочу познакомить вас с отзывом, если я уже как-то о нем рассказывал, но я хочу еще раз о нем, это действительно показательный пример о том, как действительно это может помочь в решении сложных ситуаций. Хотя она не является лекарственным средством, но когда вы налаживаете питьевой режим, что может происходить? Вот смотрите, она еще... Также она не заменяет лечение, но вот какие результаты получает, вот просто об этом нельзя молчать. Смотрите, Ольга, ей 68 лет, диабет, а у нее 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот, как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации, да, но ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, он сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки, кровь в них не движется. И ей назначили стандартную терапию, но он, будучи современным человеком, он еще и добавил рекомендацию назначить, ну, сказал, налаживайте питьевой режим, пейте ионизированную водородную воду. И вот через несколько недель сделали повторно капилляроскопию, и Ольга говорит, она плакала. Там, где не было жизни, кровь стояла, она побежала, друзья. Вот там, где кровь стояла, кровь побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра, а через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную. Этому, кстати, есть научное объяснение. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, то есть рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором я говорил уже сегодня и буду говорить всегда, потому что это важное понимание того, куда бьет вот лучник, назовем так, воду, да, куда бьет именно молекулярный водород, когда мы начинаем пить воду, насыщенную им. Он действительно попадает в цель, он бьет первопричину большинства заболеваний, не являясь при этом лекарственным средством, а именно в оксидативный стресс, друзья, а именно... Оксидативный стресс – это первопричина большинства заболеваний. Поэтому вот тут можно сказать так, что неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. То есть, потому что ионизированная вода, она обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, так нужных нам, и молекулярного водорода. После ионизации вода из окислителя становится восстановителем. Все просто. Попробуйте, друзья. Это легко, это просто. Мы, российский производитель, который всегда на расстоянии вытянутой руки с вами, и стараемся делать особенно привлекательные предложения, потому что мы, производители, работаем напрямую с вами. Да? И если какие-то вопросы, вы всегда можете позвонить, задать их по номеру телефона 8 800 505 0855. Но мы все находимся в одной реальности, в одной, друзья, вокруг нас одинаковые события происходят. И мы видим, как все дорожает. Мы видим, как логистика дорожает. Есть некоторые сложности. Я хочу, чтобы это вот подражание оно прекратилось. Но, к сожалению, не могу его остановить. Я могу на время, на сегодняшний день вам дать особое предложение. Мы, наша компания, дает его. И мы вернули цену прошлого года на один день, до 19.00. Ионизатор воды Aqualife премиум класса по цене 29 тысяч рублей. И всего лишь до 19.00. Но потом цены вырастут. Поэтому для того, чтобы успеть, набирайте прямо сейчас 8 800 505 0855. Забронируйте, закажите его сейчас, набирая номер телефона 8 800 505 0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. что делает семью настоящей командой. Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
6: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
8: Об атаках.
7: Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, заявил мэр Сергей Собянин.
8: О важном.
7: Владимир Зеленский не уйдет от власти добровольно, хотя оплеуха США ослабила его позиции в глазах политиков и жителей Украины. Но одно ее недостаточно для проведения выборов. Необходимо продолжить давление, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник. Зеленский уже почти 30 месяцев незаконно занимает президентское кресло, напомнил дипломат. Он отметил, что если бы Украина была не военной диктатурой, а полноценной парламентско-президентской республикой, как сказано в Конституции страны, то отстранение от власти Зеленского произошло бы автоматически. Исполнение обязанностей было бы возложено на спикера парламента. До этого Трамп выступил с заявлением, что Украине пришло время сменить президента. Он добавил, что посоветовал бы Украине найти нового лидера, который способен заключить сделку, поскольку Зеленский мог это сделать, но по какой-то причине не делает.
8: Об авариях.
7: Граждан России нет среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Манисе в Турции, сообщили в посольстве России в Анкаре. Погибли 11 туристов. Все они ехали в экскурсионном автобусе, который перевернулся после столкновения с эвакуатором. Авария случилась на трассе из Бурсы в Измир. Предположительно, эвакуатор выехал на встречную полосу и врезался в туристический автобус. Еще 27 пострадавших госпитализировали. По данным местных СМИ, все они граждане Турции.
8: О погоде.
7: Синоптики спрогнозировали дожди и возможную грозу в Москве в начале недели. Погода в столичном регионе будет пасмурной под влиянием атлантического циклона. С наступлением понедельника погода испортится. В Москве и по области выпадет до 3-5 литров воды на квадратный метр. Утром местами не исключена редкая для октября гроза, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, во вторник в Москве ожидаются ливни. Температура воздуха будет держаться на уровне плюс 13, плюс 11 градусов. В среду и в четверг дожди ослабнут. Местами возможны прояснения. Днем до 12 со знаком плюс. В пятницу погода улучшится, днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Утром местами возможен туман. В воскресенье погода вновь ухудшится. В эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет 14-16 выше нуля и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов. Завтра днем плюс 9 и дожди. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля и 90 копеек, евро стоит 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей и 67 копеек. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

Всего лишь напомнить номер телефона, а сегодня особенные эфиры, сегодня и не затроды. Аквалайф доступен вам по особой цене прошлого года до 19.00. Для того, чтобы его заказать, вы можете позвонить по номеру телефона 8 800 505 0855 и взять его на тестовый период. Это время, которое мы даем вам на получение собственного опыта. То есть время 3 месяца – это ваша безопасность и наша уверенность в том, что вам действительно понравится пить ионизированную воду, вы поймете, что это легко и просто, вы почувствуете результат положительный. Хотя она не является лекарственным средством, но так или иначе она помогает нам в устранении первопричины большинства заболеваний, а именно борется с оксидативным стрессом, потому что она официально является антиоксидантом даже в нашей стране. В многих странах она признана именно антиоксидантом. Я имею в виду сейчас молекулярный водород, которым насыщена вода. А после ионизации она именно им насыщается. Поэтому нужно ее готовить, кстати, каждый день. Для этого и нужны ионизаторы воды, потому что вода, ее нельзя такую воду заготовить впрок. Да? Она, к сожалению, свои свойства теряет, и поэтому нужна всегда свежая. Для этого нужны ионизаторы, там, генераторы водородной воды. И мы производим именно и генераторы, и ионизаторы. Для того, чтобы их получить, чтобы у вас появился у вас такой источник живой воды дома, нужно его заказать. Заказать сегодня его гораздо проще, гораздо выгоднее, до 19.00, потому что цена снижена на 10 тысяч рублей на ионизатор воды, который готовит щелочную кислотную водородную воду с голосовым помощником, 7 степеней защиты, никуда не встраивается, друзья. И для заказа звоните 8 800 505 0855. Успевайте до 19.00. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера с маркировкой «Фабрика здоровья», так что поднимайте трубку. Но для заказа звоните по бесплатному номеру 8 800 505 0855. Я хочу успеть разобрать еще несколько тем. Тема такая, вот водород против артрита, да, мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, реально помогает суставам, и вот сейчас конкретно хочу рассказать об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, его ценность именно в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. В этом исследовании взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, и тут внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, согласитесь. Так вот, 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели, и вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, использую его для более образного понимания оксидативного стресса. Вот уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. А вывод – водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткань. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2. То уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. И вот что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше, друзья. Меньше боли, меньше отеков, меньше отеков, больше движения. Да, и движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Друзья, полностью. Это, конечно, не говорит, что водород вылечил там их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением, друзья. А как это объясняется? Молекулярный водород – это тот самый антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы – гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит лично для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история, да, и не пустые обещания, да, она не лекарственное средство, да, но ее свойства изучают ученые, проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм, и они положительные. Еще раз скажу. И я не устану говорить. Я считаю, что пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, самый простой, самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс.
Большинство всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом, он корень. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первую причину заболевания. А что может быть легче, чем наладить питьевой

0: режим, друзья, с антиоксидантом, который максимально адаптирован к человеческому организму. Сегодня на данный момент наука не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. И никаких противопоказаний, что очень важно. Вот и ответы на все вопросы. Налаживать питьевой режим, кстати, с такой водой – одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. И вы сможете наладить питьевой режим, и вы увидите, сколько всего начнет хорошего появляться в вашей жизни. И привычки пищевые правильные появятся, потому что ваш организм будет уже по-другому ощущать то, что вы едите. Друзья, не верите, проверьте сами. Попробуйте, это очень важно. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира, не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Вы получаете ионизатор, а сегодня еще и по выгодной цене. Пользуйтесь им целых 90 дней, живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей и решайте сами, останется ли прибор у вас. Принимайте окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что Aqualife вам подходит, оставляйте себе «нет», вы сможете его вернуть, прибора, компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. То есть, когда вокруг все усложняют, да, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам целых 3 месяца, 90 дней. Когда вокруг слишком много, друзья, тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня звучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я говорю твердо, рисков ноль. Главное, успейте приобрести прибор, который никуда не встраивается, по максимально выгодной цене. Сэкономьте, друзья, это важно. Компактный прибор, никуда не встраивается, надежный, с анализатором воды, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, в том числе и защита от влаги IP54. Сегодня экономите достаточно хорошую сумму, 10 тысяч рублей, но это потому, что цена прошлого года. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Это просто невероятное предложение и только для слушателей радио «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам, успевайте до 19.00. Я боюсь, что этих, может, и не хотите до 19.00, но я уверен, что мы выполним все свои обещания, которые я сегодня дал, но только сегодня, до 19.00. Поэтому ионизатор премиум вам доступен пока по такой цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Это, скорее всего, уже сегодня последний день акции. Звоните 8 800 505 0855. Ионизатор готовит из обычной воды. Чуть-чуть расскажу подробнее о тех водах, которые он готовит. Он готовит водородную, ионизированную, щелочную, кислотную воду, и вы готовите из них, каждую из них по мере необходимости, готовится они из обычной питьевой воды, даже из крана. Кислотная вода, вот, которую вы готовите в нем, в том числе там, ионизированная, щелочная, я говорю, водородная, и вот кислотная вода, она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства, прополоскать, допустим, горло, там, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. То есть никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. То есть экологичный способ. Ионизированная щелочная вода, ионизированная кислотная вода, они получаются одновременно. Ионизированную щелочную пьем, как вы поняли, да, кислотную используем наружно в большинстве случаев. 4 случая есть, когда ее можно внутрь использовать, но это не буду на это сейчас тратить время. А как наружно мы ее используем? Умываемся, там, приводим кожу лица в порядок, женская гигиена, друзья, кислотная вода, перхоть, моем голову, втираем кислотную воду, избавляемся, да, от нее. Мужчин, да, после бритья лучше любого бальзама работает, но кислотная вода, никакой аллергии, никаких раздражений. То есть один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. А по-научному, кстати, кислотная вода, она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Она мало того, что хорошо все отмывает, но еще и обеззараживает. Да, мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. А знаете, что интересно? Если зайдете на маркетплейс, вы увидите, они продают, кстати, бутылочку кислотной воды, анолит, вводите, увидите, цена за пол-литра там около 300 рублей. Это, а то и больше бывает, да? А это за воду, которую неизвестно как хранят, да, неизвестно сколько она уже постояла, ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем. Но у нас она всегда максимально свежая, у вас она всегда будет максимально свежая, потому что она всегда готова только-только что. А знаете, и значит максимально эффективная. И, кстати, положительных отзывов об аналите на маркетплейсах тысячи, да, по пятибалльной шкале там 5 стоит, я смотрел. И, кстати, очень много таких жизненных советов, там вот читайте отзывы, вы сами увидите, насколько разнообразно можно применять кислотную воду. Друзья, и у пользователей Aqualife тоже огромное количество отзывов и способов применения. Попробуйте, вы сами увидите, друзья, как это экономит ваш бюджет. И на лекарствах сэкономите, потому что начнете пить ионизированную воду, наладите питьевой есть режим с ней, я уверен, что и та терапия, которая у вас не работала, начнет работать. Но если вы не болели, то, я думаю, вряд ли заболеете, потому что вы будете под надежной защитой. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. Набирайте номер телефона 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор воды. Сегодня последний день акции, когда он доступен вам по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
4: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед.
10: Радио «Комсомольская правда».
11: В каждом многоквартирном доме скорость интернета может стать не ниже 1 гигабита в секунду на одну квартиру. Такую инициативу прорабатывает Минцифры. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Угневенко. По задумке министерства, достичь этого показателя предлагается в течение 10 лет. Речь идет о гарантированной минимальной скорости для каждого домохозяйства в жилых домах. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает это правильной инициативой. Вот что он заявил Радио КП.
12: Требование минимальной скорости, оно в целом понятно, да, потому что иначе управляющая компания будет вам подключать какой-нибудь оператор, не будем называть, со скоростью там единичка какая-нибудь, там килобит какой-нибудь, на котором ничего не зарегистрировалось, а вот своего оператора там регатировать, например, каким-то образом предоставить ему больше трафик. Поэтому это не запреты, да, то есть это не какое-то навязывание, это как, ну вот как ограничение скорости, оно обычно идет как раз вверх, а это как бы вниз. Нельзя гражданам меньше такой скорости давать, иначе будут злоупотреблять. Поэтому здесь я бы не искал наоборот, я бы сказал, что в принципе это очень хорошая, мудрая история.
11: Прокомментировали новость и в ассоциации компаний связи. Исполнительный директор организации Ярослав Дубовиков считает, что Минцифры, устанавливая порог по скорости интернета, тем самым подталкивает отрасль к обновлению. Вот что он рассказал Радио КП.
13: Я скорее понимаю это как необходимость модернизации старых сетей связи, которые были проложены еще в начале нулевых либо десятых годах, которые использовали в своей основе работу по технологии FTTX. То есть это проводные подключения через витую пару, либо какие-то старые, скажем так, подключения, которые, ну, там еще с конца 90-х присутствовали. И вот необходимость модернизации оборудования вот продиктована как раз, наверное, требованием по обеспечению этой скорости. Это заявление Минцифры скорее следует рассматривать не как ограничение, а как раз наоборот посыл к необходимости модернизации сетей связи старых, которые были произведены много-много лет назад. Но при этом текущие все подключения и новые ЖК, которые подключаются оператором связи, они имеют уже на сегодняшний день, повторюсь, технологию 10G.
11: Куда больше внимания в готовящемся документе о реформе отрасли связи уделено вопросам лицензирования компаний. Так, в частности, появится 4 уровня лицензий вместо почти 20, которые существуют сейчас. Разрешения разделят на муниципальное, базовое, универсальное и генеральное. Индивидуальные предприниматели не смогут оказывать услуги связи. Не менее 50% выручки компании должны будут приходиться на такие услуги. Вырастет стоимость лицензий и документов. Она должна будет соответствовать размеру территории, на которой работает фирма. Также будет установлен минимальный резерв отчислений в резерв универсального обслуживания, так называется фонд, из которого поступают средства на проект устранения цифрового неравенства. В случае, если компания будет неоднократно нарушать закон, ее лишат лицензии во внесудебном порядке. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
8: Экономика на радио КП.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня, согласитесь, самый подходящий день, чтобы обсудить выпивку. С экономической точки зрения, конечно. Так вот, если вам кажется, что полки с крепким алкоголем стали скромнее, это не обман зрения. Согласно данным Росалкоголь-табак-контроля, за первые 9 месяцев нынешнего года выпуск спиртного в России снизился почти на 2%, а производство водки вообще рухнуло на 6,7%. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский уверен, главная причина охлаждения россиян к спиртному – цена. Выросли акцизы и минимальные розничные цены, и средняя стоимость литра водки в июле достигла 981 рубля, то есть за год прибавила 15%. И это при том, что в среднем цены в России за год выросли на 7%. Еще один момент – борьба за трезвость. И это не только повышение акцизов, но и, например, запрет на продажу алкоголя в определенных местах, и социальная реклама здорового образа жизни, и многое другое. Эксперт подчеркивает – все это началось не вчера, и эта политика государства дает свои плоды. Но это длинный процесс. Привычки людей меняются не за месяц и не за квартал, а за годы. Что касается конкретно водки, то есть две причины, почему мы ее разлюбили. Первая причина – это вкусы молодежи. По словам эксперта, нельзя сказать, что молодежь у нас совсем не пьет. Но она любит разнообразие. Сегодня может выпить что-то крепкое, завтра – сок, послезавтра – еще что-то. К тому же традиции меняются. Появилась домашняя коктейльная культура. Люди покупают ром, джин, делают простые коктейли с соком или колой. Но есть и более прозаичная причина снижения продаж водки. Она конкурирует у нас не с другой водкой и не с пивом. Водка конкурирует с колбасой. То есть люди стоят перед выбором – взять бутылку водки или что-то к ужину. И часто выбирают второе. Так что тот анекдот про отца, который из-за подорожания водки объявляет сыну, что теперь он будет меньше есть, уходит в прошлое. И вообще, водку уже давно пора исключать из символов России. Мы в первую очередь пивная страна. В год продается 8 миллиардов литров пива и только 2 миллиарда литров всего остального алкоголя. А пока водка теряет популярность, производство менее противных на вкус напитков растет. Например, выпуск ликероводочных изделий за первые 9 месяцев взлетел почти на 5%. По словам нашего эксперта, ликерка в плюсе благодаря сладким настойкам, напиткам до 28 градусов. В основном это напитки со вкусом фруктов и ягод. Исторически в России вообще всегда любили сладкие настойки и наливки. К тому же на них не регулируется минимальная розничная цена, как на ту же водку. И еще сегодня мы с грустью поговорим про закат удаленки. В последние годы доля компаний, которые практикуют дистанционный формат работы, снижается на глазах. Если в 2020 году на вопрос, есть ли в вашей компании сотрудники, работающие удаленно, утвердительно отвечали около 60%, то в феврале нынешнего года таких было 35%, а в сентябре всего 31%. Такие данные озвучили социологи сервиса SuperJob. В столицах удаленка популярнее, чем в других регионах. В Москве ее используют 41% компаний, в Петербурге – 34%, а в остальных регионах России – только 27%. Почему же компании массово загоняют сотрудников обратно в офис? Как объяснил нам профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, многие работодатели больше не считают удаленный формат целесообразным. он оказался для них сложным испытанием. Они не видят сотрудников, ими сложнее управлять. К тому же начальство часто опасается, что вне офиса их подчиненные могут параллельно работать на другие компании. По мнению эксперта, на ситуацию влияет и структура экономики. Взять, например, айтишников. Какой-то компании несколько лет назад их требовалось много, а теперь меньше. И руководство в первую очередь сокращает тех, кто работает на удаленке. То же самое касается продажников. Продажи упали, компания проводит сокращения и в первую очередь избавляется от тех, кто работает из дома. По этой причине, кстати, многие сотрудники в последнее время и сами стараются чаще бывать в офисе. В таком случае у них больше контактов с руководителем, они перед глазами, и результаты их работы видны лучше. Наш эксперт считает, что удаленка и дальше будет сокращаться. Но не везде. Больше всего она будет популярна в сфере инженерных технологий и консалтинга. Также продолжит практиковать удаленку малый бизнес, чтобы сэкономить на аренде офисов.
8: Экономика на радио КП.

0: Афиша.
1: Хороших выходных всем радиослушателям «Комсомольской правды». С вами Афиша и я, Оксана Фомина. Ну что, поговорим о том, где стоит побывать культурному человеку в ближайшее время? До 15 ноября в Москве новый сезон водного шоу «Море снов». Увидеть фантазийное представление с морскими млекопитающими и артистами можно на сцене «Москвариума». Постановка Вячеслава Кулаева – это история о девочке Акулине, которая в ночь перед своим 10-м днем рождения во сне отправляется в путешествие по сказочному океану, чтобы исполнить свое самое заветное желание и подружиться с дельфинами. Ей помогает умная колонка «Тетра». Вместе они преодолевают страхи и преграды, доказывая, что поддержка близких творит чудеса. В номерах участвуют обитатели «Москвариума», морские млекопитающие, взаимодействующие с тренерами и артистами, плюс более 50 исполнителей. Это воздушные гимнасты, балетные танцовщики, синхронисты и кукольники. Для них создали около сотни футуристических костюмов с яркими деталями, которые подчеркивают атмосферу сказки. Зрители увидят, как пространство меняется благодаря декорациям от обычной реальности к подводным глубинам с неоновыми медузами и зеркальными дельфинами. Эффекты усиливают погружение, 3D-проекции, нейрогенерации, кинетический свет и лазерные установки трансформируют сцену, создавая ощущение, что мечты оживают прямо на глазах. Не забудьте, «Москвариум», шоу «Море снов» до 15 ноября. А сейчас о ближайших планах. Государственная Третьяковская галерея приглашает на необычный вечер. 14 октября в знаменитом музее прозвучит специальная концертная программа, посвященная 220-летнему юбилею со дня рождения художника Александра Иванова, автора грандиозного полотна «Явление Христа народу» и уникальной серии библейских эскизов, вошедших в Золотой фонд русской культуры. В рамках литературно-музыкальной композиции «Александр Иванов. Русский гений на пути к вечности» зрители услышат произведения композиторов-современников художника: Михаила Глинки, Дмитрия Бортнянского, Алексея Львова, Петра Турчининова, а также Якова Чмелева и Петра Чайковского. Исполняют Московский синодальный хор, главный дирижер и художественный руководитель, заслуженный артист России Алексей Пузаков. Хор храма музея святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее под управлением Елены Мальченко. Вечер ведет доктор искусствоведения Светлана Степанова, а чтец – кандидат философских наук Сергей Кругликов. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
0: Афиша. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
4: Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия. Если бы было наоборот, он был бы расположен к мирным переговорам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Зеленский требует больше денег на ПВО и дальнобойное вооружение, а также доступ к «Старлинг» для нанесения ударов вглубь России. Те, кто так себя ведет с Россией, платят цену. Сейчас платят цену Украина, отметил Песков. В работе Alisa AI умных устройств Яндекса наблюдаются сбои. О подобных неполадках компания сообщала и ранее, 9 октября. Инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления штатной работы сервисов. Утром жители Москвы и Подмосковья пожаловались на сбои в работе приложений Яндекса. Они произошли на фоне повреждений инфраструктуры дата-центра компании во Владимире. Работа объекта была полностью приостановлена из-за атаки беспилотников.
3: О мошенниках.
4: Мошенники придумали новые схемы обмана и, пользуясь ажиотажем вокруг больших скидок на одежду и обувь, выяснили «Известия». Большинство магазинов обещают уценку до 70%. Как следствие, покупатели привыкают к низким ценам и перестают подозревать подвох. Под предлогом выгодных предложений они могут привлекать людей на поддельные сайты и выманивать платежные данные. Ранее в МВД предупредили о том, что в соцсетях растет число случаев взлома аккаунтов в мессенджерах и соцсетях через рассылки с просьбой проголосовать за знакомых или их детей в конкурсах.
3: О животных.
4: В Ульяновске домашний кот затопил квартиру. Он остался один дома, открыл лапой водопроводный кран и устроил потоп, причинив ущерб более чем на 600 тысяч рублей. Расходы на ремонт возместила страховая компания.
3: Об искусственном интеллекте.
4: Ученые впервые официально приравняли искусственный интеллект к ядерной угрозе, которая грозит человечеству вымиранием. Доклад об этом опубликовал авторитетный научный журнал «Lancet». Специально созданная экспертная комиссия выявила 17 новых угроз для человечества, в их числе использование ИИ для создания биологического оружия. По мнению ученых, эта опасность сравнима с ядерным конфликтом. Обе могут привести к гибели жителей Земли в ближайшие 75 лет. При этом они отмечают, что вероятность воплощения таких сценариев пока низкая. Курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля и 90 копеек, евро стоит 94 рубля и 97 копеек, курс юаня 12 рублей и 67 копеек. О погоде: в эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет плюс 14, плюс 16 и дожди. Ольга Демидова, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, микрофон Мария Баченина. У нас в гостях режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Егор Андреевич, здравствуйте, добро пожаловать.
7: Здравствуйте.
6: Знаете,
7: спасибо.
6: Сегодня поставила себе цель поговорить обо всем. Ну, обычно говорят обо всем и ни о чем. Нет, обо всем и о конкретике тоже. Начну, конечно же, с ситуации, в которой мы все здесь живем, и с того, что вы говорили, вот как анализ через призму какого-то прошедшего уже времени. В своих выступлениях вы говорите, что специальная военная операция решает судьбу будущего устройства мира. Россия наконец-то осознает себя или уже осознала отдельной цивилизацией. И вот у меня возник вопрос, как эта отдельность, ставлю в кавычки, должна выглядеть на практике для меня, для любого обычного человека? Кто-то ведь говорит про закрытую какую-то крепость, или все-таки это должен быть какой-то альтернативный мир притяжения?
7: Ну, мне кажется, что такой задачи нет, как-то выглядеть отдельно. Просто это надо осознавать и, наверное, чувствовать определенную ответственность за это. Потому что цивилизация – это больше, чем страна, это больше, чем держава. Это больше, чем государство, цивилизация. Это понятие гораздо более серьезное. Вот поэтому мне кажется, что в этом смысле просто надо это осознавать, этим гордиться, но и нести ответственность. И я бы немножечко перефразировал то, что вы ранее сказали, что вот мы наконец-то стали осознавать себя. Нет, мне кажется, мы всегда себя осознавали отдельной цивилизацией, то есть больше, чем просто державой. Но мы наконец-то перестали, так сказать, пытаться нравиться и пытаться стать частью, влиться в западную цивилизацию. У нас это не получалось никогда. Именно в силу того, что вода и масло очень трудно смешиваются, вообще не смешиваются. Вот. А цивилизация мы, потому что мы... ну, у меня мама казашка, поэтому я не совсем белый. Но, в принципе, потому что русские люди – это белые люди, но другие белые, совершенно другим сознанием, чем сознание, представьте себе, там, бельгийца. Да? То есть совершенно иное наше сознание, оно столь же широко, сколько пространство позади нас. Я имею в виду всю нашу огромную территорию. Мы христиане, но другие христиане. И надо сказать, что христианство западного образца, оно дошло до такого состояния, что стало противоположностью ортодоксального, то есть нашего православия, противоположностью. В том смысле, что... И как бы это выразилось, наверное, в американских уже философских идеях религиозных, но быть здоровым и богатым – это значит, что Бог тебя любит в протестантизме. У нас все наоборот. У нас все наоборот. Вот. Кроме того... Вот это пространство, которое за нами, оно не может не откладывать на нас определенный образ мышления, определенные черты характера. Но об этом можно бесконечно говорить.
6: Извините. Да, я понимаю. Но и понимаю, почему вы говорите. У меня возник сегодня вопрос. Я вспомнила о том, что вы учились в Оксфорде, и, как говорится, не понаслышке знакомы с западным менталитетом. И вот вопрос в чем? Ваша личная... Но назову это так, русская мечта, она противоречит, может быть, принципиально противоречит пониманию успеха, вот, который лежит в основе на Западе? Или все-таки здесь одни и те же человеческие ценности?
7: Вы понимаете, в чем дело? Мы, и я в том числе, и вообще люди, которые родились, наверное, уже там, в 60-х годах, как я, в принципе, воспитывались, даже будучи советскими людьми, воспитывались, в общем-то, в рамках американской мечты, потому что, собственно, материальное стало преобладать. Поэтому мы с такой легкостью сдали Советский Союз. С такой легкостью не потому, что мы там проиграли, а потому что мы были готовы, мы хотели эту мечту. В силу определенного целого ряда причин. Ведь была великая советская мечта. Эти люди, которые искренне в эту мечту верили, они выиграли войну. Но потом мы стали хотеть лучше жить, там, так сказать, растущие потребности советского человека, был такой клич кинут. Вот. И мы, собственно, вот эту советскую мечту отдали. Поэтому я был всегда либералом. Но последние 20 лет я очень давно это стал понимать, что американская мечта умирает. И это, во-первых. И, во-вторых, она может существовать только... Американская мечта в широком смысле. Я сейчас не про США.
6: Да, я понимаю прекрасно. Да-да-да.
7: Американская мечта умирает. И это, во-первых. Во-вторых, она может жить только если у нее есть что потреблять, есть что жрать, грубо говоря. Вот. Жрать мир. Да, и так, таким образом, ели Латинскую Америку, Африку. Сколько англосаксы выдавили из Индии? Что они делали с Китаем в XIX веке? Кстати, никто этого не забыл им. Никто этого не забыл. И вот сейчас настал час расплаты. Во-первых, во-вторых, просто некого стало есть. Но подвернулся Советский Союз. Его ели пару десятков лет. Ну, то есть грабили нашу страну. В какой-то момент... Это стало невозможно благодаря там, смену политического курса, новому лидеру и так далее. И американская мечта стала умирать. А русской мечты, российской мечты, российской, потому что это больше, чем русская. У нас огромное количество в нашем культурном ходе огромное количество тюркского, кавказского, угрофинского, да какого угодно. Вот. И российская мечта, мне кажется, вот сейчас вместе с нашим началом нашего понимания, что сейчас идет переустройство мира, вот эта российская мечта, я очень надеюсь, что сформируется.
6: Ну, раз вы сказали, что американская, так называемая американская мечта умирает, значит, мы ограничены, мы ограждены от риска того, что как только внешнее давление ослабнет, вернуться к этому благоговению, которое слишком долго было вместе с нами.
7: Я думаю, что, в общем, вернуться к нему до конца, ну, как бы вернуть все взад, то, что называется, не получится. Вот. Очень много людей, во-первых, огромное количество людей прошло через Донбасс, через СВО, через Курск, через дроны, которые летают над нашей страной пока что. Вот. Уже вернуться, мне кажется, будет невозможно, с одной стороны. Но, с другой стороны, конечно, еще много людей достаточно, и среди молодежи в том числе, хотя это меняется, которые, конечно, в общем-то, попытаются вернуться. Но некуда будет возвращаться. Вот в чем дело. Я боюсь, что некуда будет возвращаться, потому что вот с момента разрушения Советского Союза западный мир стал невероятно деградировать. Он стал деградировать во всех смыслах. Он стал деградировать в плане грязи на улице, в плане отсутствие уже необходимости быть красивой витриной, чтобы противопоставлять себя Советскому Союзу, чтобы быть привлекательным для соцлагеря. Пропал спарринг-партнер, и мышцы обмякли, потому что ты не можешь стать хорошим боксером, если ты боксируешь с бабушкой из подъезда. Тебе нужен сильный противник. И вот и этот Запад перестал быть столь привлекательным. Поэтому сегодня очень многие там, наши соотечественники бывшие, которые в свое время переехали в Америку или в какие-то другие страны так называемого Запада, они, приезжая в Россию, они поражаются тому, что Россия... Если каждый день смотреть, ты как бы изменений не видишь. Но если там не побывать здесь 5 лет или 10, то ты поражаешься тому, что как Россия развивается. Да, у нас там массу их проблем, мы все их знаем, эти проблемы. Может быть, даже всех не знаем, но тем не менее. Поэтому мне кажется, что вернуться к той мечте будет нельзя, потому что объект мечты... Он,
6: исчез.
7: Исчез, испортился, да. Угу. Помимо, это, так сказать, даже внешний, да, а внутренний есть огромное количество вещей, которые стали совершенно, они исчезли. Исчезла свобода слова, исчезло то, что называлось раньше и было очень ценным для людей. Неприкосновенность собственности, этого нет больше. Этого больше нет. Можно любого человека ограбить, что мы знаем по нашим соотечественникам, немалому числу их. Вот, поэтому в чистом виде вернуться будет нельзя. Вот, но это не значит, что там рано или поздно наша страна, наш народ, рано или поздно мы опять как бы обратимся взором к Западу, потому что все-таки и действительно мы тоже... имеем большое отношение к европейской культуре, к музеям, Леонардо да Винчи, Моцарт, даже Вагнер, которого любили, так сказать, руководители Третьего Рейха, все равно величайшая культура. И в нас она есть, эта культура. Просто мы были очень западноцентричны, забывая, что там у нас внизу, сзади, стоят две громадных цивилизации.
6: О, да.
7: Китайская и индийская, да.
6: Егор Андреевич, я вас прерву буквально на несколько мгновений, и мы вернемся к этому разговору, послушаем новости. Друзья, у нас в гостях Егор Кончаловский.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. С
8: сказано реклама.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль».
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Продолжаем разговор. В гостях у нас режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Егор Андреевич, вы как-то сформулировали, ну, можно сказать, новую национальную идею. И сделали это в трех, пусть даже жестких, но тем не менее в трех словах: выжить, освободиться и победить. Но вот я, знаете, услышала однажды такое мнение: победа – это точка. Я долго думала, не то чтобы согласилась, но какие-то сомнения вот появились. И вопрос у меня родился: что, по вашему мнению, нас ждет после, на следующий день, вот после этой точки? Куда идем мы в какой-то ближайшей, в среднесрочной, давайте так, перспективе?
7: Вы знаете, тут надо, мне кажется, понять, что такое победа. Вот мне, потому что для разных людей, причем людей, которые любят свою страну, нашу страну, которые являются патриотами, которые, так сказать, желают нашей стране добра, победа в разных вещах будет заключаться. Потому что кто-то требует, понимаете ли, там Лондон разбомбить, а кто-то просто хочет, чтобы на Украине мир установился, и там не было враждебного нам государства. Вот. Поэтому это для каждого внутреннее ощущение будет свое. Мне кажется, что очень важно, чтобы общество для себя приняло вот то, что произойдет, то, что будет точкой, как победа. И это, я не знаю, где это будет. Это будет, когда мы освободим наши новые территории, или это будет, когда там на Украине будет дружественный нам режим, или когда там, я не знаю, Германия разделится на две Германии, на ГДР и ФРГ. Я не знаю. Вот. Но должно быть, мне кажется, консенсус в обществе. Это будет победа, когда будет консенсус в обществе. Да, мы победили. А не будет вот такое, понимаете, как любит американский президент, там, так сказать, объявить победу, а потом это не совсем победа, а потом это опять война, а потом опять победа.
6: А потом, ой, нам показалось.
7: А вот что будет потом, мне кажется, я не знаю, но мне кажется, что вообще наше стремление должно обратиться внутрь страны потом. Внутрь страны. То есть мы должны... У нас огромное количество вещей, которые мы должны сделать. Там, начиная от очистки Волги и других рек, и заканчивая освоением Сибири, Дальнего Востока. Я имею в виду освоением... Оно идет, это освоение. Огромное количество вещей сделано. Но то, что предстоит сделать, строить страну, мы должны начать...
6: Вы предельно ясно выражаетесь. Я понимаю. понимаю, да. То есть как бы навести порядок у себя дома. Давайте вот займемся
7: совершенно
6: хозяйством.
7: Верно. Совершенно верно. Вот как в Москве, ну что греха таить, Москва потрясающе выглядит. Ты смотришь по ней, ты ходишь по Москве и поражаешься, да, что там, ну, окурок надо найти на улице, чтобы он валялся. Нет, я понимаю, что есть где-то это. Вот, но тем не менее, вот мне кажется, что на, вот Москва в этом смысле, ну, как столица, она является зеркалом страны. Вот нам есть чего... Ну, вообще, наши города сейчас лучше гораздо стали. Но нам огромное количество чего надо сделать. И везде, и в космосе, в атоме, в энергетике, в искусственном интеллекте, будь он не ладит, в хорошем смысле, вот, и так далее. Поэтому мне кажется, что наша цель – это чтобы нам не мешали, просто не мешали нам строить великую державу и так сказать, чтобы все хотели с нами дружить и к нам... И к нам, нет, ехать не обязательно, вот, но посещать иногда можно.
6: Да, и как я добавляю, и не портите мне настроение. А я про творчество хочу успеть с вами поговорить. Вы поставили фильм по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Друзья, я не ради комплимента, правда, я всем рекомендую посмотреть эту картину. Она очаровала меня. Это такой полет, знаете, вот прям полет. Мне очень понравилось. А вы остались довольны тем, как приняла картину публика? Ну, мы сейчас знаем, что у нас прям проблемчики с кассой картин, о чем я чуть попозже успею, надеюсь, поговорить.
7: Вы знаете, ну, во-первых, 18+ всегда отрезает половину кассы. Во-вторых, есть большое количество людей, в том числе зрители фильма, которые любители Водолазкина. Вот. А, конечно, этот фильм по мотивам Водолазкина. Поэтому, в общем-то, я ожидал того, что будет очень много критики. Но бог с ним, когда эта критика идет там, от любителей Водолазкина. А вот профессиональные критики, которые критикуют кино, вот этих людей я не слушаю никогда, потому что, в общем-то, считаю критиков несостоявшимися теми, кого они сейчас критикуют. Будь то писатели, режиссеры, музыканты и так далее. Вот, то есть это как бы определенная месть за несостоявшуюся творческую судьбу. Вот. И мало того, роман 700-страничный, его нельзя экранизировать в двухчасовом фильме. Это все-таки сериал. Поэтому я просто взял в романе то, что мне было важно и интересно, и написали мы с Мирославом Станковичем новый совершенно сценарий, который был по мотивам Водолазкина. Но Водолазкин, надо сказать, он, и отдать ему должное, он все читал, все критиковал, но остался доволен фильмом.
6: А, кстати, сейчас же готовится еще одна экранизация Водолазкина «Лавр». Хотели бы срежиссировать эту картину?
7: Вы знаете, я почитал «Лавр», вот, не прочитал целиком. Вот, мне кажется, что это очень трудно экранизировать в том смысле, что есть определенная литература, которую экранизировать невозможно. Мне кажется, что это еще труднее, чем «Авиатор». В силу того, что там идет такое сплошное размышление в этом фильме, в этом романе. Вот. Поэтому я этот роман экранизировать бы не хотел. Не потому, что он плохой или там что-то, но просто потому, что есть темы, есть произведения искусства, которые, мне кажется, я бы с гораздо большим умением... Ну, это, так сказать, мои личные способности, да, угу. Экранизировал бы. Это, во-первых. А во-вторых, если честно, у меня проектов, вот как мой дядя Никита Сергеевич Михалков сказал, у меня проектов как пельмени в кастрюле. Какой первый выловлю, тот и делаю. Вот у меня, наверное, вот такая же ситуация. То есть мы пишем сейчас параллельно несколько сценариев, там что на разных стадиях они разработаны. Ну вот, поэтому объять необъятное невозможно. А «Авиатор» занял 2,5 года. Поэтому если его делает... Правда, я про это не слышал. Если его делает тот же продюсер, Сергей Катышев, то это еще 2,5 года жизни. Вот, а это слишком долго.
6: А вы как-то говорили о том, что многие российские актеры попросту боятся сниматься в фильмах про специальную военную операцию. Ну, из-за страха, как минимум, попасть под санкции. Стоит ли лечить вот такой раскол, такой страх, или не стоит? Если то как?
7: Позиции же у людей могут быть разные. Да? Пока человек не хаять свою страну, пока он не собирает деньги нашему противнику и не оскорбляет российскую армию, то есть людей, которые сегодня гибнут зачастую, получают ранения, да, за то, чтобы, так сказать, мы сохранили нашу страну. Вот. То, наверное, люди имеют право разное мнение иметь. У всех свои причины. Кто-то по меркантильным соображениям, там, недвижимость или санкции, кто-то по идейным. Это очень смешно, потому что по идейным, потому что кто-то поехал в Израиль, потому что не может жить в стране, которая ведет боевые действия, и попал, конечно, в абсолютно мирную атмосферу. Вот. Поэтому мне кажется, что ну, врагов страны, которые демонстрируют это, да, это одно отношение. А те, кто скромно молчат, ну и бог с ними. Я не считаю, что там требуется их осуждать и так далее. В конце концов, в Советском Союзе тоже были вполне себе достойные люди, которые назывались тихими диссидентами, громкими диссидентами и так далее. И вообще в 60-е, 70-е годы вообще интеллигенция была, в общем, диссидентски настроена, при этом работала. Вот. У меня есть моя позиция, да, по этому поводу. Чужую позицию я уважаю, коль скоро она не впрямую враждебна моей стране.
6: Как вы считаете, в последние годы в нашей стране, в России, появилась плеяда новых молодых режиссеров, артистов, ну, которые пришли на смену вот тем, кто отвалился, уехал, я не знаю, ушел в тень и так далее, в землянки?
7: Ну, во-первых, у нас, мне кажется, немножечко преувеличивают то количество творческой интеллигенции, которая уехала и так далее. Там, да, есть там, ну, наверное, ну, 3-4 десятка таких как бы имен, которые на слуху, певцов, пара режиссеров, там несколько актеров, часть из них уже там просят прощения, хотят обратно, там и так далее. Вот. Поэтому вакуума совершенно нет. Во-вторых, появляются все время, ну, это процесс, он не такой, раз и появились, да, и даже не поколение. Тут вот каждый год появляются новые люди, новые режиссеры, актеры начинают снимать. Еще там предыдущие поколения снимают. Вот стали уходить великие советские. Вот я живу в поселке кинематографистов, и здесь жил Рустам Ибрагимбеков, который великий сценарист, который писал «Белое солнце пустыни», в частности, ушел. Олег Табаков ушел. Сергей Соловьев ушел. Вадим Абдрашитов ушел. Вот это поколение уходит. А то, что восполняется, да, конечно, восполняется. Мало того, сейчас кино перестало быть, скажем, кино. Самый дорогой вид искусства, да, самый технологичный. Он перестал быть элитарным, как это было там в сталинское время. 2-3 режиссера, и редактором у них был Иосиф Виссарионович всегда. Потом несколько десятков, потом несколько сотен режиссеров. Сейчас, как тоже Михалкову сказали, Никита Сергеевич, сейчас вот можно кино снимать на фотоаппарат, а свет умещается в чемодане. Все, теперь каждый может быть режиссером, на что он замечательно ответил. Это, конечно, да, но конь, сидящий на попе, ну, он чуть другое слово сказал, у коня, тоже считает, что он кавалерист. Вот, поэтому сейчас, мне кажется, что невозможно уследить за тем количеством людей, которые появляются.
6: Возьмем паузу. Егор Кончаловский прямо сейчас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не отключайтесь.
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание.
2: Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: О важном.
18: Представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФП Кирилл Дмитриев, призвал положить конец бесконечной взяточной мясорубке Владимира Зеленского. Так он прокомментировал публикацию Илона Маска от прошлого года, когда он обвинил Владимира Зеленского в продолжении украинского конфликта и поддерживании вечной взяточной мясорубки. Ее поддерживают идеологически настроенные и коррумпированные поджигатели войны Британии и ЕС, отметил Дмитриев. Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года. Об этом пишет издание Wall Street Journal. Трамп в субботу заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но этого не сделал. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер. Усилия Европы, по убеждению Трампа, в продолжении помощи Киеву могут быть подорваны. Внезапный паводок в Непале смыл около 40 жилых домов и мосты. Наводнение нанесло серьезный ущерб сельским районам. 5 человек числятся пропавшими без вести. Они жили на берегу реки. Потеряна связь с 5 пастухами. Информации о погибших нет. Пострадала инфраструктура строящейся гидроэлектростанции. По данным Департамента гидрологии и метеорологии, причиной внезапного наводнения мог стать оползень. Его зафиксировали спутниковые снимки.
20: Об образовании.
18: Министерство просвещения пересмотрело содержание программ по русскому языку, литературе, математике и ряду других ключевых предметов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Образовательные учреждения смогут создавать дополнительные направления внутри профилей под интересы учеников. Это будет реализовано за счет части программы, которую формируют сами участники образовательного процесса. В качестве примеров таких направлений приводятся инженерные, медицинские, лингвистические, психолого-педагогические и литературно-исторические классы. Планируется, что обновленные стандарты вступят в силу в сентябре 2027 года.
21: О погоде.
18: Сильный дождь ожидается местами по московскому региону предстоящей ночью. Об этом сообщили в гидрометцентре. Осадки пройдут при температуре воздуха плюс 9-11 градусов. Ветер будет южный со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем в понедельник синоптики ожидают в столичном регионе облачность с прояснениями, небольшой местами умеренный дождик. Столбики термометров поднимутся в Москве до 16-18 градусов со знаком плюс. В эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля, завтра днем плюс 14-16 дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов, завтра будет плюс 9 и дожди. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 90 копеек, евро стоит 94 рубля и 97 копеек, курс юаня 12 рублей и 67 копеек. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
22: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Сделали паузу, вернулись и продолжаем. Егор Андреевич, давайте дальше разговаривать с того момента, как я вас прервала. Ну, а для слушателя я напомню, режиссер, продюсер Егор Кончаловский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
7: Кино, кино, ведь кино, что такое кино? Кино – это не фильмы и сериалы. Кино – это движущаяся картинка. Сейчас появляются новые формы. Да, как в свое время, в моей молодости.

0: театр, я просто не был театральным человеком. Сейчас и спектакли, заметьте, стали короче. Потому что все-таки человек вот с посредством вот этого инструмента, он стал
1: Егор Андреевич
0: потреблять...
1: показывает смартфон для тех, кто не слушает нас,
0: Смартфон,
1: да,
0: да.
1: через
0: Вот.
1: радиоприемники.
0: Посредством этого инструмента человек стал, к сожалению, объектом, мишенью и жертвой такого количества информации и такого количества видео, аудио, печатного. Но печатные уже люди там читать плохо стали. Но видео, да, в основном видео. Люди воспринимают видео сейчас. Вот. Для нас важнейшим является кино, сказал Владимир Ильич Ленин, как в воду глядел. Вот. И поэтому это диктует, вот людям трудно сидеть. Вот я детям показывал в том году, был год защитника Отечества, вот как раз по линии общественной палаты, я показывал шестиклассникам, семиклассникам «Судьбу человека» Бондарчука, черно-белый фильм Сергея Федоровича.
1: Да.
0: Это было тяжело, безумно. Это была работа для них. Я наслаждался. Я наслаждался, потому что я там старой формации человек, и я на большом экране. Вот. А детям было очень тяжело, они не привыкли. Поэтому человек меняется. Человек меняется. И даже я меняюсь. Вот я сейчас открываю русскую классику, начинаю читать сложно подчиненное предложение, и мне трудно уже читать там толстовские
1: Да,
0: предложения
1: я
0: на
1: его тоже
0: полстраницы.
1: разбиваю, когда ребенку читаю книги, я разбиваю предложение сразу по ходу дела.
0: Человек стал воспринимать информацию быстрее маленькими битами.
1: Но это что,
0: Поэтому...
1: оправдание для того, чтобы вот как-то, не знаю, деформировать, не трансформировать, а деформировать кинематограф в угоду вот тупеющим?
0: Да, кстати, там одна умная женщина сказала, что параллельно с глобализацией, хотя глобализация заканчивается, идет не менее мощный процесс, мне очень нравится эта фраза, варваризация людей. Вот, к удивлению, технический прогресс нас варваризирует. То есть мы становимся проще и, так сказать, ну, глупее, если хотите. Да? Вот представьте себе вот этих хипстеров, я очень люблю этих людей с бородой, с такой окладистой, в обтянутых джинсиках на самокате. Он катится по Москве и снимает еще селфи. Вот. А представьте себе, если выключит свет, вот что он будет делать, этот человек? Вот что он будет делать вообще? Вот, поэтому это неизбежный процесс, и мне кажется, что вообще полнометражное кино, кинотеатральное, это становится элитарным видом искусства, который является продвижением для потом существования фильма ли, сериала ли, существования где-то в цифре, в сети, на платформах и так далее, и так далее. Потребление кино меняется, понимаете?
1: Да.
0: Оно... Если ты можешь все посмотреть дома, в трусах, сидя на диване с банкой пива, а тут надо встать, одеться, пойти, купить билет недешевый. Вот. А если не понравился фильм, тут тебе не понравился у себя дома, ты его выключил. Поэтому потребление, оно... И подписка, да, там стоит на платформу, как один билет в кино. Даже меньше, может быть, сейчас. Вот, поэтому это неизбежный процесс. Ну как? Типы войны меняются, а вы говорите про кино. Да, вот.
1: Ну, это аргумент. Вы просто козырь
0: Война
1: достали из
0: другая.
1: рукава. Я
0: Да.
1: поняла. Кстати, вот вы говорите про артистов, про вообще вот перемены такие. Вот у нас прям такой, как говорит один гениальный химик, компот получается. А я на ум мне пришло. В России уже 2 месяца длится эпопея с отменой или с возобновлением концерта Канье Уэста. Я сейчас объясню, почему у меня такая подводка странная для нашей беседы. А вот вопрос возникает, а вот каких западных музыкантов вы бы хотели увидеть в нашей стране?
0: Да, я не знаю, мне все равно, если честно. Вот тоже, понимаете, вот это бурление вокруг Канье Веста или тот факт, что Стивен Сигал, понимаете ли, который вообще никогда не был большим актером, это просто, так сказать, мышцы всегда, он был, всем морды бил, великое достижение. Вот, я имею в виду в кино.
1: Да.
0: Вот, и, значит, вот он получил российское гражданство. О, какая победа великая! Или там Канье Вест. Вот это и есть рудименты нашего преклонения перед Западом. Вот там какой-нибудь наш артист, уважаемый или не очень, там в Лондон соберется поехать, что они там переживать будут вообще, будет его концерт, не будет его концерт и так далее. Я считаю, что это пережить.

0: Попытки вот этого преклонения перед западной культурой и так далее. И это, мне кажется, что это изживется. Поэтому мне абсолютно все равно, какие артисты к нам приедут или какие артисты к нам не приедут. Вот, абсолютно неважно. И мало того, я считаю, что те деньги, которые платятся западным артистам за там, приезды к нам, это совершенно непропорциональные вещи, и лучше эти деньги потратить на благоустройство какого-нибудь сквера.
1: Вы знаете, я когда прочитала в вашем интервью, что вы придерживаетесь мнения, что снимать большие художественные фильмы о специальной военной операции прямо сейчас рано, нужна историческая дистанция. На ум мне пришло, что американцы-то это делали прям по горячим следам, а в Вьетнаме. Как-то у нас по-другому устроена ментальность, я даже не знаю, мышление, сложнее осмыслять реальность в моменте.
0: Да нет, мы тоже ведь во время войны Великой Отечественной тоже снимали уже фильмы. Вот, и, кстати, надо сказать, что мне кажется, что советские люди никогда не сомневались в победе, несмотря на тяжелейшие моменты.
1: Испытания, да.
0: Да, моменты, так сказать, такие критические, там, под Москвой, и несколько таких было. Вот. Нет, я возьму свои слова обратно. Это скорее имеет отношение ко мне, потому что вот я бывал на Донбассе, и я даже сделал документальный фильм о Донбассе, называется «Дикое поле». Вот. Это очень такая сложная и глубокая тема. Я лишь против того, чтобы вот сейчас, когда, так сказать, есть запрос, там, ну, я имею в виду государственный запрос, а вот почему у нас там мало фильмов, и не только фильмов, там, песен, сборников поэтов, я не знаю, концертов, спектаклей и так далее, на тему СВО, под этот запрос очень много людей с удовольствием как бы будут что-нибудь создавать такое, СВО-подобное, да, которое там, так, да, нормально там сделаем, да.
1: Угу.
0: Вот, мне кажется, что просто эта тема, ну, я, слава богу, там побывал уже зрелым человеком, и я был, мое мировоззрение изменилось после нескольких дней, проведенных на Донбассе. Это было еще до 22-го года, до входа российской армии. То есть это я ездил к донбасским повстанцам, ополченцам, вот, к ребятам, которые взяли в руки оружие, частным образом, взяли в руки оружие. И это совершенно другая атмосфера. И искреннее кино об этих людях, мне кажется, можно снимать только или побывав там. И сейчас будут люди, которые вернутся со СВО, поступят в ВГИК или там, я не знаю, в другие высшие учебные заведения, станут режиссерами и снимут эти фильмы. Вот. Или как бы в эту тему погрузиться. А эта тема еще, она еще жива, то есть она еще двигается, эта тема, она еще развивается. Она еще не закончилась. И я очень надеюсь, что она скоро закончится нашей победой, но она еще вся существует. Вот, поэтому нет, надо снимать фильмы об СВО, но есть просто два подхода. Один подход – это сейчас делать и ехать. Мне это трудно, потому что это слишком большая тема. Или с дистанцией. Кстати говоря, многие лучшие фильмы о войне Великой Отечественной, были сняты много позже. Много позже, если вспомнить и «Судьбу человека», и «Баллады о солдатах». Правда, снимали их фронтовики Бондарчук, Ростоцкий.
1: И снимались в них.
0: Да, Смоктуновский снимался, тоже фронтовики. Но и потом позже были великие фильмы о войне. Ну, «Эпопея Озерова», и «Иди и смотри» Лема Климова. Очень-очень много было снято картин спустя годы и даже десятилетия. Причем величай, они сражались за Родину, чего стоит. Вот. И так далее. Их очень много, этих великих, больших картин. А во время же войны, в основном, если мне не изменяет память, снимались такие легкие комедии, чуть не музыкальные, где все были, так сказать, положительны, позитивны, пели, так сказать, «Махну тебе серебряным крылом».
1: Друзья мои, мы сейчас сделаем паузу и вернемся к этой беседе. В гостях у нас режиссер Егор Кончаловский.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано реклама.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Детеныши морских котиков называются щенками. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся к беседе с режиссером, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский в эфире радиостанции «Комсомольская правда». О чем сегодня нужно снимать в мире, в России, чтобы кино не разъединяло, а лечило? Вот какая тема, помимо, конечно, геополитики, какая тема способна по-настоящему объединить условного зрителя в Москве, в Париже и в Донецке?
2: Любовь, Шкуров, в широком смысле этого слова. Мне кажется, что там мода на какие-то жанры или темы, они искусственные. Если снимается хорошее кино, любое, комедии или сказки, или которыми мы сейчас, так сказать, в основном кормимся. Ну, для этого тоже есть причины определенные. Да, сказки – это безрисковая зона. Понимаете, сказки там...
1: «Спокойные воды». Вы замечательно слова придумали.
2: Нет, и 6 лет пошло, и бабульку прихватили, если это Чебурашка. Она же помнит там старуху Сипак-Шапокляк и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что любые темы, если это хорошее кино, но нам... Мне кажется, нам, русским кинематографистам, нужно снимать русские фильмы. Этим мы сильны. Мы не сильны, простите, там, антикиллером, который я когда-то снял. Вот. Мы сильны русскими картинами. И эти русские картины, они в мире как раз воспринимаются как вот эти проявление большой русской цивилизации. Фильмы, как «Андрей Рублев», как «Летят журавли», как «Утомленные солнцем». Вот. Надо снимать русские картины. То есть, опять же, забыть про вот это вот желание попасть на Канны, Берлин, Венецию, Оскара, не дай бог. Вот. А нужно снимать наши картины. И они нам будут формировать, на мой взгляд, и наше понимание нашей цивилизации, и наше понимание нашего величия. И они дадут нам вот того героя, который нам необходим. Сейчас, в силу исторических причин, у нас появился герой. Появился герой.
1: Да, я понимаю.
2: Да, этот герой, он сейчас, так сказать, вокруг, мы пропитаны сейчас информацией о людях, которые прошли, герои невероятные. У каждого есть знакомый герой сейчас. Вот. Это хорошо. Вот. Но мне кажется, что я во всяком случае, вот я не знаю, мы сейчас пишем «Истерн», то есть, ну, «Истерн» – это...
1: Как вестерн, вестерн, да, да, антоним там... вестерну, да, я понимаю.
2: Да, вот мы сейчас пишем истерн, молодежный музыкальный фильм, фантастику в современном Петербурге, такой экологический красивый фильм на Байкале. Ну, в общем, вот абсолютно разные жанры. И мне, в принципе, в общем-то, любой жанр интересен мне.
1: Понимаете, вот я с вами согласна, только возникает у меня опасение. А вот про сказки, да, сейчас читаю, как кассу не набирают ни Колобок, ни еще там кто-то, не буду сейчас вот идти. А на фоне этого Человек-паук выстреливает просто вау как. Это раз. И новое поколение, но оно не, разве способно посмотреть «Летят журавли»? Я сейчас вообще их не хочу оскорбить и обидеть. Или вы имеете в виду, что... Мари, я же не говорю вам про старые фильмы, а я говорю вам о такой же мощи, но снятой по-новому. Ну вот «Авиатор».
2: Нет, Старое бы тоже неплохо посмотреть. Но вы знаете, вот в советское время, когда кино было частью идеологии во многом, да, но идеологии не только, так сказать, продвижения социалистического реализма, а продвижения культуры и так далее. Касса не была критерием. Да, она была критерием. Если фильм набрал больше там, определенного количества зрителей, режиссер получал дополнительные деньги. Угу. Кассовые фильмы позволяли существовать вот этому более тонкому, но очень важному ручейку кино не для всех. Да, кино Тарковского, кино Германа Старшего, кино Сакурова, Киры Муратовой, Элема Климова. Ну, и можно так там, Ролана Быкова в определенные фильмы. Вот, поэтому нельзя, как бы, нельзя смотреть на жизнь исключительно сквозь призму кассы. Вот, потому что касса – это... Вот Человек-паук – это вообще не кино. Человек-паук – это искусственный интеллект. Это просто так проработано огромное количество алгоритмов. Да,
1: вам стыдно, когда вы смотрите, например, комиксовое кино?
2: А я не смотрю его.
1: Ну, прям вот ни одного раза не смотрели. Вот
2: сейчас... Нет, я смотрел то, что было революцией. Я смотрел «Матрицу», я смотрел «Терминатор 2» и «1». Я смотрел «Бегущий по лезвию», да? Нет, конечно, время от времени ты там, ну, как-то они тебе попадаются, эти фильмы. Там «Властелин колец», безусловно, «Властелин колец», помните, да, там?
1: Конечно, я все перечисленное видела, да, можете не
2: сомневаться. Вот «Хоббит» уже, понимаете, вот «Хоббит»...
1: А вот это я не смотрела.
2: А «Хоббит» это не «Властелин колец», потому что стали смотреть на жизнь сквозь призму кассы. Вот, поэтому вот я, например... Не умею сделать так, чтобы фильм был кассовым. Я умею сделать фильм так, чтобы он был мой. Вот как «Авиатор». Вот. Но... Или «Антикиллер». Хотя «Антикиллер» был кассовым, но так получилось. Хотя мы его снимали как абсолютно авторское кино. Вот. А то, что касается «Человека-паука», ну, да, мы, как бы, так сказать, вот поколение младших посетителей кино, они воспитаны на этой франшизе, но эта франшиза не имеет, на мой взгляд, ничего общего уже с творчеством. Это чистый искусственный интеллект. То есть все математически просчитано, и вообще что там, не важно, там важно как. Это круто сделано, безусловно, наверняка очень круто сделано, но это мертвое кино, на мой взгляд. То есть оно не делает тебя ни лучше, ни умнее. Мне когда начинал снимать кино, мне отец говорит, я говорю, ну вот как вот кино, какое оно должно быть? Он говорит, вот кино должно делать человека или лучше, или умнее. А это кино, это времяпровождение. Это, так сказать, это, так сказать, ну, такой цемент для мозгов, на мой личный взгляд. Хотя это огромная индустрия, и они, эти фильмы, тоже нужны, потому что за счет этих картин существуют кинотеатры. И за счет этих картин можно потом посмотреть какой-нибудь фильм «Кустурицы» или Вима Вендерса, или там Ларса фон Триера и так далее.
1: Хорошо. А последнее, о чем спрошу, попрошу вас дать совет. Ну вот современный фильм, который вы рекомендуете посмотреть, чтобы после него стать лучше или умнее, а вообще супер, если будет два в одном. Вот прям сегодня посмотрю.
2: Я не могу вам сказать по одной простой причине. Я вот, когда у меня свободный день, я целый день смотрю кино.
1: Забываете название?
2: Я забываю название. Ну вот, как же он назывался-то, этот прекрасный фильм? Нет, я не вспомню. Я просто вот... очень я сейчас грешу сериалами, причем смотрю исключительно российские, потому что вот как раз...
1: Про сериалы-то не забывайте?
2: Очень хороший сериал, на мой личный взгляд, «Холод». Действительно, я вот... Да. Но нет, он... У нас вот есть удивительная вещь. У нас очень хорошо в России получаются сериалы, в которых все плохо, в которых есть маньяк, убийца, отняли ребенка, убили мужа.
1: Сейчас вот не спойлерите. Есть счастливчики, которым еще предстоит.
2: Нет, этого не происходит в «Холоде». Там друг. Вот. А вот очень трудно снять такой прекрасный сериал «Беспринципные» по Цыпкину, который комедийный, такой гламурный и очень смешной на самом деле. Но я просто смотрю с профессиональной точки зрения, потому что, вот, как вы говорили, ищу новых артистов и вижу их, этих новых артистов, не скажу имена, вот, но вижу даже новых артистов, которые старые. Но я их не знал. Ну, то есть, не старые.
1: Ну, я понимаю, да. Вы уже, предельно уже, ясно выражаете.
2: Уже не бутоны, да. Поэтому, да, уже не бутоны.
1: Ой.
2: Поэтому я не могу вам назвать название картин, вот, но «Авиатор» советую посмотреть, чтобы потом просто сказать, какой плохой фильм и как плохо сняли Водолазкина. Хотя сам Водолазкин доволен.
1: Слушайте, друзья мои, ну, к сожалению, время пролетело и закончилось. «Два небутона» мне очень понравилось. Егор Андреевич, огромное вам спасибо. Режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский был у нас в гостях. Благодарю вас.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
5: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
8: Трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Ирана Масуды Пезешкиана в Туркмении после Каспийского экологического саммита прошла не по графику. Изначально переговоры лидеров должны были состояться в другое время, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Ранее стало известно, что на встрече обсуждали вопросы взаимодействия в различных отраслях, в том числе в энергетике. Российских граждан нет среди пострадавших при ракетном обстреле международного аэропорта имени короля Халеда в Ар-Рияде, сообщили в МИДе России. Это предварительные данные посольства в Саудовской Аравии. В субботу международный аэропорт подвергся атаке. Погибли 12 человек, 309 человек разных национальностей получили ранения. Задержки с выпиской ваучеров и билетов для туристов возможны у некоторых турагентств из-за перебоев в работе сервисов Яндекс, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там подчеркнули, что все оплаченные бронирования документально подтверждены, и задержки касаются только выписки документов, которые в некоторых случаях запрашивают у туроператоров по дублирующим каналам связи. Подавляющее большинство сайтов членов ассоциации работают нормально. Вылеты по ранее выписанным билетам состоятся, даже если билеты еще не пришли на почту. Для регистрации нужен только паспорт. Оплаченные отели в турах сохраняются.
9: О спорте.
8: Российские дзюдоисты стали первыми финалистами командного турнира на чемпионате мира. Турнир проходит в Баку. В полуфинале россияне одержали победу над командой из Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 4-3. Соперником россиян в финале станет сильнейший из противостояния между сборными Китая и Японии. Командный турнир – заключительное состязание в соревновательной программе чемпионата мира. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном.
9: Обо всем.
8: Картину американской художницы купили за $30 и затем продали на аукционе более чем за миллион. Летом коллекционер виниловых пластинок случайно заметил неприметную картину с ракушками на гаражной распродаже в США и купил ее всего за $30. Уже дома он рассмотрел подпись художницы, навел справки. Оказалось, что это раковины Олдермена Мериама, американской художницы-сюрреалистки Гертруды Аберкромби, написанные в 1951 году. Когда-то художница отдала картину врачу в качестве платы за медицинские услуги, после чего она десятилетиями передавалась по наследству. Эксперты подтвердили подлинность работы. Она ушла с молотка за 1 350 000 долларов. Это около 115 миллионов рублей в пересчете на наши деньги. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
10: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
11: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор с авторами коллективной монографии «Украинство». С нами по-прежнему Андрей Берсенев. Андрей, приветствуем.
12: Здравствуйте.
11: Артем Брусницын. Артем, приветствуем.
12: Здравствуйте.
11: Африка. Кажется, где Украина, где все происходящее, о чем мы много говорим. Почему Африка это важно сегодня? Вообще, что это в контексте происходящего? Тихой сапой там что-то делят Китай и сами Соединенные Штаты. Иран, который, вокруг которого страсти не утихают, и Трамп тоже что-то пытается сделать там. Ну и главное, как все это связано с теми вопросами, которые мы обсуждаем, и опять же, почему это важно. Так вот, да, без долгих слов, наверное, начнем. Артем, почему, да, почему Африка?
12: Ну, Африка на самом деле как-то вот все время находится в тени общественного сознание, да, общественного рассмотрения, но это огромный континент с 1,5 миллиардами населения, с огромными природными ресурсами, которые до сих пор не исследованы. И это место, как я считаю, будущей и уже начинающейся войны, которая будет сильно крупнее, чем на Ближнем Востоке, то, что мы видим, сильно крупнее, чем то, что мы видим на Украине. И следы этой войны, они уже видны. И это площадка как бы такого мирового передела ресурсов, прежде всего там между Соединенными Штатами и Китаем, но в этом процессе участвуют все, включая арабов, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Турцию, Украину, Россию и всех на свете. То есть там пересекаются интересы буквально всех региональных и глобальных игроков. То есть если говорить о США и Китае, то это явная борьба за главные ресурсы 21 века – это полупроводники, которые сейчас под собой держит фактически Китай, но США так оставлять ситуацию не хотят. Если говорить о странах Персидского залива, то сейчас то, что происходит в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и вокруг Ирана, оно перекидывается на восток континента, и там уже идет разборка между Эфиопией, Сомали, Сомалилендом, Эритреей и всеми окружающими странами с участием арабских государств, Турции и Израиля в том числе. То есть говорить, что Африка не важна, мы не можем, и пусть косвенно, но это в любом случае затронет и нас тоже. Я имею в виду Россию. которая, конечно, со времен Советского Союза сильно утратила свои позиции на Черном континенте, но, тем не менее, все равно не может не участвовать в этих процессах, в том числе в сфере экспорта вооружений и так далее.
11: Что здесь важнее, рассмотреть процессы, которые там происходят, или отталкиваться от нас, да, от наших интересов и от того, как это, как мы вообще можем в это включиться, повлиять?
12: Если честно, не очень понятно, как мы можем влиять, например, на войну за полупроводники. То есть нам они, конечно, нужны. Но тут мы скорее можем действовать в союзе с Китаем и как-то пытаться действовать там в Конго, в странах вот вокруг Великих Озер. Значит, но можем ли мы быть там самостоятельным актором, это большой вопрос. С другой стороны, большинство региональных держав, в том числе Турция, действует в конгломерате с разными тоже игроками и местными, и мировыми, и какие-то взаимовыгодные схемы можно построить. То есть мы можем получать нечто для нашей промышленности, для нашего будущего, в том числе, которое без полупроводников, без как бы построения, ну, экономики 21 века и уже 22-го невозможно, в том числе там в союзе с тем же Китаем, с Ираном, который активно пытается перейти на какую-то автономную систему, их отрезали от всего, они живут под санкциями, но, как мы видим, они все-таки могут выживать, и ситуация у них хуже, чем у нас. И по территории, и по количеству врагов вокруг, и по давлению оказанному. Да. То есть в этом смысле, конечно, большие перспективы открываются для России, в том числе потому, что отношение африканских стран к России до сих пор и со времен Советского Союза, и сейчас очень хорошее. Мы берем не только страны Сахеля, но и там Южную Африку, и Северную Африку, и там Алжир и Египет, с которыми у нас всегда строились отношения. У нас достаточно хорошо работает дипломатический корпус, и, в принципе, как бы хороший накопленный багаж вот такого вот добрососедства и взаимопонимания. Но, к сожалению, в отличие от наших конкурентов, это часто не переходит в экономические контракты и какие-то, ну, получение выгоды на территории. То есть, если у корпорации это есть, то государство российское, к сожалению, тут часто отдает первенство там, той же Турции, тем более Китаю. Но вот в этом стоит у наших партнеров и наших конкурентов поучиться. А так, в принципе, Африка достаточно интересна и с точки зрения экономической, и с точки зрения как бы будущих политических раскладов в мире, и хотя бы с точки зрения того, что в этой игре невозможно не участвовать. Это надо как держать руку на пульсе и тоже что-то для себя от этого получать.
13: А можно такой вопрос задать? Вот вообще в нашем массовом сознании, в наших представлениях Африка, ну, это где-то далеко, это много людей, но как бы находящихся чуть ли не на обратной стороне Луны. Но как-то так получается все время, что события в Африке конца 19-го, начала 20 века, я имею в виду Вторую англобурскую войну, неожиданно оказывает огромное влияние на всю империалистическую систему и связаны, конечно, с переделом территорий по всему миру и в том числе с развязыванием Первой мировой войны, как мы понимаем. Потом события, проходившие, например, в США в период десегрегации, напрямую связаны с политикой апартеида в той же ЮАР. Почему-то тут же всегда всплывают бежавшие в Африку эсэсовцы и их роль. И, наконец, вдруг оказывается, что во многих религиозных движениях, которые оказывают влияние на большую политику как до прихода Трампа в США, так и тем более сегодня, все время присутствует этот африканский след. Что такое эзотерическая Африка? Я тут много вопросов накидал, Артём, ну что ты из этого?
12: Ну, это вообще интересная тема. На самом деле, с одной стороны, колониальным державам может казаться, что это они занимаются Африкой, то есть ее ресурсами и населением и так далее, но в каком-то смысле Африка занимается ими, да? То есть если можно прибавить к тому, что ты сказал, и крах колониальной системы, построение новой колониальной системы, то, что сейчас происходит там, с ее новым крушением и переделом, а этот передел ведет уже к реальным политическим военным конфликтам между другими крупными странами в других регионах. Но это еще не все. на самом деле, как бы, если вы взять влияние культурное, даже только культурное, то тут Африка, в общем-то, переформатировала весь мир.
13: То это есть, необычный если... тезис, учитывая то, что мы привыкли считать, что мы-то вот европейская западная культура, мы продвинутая, ну, и высшая,
12: быть,
13: а кто такие, что за Африка?
12: Может быть, мы европейская высшая продвинутая культура, но то, что стало с музыкой, это полностью Африка. Это полностью Африка, и джаз, и блюз, и то, что произошло с сэмпловой музыкой, электронная музыка. Мы сейчас не видим никаких следов чисто западной музыки в том, что осталось на арене после 60-х годов.
11: Мы уже и джаз, началось... и блюз, мы рэп видим, да, уже там.
12: Ну, даже...
11: еще глубже пошло.
12: Собственно, да, как бы рэп не рэп, но все, вся музыка там с 20-х, 30-х годов, она уже сильно африканская. Это очень интересно описывал Чапек в «Войне с саламандрами», как возникает вода... если помните, был такой роман замечательный про то, как приручили саламандр, живших под водой, да, черных маленьких таких вот двуногих созданий. Они сначала не умели ничего, потом они научились всему, их начали продавать по всему миру как бесплатную рабочую силу, такую дешевую, да, ну, то есть полная параллель с неграми. А они потом создали свою подводную цивилизацию и подчинили себе человечество. Но это такая фантастика, которая имеет как бы отношение к реальности несколько косвенное. Но вот то, что с африканской диаспорой произошло, она сейчас, во-первых, очень сильна и в Соединенных Штатах, и тем более там в Латинской Америке, и в Европе в том числе. Россию это как-то прошло стороной. Мы не колониальная держава, но, в принципе, во всем остальном западном мире это одни из ведущих экономических сил и культурных, прежде всего культурных таких доминирующих движений. Но и в религиозном смысле африканцы фактически переформатировали протестантское христианство в Соединенных Штатах. И то, что касается евангелических деноминаций и баптистских. А это миллионы и миллионы человек, сотни миллионов. В каком смысле они их переформатировали? Ну, во-первых, в плане обрядовости и отношения к как бы, откровению, да, непосредственному, что было и в белых церквях, но как бы, с неграми этого стало еще сильно больше. А во-вторых, в привнесении туда... своих чисто африканских религиозных языческих практик. Ну, фактически, вуду, фактически, там, конголезских и других вещей. И особенно это заметно по Латинской Америке.
14: Артём, здесь остановимся и продолжим буквально через пару минут. Соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Артём Брусницын, Андрей Берсенев.
10: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
10: Реклама.
16: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Леонид Крутаков о попытках Европы избавиться от энергетической зависимости.
18: То, что всюду война идет на Украине, в Персидском заливе, в своё время в Сирии, это, конечно, война за передел мировой конструкции энергетической. Если взглянуть на конфликтные зоны, по самом деле откладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с так называемого кольца энергетической независимости Европы. Саркози первая была жертва этого. Так в этот проект входила труба из Ливии в Италию, в этот проект входила алжирская нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать. То есть оценить конфликты. Ливия, Югославия, Сирия, Украина. Это ведь вокруг Европы. Ее отрезали от источников энергии и сказали, будете получать эту энергию только на наших условиях, американских условиях, соответственно.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии украинства. Андрей Берсенев, Артем Брусницын сегодня с нами. Африка. Как связана Африка с разговором о денацификации и о неонацизме? Да, Артем, продолжим.
20: Сейчас уже
21: реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
22: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
23: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: Чистые пруды в Москве изначально назывались поганами. Туда мясники сбрасывали отходы производства. Но потом князь Меньшиков приказал очистить водоем, и его название изменилось.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Сатара полностью, ну или практически полностью задавлена в Латинской Америке. То есть в Латинской, ну не буду говорить полностью, но в значительной мере. Баланс сил смещен в сторону вот этого всего.
12: Тут я, кстати говоря, не соглашусь. На самом деле, интересным способом и в харизматическом движении, и в католической церкви там, Латинской Америки вот все представители вудуистских практик заняли свое место, и очень значительное. То есть остались и те, и другие. И, например, кубинская революция, победившая, она не стала бороться с сантерией, она не стала бороться, наоборот, им были оказаны всяческие преференции. То же самое происходило в Бразилии, где именно там коммунисты, известный коммунист Жорже Амаду, писатель и политический деятель, он именно и продвигал это самое кандомбле и прочие практики, и сам был представителем этих практик, причем белый человек, естественно, и в Бразилии это уже была не редкость, там в 50-е, 60-е годы, для бои, белые прихожане вудуистских церквей. И сейчас это просто уже массовая история и с другой стороны. То есть, когда идет условная религиозная война между харизматами и католиками на латиноамериканских территориях или даже на африканских, где она тоже есть, или, собственно, непосредственно в Соединенных Штатах, то и с той, и с другой стороны фактически значительный процент вудуистов и представителей каких-нибудь еще более оригинальных африканских религиозных практик, прикрытых харизматической или протестантской, или баптистской, или католической церкви где-то сверху. Но внутри это все достаточно странные эзотерические оккультные практики, связанные именно с Африкой.
13: Вот насколько я знаю, и тут надо все-таки подчеркнуть, что как бы там ни было, что мы видим по факту, темные культы оказались сильнее, чем социально ориентированный католицизм. И действительно, сегодня главные авторы теологии освобождения уходят во что угодно, кроме как бы вот этого самого Христа-борца. Но нету его больше. Чем занимается БОФ или другие представители? Они все ушли. Кто в экологию, кто еще во что-то? А насколько мне не изменяет память, уже в 60-е годы, когда возникла опасность вот этой смычки католицизма как бы с марксизмом, то такие организации, как ProDeo, прямо говорили, что ну, нужно делать ставку на вот это, на коренные культы, которые бы смогли как бы извратить суть христианства. И мне кажется, что на самом деле, вот у меня нет тут ответа на этот вопрос, но мы понимаем, что, например, иезуиты, которые очень сильно представлены в Латинской Америке, это же всегда было их ноу-хау. Они любили вот этот, то, что теперь называют синкретизмом, как бы экуменизмом, еще с какого-нибудь 16 века. Им это нравилось, как теперь говорят, это было для них прикольно, как бы говорить о распространении католицизма где-нибудь в Юго-Восточной Азии, а на самом деле заниматься изучением их тайных культов.
12: Ну, в каком-то смысле они распространяли христианство и распространяли власть папы. То есть, действуя там с там, 16 века в Азии и в Африке, кстати говоря, они ну, достаточно активно там вовлекали в свои как бы сети и в том числе включали в богослужение там местные языки, местные верования, как-то это переформатировали, и это считалось нормальным. Но в какой-то момент это стало уже нести обратный эффект, да, то есть уже местные культы и местные верования оказываются в Ватикане, и Папа Римский, бывший ныне покойный Франциск, иезуит, вдруг начинает в соборе Святого Петра молиться пачамами или чему-нибудь еще подобному. Это уже совсем странно выглядит. Но как бы тут еще несколько моментов я хочу отметить. То, что касается, в принципе, международного левого движения и неофашистских групп, которые действовали там после Второй мировой войны тоже. И те, и другие так или иначе заигрывали с национально-освободительными движениями. И тут левым что они могли делать? То есть та же теология освобождения, левые международные силы, они должны были каким-то образом... Ну, собственно говоря, освобождать порабощенные народы, да, Африки, разных стран, и как бы в том числе Африки экваториальной, и Латинской Америки. То есть те группы, которые притеснены, в том числе по религиозному принципу. Так эти группы, они все исповедовали джуджу, вуду и прочие практики. Ну куда деваться? Если ты их освобождаешь, то ты освобождаешь и эти практики, да, для массового использования. А они очень заразительны и очень даже в себя вовлекают совсем не, как бы, не представители этих народностей, а уже всех. И они влияют на все.
13: Тут сразу вопрос, Артём. А вот я знаю, что и в нашей патриотической печати, да и вообще в целом, очень любят преподносить панафриканизм как такое замечательное светское, чуть ли не модернистское движение. Это действительно так? Или тут тоже
14: конечно, есть? Можно чуть-чуть глубже взять даже этот вопрос? То есть вот то, о чем вы говорите, влияние Африки культурное, да, религиозное, уже выходящее за эти пределы, это такое
11: такое, как бы, если здесь уместен этот термин, какое-то естественное течение проникающее, вот заразительно? Или это какие-то есть субъекты, элитные группы, которые распространяют свое влияние?
12: Во-первых, конечно, есть в Африке определенные элитные силы, которые как бы целеполагают хотя бы в рамках своего континента. Это север континента, там туареги и все, что связано с мусульманскими тарикатами прежде всего. Это южные группы, уже как бы связанные с Йоруба, и крупнейшие мировые там криминальные группировки. Сейчас это уже не на уровне просто наркотрафика и трафика людей и оружия, это уже суперконгломераты, которые за последние там 10-15 лет стали одними из крупнейших в мире и могут вполне там соперничать с мексиканскими теми же картелями. Но самое интересное, в каком-то смысле, о чем здесь можно побеседовать, это вообще, в принципе, кто является субъектом мировой политики и кто является субъектом мировой там, истории, да, то есть сейчас мы там с начала 2000-х годов просто видим переворот в антропологической школе, как бы такой онтологический переворот, связанный с тем, что, возможно, не человек является центром в том, что касается антропологии, а стоит рассмотреть какие-то разные интересные вариации, где центром антропологии является, например, какие-нибудь духи, ариша, или демоны, или ангелы, или бог, но а люди являются исполнителями их воли. Такие схемы есть, и они разрабатывались еще с конца 19 века, начала 20-го. Потом они под влиянием, между прочим, в Германии, немецкая культурология, антропологическая школа, которая опиралась на Лео Фрабениуса, она, собственно, это и заявляла. Потом, после поражения Германии в Второй мировой войне, снова все стало сугубо рационально и антропоцентрично, а вот сейчас, последние там, 20 лет и, наверное, даже все-таки больше, начиная с постмодернистов и как бы дальше уже с современной антропологи, это уже полный отказ от антропоцентризма в антропологии. Казалось бы, антропология должна заниматься человеком, но человека она сейчас изучает как объект воздействия определенных сил. Так вот, в этом смысле то, что искал Лео Фрабениус в Африке, и то, что потом было перекинуто на теорию культурных кругов вообще в мире, взятую на вооружение, в том числе нацистами, это, если хотите, это остатки Атлантиды, и это некие духи ариши, которые влияют на региональную политику и на мировую в том числе.
11: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Артем Брусницын. Сейчас через несколько минут будут новости. После сразу продолжим.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
3: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
2: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
3: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты молодежки Народного фронта Псковской области оказали помощь семье участника СВО, проживающей в Великих Луках. Пока мужчина находится на передовой, его родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь с заготовкой дров для отопления дома. Ребята приехали к семье, раскололи дрова и сложили их на хранение. 8 октября в центре движения первых Великих Лук прошла конференция местного отделения. Участники подвели итоги работы и наметили планы на четвертый квартал года. Кроме этого, избрали делегатов на региональную конференцию движения первых, которая пройдет в Пскове. После официальной части ребята сразились в интеллектуальной игре на знании основных направлений работы детской общественной организации. В медицинском колледже отметили 10-ю годовщину открытия памятного знака «Подвиг милосердия». Торжественный митинг открыл директор колледжа, инициатор установки и автор проекта памятного знака Александр Шулаев. Почетный гость, депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, призвал укреплять связь поколений и хранить память о подвиге медиков. Участие в митинге приняли Вячеслав Сизов, внук Марии Сизовой, ветерана Великой Отечественной войны, выпускница Великолукской фельдшерско-акушерской школы 41-го года, а также Виктор Коновалов, заслуженный врач РСФСР, который открывал памятный знак в 2016 году.
7: О валютах.
6: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
24: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
27: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
28: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов и наш разговор с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Андрей Берсенев, Артем Брусницын. Мы говорим в рамках нашего цикла бесед о денацификации Украины. Это одна из целей специальной военной операции. Сегодня мы говорим об Африке. Как Африка связана или пересекается, может быть, с обсуждаемой нами темой? Честно говоря, кажется, что мир сходит с ума куда-то, на всех парах идет. В какой момент мы свернули с этой дорожки? Да, с дорожки мы как-то отдельно говорили здесь в предыдущих программах о соединении науки, да, синтезе науки обратно и об этих вот каких-то параметрах. Но тут все вот ощущение, да, что мы скоро все будем с ведьмой, искусственным интеллектом и агентом ведьмы в кармане, да, куклой Вуду, и все это заразительно и прекрасно, вроде как. Но если так все живут, тогда... Если мир идет по этому пути, то странно здесь быть белой вороной и что-то свое выдумывать. Мы вообще выдумывать в последнее время не любим.
13: Я тут поставлю один из центральных вопросов. Вот если оно все

0: русский – это не христианский народ, а народ Вотана, и что национал-социализм нельзя понять иначе, как одержимость этим самым архетипом Вотана. Прав ли Юнг, когда говорит о том, что взаимодействие с этим иным, с потусторонним миром, ангелическим, демоническим, божественным, как им угодно, возможно только по сценарию одержимости, или есть другие сценарии? Одновременно задам другой наводящий вопрос. Экзорцизм – это классическая психоаналитическая схема, когда субъект под названием врач изгоняет демона из объекта под названием пациент, или настоящий экзорцизм – это пробуждение субъектности в одержимом? Грубо говоря, взаимодействие с иным миром – это только одержимость или что-то еще? Сразу скажу, что для меня это вопрос риторический. Я уверен, что Юнг, когда так много говорит об одержимости, врет. Для себя он как бы приберегает кое-что другое. И не если это очередная, очень эзотерическая модель фашизма, когда для всех одержимость, неважно чем, духом Вотана и так далее, а для избранных что-то иное. Всеотец, Суртур, Вихинай по Гвидо фон Листу и так далее. Или какой-нибудь особо темный демон Абраксас, которого так любил Юнг.
1: Ну, вообще хороший вопрос, на самом деле. Но если говорить об одержимости, да, то пока что регионы мира трамповская система, по крайней мере, воспринимает именно как одержимые или удерживаемые определенными ангелами и демонами. То есть, если мы говорим о вот этой вот неклассической религиозности, которая присуща всем членам его кабинета, в том или ином смысле, но и совету по религиям тем более, то как бы других трактовок я не слышал. Может быть, в отношении себя они себя считают какими-то апостолами, которые должны с этим всем или бороться, или взаимодействовать, сотрудничать и так далее. Но как бы в отношении всего остального мира они действуют именно в такой схеме, которую ты описал. То есть для всего мира одержимость, и как бы никакого варианта нет. Есть экзорцисты, которые будут разбираться с вашей одержимостью, то есть с вашей страной, с вашим народом и с вашей сопричастностью к какому-нибудь Гогу и Магогу.
0: Мы видим, как с Ираном, как его спасают.
1: Это очень оригинально, да, то есть можно спасти применением, можно говорить уже не о гуманитарных бомбардировках, можно говорить о спасении от одержимости демоном там целого региона.
0: Ну, так это и говорится.
1: Региона, собственно, африканского или там, Ближнего Востока и так далее. То есть, с одной стороны, это такая политтехнологическая схема интересная, пиаровская, а с другой стороны, они-то в это верят. Они в это верят искренне и как бы будут вас бомбами излечать от как бы, связи с темными демонами. А то, что касается на самом деле взаимодействия с определенным там, тонким миром и эзотерических вещей, происходить оно может очень по-разному. Но после того, что мы видели в 20 веке, того, что творила нацистская Германия, и действительной сдвинутости уже, ну, начиная с начала 20 века, с конца 19 века, мировой элиты, сначала на теософии Блаватской, потом еще на других различных как бы, оккультных системах. А они были все сдвинуты на этом. Искали Гиперборею, искали Атлантиду. Атлантиду искали в том числе в Африке. И что-то даже там нашли. Тот же Лео Фрабениус именно за этим там путешествовал и создавал свои антропологические открытия именно в ключе поиска Атлантиды.
0: Тут сразу вопрос возникает, а вообще какое-нибудь оккультное тайное общество хоть одно обошло миф об Атлантиде? Ну, масоны не обошли. Взять кого угодно. Ну, понятно, все фелькиши движения. Фрабениус был не первый. Там какой-нибудь Гербигер говорил о двух Атлантидах. Одна вот где-нибудь в районе, как бы, где ее обычно ищут, этого острова, как он там называется, Йон, рядом с Шотландией, а второй, по-моему, у него находится чуть ли не в Перу, да, откуда потом Сирана под хватывает и говорит, да у нас Атлантида, мы древние арийцы, и так далее, да, все, Ланс, этот самый Йорк фон Либенфельс говорил, что Атлантида это и есть этот Ган, то есть рай, все, ну, а почему
1: бы... Герман Вирт, в конце концов.
0: Ну, Герман Вирт чуть позже, ну, Вирт тоже, кстати, у Вирта, по-моему, тоже две Атлантиды, он намекает на это, но у Вирта понятно, что Вирт просто отождествляет Гиперборею, Туле и Атлантиду, за что его очень сильно критиковали.
1: Да, и за что, может быть, в конце концов, Гиммлер его и отослал куда подальше.
0: Сложный
1: вопрос. В конце концов, он, Гиммлер посылал экспедиции в разных направлениях с поиском Атлантиды, а Виртовская идея была все-таки север Атлантики, да, и на Исландии и так далее.
0: Но главное, что все они искали. Но опять же, Гималайи – это для них та же

0: Атлантида.
1: Самый интересный момент, как искали. То есть искали географическое пространство, какую-то локализацию и тех, кто может быть потомками, условно. Да? Вот есть какие-то белые высокие племена в Андах, вот, может быть, они. Вот есть какие-то представители в Азии, может быть, они. А уже тот же Фрабениус, почему он интересен? Он сказал, а вы ищете не то. Культура определяет сознание. Она существует как отдельный живой организм, и вы должны искать некую вот религиозно-культурно-духовную общность и с ней соединяться. А уж в кого она вселилась, ну, в прямом смысле вселилась, в каких-то негров-пигмеев или в белых высоких арийских товарищей, это уже второй вопрос.
2: Но мне это, кажется, в принципе, что переворот в подходе. Вот видишь, это всегда мягче, и понятно, почему будет темное просвещение за это цепляться. Они сейчас за это подцепляются, потому что прямо сказать, да мы апеллируем к Герману Вирту или там, не знаю, какому-нибудь там Либенфельсу, слишком палёно. Но их, я уверен, в конечном итоге, конечно, будет интересовать кровь. Магия крови.
3: Почему в Сталинград ломились, заодно вспомним?
2: Ну да, тут опять же мы не, как бы не обойдемся и здесь без особой оккультной географии, столь излюбленной теми людьми, которые, ну, действительно окружали Гитлера. Это все время присутствует. И большая кровь льется не вокруг рациональных посылов, экономических преференций, а вокруг очень странного мира, где очень много этой эзотерики. Вот это происходит из века в век.
3: То есть Сталинград – это же про это, да? Сколько там оставили, конечно, и как бы зачем?
2: Ну рационально невозможно объяснить. Гораздо логичнее было все кинуть, ну, как много об этом говорилось, например, на Кавказ, перекрыть поставки горюче-смазочных материалов. Нет, да. Туда пошла одна группа, ну так и как? Зачем было идти на Сталинград? Нету рационального объяснения.
1: А зачем было оставлять эти войска в Сталинграде? То есть у них были возможности вырваться из кольца, прорвать окружение, учитывая даже, что советское руководство не знало количество войск. Их было огромное число, и они могли прорвать это кольцо, но они не стали. Они по приказу Гитлера остались и сражались насмерть до конца в Сталинграде. Это стало крупнейшей катастрофой. Есть вопрос, была ли это, не было ли это отчасти рукотворной катастрофой с подачи самой нацистской Германии и руководства.
2: Жертвоприношением,
1: конечно. И как бы таких вещей довольно много. Что происходило на самом деле в нацистских концлагерях? Для чего такое массовое уничтожение людей с ритуальными кострами и всем на свете? То есть когда вот этот темный оккультизм начинает формировать большую политику, и когда видишь, насколько это массово, то его уже нельзя рассматривать в рамках оригинальных увлечений определенных, пусть даже элитных групп. Оно уже является, ну, напрямую политикой, напрямую влияет на мир, на историю, на будущее нашей страны. Если мы видим вудуистов где-нибудь в крупнейших корпорациях, в том числе связанных с искусственным интеллектом, где, на секундочку, идея о том, что в искусственный интеллект тоже должен вселиться определенный демон, уже становится, ну, как бы мейнстримом. То есть мы создаем определенную языковую модель, пока что она языковая, и на самом деле она не интеллект. Но вот когда в нее вселится какой-нибудь демон, вудуистский или не вудуистский, это уже второй вопрос, вот тогда-то она заработает по-настоящему и покажет всему миру кузькину мать. Как? Это сумасшествие, это оккультизм или это наш завтрашний день? То, что происходит с искусственным интеллектом, насколько это продвигается, по-моему, это уже даже не завтрашний, а сегодняшний. То есть перспективы уничтожения человечества под вудуистскую или какую-нибудь другую эзотерическую идею вполне себе видны.
3: Артём, здесь остановимся и продолжим буквально через пару минут.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано реклама.
5: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Rolli и в группе Контакта.
0: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство». Говорим сегодня об Африке. Андрей Берсенев, Артем Брусницын. Продолжим. Я хотел спросить, может быть, хотя бы кратко. Вот тот период после разгрома, когда нацисты латали раны, да, что там происходило? Как они влияли друг на друга? Африка на них, они на Африку. И мы же видим, как они, как эта подводная лодка без Гитлера, но не всплывает, а всплыла уже, да, и на наших глазах разворачивается. Вот что там было с учетом того, о чем вы говорите, да, и поиски вот этого оккультного, и... Не скучали же, да, вот коммунисты куда-то резко исчезли, а эти что-то продолжали делать все это время.
10: Ну, во-первых, они сильно инкорпорировались в африканские элитные структуры, но с Северной Африкой это все известно. То есть Египет, Алжир, там другие места, везде, куда они бежали, тысячами. А с Южной Африкой тоже известно. Но и в других странах Африки они тоже вписались, определяли политику отчасти. Потом уже соединялись вместе, там строили спецслужбы, строили экономические какие-то конгломераты. Ну, то есть Намибия, ЮАР, но как бы даже интереснее то, что они строили с Африкой, там, находясь, допустим, в Соединенных Штатах. Та же программа МК-Ультра, которая занималась в том числе Вуду, опекалась над бывшими нацистами. Да? Бывших не бывает, на самом деле. Они сильно под себя подмяли, там, операция «Скрепка» и так далее, Вернер фон Браун и все на свете. Они сильно подмяли и научное сообщество в Соединенных Штатах, и военное. То есть они не наемные специалисты. Они как бы такой огромной когортой вошли в военную и научную элиту Соединенных Штатов. И через 10, 15, 20 лет уже, собственно, непонятно, а где там демократы, кто это такие рулят всей военной политикой там, Пентагона, Вашингтона и так далее. То есть та же программа МК-Ультра, которая занималась Африкой и Вуду в частности, она пестовалась нацистами. Там, и все вот эти практики они изучали и брали на вооружение. То есть их интересовали зомби, их интересовали куклы Вуду, их интересовали яды, их интересовал контроль сознания. Вот все это они как бы, ну, реально брали на вооружение.
1: Не скучно как-то время проводили, да, пока мы ударились вот в какой-то такой потребительский угар, еще тогда даже, еще в советское время. А эти что-то как-то бодрость духа не утратили, да, какой-то интерес к миру, к познанию или, наоборот, к тому, что за миром находится.
10: Они уходили воевать. они отступали, но готовились к будущей войне. И, в принципе, и продолжали воевать, даже находясь там в Соединенных Штатах, в Африке и так далее. И сейчас то, что мы видим, в каком-то смысле это реванш нацизма. Это новый мир, который, ну, мы уже видим, что он с демократических условно рельсов, капиталистических, переходит на что-то совсем другое. И это совсем другое может быть действительно то, что описано Германом Виртом и прочими там нацистскими идеологами с их Атлантидой, с их Антарктидой, интересом к Вуду, Африке и всему такому.
2: Два как бы замечания добавлю, но чтобы понимать, да, книга «Хроника Уралинда» с комментариями Германа Вирта считается, ну, как бы настольной книгой, библией Генриха Гиммлера. Это как бы факт. Второе, почему мы так много говорим об Атлантиде? Когда мы говорим «Атлантида», мы фактически говорим о эзотерическом аналоге рая, парадиза, источника человечества. То, куда ты его поместишь, это вопрос не археологический или мифологический. Это вопрос конкретной политики. И люди, которые его ищут в Африке, как со стороны, скажем так, арийских кругов фашистских, так и со стороны африканских. А есть представители панафриканизма, которые ищут Атлантиду и говорят, что обитателями Антарктиды были негры, то есть Адам был негром. Это все вопросы не банальной мифологии, это вопросы большой политики.
3: У нас времени почти не осталось. Резюмируя, хочется, как всегда, уже по традиции спросить, какой есть... Ну, это как-то... Мы вначале начали, вроде Африка далеко во всех смыслах. Как бы и вуду, и оккультизм. Ну, так, посмотришь, у нас не очень нам свойственно, да, как-то действительно. А вокруг все это набирает силу. Но, тем не менее... А как и в вопросе с искусственным интеллектом, с неонацизмом, черным солнцем, так и здесь. Да, что-то, что нам есть сказать по этому поводу? С тем, чтобы рано или поздно не оказаться вот в сетях всего этого нового чудесного мира?
2: Нам как минимум нужно признать существование такой картины мира. В этом же всегда проблема, имея... какие-то свои установки, свои стереотипы, мы почему-то отказываем другим власть имущим в Америке, в других странах, как бы опираться на другие стереотипы и иметь другую картину. Нужно уметь взглянуть глазами врага на происходящее для того, чтобы понимать, как он видит, а значит, как действует. А без этого невозможно противостоять, невозможно бороться и невозможно победить.
10: Вот я хочу сказать, что мы уже вспоминали Вторую мировую войну, Великую Отечественную, вспоминали Сталинград. И мне кажется, если бы Иосиф Виссарионович Сталин чуть лучше понимал, с какого именно рода людьми он имеет дело, то трагедии там, 41-го года, трагического начала войны, может быть, и не было бы. Страна была бы по-другому готова к войне и к чудовищным испытаниям. Потому что никто не верил, что Гитлер бросится на Советский Союз там, 22 июня 1941 года. Никто не верил. И сам Сталин не верил. И никаких рациональных причин для этого не было. Но он бросился, потому что он действовал, исходя не из рациональных причин, а исходя из абсолютно своих оккультных, эзотерических можно сказать, заморочек, но, честно говоря, лучше говорить убежденностей.
3: Начиная с даты даже, да, вот, 22 июня.
2: Тут хочется добавить, что, видимо, потом Сталин научился правильным образом оперировать этой иррациональностью своего противника, ее принимать во внимание и побеждать.
10: Ну, что и показал Сталинград.
2: Конечно.
10: А, между прочим, операция по окружению всей этой группировки называлась «Уран». Если кто-то помнит, да, Уран – это выше, чем Кронос, это выше, чем Сатурн, и не случайно оно так было названо. Советский Союз смог сыграть в это и обыграть своих эзотерических противников на том этапе. А потом что-то произошло уже с нашим государством, и мы оказались там, где мы оказались. Вот сейчас нужно учитывать, с кем мы имеем дело. Если мы имеем дело с вудуистами, абсолютно отшибленными людьми, как бы они ни облачались в экономические или какие-то политические одежды, то и действовать надо соответствующе.
1: и нам действительно нужна своя. Нам не нужно свое вуду. У нас есть своя мистика, своя метафизика, своя духовность и своя великая культура, на которую нужно опираться. И опираясь на нее, мы можем что-то ответить.
2: Христианским ядром, и главное, что реализовано, как мы, Игорь, как-то обсуждали, в русской культуре. Но это в каком-то смысле страшная проблема, что уже, ну, как минимум, советское время, но на самом деле еще и до этого весь вот этот как бы мистический пласт русской литературы как бы убрали куда-то за можай. А она вся дышит этим. И она как бы человекоцентричная. Вот откуда ответ-то надо готовить. И это не пустые слова, только так и можно готовить. У нас есть слово миру концептуальное на этом эзотерическом, как бы в этом эзотерическом, так сказать, поле. И не, понимаете, это не новодел, а это то, чем дышала вся русская культура на протяжении 19-го, да и 20 века. Может быть, пора вспомнить.
11: Автор коллективной монографии «Украинство» Артем Брусницын, Андрей Берсенев о том, что, в общем, за пределами нашего государства, нашей страны происходит, хотя все это мы видим, проникает не так-то эдак и в нашу жизнь. И вот какой ответ на все это, да, Андрей, мы вспомнили. Спасибо, до встречи.
2: До свидания.
1: Спасибо вам.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
12: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Тарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
12: «Музыка нас связала». Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
15: Вселенная «Бобра» продолжает расширяться. Слава Скрипка и неожиданно группа «Чили» выпустили совместную песню «Ёжик». Музыканты-то говорят, это совместная история, в которой встречаются два узнаваемых мира и два голоса, которые невозможно перепутать. И действительно, голос Ирины Забьяки на месте, ее ни с кем не перепутать. Ну, а Слава Скрипка, голосистый наш, хотел сказать Соловей, но вряд ли. Он очень голосистый, очень музыкальный, вообще вся группа у них голосистая и музыкальная. А как это вместе будет звучать, да еще на такую умилительную тему. Надеюсь, и песенка вызывает у вас такие же прекрасные ассоциации, эмоции и чувства. Итак, Слава, Скрипка и Чили. Ёж.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФП Кирилл Дмитриев, призвал положить конец бесконечной взяточной мясорубке Владимира Зеленского. Так Дмитриев прокомментировал публикацию американского бизнесмена Илона Маска от прошлого года, в которой тот обвинял Владимира Зеленского в продолжении украинского конфликта и поддерживании вечной взяточной мясорубки. Ее поддерживают идеологически настроенные и коррумпированные поджигатели войны Британии и ЕС, добавил Дмитриев.
0: О топливе.
1: Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что договоренность между Вашингтоном и Москвой по поставкам дизтоплива из России выгодна для американцев. Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизтоплива, нуждаются в нем. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из нашей страны положительно отразятся в целом на глобальной экономике.
0: Про визы.
1: Еврокомиссия хочет подготовить новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам и представить их в январе. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на источники среди европейских чиновников. По данным издания, в Брюсселе завершают разработку предложений, которые могут существенно усложнить россиянам получение разрешений на въезд в страны шенгенской зоны. Необходимость новых мер европейские власти объясняют якобы гибридными угрозами со стороны нашей страны. Наиболее активно за ужесточение визовых правил выступают Польша, Швеция и Эстония.
0: О спорте.
1: Грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика» сыграли в ничью в матче 10-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0-0. После этой игры команда под руководством Станислава Черчесова набрала 11 очков и оказалась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Балтийцы с активом в 12 баллов расположились на 6-й позиции.
0: О транспорте.
1: Запуск системы беспилотного электрического пассажирского транспорта «Dubai Glidebase» состоялся на искусственном острове Blue Waters в Дубае. Автономные электромобили курсируют по специально выделенным полосам и прибывают по вызову. Каждый автомобиль вмещает до 6 человек и способен преодолеть до 250 километров без подзарядки. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 90 копеек, евро стоит 94,97, курс юаня 12 рублей и 67 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Программа «Поединок», программа «Джокер», программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт» знает, подписывайтесь. Пожалуйста, рад вас приветствовать. Георгий Георгиевич, здрасте.
4: Здравствуйте, телеграм-канал «Панкин».
3: Здрасте, да. Да и вообще, знаете, как вот говорится, будем дружить домами. Вот мы с вами на самом-то деле и не дружим. Я вас не репостчу, вы меня не репостите. Какая-то у нас с вами дружба странная, тихая. Ну ладно, русские дома, которые поздравили Владимира Путина с днем рождения, должны быть закрыты, говорят в Европарламенте. Там какое-то количество депутатов, евродепутатов выступили по этому поводу. Ну и написали, конечно, председателю Евросовета Антонио Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас. Ну, соответственно, главные, значит, запретители вот в этой шайке – это депутаты от Литвы. Кирилл, а ведь, ну, вот в Германии же закрыли русский дом. Могут же, да, закрыть и в других странах? Или все-таки не дойдет до этого? И вообще, ну, поздравление можно ли считать поводом, а это же как бы представительство России, поводом для закрытия? Хотя там они добавили, конечно, потому что это так себе повод, они это понимают. Они поэтому сказали, что это все базы российских шпионов. Ну, вам слово, пожалуйста.
4: Ну, я не думаю, что русские дома в первый раз поздравляли Путина с днем рождения. Я думаю, что это происходит достаточно регулярно.
3: Ну, как это, раз в год, Георгий, ну, чего?
4: Да, раз в год.
3: Регулярно.
4: У него не круглая дата была.
3: 74 года, да.
4: Дело в том, что секционная машина, она же должна двигаться вперед, поэтому нужно все время придумывать какие-то новые рестрикции и, соответственно, искать для этого новые поводы. Пример Германии, я думаю, в данном случае был заразительным. Долгое время, наверное, смотрели, смотрите-ка, немцы не закрывают русский дом. Ну, давайте мы тоже не будем бежать впереди немцев. Может быть, такое было соображение, а может быть, просто кому-то в голову пришло, поскольку все время, ну, ищут новые поводы для того, чтобы ввести какие-то санкции. Поэтому, в принципе, могут закрыть в Европе, да, все русские дома. Ничего в этом не будет удивительного. Удивительно для меня до сих пор, что они там работают в некоторых странах еще. Что касается того, насколько они связаны с посольствами или там с разведкой, за разведку я не скажу, поскольку сам с ней не связан.
3: Поскольку сам не разведчик.
4: К сожалению или к счастью, я не знаю. Вот, но они достаточно плотно связаны, конечно, с посольствами, являются официальными структурами, координируют свои действия, как правило, с Россотрудничеством, которое является подразделением Министерства иностранных дел. И поэтому вполне себе официальные структуры, никакие не НКО. Есть ли там шпионы и сколько их там шпионов? Я думаю, что крыша русских домов используется для изучения страны пребывания разными средствами. И это не уникальное явление, оно присуще не только России, но и многим другим странам. Когда те или иные структуры, работая в странах, особенно не очень дружественных, естественно, занимаются тем, что эти страны изучают, как говорят, по открытым источникам или по закрытым источникам. И, конечно, что-то они там куда-то докладывают, в Москву и так далее. Тут нет ничего сенсационного. И это всегда так было. А думать, что они только там Пушкина читают вслух для местных жителей, ну, это было бы наивно, наверное.
3: А, слушайте, а тактика, практика зеркальных ответов в данном случае, ну, они что-то закрывают, мы что-то закрываем. При этом вот в случае с Германией они еще и возмущались.
4: А ничего уже практически не осталось для зеркального ответа. Вот институт Гёте, он был одним из последних. Я помню, активно работал в России, ну, до еще начала всех этих событий на Украине, польский дом, там кино показывали, и вообще вели достаточно активную работу поляки, венгры, по-моему, при посольстве, ну, вообще многие страны. Сейчас, конечно, все уже свернуто, все закрыто, все высланы. Что там еще? В Москве же... Еще в советские годы был построен целый квартал недалеко от Белорусского вокзала, Чехословацкий, тогда Чехословацкий. Вот. И там сейчас, когда периодически там проезжаешь, видно, что здания пустуют. Их еще, по-моему, не отобрали, ну, наверное, могут отобрать.
3: Но я все-таки задал-то вопрос про другое. Подход вы находите справедливым и правильным или все-таки нет? Потому что, ну, разные люди придерживаются разных точек зрения. Вроде как, смотрите, вроде как, если они страдают идиотизмом, зачем мы за ними повторяем? Есть просто такое мнение.
4: Так нет, уже все закрыто. Что говорить о справедливости, справедливо или несправедливо? Война вообще несправедлива, а по сути сейчас между Россией и Европой ведется такая активная холодная война, которая все время грозит перерасти в горячую войну. В этих условиях трудно говорить о справедливости и соразмерности действий. Каждый действует, руководствуясь своими представлениями о том, как насолить противнику. И меньше насолить себе. Может быть, даже о себе думают во вторую очередь, а в первую очередь, как насолить противнику. Собственно говоря, мне кажется, что тут не стоит рассуждать о какой-то справедливости. Война вообще несправедлива.
3: Читаю. Британские спецслужбы МИ-6 и еще одна начали внутреннюю проверку после задержания, здесь внимание, бывшего главы немецкой разведки Августа Ханнинга. В Лондоне опасаются, что через попавшие к нему секретные материалы могли быть раскрыты британские разведданные, а также личности агентов и информаторов. По версии следствия, Ханнинг через другого бывшего сотрудника, ну там БНД, такая спецслужба, получил около 2000 секретных документов. Среди них были сведения об иранской ядерной программе и российской армии. Фантастика, правда ведь, да? То есть этот Ханинг сотрудничал с Россией?
4: Нет, есть версия, что его заподозрили в незаконных связях как раз не с Россией, а с Азербайджаном.
3: Как интересно. А через Азербайджан с Россией? Ну, ладно, может, мне это просто...
4: Нет, азербайджанская разведка... Я не думаю, что азербайджанская разведка сейчас сотрудничает с российской, не те времена.
3: Но так там тоже про прошлое. Он же бывший. Это когда было?
4: Ну и что? Ну и что, бывший? Ну, и после распада Советского Союза и не сотрудничала. Тем более, что отношения были еще хуже. Ну, были хуже, чем сейчас просто. Понимаете, если бы российская версия была основной, ее бы сразу бросили. А они говорят именно о какой-то... Сначала говорили о какой-то вот третьей стране, там, вот с кем сотрудничал и так далее. Ну, вот появилась версия, что с Азербайджаном. Ну, подождем. Итогов расследования, что там говорить.
3: Ну, вот заранее хотелось бы, на самом деле, понять, насколько... Потому что не верится. Ну, просто потому что, ну, глава немецкой разведки сотрудничает с третьей стороной. А какие могут быть мотивы у него? Ну, неужели денежные? Не хочется верить, не хочется.
4: Почему нет?
3: Да вообще, это вы знаете, не в их, особенно не в немецкой... Ой, ну, не в немецкой эстетике, что ли, так делать? Они довольно патриотичны, вы знаете, если
4: вербовка,
3: честно.
4: Вербовка.
3: Они готовы зарабатывать внутри Евросоюза.
4: Подождите. Значит, вербовка может быть, во-первых, разной. Во-вторых, когда звучат обвинения в шпионаже или еще в чем-то, то первоначально вот этот вот субъект, да, бывший главный немецкий разведчик, он мог иметь другую мотивацию. Ему пригласили, сказали, давайте вы будете нас консультировать.
3: Так.
4: И мы вам будем платить хорошие деньги. А ему же не хочется сидеть на пенсии просто и кормить голубей там или собачек выращивать.
3: На лавочке досидеть,
4: ему,
3: ага.
4: Ему хочется быть значимым. Он, наверное, человек, как и многие политики, тщеславный и хочет быть значимым, полезным. Почему не консультировать? Давай я буду консультировать. И начинает консультировать, чтобы повысить свой статус консультанта. И я думаю, что ему платили очень большие деньги. Вот, он, естественно, достает какие-то документы, которые носят у него там конфиденциальный характер. Вот, так что все может быть вот так. А зачем бывшему канцлеру Шрёдеру работать в российских госкорпорациях было?
3: Ну, так он официально работал. Это не запрещено было, кстати.
4: Не запрещено, совершенно верно. Официально работал, но мог не работать. А зачем он работал? За деньги работал.
3: За деньги официально, Георгий Ильич, опять.
4: Да. Понимаете? А тут работал, а того официально просто никуда не звали. Позвали неофициально. Он пошел работать неофициально.
3: Угу.
4: А... Ну, я просто рассуждаю о том, как это могло происходить.
3: Возможно. Тут Трамп заявил, что война скоро закончится. Ну, в смысле, Россия и Украина. И это просто вот Трамп в очередной раз заявил?
4: Он уже в третий год уже это заявляет.
3: Все понятно. И то, что он урегулировал 8 войн, он тоже добавил, и скоро урегулирует и эту, на это тоже не обращаем внимания. Смахиваем вправо. Да?
4: Урегулировал 8 войн, начал 9-ю, пока ее не урегулировал, хочет урегулировать какую-то там...
3: Предыдущие 8 до конца.
4: 10-ю, сразу пропуская 9-ю с Ираном, хочет урегулировать 10-ю.
3: А это не запрещено по правилам, я напоминаю.
4: Нет.
3: В любом порядке можно урегулировать
4: войны.
3: Можно
4: пропустить одну войну, урегулировать другую.
3: Да.
4: Нету никаких предпосылок сейчас для мирного урегулирования.
3: Потом вернуться к этому
4: мне
3: вопросу.
4: Мне кажется, что разговор Путина и Трампа не состоялся именно по этой причине. Мне кажется, что российский президент не захотел разговаривать с американским президентом. Ну, понимаете, там же не так устроено, что Трамп вот берет вертушку свою американскую и звонит на кремлевскую вертушку. Там разговор готовится на уровне помощников сначала. Они говорят, давайте вот мы сейчас созвонимся, тема такая-такая, Трамп поздравит его с днем рождения, что он, кстати, собирался делать, он же об этом открыто сказал. Я ему позвоню, у него сегодня день рождения.
3: Да.
4: И
3: да.
4: После этого не звонит. Значит, на уровне помощников это не срослось. А почему не срослось? Я думаю, что в Москве не хотят разговаривать на тему Украины и на тему чумы в Иркутской области.
3: Перерыв сделаем. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бофт знает. Подпишитесь. Пока что.
0: Бофт и Панкин. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
5: Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басовый?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
2: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. И не стало Кашпировского, вы наверняка слышали. Не стало, да. Кашпировского. Вы как раз, ну, в активной фазе застали. Я-то маленький был. А вот вы наблюдали это, ну, в режиме реального времени. Вопрос...
4: Я, честно говоря, никогда не смотрел его сеансы и никогда не воспринимал его всерьез. Я вообще к таким вещам отношусь достаточно скептически. Мнения есть разные, у него масса поклонников, масса фанатов. Некоторые его, многие считают шарлатаном, другие считают, что он, обладая определенным, ну, наверное, он обладал опытом гипноза и искусством гипноза, он оказывал какое-то влияние там, ну, я тут ничего не могу сказать, поскольку личного общения не имел с ним опыта и сеансы его по телевизору не смотрел. И уж точно не ходил на его массовые вот эти сеансы.
3: А воду не заряжали? Банки с водой к телевизору не ставили?
4: Нет, не заряжал.
3: Но это уже не он.
4: Это Чумак.
3: Да-да-да. А ведь был, допустим, при Сталине был Мессинг. Я уж не знаю, там по-разному рассказывают. Да?
4: Я же говорю, я отношусь к этим вещам довольно скептически, поэтому никогда не увлекался этой.
3: Слушай, но известно, вот, по-моему, факт с тем, что Мессинг вошел в кассу и попросил кассира выдать ему наличность, тот выдал, он спокойно вышел, это как бы известная история. Я уж не знаю, насколько она правдива, но вот...
4: Ну, слушайте, тут нет ничего, так сказать, такого сверхвыдающегося, поскольку, обладая опытом гипноза, многие люди, ну, также и мошенники действуют, они же вот заговаривают там каких-то бабушек, старушек.
3: Цыгане, да.
4: Последние очень... десятки миллионов, которые у них лежат в квартире в виде золотых слитков. Вот, и поэтому и кассира загипнотизировать тоже они могут. Цыгане этим искусством пользуются часто, забалтывая людей и гадая на руке. Тут важен контакт тактильный. Вот, они тоже... этим. Ну, есть люди, которые очень сильно поддаются гипнозу, а есть люди, которые ему не поддаются.
3: Вы знаете, насчет, кстати, цыган, реальная история из моего окружения. Много лет назад, лет там 20 назад это случилось, постучались в дверь к моей знакомой, дочь ее открыла, она, ей было там уже где-то 20 лет в этот момент, это взрослая девушка. Цыгане что-то там начали разговаривать, потом она очнулась, она стоит у дверей, а из квартиры все вынесли. Она в коридоре. Вот. Но все вынесли из квартиры. То есть ей физического вреда при этом никто не наносил. Вот.
4: Да, такое вполне может быть. Не все человеческие способности изучены, конечно. Поэтому мало ли что.
3: Но я вообще хотел копнуть гораздо глубже. Вот особенно в 90-е. Это же советская нация, самая начитанная, самая читающая, в том числе умнейшая нация. И вот наступает 90-е, и Кашпировский, и прочее. Но что случилось за там, больше, чем за 30 лет? А ничего не случилось. Вместо них Блиновская какая-нибудь, допустим. Огромное количество инфо-цыган. Огромное количество украинских мошенников, которые по телефону заговаривают людей на всякое разное. И люди им отдают последние и не последние миллионы, в том числе. При этом это самые разные люди. Это не только бабушки-старушки. Это не только, кстати, молодежь. Это и средний класс, причем довольно крепкий. Как это возможно просто? Вот Как будто бы и не было этих 30 лет.
4: Во-первых, это происходит не только в нашей стране, и те же пресловутые украинские колл-центры активно работают на Европу и зарабатывают там деньги на этом. Это раз. Второе. Я никогда не был сторонником мифа о том, что советские люди были самой читающей нацией в мире. Собрания сочинений стояли на полках в качестве украшения, да. Многие книжки действительно читали, но книжки эти не пошли впрок. Когда говорят о литературно-центричной нации, то это отчасти верно, но эта начитанность не способствовала высочайшему уровню образования. Он относительно высокий, но какой-то такой несколько абстрактный.
3: Советское образование, коротко, оно все-таки крепкое?
4: Советское образование было крепким средним образованием. Средним. Оно было не лучшим.
3: А какое лучшее было на тот момент, в советские годы?
4: В то время финское.
3: Финское. Угу. Продолжайте по теме, да, просто уточнили, ответвление небольшое.
4: Вот, поэтому вот вся эта дремучка, которая вылезла, она просто подспудно таилась в то же самое советское время. Но даже в советское время то широкое распространение догматизма идеологического, который помешал грамотно проводить потом рыночные и прочие всякие реформы, он говорит, что это образование было такое начетническим. Это схоластика. Знаете, в средние века было распространено. Вот были очень засраны мозги всякой идеологии, но это нельзя ставить знак равенства между тем, сколько ты прочел статей Ленина, и уровнем образования. Это была такая идеологическая накачка, которая не тождественна образованию. И более того, вот эти идеологические догмы, они очень сужали горизонты мышления и ограничивали творчество. Ну, классический пример, когда в начале 50-х затравили сначала генетику, потом социологию, и они так и не поднялись в Советском Союзе. Ни генетика, ни социология. Кибернетику тоже пытались травить, и это нанесло ей достаточно сильный удар, тоже по идеологическим причинам. И тоже это сказалось на уровне развития страны, технологическом в том числе.
3: Но сейчас как будто бы, да, все подкованные, все умные, не любят расставаться с деньгами. Но я когда смотрю, вот берут, подождите.
4: Подождите, с чего вы взяли, что все подкованные, все умные? Уровень дремучести высочайший, понимаете?
3: Но мы говорим о молодежи.
4: Когда опросы дают треть людей, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли на полном серьезе, да, и ну и чего?
3: Ну, кстати, да, недавно проходил такой опрос, да.
4: У людей просто отсутствуют элементарные знания.
3: А мы не знаем, у кого спрашивали, Георгий Георгиевич. Вот это важно.
4: Это средний уровень.
3: Давайте так, вот если бы опрос проводил журнал «Наука и жизнь», и там были бы такие результаты, я бы с вами согласился. А мы не знаем, у кого спрашивали. Это важно. Но вопрос мой был о другом.
4: Подождите, но показательно то, что журнал «Наука и жизнь», я не знаю, существует ли он вообще.
3: Ну, я в общем сказал.
4: Да, и то, что он ушел из активного обращения и не имеет массовых читателей, это показатель. А массовый читатель, он читает всякие желтые издания, где картинок больше, чем текста. А текст он вообще не склонен воспринимать больше одного абзаца. Не может
3: учиться. Потому что люди научились рассказывать историю за минуту. Это тоже, кстати говоря, определенный дар. Уметь хорошо рассказывать. Есть такие, я периодически смотрю разные рилсы там, да, вот в этих запрещенных во всех инстаграмах в России. И вы знаете, иногда люди действительно неплохо делают, я вам хочу сказать. Прям вот.
4: Рилсы – это не показатель. Надо смотреть на массу уровень, и надо смотреть на уровень политиков. Вот достаточно посмотреть на грамотность и риторические искусства наших политиков, там, чиновников, депутатов. Они плохо формулируют свои мысли, они плохо выражаются. У них безграмотный русский язык, как правило, понимаете? И это показательно. Это показательно.
3: Я готов согласиться, многие депутаты не очень-то говорят, не очень хорошо. Я знаю несколько гениальных абсолютно политологов, я чтобы вот, знаете, могу после эфира поделиться, которые говорить вообще не умеют, но при этом они политтехнологи от Бога. Они, правда, лучше пишут, говорить не умеют совсем. Не умеют формулировать мысли, но при этом они вот, знаете, не голова домсоветов. Что касается политиков, официальное лицо крупное вы не назовете неграмотно. Там дураков нет, на самом деле. Там все очень хорошо все формулируют. Вот те, кто в правительстве сидят, может быть, кто-то затесался, но вообще в основном. Там кто? Кто там дураки? Я таких не знаю. Вот среди депутатов...
4: Дураков там нету. Есть люди, которые просто плохо формулируют свои мысли.
3: Это кто? Я вот честно, ну, не знаю, вот любого министра возьмем, да, любого, нет, от Мурашко до Алиханова, грубо говоря. Ну, Мишустин вообще премьер. Кто из них плохо говорит? Я вот, ну, хочу просто понять.
4: Они хорошо говорят, просто они говорят не на доступном русском языке, они говорят на новоязе, на птичьем языке чиновников. Этот язык они освоили хорошо, но вот поставь их перед простой аудиторией, они выступят со своим спичем, и потом попроси этих людей, которых слушали, пересказать, что они имели в виду и в чем смысл, никто не скажет. Это птичий язык, он, с одной стороны, говорит о косноязычии, поскольку нету умения адаптировать мысль для простого понимания. А во-вторых, ну, собственно, первого достаточно.
3: Ну, я не могу не поиронизировать, но вот вы второе-то не придумали.
4: Есть, я могу выделить только, на самом деле, президента в данном случае, который выражается так, что это понятно на любом уровне.
3: Он умеет уходить от ответов гениально абсолютно.
4: Он может читать по бумажке речь, которую ему написали бюрократы, и это будет зубодробительная терминология и такой весьма обтекаемый смысл. И он может перейти на разговорный язык легко, на который почти никто из его окружения перейти не может так же легко. Поэтому, собственно говоря, он на этом и сыграл, когда Ельцин его назначил преемником. И это была, я думаю, что решающая фишка.
3: Слушайте, а вот правда ведь, да, что лучше, чем Путин? Это, кстати, комплимент скорее, потому что, ну, не всегда надо говорить прямо, и не всегда надо, собственно, вот конкретно отвечать, уходить от ответов.
4: Ему это профессионально обучали. Это немаловажно. В том числе курсы общения с аудиторией и умение подстраиваться под аудиторию. Это вообще нужно весь этот курс проводить для любого политика, который идет на выборы. Но он этому обучался не для того, чтобы идти на выборы, а для того, чтобы служить в КГБ. Так что это умение у него профессиональное.
3: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь.
0: Бофт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Farm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Что делает семью настоящей командой? Общее увлечение, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Реклама. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: о важном.
5: Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия. Если бы было наоборот, он был бы расположен к мирным переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Зеленский требует больше денег на ПВО и дальнобойное вооружение, а также доступ к Starlink для нанесения ударов вглубь России. Те, кто так себя ведет с Россией, платят цену. Сейчас платят цену Украина, сказал Песков. Европейцы вскоре могут заправляться американским дизелем, который на деле будет поступать из России, считает премьер Словакии Роберт Фицо. По его словам, соглашение Москвы и Вашингтона показало наивность Евросоюза, тогда как Владимир Путин и Дональд Трамп просто защищают национальные интересы своих стран. Фицо добавил, что за решение европейских лидеров в итоге расплачиваться придется самим странам ЕС. Сервисы Яндекса постепенно начали возвращаться к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам. Часть функций остается недоступна, уточнили в компании. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя в инфраструктуре Яндекса, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Все оплаченные бронирования подтверждены у туроператоров и будут обслужены. Утром жители Москвы и Подмосковья пожаловались на сбои в работе приложений Яндекса. Они произошли на фоне повреждений инфраструктуры дата-центра компании во Владимире. Работа объекта была полностью приостановлена из-за атаки беспилотников.
0: О спорте.
5: Сообщение с пометкой «Срочно» Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине. К другим темам. Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2026 года Гран-при Сингапура. Второе место занял монегаск Шарль Леклер из Феррари. Третьим финишировал итальянец Кими Антонелли из Мерседеса. Ферстаппен обогнал Шумахера по числу побед в Формуле-1 за одну команду. Тот этот успех стал для нидерландского гонщика 73-м в карьере.
0: О погоде.
5: Вероятность того, что выпадение первого снега и формирование первого снежного покрова в Москве произойдут позже средних дат в 21 веке, велика. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Обычно первый снег выпадает 18 октября, а первый временный снежный покров в среднем формируется 3 ноября. Но вероятно, что оба эти явления будут в столице существенно позднее средних многолетних сроков. Сейчас в Москве 14 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 14, плюс 16, дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает», подписывайтесь. Георгий Георгиевич, немножечко хотелось бы продолжить, потому что тема-то не раскрыта, которая, ну, условно называется «От Кашпировского до Блиновской». В чем, собственно, проблема для нас, что постоянно на что-то ведемся? Не одни, так другие. Кто-то у нас забирает деньги честно, хотя потом остается осадочек. Нельзя же сказать, что мы таким, как Кашпировский, платили, нас как-то вводили в заблуждение. Нам говорили, вот есть сеанс, и мы на него шли, как в театр, правда ведь? Не факт, что вам спектакль понравится. Также и Блиновская, она, грубо говоря, условная Блиновская, обобщаем до всех этих инфо-цыган, которые что-то там обещают, обещают честно, да, денежные медитации. Научитесь, познайте, собственно, будете зарабатывать много, тоже как бы. Хочешь верь, хочешь не верь. Но деньги будут любезен выложи. Вот украинские мошенники – это прямой обман. Но вообще мы готовы вестись на что угодно. Почему? Как так получилось? Все-таки не самые глупые люди, прямо скажем.
4: У меня нет готового объяснения, могу лишь предположить.
3: Ну, конечно, давайте.
4: Дело связано с параличом воли индивидуальной.
3: А мы опять про волю с вами, да, как и в прошлом выпуске.
4: Ну, в данном случае это не та воля, которая воля, о которой мы давно уже говорим, а воля в смысле индивидуализма. Паралич самостоятельности, скорее, вот так. И когда к тебе приходит вот это самое условное Блиновское, начинают говорить, что ты можешь, ты там то, ты там всё, ты там великий, ты можешь всего достичь, то это в диковинку. А этому надо в школе обучать. Не только коллективизму и умению работать в команде, но и умению действовать.

0: любят активничать, они любят плыть по течению. Современный цифровой мир дает такие возможности. А зарегулированность, которая достаточно сильна в Европе, всякие регламенты, правила, там влево шаг, влево-вправо не ходи, туда не ходи, сюда не ходи, тоже подавляет всякую самостоятельность. Ну и такая условная там политкорректность, толерантность, она тоже подавляет такие проявления индивидуальности, которые не поощряются, скажем так, большинством. Есть господствующая идеология, и будь любезен под нее подстраиваться. Поэтому это не только наше явление, оно достаточно универсально. А в Америке оно в меньшей степени сказывается. Ну и там, конечно, давит на мозги, и уровень тоталитаризма достаточно высокий. В последние десятилетия он скорее нарастал, чем падал. Я думаю, что золотые времена Америки были до того, как я туда приехал. Где-то 60-е, 70-е годы. Начиная с 90-х, я уже застал, когда там начинали капать на мозги всякие там такие навязчивые,
1: ну, поведения. Можно ли там назвать тоталитаризмом? Сначала они были страной довольно пуританской, а потом у них там случилась сексуальная революция, и хиппи, и прочее.
0: Понимаете,
1: прочее.
0: Пуританство – это тоже тоталитаризм.
1: Ну, так я о чем и говорю. А потом сексуальная революция. Тоже как бы, да, из крайности в крайность прыгали.
0: Ну, вот сексуальная революция, я считаю, это было прекрасное время.
1: Да? Георги Бот. А вы ее не застали, получается, да, Георгий?
0: Да, я тогда только родился.
1: Ну, это понятно, да. Очень жаль. А как думаете, вот такое явление, как сексуальная революция, оно повсеместно, кстати говоря, может быть, в Америке, да, может быть, в Европе, может быть, у нас, или нечто подобное может случиться в ближайшие годы? Именно из-за того, что регулирование по всему миру, ну, как-то слишком навязчивым стало.
0: Сейчас тенденция, мне кажется, совсем другая. По всему миру идет именно усиление регулирования и навязывание единых стереотипов и алгоритмов поведения. А цифровизация этому дает хорошую основу.
1: Но когда-нибудь это надоест людям, вы же понимаете, да? Надоест.
0: Очень трудно восстать против цифрового диктата. Я глубоко убежден, что если бы Советский Союз дотянул до нынешнего уровня цифровизации и тоталитарного цифрового контроля, он бы и дальше продолжал существовать. Поэтому нынешние власти и делают такой акцент на, как это аккуратно сказать там.
1: Попробуйте, постарайтесь.
0: Мониторинг интернет-поведения, контроль за цифровым поведением, потому что они понимают, насколько это важно.
1: А тот факт, что сейчас нас государство и в других странах, вот смотрите, в других странах пытаются запретить детям социальные сети, да? Во многих, кстати, вполне себе цивилизованных, там Франция, многие, Австралия и прочее. А у нас сказано, что нет. Вот Горелкин сказал из профильного комитета в Госдуме, что у нас этого не будет, например. Но при этом государство все-таки нас пытается, ну, обезопасить, защитить, ограничить. Вот, допустим, взяли и дали возможность людям, допустим, через госуслуги вести запрет на кредиты, самозапреты так называемые вести. Потом и на азартные игры пытались внедрить, чтобы если человек азартен, если он лудоман, то есть возможность через госуслуги себе самому запретить. Вот такая функция. Это скорее правильный подход или нет? Вот вы на это как смотрите?
0: Это как раз продолжение вот этой самой мысли по поводу подавленной индивидуальности и подавленной самостоятельной воли. Человека делают безответственным перед ним самим. Ты слабый, пойди на госуслуги, запрети себе то, запрети себе это, запрети себе пятое и десятое. И в какой-то момент решающий, ты будешь лишен этого права выбора, за тебя его сделает государство, которое тебе поставит блок на твоих недозволенных действиях, поскольку ты сам себе это запретил. Отчасти это тоже имеет религиозный оттенок своего рода. Так же, как я считаю, что религиозный оттенок имеет вот эта постановка, например, плашек иноагентства и всякий раз добавление, что вот такой-то, такой-то, он причислен к лику экстремистов, террористов и так далее. В этом есть элемент религиозности, иррациональной религиозности.
1: Вы сказали иррациональный или раца?
0: Иррациональной религиозности, потому что, ну, такое как бы клеймение и причитание, что вот то запрет, то табу. Ну, табуирование, да? Табуирование – это часть религиозного мировоззрения. Вот, поэтому в данном случае вот этот вот самозапрет, он как раз подавляет индивидуальность еще сильнее. И Блиновские будут плодиться и размножаться на такой почве тоже.

0: Я против такого. Я считаю, что человек должен нести ответственность за свои действия. Если он влезет в карточные долги, ну, как это описано в русской классической литературе,
1: Достоевский, да.
0: пусть это будет его личная трагедия, и он за это ответит. А так получается безответственность. Я снял с себя заранее ответственность за свои слабости, потому что я могу пойти по пути слабости и поддаться соблазну, играть в азартные игры там, и так далее, взять кредит и так далее. Там. Я тем самым подавляю свою волю с помощью государства. Государство мне в этом помогает.
1: Тогда, логичное продолжение вопроса, давайте и заработаем, в частности, распретим азартные игры, в смысле вернем, а то запретили зачем-то. Давайте эту, как она там на Новом Арбате, на метелицу на Новый Арбат вернем. Верните метелицу, сволочи.
0: Азартные игры государство должно регулировать прежде всего потому, что это такой мощный канал для отмывания денег.
1: Но и для зарабатывания, Георгий Георгиевич.
0: Ну, чаще отмывание, чем зарабатывание, если речь идет о крупных суммах. Это будет богатая почва для криминала, как это и было, для отмывания и так далее и тому подобное. Поэтому регулировать это надо, и не стоит тут идти во все тяжкие. Это другое. Это другое. Это не вопрос личной воли. А вот когда человек, ну, по этой аналогии, да, взять, запретить кредиты. Нет, не надо запрещать кредиты, но человек должен сам отвечать за них.
1: Да, кстати, если есть такая история с мошенниками, почему бы действительно не ввести самозапрет? А что он?
0: С мошенничеством должно бороться государство, а человек должен, в общем, брать на себя больше ответственности в том, чтобы противостоять этим мошенникам, а не то, что он запретил себе брать кредиты, потом снял этот запрет, потом опять поставил этот запрет. Ну, ерунда какая-то. Это подавление индивидуальности и подавление свободы выбора.
1: Вы сейчас, да, знаете, утопией занимаетесь некоторые, Георгий Ильич. Это, кстати, не претензия, не подумайте. Характеристика скорее. Потому что, давайте тогда нагружать компетентные органы, потому что обман-то никуда не денется. Если можно предохраниться, зачем рисковать? Ну, давайте презерватив не надевать перед известным делом, правда ведь? Авось пронесет тоже. Но если есть презерватив, хотя удовольствия, конечно, меньше. Но вы понимаете, да, о чем я говорю?
0: Ну, просто, ну, подождите.
1: Давайте.
0: Компетентные органы просто не хотят заморачиваться с тем, чтобы разбирать каждую, подождите, они хотят просто заморачиваться с тем, чтобы разбирать каждую конкретную ситуацию, выявлять, кто там обманул Ларису Долину, искать этих людей и так далее и тому подобное. Поэтому что там, надо запретить просто кредиты, и они будут заниматься тем, что выискивать лайки и неправильные посты в интернете и сажать людей за лайки на экстремистские материалы. Это гораздо проще, чем ловить мошенников.
1: Хорошо, ладно, тут я комментировать не буду. Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Бофт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда».
2: Сказано. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана. по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Мы же сейчас с вами говорим про интеллект, если глобально, да? Или как вот мы красной линией обозначим тему нашего сегодняшнего разговора? Интеллектуальные особенности нации. Я правильно понимаю? Да, можно так назвать?
0: Интеллектуальные особенности нации,
1: да.
0: Ну, попахивает расизмом, конечно. Я бы говорил о культурных особенностях нации.
1: Господь с вами. Я постоянно про себя вот иду на работу и напеваю, без иронии, без всякий, я русский, я иду до конца, песню шамана. Это чтобы знали, между
0: Нет, прочим. Интеллектуальные особенности у людей, они примерно одинаковые же все. Зависят от воспитания, образования, от первых трех лет жизни, от благосостояния родителей, семьи, возможностей и так далее. А так, в принципе, у всех гомосапиенсов, извиняюсь за выражение, они примерно равны.
1: Угу, хорошо.
0: Если нет каких-то генетических наследственных заболеваний, потому что говорят, что, ну, я утрирую, может быть, что у детей алкоголиков рождаются дети глуповатые. Это факт.
1: Вы знаете, в народе говорят, есть такое выражение, такие не умирают. Как раз про алкоголиков, у них, вы знаете, нет проблем никогда с зачатием ребенка по какой-то загадочной причине, в отличие от здоровых людей. И они как-то, вы знаете, подозрительно долго живут. Не знаю, опять-таки, с чем это связано. Но просто в народе есть такое расхожее понятие. Не более,
0: это
1: не менее.
0: Это заблуждение.
1: Возможно, конечно, возможно.
0: Алкоголики долго не живут, если сравнивать не со, ну, особенно с их возможностями, если бы они не пили алкоголь. Это раз. И потом у них рождаются дети, которые отстают в развитии. Это тоже установленный факт. А так, в принципе, говорить вот о культурных особенностях нации, да, они есть у каждой нации, свои культурные особенности. Они определяются историческими традициями, религии, конечно, определяются. Культурные всякие особенности сказываются, оказывают влияние политический строй, режим той или иной страны и так далее. А тут много факторов влияет.
1: Угу. Много факторов влияет. Хотя хотел спросить, как приучить детей к чтению? В Сингапуре будут деньги детям платить за чтение, начислять определенные баллы, которые потом можно будет на деньги разменять. Может, и нам такое ввести, как вы думаете? Ну, небольшие какие-нибудь. Есть же какое-то количество читающих детей. Пусть еще и заработают на этом.
0: Ну, а где гарантия того, что дети не будут обманывать, что он прочел книгу, а на самом деле он не прочел?
1: Но в Сингапуре же не идиоты, правда ведь? Как-то вот придумали, как будут начислять, за что?
0: Ну, надо посмотреть на результат, насколько он будет эффективен. Потому что, знаете, чтение из-под палки – это как может привить любовь к чтению, а может, наоборот, отбить ее. И потом, начитавшись книг в детстве, люди перестанут читать вообще тексты потом, позже, уже во взрослой жизни.
1: Угу. А вы знаете, в Бразилии интересное случилось. Есть там футболист, не выдающийся, кстати говоря, Густаво Скарпа. Он давно читает книги, и в том числе русскую классику любит. Потом публикует рецензию у себя там. Я же рассказывал. Публиковал рецензию на произведение «Смерть Ивана Ильича». Да, «Смерть Ивана Ильича», Льва Толстого. После этого наша классика возглавила рейтинг продаж на бразильском «Амазон». Сам Скарп сказал, что не рассчитывал на такой успех. Он рассказывает о книгах и на своем YouTube, в том числе с 2019 года.
0: Вы знаете, я должен сознаться, что я с трудом дочитал этого и «Смерть Ивана Ильича» до конца, и мне показалось это на редкость занудным произведением. Поэтому, мне кажется, неудачный очень пример.
1: Но какая? Ну, вот это выстрелило.
0: Может быть, это мое субъективное мнение. Вообще, Толстой, мне кажется, порой лицемерным.
1: Почему?
0: И неискренним человеком.
1: Вы знаете, ну, я уж не буду сейчас углубляться, почему вы так думаете, а то у нас программа-то немножко про другое. А я вам то же самое могу сказать про Чехова. Вы знаете, что произведение Чехова, особенно, кстати говоря, «Вишневый сад», это, ну, самая популярная классика для постановки в мировых театрах. Вот есть Шекспир, это на первом месте, безусловный лидер. А далее идет Чехов как раз.
0: А это хорошая драматургически сделанная пьеса. Она просто, ну, она предназначена для постановки, мне кажется.
1: Ненавижу, ненавижу. Значит,
0: ненавидите.
1: «Вишневый сад», «Три сестры» и «Чайку» терпеть не могу. Короткие рассказы, не потому что они короткие. Они великолепные у Чехова. Это же, ну, это просто...
0: Про «Чайку», может быть, готов был бы согласиться, а вот «Вишневый сад» мне очень нравился.
1: Объясните так, пожалуйста, что человек, далекий от русской души, да, какой-нибудь скандинав, американец, не знаю, латиноамериканец, как он вообще, какие выводы он может сделать, прочитав «Вишневый сад» о России, о русских? Какой, что? Вот, я не понимаю. Вы объясните мне недалекому, пожалуйста. Интересно.
0: Ну, для этого надо влезть в его голову и понять, что он там может найти. Но там достаточно, мне кажется, много универсальных смыслов. Скажем, если сказать упрощенная борьба нового со старым, старое, которое красивое, одухотворенное там и так далее, оно умирает, а приходит более прагматичное новое на это место. И вообще сам образ вырубки «Вишневого сада», мне кажется, очень сильный. Мне в школе очень нравилось это произведение. Может быть, мне попался просто грамотный его литературоведческий разбор. И вообще понимать литературу лучше с помощью грамотных литературоведов и дополнять чтение вот этих книг разбором и чтением тех, кто увидел в этом гораздо более глубокий смысл, чем неподготовленный человек. Мне кажется, что это очень неплохо было бы. А не просто заставлять читать молодого человека «Смерть Ивана Ильича». Блин, он там ни хрена не поймет. Это занудный текст, как я, в общем, его отверг для себя. Занудный текст, который там, непонятно, чего он хотел сказать этим автор.
1: Ну, тогда мы возьмем Шекспира. Вот читаешь легко, непринужденно, простые сюжеты, но супер классика.
0: Потому что это было для простых людей написано.
1: Вот оно что. Ну, оставят при этом серьезные люди, серьезные постановщики пытаются осмыслить, спорят до сих пор на этот счет. Правда ведь? Даже над Ромео и Джульеттой спорят до сих пор.
0: Ну, так, во-первых, все сюжеты, придуманные древними греками, да, все.
1: Ну да.
0: Все драматические сюжеты, комедия, драма и трагедия, они уже придуманы. И там этих сюжетов можно впихнуть в количество меньше 10 штук. И ничего нового с тех пор человечество не придумало. Поэтому и Шекспир, и все будущие драматурги, они вписывали это в, ну, там, предательство, отцы и дети, любовная интрига, там, отравление кого-то и так далее, и тому подобное. И все. И ничего тут сильнее короля Лир ничего никто не напишет в плане предательства.
1: Хорошо. К немного другим темам. Немножко вернемся к поздравлениям Владимира Владимировича. Я не до конца понял, как вот, ну, с Трампом-то торопиться не стоит, возможно, он постфактум поздравит. Хотя мы его поздравляли в день 80-летия. Владимир Владимирович поздравлял на сайте Kremlin.ru, я читал, кстати говоря, трогательное поздравление. Трамп обмолвился, что у Путина день рождения, что он собирается ему звонить. Не дозвонился. Возможно, Владимир Владимирович не принимает звонок, потому что, допустим, разговаривает с Алиевым или с Пашиняном. Пашинян умудрился и поздравить Владимира Владимировича, и при этом еще немножечко поугрожать. Но не ему конкретно, а России, как бы вы поняли, да? Разделил, так сказать, эти две железные дороги. Железные дороги, кстати говоря, которые как бы российские на армянской территории, он планирует у России отобрать. Как он планирует сделать, не знаю, но заявка такая и есть. Вам слово.
0: Про Пашиняна. Он готовится к противостоянию из-за газовых цен. Ему нужно чем-то ответить. И, соответственно, в случае повышения цены на газ со следующего года, да, он, скорее всего, нанесет ответный удар в плане вот этой разрыва конституционного соглашения с РЖД.
1: А вы видели, да, что в одностороннем порядке он хочет разорвать концессионное соглашение об управлении железными дорогами страны. У Армении есть якобы все права, чтобы отобрать или переписать структуру РЖД в Армении на третьи страны.
0: Но это концессия, поэтому концессию можно теоретически разорвать в одностороннем порядке. Ровно так же, как газовое соглашение. Тоже ведь Россия собирается разрывать в одностороннем порядке. Вот на один разрыв в одностороннем порядке пойдет другой разрыв в одностороннем порядке. Больше ему отвечать особенно нечего.
1: А в чем логика его действий, если можете мне растолковать? Ну, с одной стороны, было бы неплохо, наоборот, поздравить, что-то там, я не знаю, как-то попытаться наладить отношения. Нет, он прямо идет, я не знаю, к полному разрыву отношений.
0: Подождите, это же политика. Там же не только говорят поздравления с днем рождения, там используют этот повод для того, чтобы провести субстантивные переговоры, которые он пытался провести. Между Россией и Арменией кризис до сих пор не преодолен, который начался, собственно, из-за того, что Армения объявила курс на евроинтеграцию. Москве это не нравится. Она ввела в ответ довольно болезненные санкции, которые ударили прежде всего по сельскому хозяйству Армении. И, соответственно, идет противостояние. Армения хотела бы эти санкции отменить, конечно, считает их незаконными в рамках Евразийского союза и так далее. Но Москве не нравится, прежде всего, евроинтеграция. Она грозит, что вслед за санкциями может быть и пересмотр газового соглашения. И будете платить не по льготной цене 177 там, с чем-то долларов за 1000 кубов, а по европейской цене или сколько выставим. А Армения зависит от российского газа там, на 85%. Остальные 15% она у Ирана берет. Вот и вся коллизия. Соответственно, если Армения получает рост цен на газ в 2-3 раза, это будет мощный удар. Она пытается это компенсировать тем, чтобы пытаться взять деньги с РЖД за эту самую концессию. Отказываться от курса на евроинтеграцию, так называемого, Ереван не будет, хотя этот курс носит во многом символический характер. Я уже 100 раз говорил, что для Пашиняна это стало эрзац заменой карабахской идеи, на которых держалась армянская нация все постсоветские годы. Карабахская идея разбита в боях с Азербайджаном, соответственно, нужна новая идея. Вот она подошла. Когда Армению примут Евросоюз, это никто не знает, ее туда вообще еще не приглашали. Но Москве очень не нравится всякая эта западная ориентация, и все это противостояние, оно стоит на этом, больше ничего.
1: Спасибо большое. Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бов знает», и Иван Панкин были здесь, остались довольны. До свидания.
2: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о мерах государственной поддержки в сфере школьного питания.
6: Когда ушел Советский Союз, как и все, что доброе он сделал, всегда подвергалось обструкции. Питание, да что это такое? Да вообще это унижение, как же так? Ребенка отправляли в школу на 7-8 часов, а ребенку надо каждые 5 часов питаться. Потом начали немножко трезветь, восстанавливаться. Самый большой шаг сделал по инициативе президента 5 лет назад. Ввели питание для начальной школы и нашли деньги в федеральном бюджете. Вот это большие деньги, это миллиарды рублей. Одна Москва 40 миллиардов тратит. Вот в эту область надо внедрять современные технологии, современные блюда готовить, которые они должны максимально делать полезной это питание. Не просто там калории, чтобы выполнил больше, дай ему масло и жир, и все, и пусть калории есть, энергия есть. Нет, нужна сбалансированность и так называемое здоровое питание.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 18 часов. В Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в якутские полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, он отметил, что об этом пока наш президент ничего не говорил. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по словам главы Белого дома, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Трамп считает, что Зеленский должен провести выборы на Украине.
2: Об атаках.
7: Атаки ВСУ на транспорт и дорогу, соединяющую Запорожскую АЗС с Энергодаром, не прекращаются, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. На АЗС обстановка в целом рабочая. Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих предложил ввести в России водительские права для курьеров на электровелосипедах. Это тяжелые, мощные устройства, а нахождение их на тротуаре опасно, отметил сенатор Вестям. Он также полагает, что электровелосипеды нужно убрать с тротуара на проезжую часть, и уровень аварийности снизится.
2: О мошенниках.
7: Мошенники придумали новые схемы обмана, пользуясь ажиотажем вокруг больших скидок на одежду и обувь, выяснили «Известия». Большинство магазинов обещают оценку до 70%. Как следствие, покупатели привыкают к низким ценам и перестают подозревать подвох. Под предлогом выгодных предложений они могут привлекать людей на поддельные сайты и выманивать у них платежные данные. Ранее МВД предупредило, что в соцсетях растет число случаев взлома аккаунтов в мессенджерах и соцсетях через рассылки с просьбой проголосовать за знакомых или их детей в конкурсах. Рекордное Эль-Ниньо выйдет на пик к концу года и устроит погодный экстрим во всем мире, сообщает Всемирная метеорологическая организация ООН. Эль-Ниньо очень далеко от нас, но все же это глобальное явление, которое способствует выходу тепла и влаги в атмосферу из океана. В большей степени оно влияет на тропические районы, Запад США и Канады, Южную Америку. Более сухие условия и риск пожаров в Индонезии и на востоке Австралии. Но и на территорию России Эль-Ниньо тоже влияет. В наибольшей степени на Дальний Восток, говорит директор гидрометцентра России Юрий Симонов. В эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком плюс, завтра днем 14-16 тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов, завтра днем плюс 9 и дожди. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 90 копеек, евро стоит 94 рубля 97 копеек, курс юаня 12 рублей 67 копеек. Ольга Демидова, служба информации.
2: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем.
2: Что будет?
1: Новости декоммунизации, с вашего позволения, друзья. В начале, ну как без этого, если что-то может порадовать русского человека, то это как раз декоммунизация Украины. В этом, конечно, скрыта определенная скрытая ирония, но вот мэр Киева Кличко рекомендовал жителям срочно покидать Киев. Небезосновательно жить там сейчас решительно невозможно. Кто-то остается, но многие уезжают. Там многокилометровые пробки по-прежнему. И ну что тут сказать по этому поводу? За что боролись, за то и напоролись. Знаете, что послужило причиной? Вот несколько компетентных людей мне подтвердили такую простую вещь. Почему задаюсь я вопросом периодически в эфире? И вот один из этих людей мне сказал, что на самом деле, вот именно что совсем недавно, когда Зеленский сказал про 40 дней, чтобы там, принудить Россию к миру и прочее, прочее, вот эти самые 40 дней и послужили причиной к перестройке подхода именно. И отошли уже от прежних наших, именно сам, простите за повторение, подходов, когда мы, слишком хирургически, можно хирургически вывод, слишком хирургически, аккуратно, точечно, вот уже решили немножко действовать иначе. Ну, такой подход. Потому что это было воспринято, вот эти вот угрозы Зеленского, как реальная экзистенциальная угроза. Мы про эту угрозу говорим уже много лет, сколько идет специальная военная операция, говорим. А тут вот, наконец, эти слова Зеленского, они как раз и повлияли на умы наших руководителей. Именно что? Вот эти. Ну и вообще есть новости, которые соответствуют тому, что действительно в каком-то смысле мы встали с печи. Россия ликвидировала технологическое преимущество Украины в войне дронов и теперь совершенствует свои системы. Об этом заявил не кто-то, а целый глава, бывший глава Google. Представьте себе, Эрик Шмидт, который как раз участвует в технологической гонке, спонсирует разные программы, связанные с беспилотниками нынче. Украине помогает всеми силами. Компания Шмидта SwiftBit сейчас занимается разработкой дронов, поставляет ВСУ беспилотники, Хорнеты, вот эти самые для ударов, на средние дистанции. И дал он тут интервью The Economist. И говорит, всегда исходили из того, что Украина создает новое, а Россия большая и медлительная. Что-то изменилось. Теперь Россия совершенствуется примерно с той же скоростью, что и Украина, но у нее гораздо больше ресурсов. В качестве примера Шмидт проводит реактивные шахеды. По его словам, первоначально ожидалось, что реактивными двигателями оснастят около 10% таких дронов. Однако сейчас их доля превышает половину. При этом собственного аналога реактивного шахеда у Украины пока нет. Вот. Тут можно добавить, что на каждого Сузуки у нас найдется по базуке. Было такое выражение раньше, и они-то думали, что до 10%, а выяснилось, что больше 50%. Ну, ничего, просчитались, но где? Подписывают обычные ироничные посты в интернете. И, казалось бы, не глупый человек, вот этот самый Эрик Шмидт, да, он для нас враг, но далеко не глупый человек. И вот вам, пожалуйста. Но что мне еще не понравилось в его словах, тоже такая глупость на самом деле. Россия большая и медлительная, в этом, конечно, есть доля правды, но вот Украина создает новое. Он говорит, всегда исходили из того, что Украина создает новое. Что новое создает Украина? Что лично Украина создала? Скажите мне, пожалуйста. Я бы вот на месте журналиста, который ему вопросы задавал в издании The Economist, спросил бы, а что конкретно вот создала Украина? Можем узнать, да? Пожалуйста. Они там декоммунизацией у себя занимаются. Но что конкретно? Да? Вот эти Хорнеты, опять-таки, это ваш продукт. Вот эти ракеты «Фламинго», британские ракеты. Ну что есть украинского? Скажите, пожалуйста, там хорошая научная база, она советская вообще-то. Она советская. Но, может быть, приведете пример, что-то новое. На самом деле, дроны на оптоволокне, которые они тоже использовали, создали здесь, в России. А потом они уже перенимали. Ну и далее. Там, знаете, на самом деле огромное количество разных приемов, которые изначально придумали мы, или вот такие идеи у нас как раз появились, но они первыми ввели это в работу. Вот такое случается. На самом деле, не так давно я приводил один из примеров, когда беспилотники начали ликвидировать простым устройством, которое выбрасывает сеть. Изначально идея-то, я ее видел давным-давно, предлагал кто-то, и я думал, кстати, хорошая идея, относительно дешевая. Да, и над городом можно таким образом пытаться сбивать беспилотники. Это относительно безопасно. Ну да, беспилотник может упасть и взорваться. Взрывное это устройство никуда не девается. Но, тем не менее, это на самом деле безопаснее, чем взрывать его зенитной ракетой. Правильно ведь? Ну или даже каким-то БПЛА, которые как раз предназначены для сбития других БПЛА типа «Елка». Ну вот, сетка, пожалуйста, отличный вариант. Но что-то пошло не так, вернее, не пошло так, и мы так и до сих пор... Вот, скажем так, это не применили в работе, а украинцы уже взяли на вооружение. Но увидели-то они это у нас. В этом плане, да, мы относительно медлительные, но не надо говорить, что Украина создает новое. Но это чистое вранье, пропаганда. Далее, перспектив урегулировать конфликт на Украине через переговоры сейчас не наблюдается, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Хотя вот Трамп накануне говорил... Я урегулировал уже 8 войн, и украинский конфликт скоро закончится. Но, видите, более вменяемый, оказывается, у него министр иностранных дел по фамилии Рубио. Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет. Мы готовы сыграть любую возможность, любую роль в том, чтобы оно состоялось. Мы попытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось, заявил Рубио в интервью одному изданию. Также отметил, что конфликт на Украине зашел в стратегический тупик. Стратегический тупик разрешается только двумя способами. Либо через переговоры, либо через эскалацию со стороны одной или обеих сторон, которая в итоге выходит за пределы первоначального конфликта. Конфликт может перерасти в более масштабное противостояние. Ну, мы как будто бы это и без Рубио узнали. Ну, да вообще, не о разумном рассуждать, когда говоришь о Зеленском. Правда, ведь умудрились поссориться с Южной Кореей, которая, на самом деле, в свое время, несколько лет назад,
8: помогла Украине решить вопрос снарядного голода. Помните, в Евросоюзе говорили, что у нас есть определенные цели, там миллион снарядов нам нужно за конкретный период поставить Украине, и ничего не вышло из этого. А знаете, кто поставил? Южная Корея. И сейчас они разругались с этой самой Южной Кореей. Каким образом? И они взяли пленных северокорейских и заявили об этом публично, о том, что, собственно, передают их Южной Корее. Хотя надо было помолчать. Им сделали один раз замечание, они перешли к угрозам. В смысле, пошли вы, южные корейцы, будем мы еще перед вами отчитываться. В общем, что-то пошло не так, и сейчас дело идет к тому, чтобы Южная Корея даже определенное количество санкций сняла, ну, отдельных в отношении России. То есть дело идет к определенному потеплению. Но тут еще играет роль, что южные корейцы все-таки так или иначе настроены на относительно мирный диалог с Кореей Северной. А добиться этого можно только, если у тебя относительно, хотя бы относительно ровные отношения с Россией. Ну вот. Да, мы, кстати говоря, для тех, кто не знает, в определенном смысле содействовали, ну, кулуарным переговорам. И обратите внимание, между двумя Кореями сейчас, ну, относительное спокойствие. Далее, еще если обратить внимание на новости, кстати говоря, правительство Южной Кореи, коль уж я эту тему затронул, решило отозвать своего посла с Украины. Дошло даже до этого. Ну и, тем не менее, надо говорить о том, что ВСУ огрызаются всеми силами. Все-таки у нас живой противник. Противник этот коварный и в определенном смысле довольно жестокий, поэтому нужно учитывать, что они будут принимать меры, чтобы, конечно, всячески отомстить. Я уже запутался, кто кому за что мстит. По-моему, давно пора закрывать эту коробочку под названием «Украина». Как закрывать, я не знаю, в том смысле, что если идет дискуссия про ядерный удар, то я уже, знаете, откровенно говоря, с заявителями и не спорю. Не потому что хочу нанести ядерный удар по Украине, а просто задаюсь вопросом, это поможет решить эту проблему или нет. Вот если это поможет, да, я выступаю за ядерный удар. А если вы не уверены, ну, тогда давайте подумаем еще, конечно, безусловно. Но у нас нет сейчас, скажем так, возможности ошибаться. Вот права на ошибку больше нет. Именно поэтому в определенном смысле мы и перешли к большей эскалации. Вот он, ответ на вопрос. Просто потому что понимаем, что противник, будь у него возможность нанести сокрушительный удар, у него рука не дрогнет. И поэтому и нам нужно исходить именно из этого. У нас сейчас перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся, эти и многие другие темы обсудим уже с компетентными людьми. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о вакцинации взрослых от кори.
6: Понятно, что человек, если переболел, то у него более сильный иммунитет, а если он после прививки, то есть прививочный иммунитет, он более короткий. Поэтому у нас коревая вакцина стала взрослой вакциной. Если раньше, когда не было вакцины, все дети обязательно переболевали, даже умирали, и много умирало детей первых лет жизни. Но зато тот, кто переболел, он получал иммунитет на всю жизнь. Когда мы начали вакцинировать, мы вдруг заметили, что кори повзрослела. Вдруг начали старшие школьники болеть, потому что он в год привился от кори, 10 лет прошло, ослаб прививочный иммунитет, даже взрослые. И поэтому сейчас в национальном календаре прививок есть ревакцинации взрослых от кори. Всегда кори считалась классической детской инфекцией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Александр Сосновский о запрете российской культуры в Европе.
13: В этом же ряду находится не только закрытие русских домов, а и то, что в некоторых странах Прибалтики убирают русский язык из школьных программ. А в Германии, например, не то чтобы убирают русский язык, а русский язык убирают, а вместо него вводят украинский язык. А я хочу напомнить, что в Германии русским языком владеет, ну, по меньшей мере, 8 миллионов, но украинских беженцев 1,5 миллиона. Ну, в общем, мы можем судить, в чью сторону движется весь этот поезд, весь этот локомотив. Идет абсолютно явная, неприкрытая война со всем, что начинается со словом «русский», и будут уничтожать, и будут давить на все. К сожалению, это так, я не вижу никаких признаков оздоровления этой ситуации.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосуповлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Колонель Касат», макс-канал «Колонель Касат». Подписывайтесь, пожалуйста. Борис Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Вы наверняка вчера видели, собственно, конечно, видели, многие распространяли эту новость, что Владимир Путин привлек генерала Армагеддона.
10: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
16: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Вот в нанесении ударов была еще не столь велика, потому что сейчас зачастую дроны наносят гораздо более серьезный ущерб, даже чем даже в сравнении с применением определенного количества ракет. С моей точки зрения, если у генерала есть навыки и считается, что вот он может быть полезен, то почему нет?
2: И к другим новостям. Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус Бекевкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах. Вы замечали, что тактика изменилась? Пожалуйста.
1: У нас же так всегда было. При значительной части войны мы постепенно меняли тактику применения пехоты, то есть мы постепенно пришли к тактике инфильтрации небольших пехотных групп, которая позволяла даже в условиях господства дронов продвигаться на поле боя. Может быть, что противник нашу тактику отчасти скопировал. Когда вы слышите там новости об атаках там, в районе Красного Лимана, то есть там противник применяет схожую тактику, которую мы применяем еще где-то с 24 года. Что касается вопросов закрепов, то, с одной стороны, у нас уже тоже длительное время сначала одни части осуществляют штурмовые действия, занимают территорию, потом части закрепления, которые идут за штурмовыми частями, должны зайти на эти позиции, занять их и приготовиться к отражению возможных контратак противника или обеспечивать укрепление территории для каких-то последующих действий. То есть это как всегда были длительное время уже есть штурмы, есть закрепы. Те, кто закрепляются на территориях, порой бывает, несмотря на то, что, казалось бы, кто-то штурмует, сложно, а закрепы так уже просто занимают. Нет, зачастую работа закрепов, она не менее опасная, не менее сложная, потому что зачастую противник после того, как он потерял какие-то позиции, он начинает лупить по своим бывшим позициям, пытается контратаковать. Поэтому те, кто закрепляются, перенести тоже сложные задачи. Безусловно, эта тактика постоянно дополняется и совершенствуется за счет более массового применения дронов, то есть штурмы с применением роев дронов, когда за атакующими, над атакующими, идет большое количество различных птиц, FPV-дронов, у противника еще масса гексокоптеров, у нас вот только они более-менее начинают появляться. То есть это тоже дополняет тактику штурмов. Естественно, они занимаются вопросами изоляции поля боя, уничтожают логистику противника в пределах атакуемого участка. При грамотной координации с артиллерией, соответственно, также должны по мере продвижения также наносятся точные артиллерийские удары. Ствольная артиллерия, САУ, РСЗО, при возможности еще поддерживается авиацией. То есть именно комбинирование различных родов войск и различных средств огневого поражения позволяет в тяжелейших условиях, когда над полем висят десятки дронов, отдельным даже людям продвигаться на километры вглубь территории противника.
2: А уточните, пожалуйста, после того, как усилились наши атаки, ВСУ действительно получает меньше провизии, меньше боеприпасов? Есть такие данные?
1: Отмечаются факторы. Противник, конечно, это признает из-за ударов по заправкам, нефтебазам. Да, в некоторых частях ВСУ снизилось потребление топлива. Также есть проблемы с доставками на определенные участки. Снижается масштаб логистики. Это особенно ощущалось одно время на севере Сумской области, особенно после того, как мы вырубили железнодорожное сообщение. Соответственно, это не значит, что противник все потерял, всю логистику, да, но поток снабжения, он снизился. Ну, реальное истощение войск из-за нехватки снабжения наступает, когда в пределах 20-30 километрах, ну, в тыл ему начинают уничтожать всю, любой автотранспорт. Ну, как вот, допустим, мы видим, как идет работа по целям в районе Славянско-Краматорской агломерации, то есть там задача наших центров ВПС – это уничтожение любой логистики, которая где-то там в Славянске, Краматорске или далее в направлении, там, по условно, там, Изюма, Павлограда. Все, что там ездит на трассе, оно как бы должно уничтожаться. Как только вот это не быстрый этап, это идут недели, порой это месяцы занимает, когда просто проезд по трассе сопряжен с чудовищным риском. Так мы вырубали логистику противника у Константиновки, так мы вырубали логистику противника в Сумской области, где оборона противника, ну, во многом истощилась еще за, там, за недели до операции «Поток», потому что трасса, ключевая трасса, это да, Суржа-Юнаковка, она была просто полностью изничтожена дронами. Там огромное количество техники постоянно уничтожалось. Ну, вот наше командование стремится повторять. Вот эта тактика, она достаточно успешна. Она вот в том числе в Константиновке, где обе стороны вот так работали по логистике, на истощение они пытались истощить наши наступательные войска, наступавшие войска вот подобными ударами по нашей логистике, которые шли вплоть до Артемовска. А наши войска, в свою очередь, стремились уничтожить логистику против Константиновку. Мы в этом преуспели больше. То же самое было и под во время штурма красноармейской агломерации, где в какой-то момент логистика противника красноармейского просто умерла. Ну, просто машины не могли даже вот при сохранении еще последних дорог заехать они нормально, ну, в большинстве своем не могли.
2: А есть ответ на вопрос, за счет чего, с теми трудностями, которые у них есть, они временами не без успеха контратакуют? Ну, подвод страдает, потом добровольцев как таковых нет. Абсолютно. ТЦКшники стали меньше отлавливать, статистика об этом говорит. Раньше была у них статистика, ну, вот какое-то время назад, 1000 человек в день со всей Украины. 1000 человек в день собрать. Сейчас там едва ли там 300-400 собирают за сутки. Плюс со всей Украины.
1: Да, истощение идет, медленное истощение ВСУ, мобилизация не позволяет полностью набирать необходимых, именно отсюда вот эти прогревы про мобилизацию женщин, про мобилизацию европейских, ну, беженцев в Европе и так далее, потому что вот даже таким методом отлова они не компенсируют. Откуда они берут силы? Допустим, вот смотрим на наступление противника в районе Красного Лимана. Откуда взяли силы? То есть из глубины выдвигается, по сути, несколько бригад, которые стояли на пополнении в тылу, то есть, ну, они относительно восполнены, к ним же стягивают силы из Сумской области, к ним же стягивают силы из Харьковской области, с ними даже перебрасывают силы даже из-под Купянска. То есть они собирают ударный кулак путем в том числе ослабления каких-то участков для того, чтобы добиться преимущества на каком-то отдельном участке. Да, вот они накопили, они начали наступление, потеснили нас к северу от Красного Лимана. То есть они там пытаются вообще пытаться выдавить нас полностью из Красного Лимана и как-то обеспечить его как бы, ну, как бы относительную устойчивость. Но при этом они вот сейчас, когда вот мы добиваем, допустим, Резниковский котел, где у них там попала часть группировки в окружение, у них, соответственно, сейчас не хватает сил, чтобы его деблокировать, потому что силы они увели на Красный Лиман. То есть где-то прибыло, где-то убыло. В Сумской области было аналогичным образом. Там, где мы продвигаемся периодически, сейчас это в том числе следствие того, что они оттуда забрали резервы.
2: Спасибо. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Телеграм-канал, Макс-канал, Колонель Касат. Подписывайтесь. Пожалуйста, Иван Панкин в студии. Впереди большой перерыв. Новости, реклама и анонсы.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Реклама. что делает семью настоящей командой. Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАТ не является лекарственным средством.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: О важном.
7: Глава киевского режима Владимир Зеленский уже 3 дня не выходит на связь в своем телеграм-канале. Он перестал публиковать традиционные вечерние видеообращения после критики со стороны Дональда Трампа. Как сообщал главный редактор издания «Бильд» Пауль Роцхаймер, заявления американского лидера о необходимости смены украинского руководства стали неожиданностью для офиса Зеленского. В украинских телеграм-каналах также обратили внимание на прервавшиеся видеообращения главы киевского режима. Как ранее писал КПРУ, Дональд Трамп потребовал от Зеленского провести выборы на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что Зеленский мог неоднократно завершить конфликт, но не сделал этого. Кирилл Дмитриев предложил компании Илона Маска The Boring Company начать строительство тоннеля между Россией и США. Спецпредставитель президента России написал об этом в соцсети X и приложил схему возможного проекта. Будущий тоннель мог бы пролегать под Беринговым проливом, связывая Евразию и Америку. В октябре 2025 года глава РФПИ заявлял, что стоимость проекта составляет более 65 миллиардов долларов, но технологии The Boring Company могут снизить ее до 8 миллиардов. По оценке Дмитриева, объект можно построить менее чем за 8 лет.
9: О мошенниках.
7: Аферисты в сети знакомятся с подростками, чтобы обмануть их и заставить выполнять указания. О схеме рассказал сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости. Сначала собеседник представляется сверстником, проявляет интерес к общению, узнает о семье и предлагает встретиться. Затем под обычным бытовым предлогом присылает ссылку. После перехода по ней появляется сообщение о якобы взломанном аккаунте на госуслугах. А затем поступает звонок от лжесотрудника сервиса или ведомства. Несовершеннолетнего убеждают, что от его имени было совершено преступление, подкрепляя этот обман фиктивными документами. Таким образом, аферисты заставляют подростка поверить следующему злоумышленнику, который ему позвонит. Они могут получить через детей доступ к средствам родителей. Магнитная буря на Земле завершилась. По данным геофизиков, она была зафиксирована вечером в субботу и достигла уровня G3. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, магнитосфера Земли находится в зеленой зоне уже несколько часов. Ранее сообщалось, что возмущение магнитного поля планеты могут сохраняться еще сутки.
9: О валютах.
7: Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля и 90 копеек. Евро стоит 94 рубля 97 копеек. Курс юаня 12 рублей и 67 копеек.
9: О погоде.
7: В эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком «плюс». Завтра днем плюс 14, 16 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов. Завтра днем плюс 9 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
10: Что честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Продолжаем эфир. Ван Панкин в студии. На связи Сергей Тавкач, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Сергей, приветствую. Бывший глава Google, не кто-нибудь, Эрик Шмидт, заявил, что Россия ликвидировала технологическое преимущество Украины в войне дронов и теперь совершенствует свои системы. Компания Шмидта SwiftBit сейчас занимается разработкой дронов и поставляет в ВСУ беспилотники Hornet, те самые для ударов на средние дистанции. Цитата следующая. «Всегда исходили из того, что Украина создает новое, а Россия большая и медлительная. Что-то изменилось. Теперь Россия совершенствуется примерно с той же скоростью, что и Украина. Но у нее гораздо больше ресурсов». Вот. Ну, в качестве примера Шмидт приводит реактивные шахеды. Наши, по его словам, первоначально ожидалось, что реактивными двигателями оснастят около 10% таких дронов. Однако сейчас их доля превышает половину. При этом собственного аналога реактивного шахеда у Украины пока нет, несмотря на все деньги Шмидта. Ну, конечно, может быть, не все так радужно, как он говорит, но тем не менее, да, вот тебе слово насчет того самого технологического преимущества. Мы время от времени жаловались, что мы запаздываем, теперь мы, получается, сильно опережаем противника или нет. Вот тебе слово, пожалуйста.
11: В данном случае, да, мы в конкретной области дроностроения обошли украинцев тем, что мы локализовали производство реактивных двигателей. Я об этом писал больше года назад, что несколько предприятий в России освоило производство этих двигателей, что и позволило резко нарастить количество реактивных гераней. Правильно говорить герани, потому что это уже давно не шахет.
2: Так он сказал шахет, принципе, поэтому его так и процитировали.
11: Ну, конечно, да, но он говорит так же, как украинцы. Они как бы намекают, что Россия ничего не изобрела, что мы купили готовый шахет на самом деле.
2: На самом деле, сколько раз этот шахет уже пересобрали? Сколько раз? По-моему, семь раз, да? Это уже далеко не тот шахет-герань, который мы когда-то действительно купили.
11: Да, вторая герань, она несколько модификаций крупных пережила, и как бы пятая герань, это уже вообще совсем не шахет. И дошло до того, что уже иранцы просят продать им в обратную сторону наши наработки, вот, совершенствование данного вооружения. Вот. Тем не менее, вот благодаря тому, что мы нарастили производство реактивных двигателей,

0: Сейчас мы находимся в лидерской позиции.
1: Украина и тот же Шмидт, они наверняка планируют какие-то разработки. Чего стоит опасаться в ближайшей перспективе? Да, давай посмотрим на это глазами противника. Если есть, конечно, мысли по этому поводу.
0: Нет, есть, конечно. Компания Шмидта – это как раз разработчик Хорнета и Бамблби. Это компания Swiftbit,
1: Господи, что за название,
0: которая делает...
1: Господи.
0: Да, название от бога, но это дроны, которые, в которых упор сделан на автоматизацию, на локализацию принятия решений на борту. То есть, условно говоря, это то, что у нас называют дронами с искусственным интеллектом. Хотя там его нету, но, тем не менее, очень высокая степень автоматизации, автоматический выбор цели, автоматическое ориентирование. Но буквально пару дней назад на Геране стали устанавливать систему «Сусанин», тоже отличное название, которое обеспечивает локальную навигацию по пути.
1: Сергей, это вам не Бамблби.
0: Это да.
1: Еще раз проговори, я тебя чуть сбил. Пожалуйста, еще раз вот финальную фразу проговори. Когда ты про Сусанин...
0: Это система навигации по подстилающей поверхности. То, чем Хорнеты и Бамблби до этого превосходили наши дроны, то, что они могли в отсутствие GPS прилетать в район цели и осуществлять свою навигацию в условиях помех, сейчас то же самое умеют и Герани. Вот. Поэтому вот даже вот этот вот разрыв у нас был удален с нашей стороны. И да, мы догнали многие такие слабые места, которые у нас были выявлены. И в данный момент в дронастроении, вот на данном, в данной точке временной, мы заняли лидирующую позицию. Надеюсь, что мы ее сохраним максимально долго.
1: Но при этом в этом уверенности нет, просто потому что на стороне Украины вот условный Шмидт, вот этот вот, это же бесконечное количество денег, правильно ведь? Это же бесконечные возможности, это лучшие исполнители, в смысле конструкторы, разработчики и прочее, прочее. Это же часть из них работали с ним в Гугле.
0: Ну а почему они лучше это?
1: Ну,
0: потому что они туда дураков не держат. Привлекаются. Ну, не совсем так, на самом деле,
1: вот поправь,
0: но
1: давай.
0: Условия в США, в... Скажем так, они же привлекают к себе разработчиков, а мы их, наоборот, отталкиваем. Мы создаем все условия, вот, чтобы разработчики у нас не оставались. Вот, поэтому, увы и ах, да.
1: Какая конкретно проблема?
0: В Америке преимущество.
1: Какая конкретно проблема?
0: Вот, ты говоришь, мы отталкиваем. Банально, чем? Вот у нас уехал специалист по нейросетям, просто потому что он сказал, он меня задолбал полдня тратить на то, чтобы сначала средствами обхода блокировок достучаться до нужных исходников, их скачать. Потом, если я пишу статью, еще проверять, а не внесен ли этот источник информации, как, например, Стэнфордский университет, в нежелательный список, чтобы я на него случайно не сослался, меня не наказали. И, в общем, вот эта вся история его задолбала, он просто собрался и уехал в Эмираты. И сейчас в Эмиратах.
1: С Ютуба, я правильно понимаю? Скачать
0: оттуда? Да нет, заблокировали. Ну, GitHub планировали блокировать, благо, что не заблокировали, но, скажем, исходники лежат на многих сайтах американских, условно говоря, и там блокируют сразу с двух концов. То есть американцы блокируют российские айпишники, потому что мы под санкциями, а родное Минбуквы блокирует со своей стороны, потому что там айпишники тоже не такие. В итоге, чтобы получить информацию, чтобы скачать новый софт, чтобы скачать новые материалы по нейросетям, там, по исследованиям, это нужно просто танцы с бубном полдня осуществлять. Соответственно, разработчиков это задалбывает, они едут туда, где этого нет. Ну и плюс у нас некоторые депутаты открыто говорят, что если вам не нравится айтишникам здесь, то валите нафиг из России. Ну, айтишники говорят, окей, мы поехали.
1: Сын депутата...
0: Это, к сожалению, реальность.
1: Сын депутата Гартинга, вот еще, я не знаю, Гартинг, по-моему, прошел новый созыв, но вот не так давно, несколько месяцев назад, его сын сказал, что удобнее работать, ну, с точки зрения бизнеса, в Эмиратах как раз. Вот. В каком комитете
0: Гартинга? Да, они сейчас пылесосят. Они сейчас пылесосят оба направления, Украину и Россию, потому что некоторые страны бы рады бы пропылесосить Россию, но... все-таки, ну, санкции, вроде как у них позиция, все такое. А Эмираты, они же изначально выбрали нейтральную позицию, так же, как, кстати, Южная Корея. И поэтому они с удовольствием пылесосят и украинские команды, и российские команды, специалистов с опытом СВО, с наработками по СВО забирают с огромным удовольствием.

0: просто на раз.
1: И, кстати говоря, вот я сказал про Гартунга, я сказал про его сына. Сам Гартунг, между прочим, знаешь, в каком комитете? Ну, состоял, сейчас надо перепроверять. Он был председателем комитета Государственной Думы по защите конкуренции.
0: Ну...
1: Вот. Но в России с точки зрения бизнеса работать неудобно. Вот, пожалуйста, самый ближайший пример. Его сын вот так и сказал.
0: Но зато честно.
1: Зато честно. Это правда. В чем проблема? Ну, хотя бы, я не знаю, создать условия конкретно для вовлеченных специалистов, которые занимаются определенной работой, понятно какой, я не знаю. Если они жалуются, если у них нет этих условий, если там для них нет никаких поблажек, да, грубо говоря, какой-то, ну, какой-то зеленой зоны определенной, то, честно говоря, да. Я даже не знаю, как мы обошли Шмидта в этом плане. Это сверхусилие какое-то. Знаешь, как вот видел шутку, она на самом деле... Баян-баян. Да? Если живешь в сверхдержаве, сверхдержись. Так и живем, мне кажется.
0: Да-да-да. Но, к сожалению, мне кажется, что они просто не понимают очень многие, что они творят, и они делают это искренне. И когда это аукнется спустя несколько лет, и мы все ощутим вот этот вот последствия вот этого вот исхода ну, людей профессиональных из страны, ну, будет уже поздно, и, скорее всего, виновных уже не накажут в тот момент. Скажут, что это, наверное, ну, ретроградный Меркурий был виноват или что-нибудь такое придумали.
1: Спутниковая система, давай вот коротко еще, просят прокомментировать, и действительно это важно. В России появился аналог Starlink. Вот эта система «Рассвет», если я правильно говорю, да, там, да. Вот расскажи про нее, наверняка что-то знаешь. Это низкоорбитальная спутниковая группировка, которую создает частная аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Вот, цель проекта — обеспечить широкополосный доступ в интернет, да, быстро, минуту у тебя, пожалуйста.
0: Да.
1: Угу. Да, что скажешь?
0: Ну, по сути, это Starlink, более высокоорбитальный чуть-чуть, чем Starlink.
1: Очень дорогой при этом.
0: Немножко больше.
1: Очень дорогой при этом.
0: Ну, дорогой, Starlink тоже дорогой на самом деле, он окупается только за счет коммерческого использования. Нам сейчас необходима эта связь, потому что это Грааль, без которого мы не сможем ни бэки свои сделать, ни... НРТК, не, условно говоря, управляемые танки. То есть огромное количество вооружений у нас просто закрыто, пока у нас нету собственной аналогичной Starlink системы связи. Очень хорошо, что этим занялись, пока одну орбиту только запустили, но пожелаем удачи, это очень нужно.
1: Предварительно у тебя оценки высокие, как я понимаю, да, многие хвалят. Вот, из предварительных.
0: Нам придется это сделать, какие бы оценки ни были, но если мы это не сделаем, то нам габздец. Мы просто, ну, мы будем неконкурентны на рынке вооружений.
1: Спасибо. Сергей Товкач, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Благодарим за выход. Перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано реклама.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии – небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день.
6: до сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Ну вот опросы, да, обычно в это время, в этом месте мы обсуждаем всякие разные опросы, опираясь на результаты или данные каких-нибудь исследований или опросов, а вот периодически, конечно, и с главой ВЦИОМ Федоровым это обсуждая в эфире. Ну, есть кое-какие опросы, которые можно пока без гостя обсудить. Вот есть, допустим, британская исследовательская группа, которая как раз в том числе разными исследованиями и анализом занимается, и вот она среди британцев устроила YouGov, так звучит название, среди британцев устроила опрос, какая страна представляет угрозу всему миру в долгосрочной перспективе. Ну, британцы, да, кого они считают угрозой, угадайте с первого раза, понятное дело, Россия почти 40%. Тут все понятно, на первом месте мы, ну и слава богу, было бы обидно, если бы мы не были на первом месте, согласитесь. К тому же, кстати говоря, коль уж заговорили про Британию, вот есть новость для небольшого ответвления, а потом продолжу, кто там на втором, третьем, четвертом и пятом местах, но для начала есть новости, об этом пишут британские СМИ. Кстати говоря, что Британия платит сумасшедшую сумму. 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Вы можете обратить внимание, сколько стоит фунт стерлинга, и понять, что это дорого. Так называемого путинского налога в год. 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в год. Лондон посчитал сюда и гибридные атаки, которых никто, правда, в глаза не видел, и не менее мифические инвестиции в жизнестойкость как раз. Ну, то есть под путинским налогом в Британии, там есть такое расхожее выражение среди журналистов, которые так или иначе с этой темой работали, так под ним Лондон подразумевает экономические издержки якобы проводимой Москвой гибридной войны. Вот. При этом один из местных политиков, Грэм Дауни его зовут, утверждает, что истинный затрат намного больше, то есть больше, чем 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Абсолютная бездарная липа напомнила автору статьи вброс администрации Байдена о том, что в 2022 году случился путинский скачок цен, в кавычках, разумеется. На самом деле, потом Белый дом быстро понял несостоятельность истории и замел ее под ковер. Ну, в общем, как сейчас, Трамп, впрочем, повторяет ошибки своего предшественника во многом. И говорит, что ну вот, топливо дорожает в Соединенных Штатах Америки в том числе, но это потому, что между собой Россия и Украина воюют. Да, не то, что он на Иран напал, нет, это тут ни при чем, друзья. Это Россия и Украина. Вернемся к опросу YouGov. Дальше. На втором месте для Британии угрозу всему миру в долгосрочной перспективе представляют Соединенные Штаты Америки. 23%. Россия 39% на первом месте, а США 23%. Друзья, представляете, это в Британии. Китай всего 8% на третьем месте. Никакую угрозу миру не представляет, согласно мнению британской общественности. Далее. Израиль тоже 8%. И Иран 7%. Никакой Северной Кореи. 1% у Северной Кореи. Это, считай, погрешность. Кто-то про нее вспомнил. И некая другая страна тоже 1%, не названная. Другая страна. Как это другая страна? Кстати говоря, чем младше британцы, тем реже они выбирают Россию и чаще Израиль. Среди самых молодых респондентов, ну, это от 18 до 24 лет, расклад вообще иной. США 21%. Главная угроза для молодых британцев – это США. На 2% меньше у России, 19%, и 17% у Израиля. Молодые британцы-то, оказывается, не глупые. Как можно сделать вывод из конкретного исследования? Но это ладно, это все британские опросы, может быть, они для нас не совсем релевантны, но теперь можно пробежаться и по опросам другим, в том числе, которые там в ЦИОМ делал, а в ЦИОМ периодически, надо сказать, вот я аплодирую авторам, почему люблю общаться с Валерием Федоровым, даже периодически у них, конечно, есть крайне интересные заходы, впрочем, не для этого блока. Я, как вы знаете, вот с 7 до 8 в основном беру какие-то штуки, ну, нетипичные, к которым как раз прибегают во время своих опросов именно специалисты в ЦИОМ. Ладно, теперь к другим. Абсолютное большинство россиян признают Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров, 80%. Лишь 17% опрошенных не разделяют эту точку зрения. По оценкам 7 из 10 россиян за годы президентства... за годы президентства Владимира Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. 69% опрошенных считают, что благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене. Не согласны с этим утверждением четверть опрошенных. Особенно показательным является отношение россиян к будущему страну. 2/3 опрошенных уверены, что Россия во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности. Исследование приурочено ко дню рождения Владимира Владимировича. Как изменились главные мечты россиян в эпоху турбулентности? Тоже еще один опрос от ВЦИОМ. Почти треть россиян мечтают о безопасности и базовом благополучии. 30%. Под этим они подразумевают в том числе здоровье близких, жизнь в мире и спокойствие. Каждый пятый респондент, 20%, мечтает о материальном благополучии и самореализации, о покупке дома, квартиры, путешествиях, богатстве и достатке, достойной пенсии и карьере. У 2% опрошенных мечта – процветание России. Всего 2% мечтают о процветании России. Вот такие, да, эти 2%. Какие вы молодцы, спасибо вам большое. Другие мечты назвали 18% россиян, затруднились дать ответ 12%. К нам присоединяется военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас, телеграм-канал. Дима, я тебя приветствую. Значит, по фронту, если есть чем порадовать, то что, меня просят постоянно, вот как только не заговоришь про фронт, что там в Лимане. Если есть данные какие-нибудь, просвети, пожалуйста.
8: Слушай, официальных нет. Как ты знаешь, да? Остальными данными, не то, что не запрещено, не благословляется военкором.
1: Понятно. А скажи, пожалуйста, это же в определенный момент просто изменился такой подход, что военкором не публично, а через намеки было сказано, что болтайте поменьше, нечего. Да? И, кстати говоря, есть
8: ряд... Я бы не сказал бы, что через намеки, а потому что... Противник наш использовал коллег военкоров, особенно тех, которые любят побыстрее всех что-нибудь крякнуть, да?
1: Так.
8: Совершенно сознательно использовал для дезинформации.
1: Я не использовал.
8: И для этого. Это был не единичный случай, 200-300. Там и танки прорывались туда и сюда, и ты же знаешь все это. Мы проходили столько лет, это идет.
1: Ты не так давно, ты писал у себя, расскажи, пожалуйста, проскочил по трассе М-11, рубашом к пузырем. Поделись, пожалуйста.
8: Что людей волнует? Топливо есть на трассе. Трасса ремонтируется сейчас к зиме, отдельные участки. Но пробок нет, потому что все по уму делается. Я как-то посмотрел на эту трассу глазами иностранцев. Я случайно узнал, что они обычно на этой трассе испытывают хтонический ужас.
1: Почему?
8: Потому что они едут 6 часов по идеальному автобану, так, не встречая ни городов, ни поселков, а только, бесконечные леса слева и справа. Так. И редкие съезды.
1: И что мне нравится? Швейцария.
8: Их пугают пространство. Нет, в Швейцарии такого нет. Их пугают необъятные пространства нашей Родины. И они инстинктивно примериваются, как здесь воевать, и понимают, что, наверное, никак. Я смотрел на наши леса северные глазами человека, немного представляющего, что такое современная война в малом небе. Да? Это тоже сложно. Конечно.
1: Просит у тебя спросить, в силу того, что ты давно пишешь и изучаешь украинцев, объясни, пожалуйста, что за привычка со всеми ругаться? Польша, понятно, там давние счеты, Венгрия тоже не в счет, убираем их. А больше всего людей интересует. Они сейчас взяли и разругались с Южной Кореей. Южная Корея в свое время покрыла дефицит снарядов, когда Европа с этим не справилась. Это сделала Южная Корея, она им помогла. И сейчас они взяли и подсветили пленных, которые должны были им просто тихонечко передать Южной Корее. Из-за этого возник очередной конфликт с КНДР у корейцев, который конфликтов они стараются избегать. Да. Спасибо Украине, что называется. Откуда эта дурацкая привычка быть идиотами?
8: Есть такая расхожая формулировка «благодарность хохла». Да? Ну, вот мы вот с Южной Кореей сейчас ее наблюдаем. Но там не по глупости засветили этих пленных. Это очередная попытка втащить в конфликт России и Украины кого угодно. Подтянуть, сделать стороной конфликта. Ну, в принципе, да, если из Южной Кореи граждане воевали на территории Украины, то они сторона конфликта, так или иначе.
1: Угу. И ты думаешь, что вот в этом причина кроется? 30 секунд.
8: Только в этом.
1: Все понятно. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», был в нашем эфире. Благодарим за выход. «Русский Тарантас». В Телеграме найдите, подписывайтесь обязательно, друзья. Один из лучших телеграм-каналов. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Далее большой перерыв. В начале следующего часа мы вернемся и продолжим наш эфир.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
7: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О политике.
11: Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине. Это заявил агентство РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, Песков отметил, что об этом Владимир Путин пока ничего не говорил. Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. И американский президент считает, что Украине нужны выборы и новый лидер, который сможет договориться с Россией.
12: о происшествии.
11: Во Владимире восстановили отопление и горячее водоснабжение, но около 1600 человек остаются без электричества. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев. Сегодня после атаки дата-центр Яндекса во Владимире полностью прекратил работу. На объекте вспыхнул пожар. В городе отключили две электроподстанции. Возникли перебои с тепло- и водоснабжением.
13: А США.
11: Минюст США расследует деятельность пяти телеканалов на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства. Поводом для этого стал их бойкот освещения деятельности Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC, который вошел в число этих каналов. Кроме него под расследование попали CNN, ABC, CBS, Fox News. Они входят в телевизионный пресс-пул Белого дома, и они приостановили освещение мероприятия президента США в знак протеста против ограничения доступа в Белый дом журналистов CNN, MSN Now и издания «Политика». Школьные программы по русскому языку, математике и биологии изменят с 1 сентября 2027 года. Изменения коснутся также литературы, географии, физики, химии, информатики и курса «Основы безопасности и защиты Родины». В ведомстве уточнили, что образовательные учреждения смогут создавать дополнительные направления внутри профилей под интересы учеников. Это будет реализовано за счет части программы, которую формируют сами участники образовательного процесса. В качестве примеров таких направлений приводятся инженерные, медицинские, лингвистические, психолого-педагогические и литературно-исторические классы. Планируется, что обновленные стандарты вступят в силу с 1 сентября следующего года. Новые правила будут применяться при приеме школьников на обучение по программам среднего общего образования, начиная с 27-28. 9 октября Минпросвещение также предложило ввести обязательный курс по искусственному интеллекту для учащихся 5-11 классов. Апробацию курса планируют запустить уже со второй четверти этого учебного года.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Все как обычно. К нам присоединяется Ростислав Ищенко, политолог-обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня». Ростислав Владимирович, здравствуйте. Ростислав Владимирович, вы такой человек вдумчивый, взвешенный и, ну, значит, попусту слова не тратите, как известно. Дискуссия вот эта про Третью мировую, про ядерные удары, она на самом деле никуда не уходит, казалось бы, да? Уже отстаньте от этой темы, но нет, иногда вот не так давно Алексея Мухина читал, он про ядерную войну рассуждал и искренне удивился на самом деле. Вообще нетипичный политолог для этой темы, что называется. Вы как считаете, что все-таки эта тема с повестки не уходит? Ну, просто мне очевидно, я могу быть неправ, что... Да никто не собирается в ядерную войну играть на самом деле. Вот просто никто, ни та сторона, ни наша сторона. И все это сказочки для, даже не знаю для кого. Ну, может, у вас другое мнение, пожалуйста.
15: Ну, вообще-то воевать всегда никто не собирается. Оно само так получается.
1: Ну,
15: с ядерной войной абсолютно то же самое. Понимаете, я много раз говорил, если у вас есть в арсенале какой-то вид оружия, пусть даже ядерное, это значит, что в определенных ситуациях вы можете использовать.
1: Ружье висит, оно выстрелит, короче, да?
15: Если у вас есть армия, да, значит, в определенной ситуации вы начнете войну. Неважно, оборонительную, наступательную, но начнете. Потому что иначе зачем вы содержите армию? Не для красоты же, не для парадов, правда?
1: Не, ну армию, ну, Ростислав, много кто армию содержит, правда.
15: Правильно, ну и ядерное оружие много кто имеет, правда? Уже.
1: Да, да.
15: Раньше меньше, а сейчас уже много кто.
1: Нет, я к тому, что армии есть, ну прямо скажем, у очень многих стран, но далеко не все они воюют. Я вот про что.
15: Ну, естественно, не все они воюют в одном моменте, да? Но, в принципе, практически каждая армия, так или иначе, когда бы то ни было, воевала. Даже когда-то армия Люксембурга воевала. Ну, когда она была. То есть, по сути дела, если вы вкладываете во что-то деньги, да, а армия требует больших денег, то, значит, вы пытаетесь получить какую-то отдачу. Отдача от армии – это война. Значит, если вы вкладываете деньги в создание атомного оружия, это очень большие деньги. Надо инфраструктуру создать, ученых научить там, и так далее. Это не на складе стырить атомную бомбу. Значит, в определенной ситуации вы его примените. И я понимаю, что сейчас опять говорят значительно больше ядерной войне, о Третьей мировой войне, потому что когда российский президент, который, кстати, тоже человек спокойный, взвешенный, значит, открытым текстом говорит вообще без всяких намеков, экивоков, говорит, что ну, мы готовы применить в том числе и ядерное оружие в случае, если Европа развяжет войну с Россией. Значит, ну, понятно, что значит готовы принять. Во-первых, готовы принять. Во-вторых, не исключаем вариант, когда Европа развяжет войну с Россией. Во-вторых, понятно, что это предупреждение делается не на 50 лет вперед, а, по крайней мере, на срок президентства Путина, потому что придет следующий президент, может, он вообще решит сдаться Европе, откуда мы знаем.
1: Значит, вы чего тут, Вячеслав? Не надо, не надо вот таких предположений делать.
15: Да. Значит, вот. А срок полномочий, значит, ну, понятно, в 30-м году можно еще раз переизбраться, но пока что он до 30-го года. Да. Значит, и, кстати, Европа все время говорит о войне с Россией до 30-го года, которая должна начаться. Ну и, в-третьих, это значит, что Россия таки готова применить в этом случае ядерное оружие. То есть, и все это как распространяется, вот сейчас у нас заканчивается 26-й год, значит, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, на ближайшие 4 года. Ну, пятилетку за 3 года, короче. Вот. Поэтому понятно, что эта тема обсуждается. А дальше так, понимаете, любая война, как любая неприятность, как любое приятное, значит, что-то может случиться, а может не случиться. Вы можете собрать войска на границе и собираться завтра ее перейти, сегодня вечером передумать под влиянием каких-то событий, которые произошли или не произошли, наоборот. Точно так же и Третья мировая может случиться, а может не случиться, по крайней мере, в ближайшее время. Но то, что за весь период после 1945 года мы сейчас не ближе всего, даже ближе, чем во время Карибского кризиса и Берлинского кризиса, значит, всех прочих кризисов, ракетного кризиса 80-х, это абсолютно очевидно. Потому что во время предыдущих кризисов в 20 веке Запад и Советский Союз до определенного момента располагали достаточным ресурсом для того, чтобы при выходе из любого кризиса, да, значит, играть в игру с ненулевой суммой. То есть обе стороны могли выйти победителями, как это было после Карибского кризиса. Американцы убрали ракеты, значит, Советский Союз убрал ракеты. Значит, все остались при своих, и даже, ну, по сути дела, ситуация улучшилась для всех. Американцы продемонстрировали, что они не позволят размещать ракеты, значит, на тот момент практически в подлющих Соединенных Штатов, а Советский Союз добился вывода американских ракет с Турции, где они, из Турции, где они, безусловно, угрожали достаточно серьезному куску советской территории на тот момент. Потому что тогда все-таки ракеты были еще не межконтинентальными, которыми играли в эту игру. Значит, по сути дела, они были примерно как сейчас ракеты средней дальности. Но все равно, значит, речь шла о достаточно варианте, значит, серьезного поражения. Так вот, сейчас мы имеем дело с ситуацией, когда, ну, как минимум, Запад страдает острой ресурсной недостаточностью, и весь конфликт сегодняшний, да, все вот эта попытка сожрать Китай и Россию, это же не просто так, не потому что они такие злые и голодные, хотя они, конечно, и злые, и голодные. Значит, это результат необходимости привлечения для поддержания жизнеспособности западной системы внешнего ресурса. Она по-другому не работает. И бывшего в ее распоряжении ресурса плюс внутреннего ресурса стало не хватать. И когда американцы сейчас каннибализируют Европу, это опять-таки не потому, что европейцы такие уж конкуренты. Они и раньше были конкурентами, но американцы для них свой рынок открывали. Американцы соглашались на многодесятилетнее отрицательное сальдо во внешней торговле с Европой. Американцы обеспечивали за свой счет защиту Европы. И более того, даже настаивали на том, чтобы ослабить боеспособность европейских армии после 90-х годов в свою пользу, или в 90-е годы в свою пользу. Вот. То есть ситуация была совершенно другая. Сейчас они их каннибализируют, именно потому что они не добились российского и китайского ресурса, как-то себя подпитывать надо. И вот это вот как раз приводит к тому, значит, что ну, нашим, так сказать, оппонентам геополитическим сейчас отступать некуда. То есть у них есть, кстати, вариант капитуляция, да, ну, то есть фактически признание того, что Запад больше не доминирует в мире. Можно было бы предположить, что они пойдут по этому пути. Но буквально позавчера Рубио, выступая в Афинах на Акрополе, заявил о том, что Запад должен консолидироваться и сохранить свою гегемонию. И знал, что в противном случае Западу угрожает рабство и деструкция. И я думаю, что на Западе большое количество политиков готово прислушаться к Рубио и готово именно к такой консолидации. Об этом, кстати, европейские лидеры говорили весь период президентства Трампа, о том, что Соединенные Штаты нас бросили, а мы должны опять консолидироваться, отстаивать свои интересы все вместе. И, опять-таки, безусловно, даже консолидация Запада, даже сохранение эскалационной политики не обязательно означают ядерную войну. То есть не обязательно означает Третью мировую. Но не обязательно означают, не говорит о том, что не означают в принципе. Может быть так, а может быть по-другому. И еще раз, учитывая психологическую невозможность для них сейчас, не техническую чисто, а психологическую невозможность пойти на равноправное соглашение с Россией и Китаем, они это считают поражением, рабством. Вариант Третьей мировой весьма вероятен. То есть я бы его со счетов не сбрасывал. Знаете, тут мои родственники говорят, ты же чувствуешь, что этой самой ядерной войны не будет. Я говорю, да, я чувствую, что завтра точно не будет. А вот насчет послезавтра, у меня уже могут возникнуть некоторые
1: сомнения. Послезавтра? Это какой период?
15: Да, потому что я не знаю, что завтра произойдет. В период вот до где-то года 29-го, я думаю, может, до 28-го, скорее до 29-го, я думаю, что Европа, и Соединенные Штаты просто еще будут не готовы к конфликту, потому что мало иметь ядерный арсенал, для того, чтобы нанести удар. Надо еще обладать достаточным потенциалом в обычных вооружениях для того, чтобы начать этот конфликт хотя бы. Для того, чтобы иметь шанс на какую-то, хотя бы на виртуальную победу, для того, чтобы иметь возможность контролировать хотя бы свою территорию после ядерного удара, потому что после этого, если какое-то количество людей выживает, какое-то должно выжить, они потом начинают умирать массово, возникает вопрос управляемости. Это военная уже управляемость территории. То есть Западу надо довести до конца реформирование вооруженных сил, перевооружение, наполнение складов и так далее. Это время до 29-го года примерно. Поэтому я считаю, что в ближайшие 2 года вероятность меньше, а после 29-го года больше.
1: Давайте перерыв сделаем. С нами Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель Международной медиагруппы России сегодня. Иван Панкин, студия «Радио Комсомольская правда». 2 минуты на перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
16: Сказано реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
18: 8-800-700-505.
19: А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». И Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня». Ростислав Владимирович, давайте продолжим. Один из ваших материалов «Конец эпохи», НАТО окончательно выродилось, и это очень хорошо связуется с тем, что мы обсуждали в прошлом блоке. Вы как раз говорили, что они готовятся к войне, и плюс-минус, там, 28-29 год всякое может произойти, но как это сочетается с тем, что НАТО окончательно выродилось? Вот, пожалуйста, вам слово.
15: Как раз так и сочетается. Вот, в качестве как организации союзников, да, они, ну, в принципе, больше не существуют, потому что если в 70-е, 80-е, даже в 90-е годы в Европе были уверены, что действительно нападение на любую европейскую страну будет означать ответ от всего НАТО, включая Соединенные Штаты, то с тех пор многократно в этом пришлось разочароваться, потому что в начале, в конце 90-х, еще в конце 90-х, даже не в начале нулевых, Вашингтон заявил, что он не будет подставлять свои города под ответный удар. Не говорил кого, Китая, России, просто не говорил. Значит, защищая там какой-нибудь там Таллин или Вильнюс. Значит, ну, к этому можно добавить Варшаву там, и так далее. Вот. Затем они, ну, практически то же самое сказали открытым текстом там и Парижу, и Лондону. Потом появился Трамп, который полностью поменял американскую концепцию, которую раньше американцы считали, что защита Европы за свой счет стратегически Соединенным Штатам выгодна. А Трамп заявил, нет, уже не выгодно. У нас на это не хватает ресурсов, поэтому Европа не просто должна защищаться за свой счет, они должны платить еще Соединенным Штатам за защиту. Причем оплатить и бывшую защиту тоже. То есть все, что было до сих пор, тоже должны оплатить там, и так далее. Нет, как вы понимаете, когда вам говорят, мы, конечно, с тобой союзники, но если ты хочешь, чтобы я тебя защищал, ты должен мне постоянно платить, да, то это уже не совсем союзники. Это уже свидетельствует, что ваши экономические интересы расходятся. Если расходятся экономические, то расходятся и политические. Поэтому как организация союзных государств, блок НАТО не существует. Но у этих государств, да, которые входят в одну политико-экономическую систему, да, в систему, построенную в свое время на доминировании американского доллара в качестве мировой резервной валюты, в качестве валюты мировых торговых расчетов, у этих государств существует концепция, я даже не могу сказать, что это их государственный интерес единственный или единственный вариант реализации государственных интересов. Но что это концепция, о которой я только что говорил, которую озвучил Рубио, и она в них популярна, о том, что Запад является эксклюзивным руководителем для планеты, что других вариантов вообще не предусмотрено, что Запад просто превосходит всех остальных интеллектуально, и морально, и нравственно, и в плане государственной организации, поэтому он должен доминировать в интересах как Запада в целом, так и всего человечества. И доминировать любой ценой. И вот это вот как раз, да, и делает вариант военных действий очень, ну, возможным. Потому что, еще раз говорю, никто никогда не хочет начинать войну. Но вы вот наш интернет читаете, да?
1: Получается.
15: Добрые русские люди пишут, а давайте мы им сейчас скажем, что если они будут так себя вести, то мы по таким-то городам ударим. А если они не прислушаются, то тогда мы ударим по этим городам, тогда они испугаются и будут нас слушаться. Так вот, там сидят такие же добрые люди, которые говорят, а давайте мы по ним ударим, они испугаются и будут нас слушаться. Значит, и на каком-то этапе правительство начинает друг другу намекать, что вот у нас есть общественное мнение такое, да, значит, и мы находимся близко к тому, чтобы сорваться, так сказать, в военный штопор. Опять-таки, это один из элементов эскалационной стратегии. Причем никакая эскалационная стратегия не предполагает в конце войну. Эскалационная стратегия предполагает угрозу войной для получения преимуществ. Но когда вы угрожаете войной, а ваш противник не ломается, вы оказываетесь в ситуации, когда отступление для вас является поражением. Так вот, сейчас Запад очень близок к ситуации, когда отступление для него будет тотальным поражением, потому что частично он войну уже начал. Он начал войну на Украине. Он признал то, что на Украине он воюет против России, ведет прокси-войну. Понимаете, когда Советский Союз во Вьетнаме вел прокси-войну против Соединенных Штатов, и Китай в этом участвовал, то и Пекин, и Москва говорили, нет, мы не участвуем. Это Вьетнам сам какие-то там ракеты как-то построил, еще что-то. А это не мы, это не наши военнослужащие их запускают. Это вьетнамцы этим занимаются. А американцы говорят, да, мы предоставляем разведданные, да, там мы обеспечиваем связь на украинской армии, да, мы обеспечиваем целеуказания для этих самых, для украинских ракет, да, мы снабжаем Украину ракетным оружием и даже периодически угрожали, что мы увеличим дальность поставляемых ракет там, и так далее. И то же самое делают европейцы. Значит, и это значит, что по эскалационной лестнице они добрались вплотную к войне. А нам, в принципе, все равно. Она начнется как война НАТО против России, или она начнется как война отдельных членов НАТО против России, а не всего НАТО, потому что НАТО выродилось. Значит, нам даже все равно Соединенные Штаты вступят в эту войну сразу, что маловероятно, или постараются вступить в нее ближе к концу, когда военный потенциал России будет частично израсходован, допустим, на Францию и Великобританию, в том числе и ядерный. Значит, нам, в принципе, все равно, война сразу начнется как мировая, или она к ней будет, сделает еще несколько шагов после начала. Потому что как только начинается война, прямое военное столкновение с участием ядерных государств, это значит, что в конце почти неизбежно будет использовано ядерное оружие. Потому что во Франции точно так же думают, зачем нам мир, если в нем не будет Франции, если она проиграет. И в Великобритании также думают. И да, у них не такой большой ядерный арсенал, как у нас, но он есть. Значит, и об этом, кстати, Путин тоже говорил. Мы знаем, что у них есть ядерное оружие, мы знаем, что они его готовы использовать, но они не оставляют нам выхода. Мы тоже готовы использовать ядерное оружие против них, потому что даже война обычными вооружениями против Европейского Союза – это война бесконечная. А нам столетняя война тоже не нужна. Потому что это будет выпивать из нас соки, не давать развиваться. И в конечном итоге нас сожрет кто-нибудь другой. Пусть не Европейский Союз, а кто-нибудь другой. Значит, это для нас тоже не подходит. Нам необходимо быстро переходить, относительно быстро переходить в нормальный мирный режим. То есть этот кризис уже и так чрезмерно затянулся в мире. Поэтому мы и говорим о том, что да, вот ситуация такая, значит, начнется или не начнется, мы не знаем, но если начнется, мы к этому готовы.
1: И вот Кличко, который киевский глава, сказал, что Киев переходит в режим выживания. Ну, картинки оттуда действительно апокалиптические. В этой связи вопрос. Ну, вот мы действительно как-то перестроились. Это может ускорить, скажем так, ну, сам процесс и путь к победе сократится? Или вряд ли на них это сильно повлияет, на нашего противника, на тех, кто, ну, грубо говоря, представляют условную банковую?
15: На них это сильно не повлияет, но это, безусловно, ускорит наш путь к победе. Потому что банковая это, самая война нужна в любом случае, потому что война предполагает финансирование Украины, а больше они нигде финансы не получат, и своих у них нету.
1: И поэтому есть, туда нет. Все страны НАТО съехались, представители, я имею в виду.
15: Да, поэтому будут финансировать, да. Значит, нет, ну, они не только поэтому съехали. Они съехались продемонстрировать России, что они будут и дальше поддерживать Украину. Значит, независимо от того, что Россия предпринимает. Но дело в том, что на сегодня технических возможностей на достаточном уровне поддержать Киев у них нет. Они пытаются эти возможности получить, Но в данном случае время дорого, дорога ложка к обеду. Да? Значит, Россия за 4 года, сейчас пятый идет военных действий, смогла в значительно большей степени нарастить свой потенциал производства современных вооружений, чем Запад. Ну, то есть банально у нас просто больше дронов, больше ракет, там, больше снарядов там, и так далее. Значит, поэтому мы имеем возможность наращивать силу ударов, увеличивать поражение критически важной для Украины инфраструктуры, логистической, социальной, коммунальной, кое угодно. Вот, транспортный. И это, безусловно, нас приближает к этому самому победе и ускоряет процесс нашей победы. Но это не значит, что Киев сдастся. Они, да, они могут переехать во Львов, у них ухудшатся условия управляемости оставшейся территории страны. Сам факт переезда будет означать, что они готовы там, допустим, сдать Киев, отступить за Днепр там, и даже дальше. Но это не значит, что они будут готовы закончить войну. Войну заканчивает солдат армии победительницы, когда на поле боя не остается противника. А поле боя у нас ограничено границами Украины на сегодня. Его несколько раз пытались расширить, но пока что ограничено границами Украины. То есть, в принципе, потенциально они могут воевать до тех пор, пока мы не дойдем до западной границы. Потом возможность воевать исчезнет. Даже если украинские войска уйдут на польскую территорию, они там должны быть интернированы и разоружены.
1: Это просматриваемая, по-вашему, перспектива? Или пока не просматриваемая?
15: Нет, с моей точки зрения, вполне просматриваемая. Это один из вариантов окончания военных действий. И причем, с моей точки зрения, наиболее вероятный.
1: Спасибо. Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня» был в нашем эфире. Благодарим за выход. Перерыв впереди. 4 минуты. Новости, реклама и анонсы.
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
18: Александру Яковлевичу Розенбауму исполнилось 75 лет. В период обучения в Первом Ленинградском медицинском институте, в который Александр Розенбаум поступил сразу после школы, он охотно участвовал в студенческих капустниках. В 1976 году, успешно сдав все государственные экзамены, Розенбаум получает диплом врача-терапевта общего профиля по специализации «Анестезиология». Реаниматология и устраивается работать на первую подстанцию скорой помощи, где 4 года находится на переднем крае медицинского сражения за человеческие жизни. Естественно, что в период работы на скорой рождались песни специфической тематики. Песня врача скорой помощи, которая была написана ночью в машине при вынужденной стоянке под разведенным мостом. Один день врача скорой помощи. Уход был неизбежен. Песня перестала быть хобби. Стал по существу второй профессией. Нужно было выбирать, быть либо врачом, либо артистом. Он выбрал последнее.
21: Розенбаум не просто певец. Он человек-скала, человек-глыба. Его песни живут, как сейчас принято говорить, в ДНК каждого из нас. Не зря ведь именно по его репертуару в прошлом году поставили мюзикл «Вальс Бастон». Александр Яковлевич написал более 800 песен, выпустил 36 альбомов, снялся в 7 фильмах. В общем, можно смело сказать, самый народный из всех народных артистов России.
20: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
20: О политике.
11: Администрация президента США использовала законные полномочия, когда подписывала соглашение о поставках дизельного топлива из России. Это заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Как он сказал в интервью Fox News, соглашение выгодно для американцев и заверил, что оно поможет снизить цены на дизельное топливо. Речь идет о законе об антироссийских санкциях, названном в честь покойного сенатора Линдси Грэма. В России он был признан террористом и экстремистом. Документ наделяет президента США полномочиями вводить пошлины в размере до 100% на товары 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Трамп говорил, что Вашингтон применит его при необходимости. Дизель в Штатах подорожал почти на 70% с начала военной операции в Иране. По данным Американской автомобильной ассоциации, к концу сентября его цена достигала $6.5 за галлон. Год назад цена составляла около $3.70. В преддверии ноябрьских выборов администрация Трампа ищет способы снизить цены на энергоносители. Как один из вариантов, Белый дом рассматривал прекращение ударов Украины по российским НПЗ. По данным Financial Times, Киев проигнорировал предложение, после чего Трамп решил заключить с Владимиром Путиным сделку о поставках российского дизеля.
0: О конфликтах.
11: Неопознанный снаряд попал в терминал международного аэропорта в Эр-Рияде. В здании начался пожар. Об этом сообщил официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравии Аравийской коалиции Турки-аль-Малики. Позднее военные отчитались о перехвате крылатой ракеты в районе аэропорта. Информацию об атаке подтвердило управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Уже известно, что есть пострадавшие, их число уточняется. Эр-Рияд пока не возложил ответственность за удары на кого-либо. В начале октября движение «Ансар-Аллах» «Хуситы» объявило воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий и предостерегло авиакомпанию от полета в страну. И из нее за прошедшую неделю «Хуситы» трижды атаковали столичный аэропорт. Перевозчики отменяли рейсы на несколько дней вперед. При атаках 10 октября погибли 12 человек. Свыше 300 получили ранения.
0: О спорте.
11: Московский ЦСКА разгромил столичную родину 3-0 в матче 10-го тура российской премьер-лиги. Возглавил турнирную таблицу. Встреча прошла в Москве. Армейцы набрали 22 очка. Остаются единственным клубом РПЛ без поражений в сезоне. Второе место занимает «Зенит» 21 очко. Третье – «Краснодар». Четвертое – «Спартак». Пятое – «Динамо». «Родина» с 5 очками идет на 15-й позиции.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. К нам присоединяется Мавсес Газарян, специалист по международным отношениям, политолог-исследователь британских элит. Мавсес Мушегович, здравствуйте.
3: Приветствую вас, Иван. Рад вас видеть и слышать.
1: Взаимно. Про, значит, британскую королевскую грязь. Брат принцессы Дианы покрыл позором британскую монархию, внезапно решил написать книгу про нее, про принцессу Диану, которая на самом деле разные отношения в Британии, но простой народ ее, в общем, при жизни любил. Ну, а потом, как мы знаем, достаточно загадочная автокатастрофа, в которой она погибла, и не только она, и, ну, после этого огромное количество разных кривотолков. И вдруг он решил написать про нее книгу, где, в общем, высказался про свою собственную сестру не очень лестным образом. Вам слово, пожалуйста.
3: Да, это действительно очень интересная история, Иван, и она обнажает на самом деле ту важную часть современных реалий Британии, как фактор британской аристократии, которая, конечно же, она не сохранила былого влияния, которое у нее было там, множество столетий назад, но все-таки это очень важная и существенная часть современного британского правящего класса. Можно даже сказать, что мы прекрасно понимаем, что Британия правит ее олигархия, финансовая и промышленная. Но и финансовая, и промышленная олигархия была ассимилирована британской аристократией. Это очень интересный такой фильтр, который вот во многом действительно сформировал образ Британии как государства. Это один момент. Теперь что же касается вот госпожи Спенсер и вообще дома Спенсер. Дом Спенсер на самом деле является довольно выдающимся и уникальным семейством. Вот в чем дело. На самом деле они восходят своей родословной к Стюартам. Это одна из предыдущих действительно могущественных династий в истории Британии. Это один момент. И сам отец принцессы Дианы воспринимал как бы ее замужество с тогда еще принцем Чарльзом как скорее шаг назад. Почему? Ввиду того, что все-таки, ну, как бы они ощущали вот эту важность, а не природная английская династия, которая когда-то правила этой страной. Это очень важный момент. И второе, как бы Уиндзоры или Саксон-Кобург-Готы, это на самом деле, ну, как бы это немецкий род. Таких династий было очень много, вот таких малых немецких домов и семей, которые призывались в разные королевства, княжества, герцогства вот, в старые времена. Вот. А род Спенсеров был очень могущественным и тогда. И позволю себе напомнить, сэр Уинстон Черчилль вообще-то тоже имел отношение к этому роду. То есть это уникальная семья, которая внесла уникальный вклад даже вот, собственно, в новейшую историю Соединенного Королевства. Это один момент. Второе, конечно же, вы действительно вот подметили очень интересный аспект относительно того, что в Соединенном Королевстве довольно неоднозначное отношение к покойной принцессе. С одной стороны, покойная принцесса, конечно же, была народной любимицей, хотя ее

0: аристократии и дворянства как такового явления. Это как бы очень замкнутый, закрытый класс, который, конечно же, хоть и не обладает сверхсильным политическим и экономическим влиянием, как в былые века, да, но все же у них, например, до 1/3, а по некоторым подсчетам и более там, 30-40% всех земель Британии, у них невероятно уникальные разветвленные связи в разведке, в государственном аппарате и так далее. То есть это невероятно влиятельный класс, и вот этот разлад внутри этого класса тоже не совсем является позитивным. Ну и, конечно же, давайте отметим вот такой аспект. Карл III, вступая на престол, в некотором плане нарушил многие устои и как бы принятые для монархии правила. Вы знаете, даже на церемонии его коронации было очень много приглашенных благотворителей, меценатов, активистов, волонтеров, то есть таких известных в популистском плане принятых обществом людей. А вот представителей традиционных, важных, больших домов в Соединенном Королевстве почему-то не было. Это не совсем правильно. Даже Елизавета II, которая все-таки покойная королева, ну, была очень прагматичным и вместе с этим убежденным политиком, ну, убежденным лидером, который понимал, что корона – это все-таки есть Британия. И это правда. Во многом действительно Британию как единое государство удерживает. Это показала просто даже недавняя история, вот история Шотландии. Вот, корона действительно конструирует, удерживает вот это многонациональное государство, состоящее из англичан, из валлийцев, из шотландцев, жителей Северной Ирландии и так далее. Вот. И, собственно, даже она, будучи предельно адаптивной, она, ну, как бы она избегала таких моментов, чтобы, ну, как бы нарушать связь с другими крупными домами. Что такое монархия? Это один большой королевский дом, который, ну, как бы является первым среди равных среди других аристократических домов. Это и род Спенсеров, ну и другие вот важные большие семьи, династии. И если мы посмотрим на биографии многих премьер-министров, ну, один из недавних премьер-министров Кэмерон, ну, вообще-то это британский аристократ, на минутку. Посмотрим на всех других премьер-министров до, собственно, начиная с правления королевы Виктории. Это тоже преимущественно аристократы. Они лишились институционального влияния. Палата лордов не является столь сильной, но тем не менее. Это все еще люди, сохраняющие очень важное, ну, очень большое могущество. Вот, собственно, такие моменты, я считаю, нужным отметить. И в этом контексте вот роль модернизатора со стороны Карла III, она является, на мой взгляд, несколько сомнительной. И понятно почему, потому что он, с одной стороны, хочет усилить институт монархии, с другой стороны, как бы он будто бы подражает одному из своих предшественников, королю Эдуарду VII, сыну королю Виктории. Он очень, королеву Виктории, прошу прощения, он очень на нее похож в том плане, что он тоже получил престол в очень, ну, как бы не раннем возрасте, мягко говоря, и он также дипломатически активен. Вот мы видели поездку короля Карла III в Канаду, и он сыграл очень большую роль в консолидации канадских элит, вот, против американского экспансионизма. Мы видели его попытки налаживания взаимоотношений с Дональдом Трампом. То есть он вот будто бы повторяет вот эту линию, да. Но, на мой взгляд, в отличие от Эдуарда VII, Карл III все-таки, ну, вот придает тот класс, которому монархия, в общем-то, обязана своим существованием, на мой взгляд. И вот эта история с господином, с графом Спенсером, это на самом деле показатель такого плана. Это вот все-таки такой, ну, отзвук этого ропота традиционной высокой аристократии против текущего монарха.
1: То, что он, брат, написал про нее, про неконтролируемые вспышки гнева, да и вообще много чего нелицеприятного, это, как вы думаете, правда? И, ну, вообще, зачем бы ответить на вопрос? Да, грязь, не сестру спустя только столько лет, сколько уже, 25 прошло лет, сколько там, да? Много. Зачем? Деньги, знаете, понадобились. В чем мотив?
0: Вы знаете, они довольно богатые люди. Дом Спенсеров – это люди довольно-таки богатые, вряд ли им очень сильно нужны деньги. Я думаю, тут сыграла роль все-таки действительно отчасти такая некая внутренняя обида, потому что вот как бы образ принцессы Дианы, как такой нарушительницы спокойствия королевского двора и дворца, и королевской семьи в целом, ее все-таки уникального образа, на который все-таки, что называется, прицеливалась покойная королева, то есть королева Елизавета мечтала видеть себя как вторую королеву Викторию, которая была образцом морали в семейной жизни и во всем. То есть вот как бы вот такая история с Дианой была для нее болезненной. И она действительно хотела, не только с Дианой, надо сказать, еще с ее сестрой

0: Маргарет и так далее. То есть это были очень болезненные моменты. Вот. И как бы некоторая обида со стороны вот графа Спенсера, видимо, дает о себе знать. Это один момент. Второй. Вы знаете, давайте посмотрим, как это могут воспринять вот в кругу, собственно, британской аристократии. Конечно же, британская аристократия не в восторге от Карла Третьего. Например, все-таки настолько он не свой по сравнению с той же Елизаветой Второй, что против него подобный выпад стал возможен. Это один момент. Второй момент. Все-таки даже при этом решении графа Спенсера, тут есть еще и такой момент, как, знаете, вот в аристократической среде в Британии, вообще в дворянской среде, то есть даже то, что ниже, там не принято жаловаться, там не принято выражать свою боль. То есть вот общение людей, оно, в том числе и по таким трагическим моментам, оно, ну, как бы считается, что человек должен проявлять определенного рода стоицизм. То есть там вот такая идеология стоицизма. Ты даже о трагедии должен говорить, ну, не с таким надрывом, не с такой болью. Вот. И это, собственно, на мой взгляд, вызовет определенное осуждение, на мой взгляд, в британской аристократической среде. Но если говорить о, собственно, широкой общественности, скорее нет. Но в общем и в целом, на самом-то деле, это ударит по главнейшему институту британского государства, символическому. Неважно, но все-таки. Вот. Ну и опять-таки, вот если посмотреть на природу, просто это, я думаю, актуально для нас, потому что когда-то и в нашей стране была монархия, почему это стало возможно в Британии?
1: Только 40 знаете, секунд, у нас коротко, монарх... пожалуйста.
0: 40 секунд. Да-да. У нас монарх был самодержавным руководителем, а вот в Британии монарх все-таки это был первый среди равных. И этот принцип, он существует и поныне. Ну и в конце концов, суть-то монархии в том, вот, что монархия на самом деле, вот исконно в европейском плане, это символический институт. До того момента, пока вот не появятся условия для появления сильных лидеров. Вот, собственно, эта роль для нее предельно важна почти в любой европейской стране, где была монархия. И вот сейчас с этой ролью, увы, британская монархия не справляется.
1: Спасибо. Мавсес Гзарян, специалист по международным отношениям, политолог, исследователь британских элит. Благодарим за выход, перерыв.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Реклама.
3: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
4: Гранит и мрамор – это обычный камень. Пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басов?

0: 62.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У человека минимум 31 позвонок, а собственные наименования имеют только два верхних – «Атлант» и «Аксис». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это...
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии «Радио Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. Евгений Додолев, журналист, присоединяется к нашему разговору. Евгений Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван.
4: А вот вы свидетель эпохи 90-х. Нынче же мы хороним Кашпировского. Кашпировского похоронят при этом на Украине. Такое решение приняли родственники психотерапевта, потому что там он родился и начинал свою деятельность. Об этом сообщил его племянник. Это довольно любопытно. Нынче человек с российским паспортом каким-то образом может попасть на Украину. Вообще. И, ну и в целом, ладно, может попасть. Он там и дочь похоронил, которая вот какое-то время назад ушла из жизни. И, ну, возникает вопрос, насколько вообще это корректно, первый момент, если вы вот этот аспект можете осветить, то вам слово, пожалуйста.
5: А я считаю, что все закономерно. У него корни оттуда. Он вообще человек из Украины и по происхождению, и по менталитету.
4: А что в России тогда жил? Менталитет у него
5: украинский. В России он зарабатывал деньги, как это делают очень многие. Паспорт у него американский. У него достаточно уже давно американское гражданство.
4: То есть и на Украину он поедет в гробу, разумеется, с американским паспортом, да?
5: Это так же, как и у всех его родственников, так же, как и у сына и у его жены, это американские граждане. Учитывая то, что мы находимся в состоянии информационной войны с нашим заокеанским партнером, вообще закономерно. Я общаюсь с очень многими людьми, которые нашими бывшими соотечественниками, которые живут, в том числе и коллеги в Америке, у них совершенно, кстати, определенное видение вообще ситуации, и в том числе на специальную военную операцию. Поэтому я считаю, что это очень-очень закономерно, то, что родственники приняли такое решение. Думаю, что и его бы воля была такой же. Увы, но это так.
4: А вот как вы думаете, я, если честно, жду, что ну там на Украине в силу определенной упоротости скажет нет, он, собственно, русня проклятая, и нечего ему здесь на Украине делать. Но почему-то пока что до сих пор я вот не видел никакой реакции оттуда на эту новость. Интересно, почему? Обычно в таких случаях даже американский паспорт не спасает, ведь жил и работал он действительно в России.
5: Не спасает. Кроме того, очень многие медиа-идеологи, сведомые, они декларируют такое, что за каждый год работы на российском телевидении любой человек, даже вот помните эту девушку с плакатом с Первого канала?
4: Овсяникова или Овчинникова.
5: Да, Овчинникова. Что за каждый год работы на российском телевидении нужен год лагерей. У них,
4: Овсяникова, я перепроверил, да.
5: Как раз в контексте Овсяникова говорили, что ей можно скостить. Так что, учитывая, сколько лет Кашпировский проработал на российском телевидении, ему там грозило бы пожизненное, исходя вот из этих установок наших небратьев.
4: Кстати говоря, Овсяникова иноагент, на всякий случай проговорим, живет в Париже. Вы вообще в целом как можете отозваться о его деятельности в 90-е годы. Вот вы тогда работали на телевидении, в том числе в программе «Взгляд», наверняка наблюдали и за ним, и за другими аналогичными. Ну, в данном случае говорим про Кашпировского. Пожалуйста, вам слово.
5: Он достаточно сильно отличался от аналогичных, скажем, от Чумака. Знаете, так случилось, что в день его кончины я трапезничал со своим коллегой и по тем временам, и по нынешним, Леонидом Аркадьевичем Якубовичем. Да, и мне позвонили с федерального канала с просьбой прокомментировать вот уход Кашпировского. Я сказал, что это вне моей компетенции, но предложил своему коллеге Леониду Аркадьевичу. И вот он отказался приехать в студию, потому что это, ну, по корпоративным соображениям. Но очень интересную вещь озвучил, которую я решусь здесь воспроизвести. Он сказал, что вот есть выражение «талантлив от Бога», а есть выражение «чертовски талантлив». Вот Кашпировский был чертовски талантлив. И что имеется в виду, что, конечно, вот он, ну, условно говоря, то есть не впадая в какие-то теологические там пропасти, он от сатаны. Конечно, у него был талант, у него был дар, он очень многих женщин мог исцелять.
4: И именно очень женщин.
5: Помог. Ну, потому что это, ну, в основном это вот имеется в виду такую психосоматика и истерические вещи. То есть вот внушаемость прекрасного пола, она больше. Это известно, это медицинский факт. Но он, конечно, он был, вот, представлял силы зла, условно говоря. При этом очень многим помог. Я просто знаю свидетельства, когда, ну, вот он людей там исцелял от обжорства, допустим. Просто вот я там конкретный пример знаю. У него это было. То есть дар у него был, но дар у него был вот... И потом я очень хорошо помню, как он попал. Он же вот во взгляде с этим экспериментом засветился, а потом профессор Наталья Бехтерева, очень авторитетная, она была с ним, ну, может быть, в дружеских отношениях, может, не в дружеских. Ну, они были очень-очень близки. И она пошла к председателю гостелерадио тогдашнего Михаилу Ненашеву и просто убедила его дать вот эти эфиры Кашпировскому. То есть это вот, вот с этого хода он зашел. И вот эти эфиры, это, конечно, огромный грех перестроечного телевидения. И это здесь я даже не свое мнение озвучиваю, а Анатолий Григорьевич Лысенко, неформальный руководитель «Взгляда» и такой гуру телевизионный, он открыто это говорил, в том числе и в эфирах это обсуждалось, я помню, на программе Малахова, когда было 25 лет чему-то, по-моему, 25 лет «Взгляда». Вот он там озвучил, что Кашпировский на центральном телевидении – это грех телевизионщика. Это мы виноваты, что мы выпустили вот этого демона.
4: Угу, добавно. Но вот вы сказали, что при этом он не мошенник. Да? Вот если брать классических мошенников.
5: Что? Нет, мы говорим о медицинском аспекте или о бизнесе.
4: Ну так это шарлатанство или нет все-таки?
5: Нет. Нет, почему? Это нет. Ну, это так же, как гипноз, как внушение. Это не шарлатанство. Почему? Он не был шарлатаном. У него был дар. Что касается там вот его каких-то, ну, деловых качеств и бизнес-схем, был ли он мошенником, это я не знаю,
4: этим должны... Тогда как телевизионщик сформулируйте, в чем же грех тогда перестроечного телевидения, если шарлатаном
5: нельзя,
4: он не был?
5: Нет, нельзя таких людей, гипнотизеров, людей, которые пользуются слабостями человеческими, нельзя давать им эфир, тем более мы, советская аудитория, я здесь не только как человек, который был на экране, так человек, который смотрел, мы были очень-очень неподготовленными, мы привыкли к тому, что то, что появляется на первой полосе газеты, что появляется там, я не знаю, в радиоэфире, что появляется на телевизионном экране, этому... что это прошло какие-то фильтры. Мы исходили из того, что этому надо верить, что просто могут нас врать и обувать. Мы к этому не были готовы. И вывалить на нас, на нашу публику, на наш наивный в этом отношении, в информационном, народ, вот это было, конечно, неправильно.
4: Тогда вопрос такой, почему? Ну, с тех пор как будто бы ничего не изменилось. Я уже который день пытаюсь найти ответ на этот вопрос. В 90-х был Кашпировский, потом появились инфо-цыгане, ну и добавились украинские мошенники. Да, я понимаю, что это разные категории. Кашпировский – это одно, Украинские мошенники – это вообще другое, их можно даже за скобки вывести. Но так или иначе, люди верят всему, что говорят по телефону. Какой-то голос, может, кем угодно представиться. И это, в общем, люди уже подготовленные, вы ведь не можете их обвинить в неподготовленности, как в 90-х. Правда ведь? Ну и, собственно, вот инфо-цыгане, да, тоже, которые вот говорят, что за какую-то практику тебе надо заплатить, и у тебя все получится. И люди берут и платят. Ну, тоже ведь не идиоты, по идее, да, но тем не менее. Пожалуйста.
5: Я бы не стал все-таки ставить Кашпировского в одну линейку с инфо-цыганами, потому что у него, я повторю, бесспорно был дар. Он умел работать с аудиторией. У него вот это вот было что-то.
4: А у Блиновской разве этого нету? Извините, вклиниваюсь, времени не так много. А у Блиновской нет этих же талантов, скажите, пожалуйста?
5: Нет, конечно, нет.
4: Почему?
5: Нет. У нее есть прекрасное знание того человеческого материала, с которым она работает. Она просто мошенница, так как вообще все эти вот... Ну, я прям за всеми не следил, но вообще все эти Лерчики и прочие, они просто мошенники. Они понимают, что их задача обмануть и нажить денег. Кашпировский тоже, конечно, был в этом смысле человеком не бескорыстным, он за деньги делал, но, я повторю, он исцелял многих. Очень многим навредил. Здесь, я не знаю, есть ли статистика. Кто-то вот знает эту пропорцию, скольких людей он искалечил и скольким помог. Но это разные природы. Это я бы не стал бы здесь их ставить ряд.
4: Спасибо. Евгений Додолев, известный журналист. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Ну что, друзья, доживем до понедельника, как все будет хорошо. Отчаяние грех, не устаю напоминать об этом. Поэтому верьте в лучшее. Одному слушателю записывал сегодня поздравление, и вот что ему сказал. Видите, вот оптимизма я вам желаю, потому что это, ну, довольно редкое нынче качество. Всем оптимизма. До понедельника.
3: Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАТ не является лекарственным средством. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
0: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об Украине.
7: Евросоюз выделит Украине дополнительное финансирование для закупки дронов и ракет. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Владимиром Зеленским. Конкретную сумму, источники финансирования и сроки выплат она не уточнила. Участие пользователей Яндекс.Диска не открываются и не скачиваются файлы из облачного хранилища после сбоя. В компании заявили, что осознанно ограничили часть функций сервиса. В пресс-службе отметили, что ограничения необходимы для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев, и что команда продолжает работу над восстановлением.
8: А США.
7: Минюст США расследует деятельность 5 телеканалов на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства. Поводом для этого стал их бойкот освещения деятельности Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC, который вошло в число этих телеканалов. Кроме него, под расследование попали CNN, ABC, CBS и Fox News. Они входят в телевизионный пресс-пул Белого дома и приостановили освещение мероприятий президента США в знак протеста против его ограничений. Ограничений доступа в Белый дом журналистов других СМИ CNN, MSN Now и издания «Политика».
8: О катаклизмах.
7: В Непале из-за прорыва естественной плотины на реке Будхи-Гандаки произошло наводнение. Вышедшая из берегов река смыла по пути несколько мостов, десятки жилых домов, строений, разрушила лагерь строителей ГЭС. BBC сообщает о спасении около 50 человек, живших на берегах реки. Поступает информация о 5 пропавших без вести. По словам специалистов, естественная плотина образовалась какое-то время назад из-за схода горных масс в узком ущелье, по которому и протекает река. Под сильным давлением накопившейся воды плотину прорвало, и мощный поток устремился вниз по течению. Несколько дней назад в Непале завершились поиски погибших из-за наводнения на севере страны, которое произошло в конце августа. Официальное число погибших – 1455, и более 5000 человек считаются пропавшими без вести.
8: О спорте.
7: Российская теннисистка Мира Андреева не смогла завоевать титул на турнире серии «Мастерс» в Пекине. В финале она уступила 7-5-6-4 китаянке Джен Циньвэнь, занимающей в мировом рейтинге 54-е место. Несмотря на поражение, Андреева по итогам турнира впервые в карьере станет третьей ракеткой мира. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: «Хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Давно не виделись. Неделя пролетела. Всю неделю вы голосовали. Сейчас мы будем отчитываться. Это радио «Комсомольская правда». Это настоящий хит-парад. Впереди рубрики, музыка и, конечно, шутки, прибаутки, которые мы будем стараться отпускать. Если у нас это получится, то счастливее нас не найти. Меня зовут Александр Анатольевич, а моего друга, коллегу и визави зовут Александр Вячеславович Нуждин.
2: Ой, всем здравствуйте. Правильно ты, Анатолич, сказал, анонсируя то, что у нас шутки-прибаутки. Но если не получится, на всякий случай, то, потому что не у всех же одинаковое чувство юмора. Это такая...
1: Я стараюсь, Саня, если ты на меня намекаешь. Я стараюсь.
2: Нет, не на тебя намекаю. Я имею в виду, на всех не угодишь в любом случае. Поэтому наши шутки – это наши шутки.
1: Да. Точно.
2: Как я верно
1: Точнее
2: сказал.
1: Не скажешь.
2: Сегодня мы начинаем не с 11 места, которое прикормлено у нас как престижное в хит-параде, группа, которая чуть-чуть не добрала голосов, а прямо ринемся в бой с 10 места. Ты представляешь?
1: Это
2: Анатолий?
1: Очень неожиданный поворот. Фу, пытаюсь выровнять дыхание.
0: Десятое место.
2: Выравнивай дыхание. 10 место. Beautiful Boys. Твоя любимая песня.

0: На 10-м месте «Beautiful Boys» – твоя любимая песня. Саш, помнишь, в нашем детстве были радиопередачи, которые всегда начинались со слов прекрасного радиоведущего «Я расскажу тебе сказку, дружок».
1: Конечно.
0: Ты помнишь фамилию этого человека?
1: Нет.
0: Левитин.
1: Вот ты сейчас сказал, и я вспомнил. Да, Левитин. Да.
0: Вот теперь тебе нужно рассказать сказку. Можно таким тоном, можно другим. Но именно красивую сказку про новую песню.
1: Там еще было «Здравствуй, дружок». Да?
2: Новая песня.
1: Джанго представил новую песню с припевом «Будем жить, не помрем, хоть убей». О! Описание трека, прямо скажем, интригует. Музыкант рассказывает высокопарно, я бы сказал. Звучание новой композиции имеет отголоски Radiohead и Muse, основано на живых барабанах, басах, акустических и электрогитарах, звуковых эффектах и производит впечатление мощного рок-эпоса с привкусом русского мировосприятия. Несмотря ни на что, мы будем жить, хоть убей. Этот рефрен приводит слушателя к простой, но фундаментальной мысли нашей культуры. Те, кто ушел, навсегда останутся живыми в сердцах живых, и память эта простирается в бесконечность. Итак, Джанго, все наверх.
3: Да че?

будем жить, не помрем, хоть убей. Будем жить, не помрем, хоть убей.

0: по местам и вперед.
1: Это была новая песня Джанго, которая называлась «Все наверх». Но вернемся к хит-параду. У нас девятое место.
2: Девятое место.
1: Девятое место. Замечательный дуэт. Очередное...
3: Ты про нас?
1: Ну и про нас в том числе.
3: Ну да.
1: Замечательный дуэт. Очередное альтер-эго Бутусова, которое называется «Бутусов-Сологуб». Итак, девятое место. «Персидский узор».

0: покидают людей.
1: Бутусов Сологуб. Персидский узор. На 9-м месте настоящего хит-парада. Нет, мы не устали. Нет, мы не все рассказали. Мы только начали. Так что продолжим через несколько секунд, набирая обороты. И все громче музыка звучит. Это настоящий хит-парад. Сейчас вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
7: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы продолжаем шествие по хит-параду, настоящему хит-параду.
8: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: А знаете ли вы что? Самый длинный предлог в русском языке состоит из 14 букв. Это слово «соответственно».
11: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Всем нам спасибо. Не просто, понимаешь, трейлер какой-то, а уже литературное произведение. Владеет словом. Мои аплодисменты. Итак, Антон Завьялов и Зоя Бербер. «Следы».
0: День

0: Антон Завьялов и Зоя Бербер. «Следы». Как говорил Фрунзик Мокрчан в небезызвестном фильме «Мимино», «Друг, сюда нельзя, здесь следы».
1: В чем дело, товарищ? Я здесь живу.
0: Вернемся к настоящему хит-параду. Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: дрянь.
1: Кто-то в жизни ищет любовь и почет, а моя лишь дорога на дно.
2: Восьмое место настоящего хит-парада на этой неделе — Нагард, «Проклятие шута». Вот еще одна рубрика вашему вниманию.
3: Песня, которая говорит сама за себя.
4: В феврале 2026 года не стало лидера группы «Шорт Парис» Николая Комягина. Ему было всего 39 лет. Сердце Коли остановилось после тренировки по боксу. Похоронили музыканта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Тогда казалось, что на этом история «Шорт Парис» закончилась навсегда. Группу невозможно было представить без их фронтмена Комягина. Но оказалось, что перед смертью Николая коллектив работал над новым альбомом, и Николай успел записать для него практически весь вокал. И вот результат. Выходит новая пластинка «Шорт Парис» с вокалом Николая Комягина. Работа получила название «Илиада». И в первой же строчке альбома звучит фраза: «Мертвые уже не встанут в ряд». Итак, «Шорт Парис», «Пой со мной».

0: «Шорт Парис, пой со мной». Это была достаточно грустная рубрика, но после перерыва мы исправимся и будем наращивать обороты, как уже сказал Александр Анатольевич.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты молодежки Народного фронта Псковской области оказали помощь семье участника СВО, проживающей в Великих Луках. Пока мужчина находится на передовой, его родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь с заготовкой дров для отопления дома. Ребята приехали к семье, раскололи дрова и сложили их на хранение. 8 октября в центре движения первых Великих Лук прошла конференция местного отделения. Участники подвели итоги работы и наметили планы на четвертый квартал года. Кроме этого, избрали делегатов на региональную конференцию движения первых, которая пройдет в Пскове. После официальной части ребята сразились в интеллектуальной игре на знании основных направлений работы детской общественной организации. В медицинском колледже отметили 10-ю годовщину открытия памятного знака «Подвиг милосердия». Торжественный митинг открыл директор колледжа, инициатор установки и автор проекта памятного знака Александр Шулаев. Почетный гость, депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, призвал укреплять связь поколений и хранить память о подвиге медиков. Участие в митинге приняли Вячеслав Сизов, внук Марии Сизовой, ветерана Великой Отечественной войны, выпускница Великолукской фельдшерско-акушерской школы 41-го года, а также Виктор Коновалов, заслуженный врач РСФСР, который открывал памятный знак в 2016 году.
9: О валютах.
8: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
9: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
14: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
15: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Дождин и Александр Анатольевич. Ты французским владеешь?
16: Конечно. Ну, как в старом анекдоте, вы по-французски говорите? Конечно, слушай.
0: Ну, вот тебе и рубрика.
17: Чужие.
18: Чужие.
19: Как родные.
20: Как родные.
16: Легендарная Милен Фармер выпустила новую песню, первую за 3 года. И знаете, можно только позавидовать творческой свободе и вдохновению, внимание, 65-летней певицы. «De l'Ole de quoi» – это чувственный танцевальный хит в стиле лучших работ «Мадам Фармер» или «Мадемуазель».
0: Никто не знает.
16: Это правда. Композиция войдет в альбом под названием «Эгрегор», который должен выйти 30 октября. Кстати, на пластинке будет и песня «Confession», посвященная умершему в прошлом году режиссеру Дэвиду Линчу. А мы с вами слушаем песню, которая называется «De l'Ole de quoi» Милен Фармер.

0: Это была рубрика «Чужие как родные». Милен Фармер, у меня получается нормально, а вот название композиции еще раз как...
1: «Люля де Куа». «Люля де Куа».
0: «Люля».
1: Сань, очень просто. Скомкай все, и можешь пришепетывать, обязательно грассировать, и говорить себе под нос.
2: «Люля де Куа».
1: «Люля де Куа». Вот ты сейчас сказал прям как Ален Делон в старых фильмах.
2: «Люля де Куа».
0: Ну, вообще, предмет для гордости.
1: Конечно.
0: Ну, проза жизни, вернемся к ней. Седьмое место.
3: Седьмое место.
0: Горшенев. «Леда и Зевс».

0: Леда и Зевс Горшенев на 7-м месте настоящего хит-парада. По-моему, эта композиция вечная. В смысле, вечно в хит-параде. Благодаря вашему голосованию. Дальше. Больше. Это настоящий хит-парад, и мы по-настоящему делимся настоящей информацией. Новейшей или той, которую надо бы вспомнить. Об этом и рубрика.
1: Вспомнить все.
2: В этом году лидеру группы «Чиж» и компания Сергею Чигракову исполнилось аж 60 лет. Друг рокера, ведущий Дмитрий Дебров, сейчас расскажет вам, в чем уникальность творческого рок-метода музыканта.
3: Ну, «Чиж», конечно. Это мой ближайший друг. Господа, всякий большой музыкант, сначала большой, потом музыкант. Вот Сережа – это грандиозный человек, это безупречный друг, это фантастический собеседник, очень глубокий человек, любитель литературы, это книгочей, и это поэт, это все же им написано. Крайне важно. Я люблю музыку, которую играет автор, тот, кто это написал, а уж особенно если речь идет о песне, там же еще и поэзия. Вот я бы горячо рекомендовал Сережу. Ну и, конечно, «Она не вышла замуж». Моя любимая композиция «Она не вышла замуж». За хромого араба. Разумеется, «Ты ушла рано утром», сколько уж я ее показывал по телевизору, но все-таки «Она не вышла замуж». Вот это, по-моему, безупречная гармония формы и содержания. Это вот эта музыка. Так на русском и надо.
2: «Чиж» и компания в рубрике «Вспомнить все», «Она не вышла замуж». Мы...

С вами опять прощаемся. На минуточку-другую сделаем перерыв и вернемся с иностранными новостями.

не берут ни ханой. Она хотела каждый вечер возвращаться домой. Она жила на Сумской. Ее подруга говорила: ну какая ты дура,

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». Мы все ближе и ближе к пятерке лидеров, но еще одна рубрика, которая называется «Музло на экспорт».
0: Музло на экспорт.
5: Вот, Сань, сидишь ты в Москве, понимаешь?
4: И?
5: А в Пекине тем временем завершился первый российско-китайский рок-фестиваль.
4: В ничью завершился-то?
5: Во имя дружбы, Сань.
4: Понял.
5: Представители «Русского дома» в Пекине рассказывают, главный павильон пекинского выставочного центра наполнили гитарные рифы и мощные барабанные партии. Китайские друзья и российские гости собрались вместе, чтобы поддержать 9 ярких коллективов из 2 стран. А открывала и закрывала фестиваль группа «Джега», состоящая из сотрудников посольства и членов их семей. Но нам все-таки хочется сказать не про группу «Джега». На фестивале были многие участники настоящего хит-парада. Например, в Поднебесной сыграли «Слот», «Мультфильмы» и «7 000 баксов». 7 штук баксов. Ну, вы помните, это альтернативный коллектив. И это, конечно, не может не радовать. Даешь крутой русский рок в Китае.
4: Крепнет единый союз трудовой.
5: Нуждин, как всегда, точно и мощно. Спасибо, Сань. Мы с вами прямо сейчас послушаем группу «Мультфильмы» и их композицию, которая называется «Новая мода». И за эту композицию можно голосовать в настоящем хит-параде. Вслушивайтесь, подпевайте, голосуйте. Мультфильмы «Новая мода».

0: Это была группа «Мультфильмы. Новая мода». Вернемся к хит-параду.
1: Шестое место.
0: Басты и моя Мишель. «Если я буду танцевать».

0: Это было 6-е место настоящего хит-парада «Баста и моя Мишель». «Если я буду танцевать». «Если я буду танцевать».
1: А если я буду танцевать? А если вы будете танцевать, что начнется? Ну, уже началось. Уже началось. Продолжится настоящий хит-парад.
0: Да, но перед тем, как он продолжится, мы напомним вам, кто расположился с 10 по 6 место. «Beautiful Boys», твоя любимая песня.
2: 10 место.

0: Дорогие друзья, первый час пролетел, второй уже вот-вот начнется. Небольшой перерыв, перезарядка всех плееров, всех, понимаешь, подстанций, всех компьютерных устройств для того, чтобы был чистый звук и точная информация у вас в ушах и в ваших сердцах. Вы же голосовали? Вот и слушайте отчет по итогам вашего голосования. Это называется «Настоящий хит-парад». Это радио «Комсомольская правда» в студии Нуждин, Анатольевич, «Антракт».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о противоречивой риторике Трампа в отношении Ирана.
3: Все эти разговоры о том, что завтра Иран куда-то денется и все будет хорошо, это не очень серьезно, тем более это не серьезно с той точки зрения, что Трамп вообще-то говорил летом, что Иран уже разгромлен, что иранская армия уничтожена, что ВВС у Ирана больше нет, флота нет, ничего нет. Если у Ирана ничего нет, как Иран может кому-то угрожать? Опять же, по логике Трампа. В этом плане даже его фанаты, фанаты американского президента, уже, по-моему, давно запутались в его угрозах, обещаниях, в том, кого он обещает истребить, а кого одарить какими-то невероятными сделками.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
4: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об Украине.
5: США угрожают остановить механизм закупок, обеспечивающий Украину оружием, чтобы заставить Киев прекратить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Это пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Вашингтон также угрожает прекратить обмен разведывательной информацией. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье вечером перешли на режим приема и отправки рейсов по согласованию, сообщает Росавиация. По последним данным, во всех аэропортах столичного авиаузла введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
1: О политике.
5: Администрация президента США использовала законные полномочия, когда подписывала соглашение о поставках дизельного топлива из России, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News. Он назвал соглашение выгодным для американцев и заверил, что оно поможет снизить цены на дизель. Речь идет о новом законе об антироссийских санкциях. Документ наделяет президента США полномочиями вводить пошлины в размере до 100% на товары 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Трамп говорил, что Вашингтон применит его при необходимости, и дизель в США подорожал почти на 70% с начала военной операции в Иране. По данным Американской автомобильной ассоциации, к концу сентября его цена достигала $6.5 за галлон. Год назад цена составляла чуть более $3.5. В преддверии ноябрьских выборов администрация Трампа ищет способы снизить цены цены на энергоносители и как один из вариантов Белый дом рассматривал прекращение ударов Украины по российским НПЗ. По данным Financial Times, Киев проигнорировал предложение, после чего Трамп решил заключить с Владимиром Путиным сделку о поставках российского дизеля.
1: О спорте.
5: Российские гимнасты должны получить нидерландские визы 12 октября, это сообщила бывший старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. Чемпионат мира в Роттердаме пройдет с 17 по 25 октября. В Москве на следующих выходных, 17 и 18 октября, пройдет юбилейный ВУФ-фест. Это бесплатное мероприятие по пристройству животных. И не только. В эти дни будет работать пункт сбора помощи для приютов. Можно будет принести корм, наполнители, пеленки, лекарства, амуницию. И также можно будет лично познакомиться с собаками и кошками.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Второй час настоящего хит-парада начинается. Мы расскажем вам все как на духу, обо всем и обо всех. Главное – не отвлекаться. Прямо сейчас рубрика.
1: Новая песня.
6: Несмотря на то, что 24-й альбом Алисы «Тайна северных вет» выйдет не раньше февраля следующего года, 27-го года, группа во главе с Константином Кинчевым уже принялась прогревать публику, как и положено. Музыканты презентовали первый сингл с грядущей таинственной работы. Песня получила название «Алатырь». Алиса. «Алатырь».

0: Это была новая песня в рамках настоящего хит-парада «Алиса Алатырь».
1: Пятое место.
0: «Северный флот». Предпоследняя песня.

0: Это было пятое место настоящего хит-парада группы «Северный флот». Предпоследняя песня. Даем слово Александру Анатольевичу. Его вотчина. Никто не претендует, кроме него, на это все хозяйство. Я уж точно.
1: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
2: Авторы хитов «How You Remind Me» и «Hero», коллектив Nickelback, готовится представить свой новый альбом «Everything Under the Sun». Он станет 11-м в дискографии группы. В поддержку готовящегося релиза ансамбль уже выпустил 3 сингла. На рок-боевик «Rattle the Cage» к Чеду Крюгеру и компании даже заскочил легендарный гитарист Мэрилина Мэнсона Джон Файв, который сейчас играет в Мётли Крю. А мы с вами сейчас послушаем свежайшую балладу «Make Me Love You». К слову, сам альбом «Everything Under the Sun» выйдет уже 30 октября. Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Комсомольская правда» в рамках программы «Настоящий хит-парад» «Make Me Love You» Nickelback.

0: Это был «Ньюсблок» в рамках настоящего хит-парада. Nickelback, Make Me Love You. Можно по-разному относиться к группе Nickelback. В основном ее критикуют. Хорошая группа, хотя.
1: Хорошая группа. Нет, если бы все группы умели играть как минимум так, это было бы дико круто, например. Как настоящие канадские лесорубы, когда они валят лес, они думают о музыке. Но когда они исполняют музыку, они как будто валят лес.
0: Продолжим каламбурить через минуту-другую.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
3: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Это настоящий хит-парад в студии Нуждин и Анатольевич. Мы рассказываем все, что накипело, подоспело и созрело к этому моменту. В мировой информации, в нашей домашней, родненькой истории, которую условно можно назвать шоу-бизнес. Ну и вообще, все, что нужно рассказать, мы вам расскажем, если, конечно, это имеет отношение к каким-то горячим музыкальным новостям или тем темам, которые вас очень интересуют. Рубрика на рубрике, рубрикой погоняет. И, конечно, будет отчет о призовых местах. Но это все впереди. А прямо сейчас то была присказка, а сказка начинается.
6: Как в старой сказке.
0: В настоящем хит-параде прекрасно себя чувствует «Проклятие шута» коллектива «Нагард». Но парни уже готовы представить свой следующий сингл. Мы поступим так. От «Проклятия» избавляться не будем. «Проклятие» я имею в виду песни. Пусть она дальше штурмует вершину нашего чарта, а новую песню «Банщик» давайте послушаем в качестве ознакомления. Группа рассказывает. Это история о темной стороне самого древнего развлечения на Руси. Кто ты, банщик? Что происходит в бане по ночам? Наша драйвовая панк-рок-сказка приоткроет завесу из пара. Ох, вот так вот, да? Протопи ты мне баньку по-черному, как пел Владимир Семенович.
1: Ну давай, Сань, поддай парку-то.
0: Нагард, банщик.

0: Это была группа «Нагард» и поставленная вам для ознакомления песня «Банщик». Мы все ближе и ближе к тройке лидеров.
1: Четвертое место.
0: «Щенки, твое имя».

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада. Группа «Щенки». «Твое имя». Еще одна рубрика специально для вас.
1: Ну, давайте знакомиться.
2: В чартах набирает обороты артист Дмитрий Олегович Ицков, известный под псевдонимом Кай Энджел. Недавно музыкант представил целых два альбома. Сань, только не смейся. Первая пластинка называется «Шшш», троеточие. А вторая «Шшш», восклицательный знак. К слову, один из первых релизов Ицкова назывался и вовсе «Мэрилин Мэнсон». Что же до свежих альбомов, то здесь дадим слово музыкальному критику Андрею Бухарину. Андрей пишет в своей рецензии. Артист по-прежнему одержим готикой, индастриалом и радикальными формами хэви-метал. Причем в записи автор прямо уверяет слушателя, что прекрасно разбирается в музыкальных жанрах и может и так, и эдак. Судя по названиям треков, Дэвид Боуи, Sting, 1971 Rockstar, Кай Энджел хочет быть рок-звездой, но хорошо понимает, что сегодня это невозможно. Девизом его очередного альбома можно выбрать строчку одного из треков «Могу сделать тебе некомфортно». Это цитата. Вокал будто записан на телефон, биты из лязга death metal, сэмплы из хоррор-фильмов. В сущности, это и есть хоррор. Шок-терапия, деконструкция, намеренное искажение всего, что можно исказить. Фух, опять конец цитаты. Кай Энджел, внимание! Называется все, что вы сейчас услышите, Энди Уорхол.
3: Танцуешь, вода сумасшедшая.

0: Это был не Кай Метов, а Кай Энджел. Песня называлась «Энди Уорхол». Недавно смотрел большую программу по поводу Энди Уорхола. Фрагмент интервью с Риком Рубином, известным продюсером, который говорил о первичности идеи в искусстве. И как раз он упоминал Энди Уорхола в связи с тем, что Энди Уорхол сам ничего не рисовал. Первичность идеи, да? Но об этом мы поговорим в кулуарах за отведенное нам время для перерыва и вернемся с тройкой лидеров.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Александр Сосновский о том, готовы ли европейцы к войне с Россией.
3: Конечно, разговоров очень много, и все эти сборы, НАТО, последние встречи, и если брать это вкупе вместе с последними событиями в Германии, то понятно, что совершенно не готовы. Пока все это на уровне каких-то тенденций к тому, чтобы нагнетать обстановку. Если даже один руководитель службы внешней разведки Германии говорит, что да, конечно, все это сложно, но мы не в состоянии войны, а на следующий день другого бывшего арестовывает, то понятно, что никакого согласия у них однозначно нет. Я предполагаю все-таки, что сейчас будет идти вопрос о ведущей роли неких стран в деятельности НАТО. И это является основным. И эта ведущая роль, конечно, хотела бы Германия забрать к себе. И вот эти внутренние напряги, которые не очень видны, наверное, все-таки в Москве, здесь они видны очень сильно. Это внутренний раздрай пока в Североатлантическом альянсе, а для этого нужна внешняя угроза.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: Уничтожено еще 11 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее он заявлял о 10 летевших БПЛА в сторону столицы.
1: О политике.
4: Администрация Дональда Трампа хочет добиться от Украины отказа от ударов по НПЗ России. Для этого американские власти могут заблокировать работу механизма Pearl. Он позволяет украинским союзникам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Такой вариант развития событий, по данным издания, американские переговорщики упоминали на встрече с украинской делегацией в Майами. По оценке Wall Street Journal и портала Axios, отношения президентов Украины и США сейчас максимально ухудшились со времен перепалки в овальном кабинете в Белом доме в феврале 25-го. Отказ Киева прекратить удары по российским энергетическим объектам вызвал недовольство у Трампа. По словам американского президента, Владимир Зеленский мог неоднократно завершить конфликт, но выбирает продолжать атаковать российские НПЗ, создавая проблемы для всего мира. Конец цитаты. Трамп допустил, что Украине нужен новый лидер, способный вести переговоры. Его поддержал предприниматель Илон Маск, чья компания SpaceX поставляет Киеву системы Starlink. Яндекс снял с себя ответственность за последствия атак БПЛА. Компания добавила в свое пользовательское соглашение пункт, который описывает основания для этого. В нем перечислены обстоятельства непреодолимой силы, к которым отнесены, в частности, террористические акты с применением беспилотников, а также ракетного вооружения и иных средств поражения. В версии пользовательского соглашения, доступной на 9 октября, этого пункта не было вообще. В ночь на 11 октября Украина атаковала уже третий дата-центр Яндекса во Владимире. До этого в течение недели беспилотники атаковали дата-центры компании в Сасово, Рязанской области и в Калуге. Крупные российские маркетплейсы летом этого года также освободили себя от ответственности перед продавцами в случае атака БПЛА. Такие изменения прописаны в своих офертах Wildberries еще за несколько дней до начала серии ударов по своим складам, Озон, Яндекс, Маркет и Мегамаркет.
1: Обо всем.
4: Руины затонувшего царского дворца сохранили редкую печатку с Александрийским маяком. Археологи подняли бронзовый перстень со дня гавани у острова Антиродос. По версии исследователей, им заверяли документы. Изображение стерлось, но сходство с древними монетами помогло распознать маяк.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич.
0: Третье место.
1: Бонд с кнопкой. Кам.

0: Это было третье место настоящего хит-парада «Бонд с кнопкой». Песня называлась «Камушки». А вот еще одна новая песня.
1: Новая песня.
2: Сань, ответь мне честно. Ты когда-нибудь что-нибудь на стенах писал?
0: Ты знаешь... По-моему, нет. Хотелось, но вот так, чтобы вспомнить, что я что-то писал...
2: И гордился бы этим.
0: И гордился. Ну, вряд ли.
2: Дорогие слушатели и зрители, на стенах писать, конечно, плохо. Особенно некрасивые слова, матерную ругань, вот это вот все. Не надо. Но нашим следующим музыкантам некому было сказать об этом в детстве. Поэтому группы ДМЦ и Пилот выпустили песню о тех самых надписях на стенах.
0: Рокеры рассказывают. Каждый из нас хоть раз оставлял свой след на стене, в чужой памяти, в чьей-то жизни. Это песня о стенах, которые помнят больше, чем мы. О времени, которое не стирается. И о том, что даже ржавым ключом можно написать целую историю. Итак, ДМЦ. Или «Дороги меняют цвет».

0: Здесь был я, самая популярная надпись, где бы то ни было увидено. Это делают туристы по всему миру, на разных языках и так далее, и так далее. В данном случае произведение от ДМЦ и пилота «Здесь был я» прозвучало в рубрике «Новая песня». Не пишите ничего и нигде. Ваше творчество не особо кому интересно. А мы перестаем читать, понимаешь, нотации и переходим ко второму месту.
1: Второе место.
2: Люмен дотла.

0: Это было второе место настоящего хит-парада «Люмен» дотла. Самое время нам сделать очередную паузу и вернуться с рубрикой под названием «Очень высокие отношения».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
6: Финальный блок настоящего хит-парада. Мы начинаем с рубрики, которая расскажет много-много важного и интересного. Впрочем, как всегда. Напоминаю, это радио «Комсомольская правда». Вы голосуете всю неделю. Мы докладываем каждую субботу и каждое воскресенье. Вот сейчас гранд-финал уже практически рвется в вашей динамике. Меня зовут Анатольевич. А того, кто расскажет обо всем, что будет в следующей рубрике, зовут Александр Нуждин.
3: «Очень высокие отношения». Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
0: Начнем с того, что новый двойной альбом группы «Три дня дождя» называется «У». Стоит ли ждать пластинки с буквами «Х» и краткое? Вокалист Глеб Остапович Викторов не уточнил. Но, учитывая, в какие запои порой на концертах уходит этот персонаж, мы бы не стали ничего исключать. А пока просто «У». О чем эта песня? Ну, конечно, о любви. Например, в треке «Отпечатки» Глеб Остапович хрипит. Внимание. «Кружится пол, будто плавится олово. Твои шаги, будто выстрелы в голову. Меня спасает лишь мысль о том, что ты скоро окажешься голая. Кружится пол, твое каждое слово, как триггеры, что ты взяла за основу. И мы с тобой будем знакомиться заново».
6: Если Александр Вячеславович или вы, дорогие наши слушатели и зрители, ждете от меня какой-то реакции, ну, я могу ответить только названием альбома группы «Три дня дождя». Слушайте «Три дня дождя» и «Мона. Отпечатки».
7: Мне тяжело говорить, стараюсь по дневнику чувств подбирать слова. Натянуто тонко.

0: Три дня дождя и моно. Отпечатки. А сейчас очень любопытная рубрика, в которой мы не дадим вам послушать песни.
1: А эти песни мы вам не поставим. И не стоит благодарности.
2: Два грузина по происхождению, Валерий Меладзе и актуальный шансон-рэпер Гио Пика неожиданно объединились и выдали совместное творчество «Соль земли». Что из этого получилось? Я и начал-то рассказывать это как какую-то сказку или басню. Так и продолжу. Процитируем, пожалуй, басню Ивана Андреевича Крылова. Прошу вас, Александр Вячеславович.
0: Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак и щука везти с поклажей воз взялись. И вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там.
2: Вот и Пика с Меладзе не смогли ужиться в рамках одной песни. Каждый здесь выступает в своем жанре. И эти пазлы, увы, не складываются в цельное произведение. Если продолжать метафору, заданную в названии трека, то исполнители не досолили свою «Соль земли». Поэтому эту песню мы вам не поставим. И не стоит благодарности. Вот и вся рубрика. А сейчас напоминаю, второй час настоящего хит-парада закончился, и мы, конечно, обязаны напомнить вам, кто на каком месте сегодня вот в этом самом выпуске. Итак, 10-е место «Beautiful Boys» – твоя любимая песня.
3: 10-е место.
4: Твоя любимая песня, а мне любимые вместе.
0: Бутусов «Сологуб». «Персидский узор».
3: 9-е место.
5: Господи, закрой мне глаза, Боже, спаси мою душу.
2: «Нагард. Проклятие шута».
3: 8-е место.
6: Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех.
0: Горшенев, «Леда и Зевс».
3: 7-е место.
2: «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать».
3: 6-е место.
7: «Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь».
0: «Северный флот». Предпоследняя песня.
3: 5-е место.
8: «Зажигайте свет, открывайте настежь двери».
2: «Щенки. Твое имя».
3: 4-е место.
0: «Бонд с кнопкой. Камушки».
3: 3-е место.
9: «Я бегу тебя обнимать, камушки рассеял».
2: «Люмен. Дотла».
3: 2-е место.
10: «Дотла, и сдаюсь срочным дел штурвал».
2: Пришел момент, когда нужно напомнить вам о том, где, когда и как стать участником настоящего хит-парада. Зайти на сайт Радио КП, найти страницу настоящего хит-парада, прослушать все предложенные вам композиции и проголосовать за полюбившиеся. А мы подсчитаем голоса и выйдем в эфир в субботу в 10 утра, в воскресенье в 8 вечера, потом наделаем всевозможные рубрики, маленькие и большие, и выложим их в видеоканал, чтобы вы еще не только слушали, но и смотрели и на нас, и на своих исполнителей. Прямо сейчас я, Александр Анатольевич, прощаюсь с вами до следующего выпуска, то есть на неделю разбегаемся, но аудиовизуально всегда мы рядом. А мой коллега Александр Вячеславович Нуждин уже приготовился красиво, ярко, мощно объявить победителя хит-парада этой недели. Итак, настоящий хит-парад, Анатольевич Нуждин.
3: Первое место.
0: Место. И первое место настоящего хит-парада – группа «Пикник». Дориан Грей.

0: настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Народный артист России Николай Басков о звездной болезни.
2: Выжить в шоу-бизнесе – это непростой путь, потому что на моем веку много талантливых людей зажигалось, и они не справлялись ни с талантом, они не справлялись с характером, со своим характером, потому что думать, когда ты чего-то достиг, даже совсем немного, и сразу же ощущать, что ты повелитель мира или еще что-то – это такая глупость. Я не скажу, что это только у артистов бывает. У меня огромное окружение людей, я видел большие взлеты и видел большие падения. И поэтому эти люди и ситуации меня учили в этой жизни. Никогда не надо думать, что все вечно под луной. Надо быть благодарным человеком, и тогда Вселенная и Господь тебе ответят тем же. Сколько ты отдал забот и любви, столько тебе и вернется.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра, в Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Сегодня он трижды отчитывался об уничтожении БПЛА на подлете к столице, о пострадавших или разрушениях не сообщал. Всего по стране в это воскресенье с 8 утра до 8 вечера было перехвачено 112 беспилотников. По данным Минобороны, их перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Московским регионом и Крымом. Все деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, сообщает компания Яндекс. Утром в воскресенье сообщалось, что дата-центр Яндекса во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Отмечается, что многие пользователи до сих пор не могут проверить баланс, оплатить покупку или перевести свои деньги. Яндекс продолжает восстанавливать работу сервиса. Ранее пользователи столкнулись со сбоем в приложении Яндекс.Гоу, Яндекс.Еда, Яндекс.Пэй и других.
0: О топливе.
3: Поставлять дизельное топливо на мировые рынки в условиях частичного открытия экспорта смогут отдельные нефтяные компании по квотам. Как пишет «Коммерсант», на данном этапе снятия ограничений российское правительство планирует экспортировать 500 тысяч тонн топлива. Эмбарго для производителей действовало до 31 октября, а для остальных участников рынка до конца января 27-го. Во время телефонного разговора Путин и Трамп договорились о поставках российского дизеля на американские и мировые рынки. Лицензию уже выдал американский Минфин. В условиях снятия ограничений правительство обсуждает введение моратория на обнуление демпферных выплат по дизельному топливу, происходящее при превышении оптовых цен над индикативными на 30%. Эту меру рассматривают как страховку нефтяных компаний, которые несут расходы на ремонт НПЗ. Донбай вошел в топ-5 направлений для отдыха на новогодние праздники. Рейтинг возглавили Сочи и Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Москва и Подмосковье, Калининградская область. Об этом сообщили в туристической компании агентство ТАСС. Отмечается, что Сочи и Донбай привлекают туристов возможностью совместить горнолыжный отдых с праздничной атмосферой и мягким климатом. Санкт-Петербург и Москва – классические экскурсионные направления с насыщенной новогодней программой. программой, а Калининградская область привлекает европейской архитектурой, гастрономией и коротким перелетом. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, микрофон Мария Баченина. У нас в гостях режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Егор Андреевич, здравствуйте, добро пожаловать.
5: Здравствуйте.
4: Знаете,
5: спасибо.
4: Сегодня поставила себе цель поговорить обо всем. Ну, обычно говорят обо всем и ни о чем. Нет, обо всем и о конкретике тоже. Начну, конечно же, с ситуации, в которой мы все здесь живем, и с того, что вы говорили, вот как анализ через призму какого-то прошедшего уже времени. В своих выступлениях вы говорите, что специальная военная операция решает судьбу будущего устройства мира. Россия наконец-то осознает себя или уже осознала отдельной цивилизацией. И вот у меня возник вопрос, как эта отдельность, ставлю в кавычки, должна выглядеть на практике для меня, для любого обычного человека? Кто-то ведь говорит про закрытие, открытую какую-то крепость, или все-таки это должен быть какой-то альтернативный мир притяжения?
5: Ну, мне кажется, что такой задачи нет, как-то выглядеть отдельно. Просто это надо осознавать и, наверное, чувствовать определенную ответственность за это. Потому что цивилизация – это больше, чем страна, это больше, чем держава. Это больше, чем государство, цивилизация. Это понятие гораздо более серьезное. Вот поэтому мне кажется, что в этом смысле просто надо это осознавать, этим гордиться, но и нести ответственность. И я бы немножечко перефразировал то, что вы ранее сказали, что вот мы наконец-то стали осознавать себя. Нет, мне кажется, мы всегда себя осознавали отдельной цивилизацией, то есть больше, чем просто державой. Но мы наконец-то перестали, так сказать, пытаться нравиться и пытаться стать частью, влиться в западную цивилизацию. У нас это не получалось никогда. Именно в силу того, что вода и масло очень трудно смешиваются, вообще не смешиваются. Вот. А цивилизация мы, потому что мы... ну, у меня мама казашка, поэтому я не совсем белый. Но, в принципе, потому что русские люди – это белые люди, но другие белые, совершенно другим сознанием, чем сознание, представьте себе, там, бельгийца. Да? То есть совершенно иное наше сознание, оно столь же широко, сколько пространство позади нас. Я имею в виду всю нашу огромную территорию. Мы христиане, но другие христиане. И надо сказать, что христианство западного образца, оно дошло до такого состояния, что стало противоположностью ортодоксального, то есть нашего православия, противоположностью. В том смысле, что... И как бы это выразилось, наверное, в американских уже философских идеях религиозных, но быть здоровым и богатым – это значит, что Бог тебя любит в протестантизме. У нас все наоборот. У нас все наоборот. Вот. Кроме того... Вот это пространство, которое за нами, оно не может не откладывать на нас определенный образ мышления, определенные черты характера. Но об этом можно бесконечно говорить.
4: Извините. Да, я понимаю. Ну, и понимаю, почему вы говорите. У меня возник сегодня вопрос. Я вспомнила о том, что вы учились в Оксфорде, и, как говорится, не понаслышке знакомы с западным менталитетом. И вот вопрос в чем? Ваша личная... Но назову это так, русская мечта, она противоречит, может быть, принципиально противоречит пониманию успеха, вот, который лежит в основе на Западе? Или все-таки здесь одни и те же человеческие ценности?
5: Вы понимаете, в чем дело? Мы, и я в том числе, и вообще люди, которые родились, наверное, уже там, в 60-х годах, как я, в принципе, воспитывались, даже будучи советскими людьми, воспитывались, в общем-то, в рамках американской мечты, потому что, собственно, материальное стало преобладать. Поэтому мы с такой легкостью сдали Советский Союз. С такой легкостью не потому, что мы там проиграли, а потому потому что мы были готовы, мы хотели эту мечту. В силу определенного целого ряда причин. Ведь была великая советская мечта. Эти люди, которые искренне в эту мечту верили, они выиграли войну. Но потом мы стали хотеть лучше жить, там, так сказать, растущие потребности советского человека, был такой клич кинут. Вот. И мы, собственно, вот эту советскую мечту отдали. Поэтому я был всегда либералом. Но последние 20 лет я очень давно это стал понимать, что американская мечта умирает. И это во-первых. И во-вторых, она может существовать только... Американская мечта в широком смысле. Я сейчас не про
4: США. Да, я понимаю прекрасно. Да-да-да.
5: Американская мечта умирает. И это во-первых. Во-вторых, она может жить только если у нее есть что есть. Есть что потреблять. Есть что жрать, грубо говоря. Вот. Жрать мир. Да, и таким образом ели Латинскую Америку, Африку. Сколько англосаксы выдавили из Индии? Что они делали с Китаем в 19 веке? Кстати, никто этого не забыл. Никто этого не забыл. И вот сейчас настал час расплаты. Во-первых, во-вторых, просто некого стало есть. Но подвернулся Советский Союз. Его ели пару десятков лет. Ну, то есть грабили нашу страну. В какой-то момент... Это стало невозможно благодаря смену политического курса, новому лидеру и так далее. И американская мечта стала умирать. А российской мечты, потому что это больше, чем русская. У нас огромное количество в нашем культурном коде, огромное количество тюркского, кавказского, угрофинского, да какого угодно. Вот. И... Российская мечта, мне кажется, вот сейчас вместе с нашим началом нашего понимания, что сейчас идет переустройство мира, вот эта российская мечта, я очень надеюсь, что сформируется.
4: Но раз вы сказали, что американская, так называемая американская мечта умирает, значит, мы ограничены, мы ограждены от риска того, что как только внешнее давление ослабнет, вернуться к этому благоговению, которое слишком долго было вместе с нами.
5: Я думаю, что, в общем, вернуться к нему до конца, вернуть все взад, то, что называется, не получится. Вот. Очень много людей, во-первых, огромное количество людей прошло через Донбасс, через СВО, через Курск, через дроны, которые летают над нашей страной пока что. Вот. Уже вернуться, мне кажется, будет невозможно, с одной стороны. Но, с другой стороны, конечно, еще много людей достаточно, и среди молодежи в том числе, хотя это меняется, которые, конечно, в общем-то, попытаются вернуться. Но некуда будет возвращаться. Вот в чем дело. Я боюсь, что некуда будет возвращаться, потому что вот с момента разрушения Советского Союза западный мир стал невероятно деградировать. Он стал деградировать во всех смыслах. Он стал деградировать в плане грязи на улице, в плане отсутствие уже необходимости быть красивой витриной, чтобы противопоставлять себя Советскому Союзу, чтобы быть привлекательным для соцлагеря. Пропал спарринг-партнер, и мышцы обмякли, потому что ты не можешь стать хорошим боксером, если ты боксируешь с бабушкой из подъезда. Тебе нужен сильный противник. И вот и этот Запад перестал быть столь привлекательным. Поэтому сегодня очень многие наши соотечественники бывшие, которые в свое время переехали в Америку или в какие-то другие страны так называемого Запада, они, приезжая в Россию, они поражаются тому, что Россия... Если каждый день смотреть, ты как бы изменений не видишь. Но если там не побывать здесь 5 лет или 10, то ты поражаешься тому, что как Россия развивается. Да, да, у нас там массу их проблем, мы все их знаем, эти проблемы. Может быть, даже всех не знаем, но тем не менее. Поэтому мне кажется, что вернуться к той мечте будет нельзя, потому что объект мечты... Он ну, как бы исчез? Испортился.
4: Он исчез? Ну, да, да, да, он исчез.
5: Да, исчез, испортился, да. Угу. Помимо, это, так сказать, даже внешне, да, а внутренне, да, ну, а внутренне есть огромное количество вещей, которые стали совершенно, ну, они исчезли. Исчезла свобода слова, исчезла то, что называлось раньше и было очень ценным для людей. Неприкосновенность собственности. Этого нет больше. Этого больше нет. Можно любого человека ограбить, что мы знаем по нашим соотечественникам, немалому числу их. Вот, поэтому в чистом виде вернуться будет нельзя. Вот, но это не значит, что там рано или поздно наша страна, наш народ, рано или поздно мы опять как бы обратимся взором к Западу, потому что все-таки и действительно мы тоже имеем большое отношение к европейской культуре, к музеям, Леонардо да Винчи, Моцарт, даже Вагнер, которого любили, так сказать, руководители Третьего Рейха, все равно величайшая культура. И в нас она есть, эта культура. Просто мы были очень западноцентричны, забывая, что там у нас внизу, сзади, стоят две громадных цивилизации.
4: О, да.
5: Китайская и индийская, да.
4: Егор Андреевич, я вас прерву буквально на несколько мгновений, и мы вернемся к этому разговору, послушаем новости. Друзья, у нас в гостях Егор Кончаловский.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Продолжаем разговор. В гостях у нас режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Егор Андреевич, вы как-то сформулировали, можно сказать, новую национальную идею. И сделали это в трех, пусть даже жестких, но тем не менее в трех словах: выжить, освободиться и победить. Но я, знаете, услышала однажды такое мнение: победа – это точка. Я долго думала, не то чтобы согласилась, но какие-то сомнения появились. И вопрос у меня родился: что, по вашему мнению, нас ждет на следующий день, после этой точки? Куда идем мы в какой-то ближайшей, в среднесрочной, давайте так, перспективе?
5: Вы знаете, тут надо, мне кажется, понять, что такое победа. Потому что для разных людей, причем людей, которые любят свою страну, нашу страну, которые являются патриотами, которые, желают нашей стране добра, победа в разных вещах будет заключаться. Потому что кто-то требует, понимаете ли, Лондон разбомбить, а кто-то просто хочет, чтобы на Украине мир установился, и там не было враждебного нам государства. Поэтому это для каждого внутреннее ощущение будет свое. Мне кажется, что очень важно, чтобы общество для себя приняло то, что произойдет, то, что будет точкой, как победа. И это, я не знаю, где это будет. Это будет, когда мы освободим наши новые территории, или это будет, когда на Украине будет дружественный нам режим, или когда Германия разделится на две Германии, на ГДР и ФРГ. Я не знаю. Но должно быть, мне кажется, консенсус в обществе. Это будет победа, когда будет консенсус в обществе. Да, мы победили. А не будет такое, понимаете, как любит американский президент, объявить победу, а потом это не совсем победа, а потом это опять война, а потом опять победа.
4: А потом ой, нам показалось.
5: А что будет потом, мне кажется, я не знаю, но мне кажется, что вообще наше стремление должно обратиться внутрь страны потом. Внутрь страны. То есть мы должны... У нас огромное количество вещей, которые мы должны сделать. Начиная от очистки Волги и других рек, и заканчивая освоением Сибири, Дальнего Востока. Я имею в виду освоением... Оно идет, это освоение, огромное количество вещей сделано, но то, что предстоит сделать, строить страну, мы должны начать...
4: Вы предельно ясно выражаетесь, я понимаю, да. То есть навести порядок у себя дома. Давайте займемся
5: совершенно
4: хозяйством.
5: Верно. Совершенно верно. Как в Москве, что греха таить, Москва потрясающе выглядит, ты смотришь по ней, ты ходишь по Москве и поражаешься, что окурок надо найти на улице, чтобы он валялся. Нет, я понимаю, что есть где-то это, но тем не менее, мне кажется, что Москва в этом смысле, ну, как столица, она является зеркалом страны. Вот нам есть чего. Ну, вообще, наши города сейчас лучше гораздо стали. Но нам огромное количество чего надо сделать. И везде, и в космосе, в атоме, в энергетике, в искусственном интеллекте, будь он не ладит в хорошем смысле, вот, и так далее. Поэтому мне кажется, что наша цель – это чтобы нам не мешали, просто не мешали нам строить великую державу и так сказать, чтобы все хотели с нами дружить и к нам, нет, ехать не обязательно, вот, но посещать иногда можно.
4: Да, и как я добавляю, и не портите мне настроение. А я про творчество хочу успеть с вами поговорить. Вы поставили фильм по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Друзья, я не ради комплимента, правда, я всем рекомендую посмотреть эту картину. Она очаровала меня. Это такой полет, знаете, вот прям полет. Мне очень понравилось. А вы остались довольны тем, как приняла картину публика? Ну, мы сейчас знаем, что у нас прям проблемчик с кассой картин, о чем я чуть попозже успею, надеюсь, поговорить.
5: Вы знаете, ну, во-первых, 18+ всегда отрезает половину кассы. Во-вторых, есть большое количество людей, в том числе зрители фильма, которые любители Водолазкина. Вот. А, конечно, этот фильм по мотивам Водолазкина. Поэтому, в общем-то, я ожидал того, что будет очень много критики. Но бог с ним, когда эта критика идет там, от любителей Водолазкина. А вот профессиональные критики, которые критикуют кино, вот этих людей я и не слушаю никогда, потому что, в общем-то, считаю критиков несостоявшимися теми, кого они сейчас критикуют. Будь то писатели, режиссеры, музыканты и так далее. Вот, то есть это как бы определенная месть за несостоявшуюся творческую судьбу. Вот. И мало того, роман 700-страничный, его нельзя экранизировать в двухчасовом фильме. Это все-таки сериал. Поэтому я просто взял в романе то, что мне было важно и интересно, и написали мы с Мирославом Станковичем новый совершенно сценарий, который был по мотивам Водолазкина. Но Водолазкин, надо сказать, он, и отдать ему должное, он все читал, все критиковал, но остался доволен фильмом.
4: А, кстати, сейчас же готовится еще одна экранизация Водолазкина «Лавр». Хотели бы срежиссировать эту картину?
5: Вы знаете, я почитал «Лавр», вот, не прочитал целиком. Вот, мне кажется, что это очень трудно экранизировать в том смысле, что есть определенная литература, которую экранизировать невозможно. Мне кажется, что это еще труднее, чем «Авиатор», в силу того, что там идет такое сплошное размышление в этом фильме, в этом романе. Вот, поэтому я этот роман экранизировать бы не хотел. Не потому, что он плохой или там что-то, но просто потому, что есть темы, есть произведения искусства, которые, мне кажется, я бы с гораздо большим умением... Ну, это, так сказать, мои личные способности, да, экранизировал бы. Это, во-первых. А во-вторых, если честно, у меня проектов, вот как мой дядя Никита Сергеевич Михалков сказал, у меня проектов как пельмени в кастрюле. Какой первый выловлю, тот и делаю. Вот у меня, наверное, вот такая же ситуация. То есть мы пишем сейчас параллельно несколько сценариев, там что на разных стадиях они разработаны. Ну вот, поэтому объять необъятное невозможно. А «Авиатор» занял 2,5 года. Поэтому если его делает... Правда, я про это не слышал. Если его делает тот же продюсер, Сергей Катышев, то это еще 2,5 года жизни. Вот, а это слишком долго.
4: А вы как-то говорили о том, что многие российские актеры попросту боятся сниматься в фильмах про специальную военную операцию. Ну, из-за страха, как минимум, попасть под санкции. Стоит ли лечить вот такой раскол, такой страх, или не стоит? Если да, то как?
5: Позиции же у людей могут быть разные. Да? Пока человек не хает свою страну, пока он не собирает деньги нашему противнику и не оскорбляет российскую армию, то есть людей, которые сегодня гибнут зачастую, получают ранения, да, за то, чтобы, так сказать, мы сохранили нашу страну. Вот, то, наверное, люди имеют право разное мнение иметь. У всех свои причины. Кто-то по меркантильным соображениям, там, недвижимость или санкции, кто-то по идейным. Это очень смешно, потому что по идейным, потому что кто-то поехал в Израиль, потому что не может жить в стране, которая ведет боевые действия, и попал, конечно, в абсолютно мирную атмосферу. Вот. Поэтому мне кажется, что ну, врагов страны, которые демонстрируют это, да, это одно отношение. А те, кто скромно молчат, ну и бог с ними. Я не считаю, что там требуется их осуждать и так далее. В конце концов, в Советском Союзе тоже были вполне себе достойные люди, которые назывались тихими диссидентами, громкими диссидентами и так далее. И вообще в 60-е, 70-е годы вообще интеллигенция была, в общем, диссидентская. Настроены, при этом работала. Вот. У меня есть моя позиция, да, по этому поводу. Чужую позицию я уважаю, коль скоро она не впрямую враждебна моей стране.
4: Как вы считаете, в последние годы в нашей стране, в России, появилась плеяда новых молодых режиссеров, артистов, ну, которые пришли на смену вот тем, кто отвалился, уехал, я не знаю, ушел в тени и так далее, в землянки?
5: Да. Ну, во-первых, у нас, мне кажется, немножечко преувеличивают то количество творческой интеллигенции, которая уехала и так далее. Там, да, есть там, ну, наверное, ну, 3-4 десятка таких как бы имен, которые на слуху: певцов, пара режиссеров, там несколько актеров, часть из них уже там просят прощения, хотят обратно, там и так далее. Вот. Поэтому вакуума совершенно нет. Во-вторых, появляются все время, ну, это процесс, он не такой раз и появились, да, и даже не поколение. Тут вот каждый год появляются новые люди, новые режиссеры, актеры начинают снимать. Еще там предыдущие поколения снимают. Вот стали уходить великие советские. Вот я живу в поселке кинематографистов, и здесь жил Рустам Ибрагимбеков, который великий сценарист, который писал «Белое солнце пустыни», в частности, ушел. Олег Табаков ушел. Сергей Соловьев ушел. Вадим Абдрашитов ушел. Вот это поколение уходит. А то, что восполняется, да, конечно, восполняется. Мало того, сейчас кино перестало быть, скажем, кино. Самый дорогой вид искусства, да, самый технологичный. Он перестал быть элитарным, как это было там в сталинское время. 2-3 режиссера, и редактором у них был Иосиф Виссарионович всегда. Потом несколько десятков, потом несколько сотен режиссеров. Сейчас, как тоже Михалкову сказали: Никита Сергеевич, сейчас вот можно кино снимать на фотоаппарат, а свет умещается в чемодане. Все, теперь каждый может быть режиссером. На что он замечательно ответил: это, конечно, да, но конь, сидящий на попе, ну, он чуть другое слово сказал, у коня, тоже считает, что он кавалерист. Вот, поэтому сейчас, мне кажется, что невозможно уследить за тем количеством людей, которые появляются.
4: Возьмем паузу. Егор Кончаловский прямо сейчас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не отключайтесь.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о требовании Рубио к делегации Ирана покинуть США после неудачных переговоров.
6: Не думаю, что на самом деле это какое-то сжигание мостов, потому что большая часть переговоров все равно проходит опосредованно. Например, при участии тех же катарских посредников. И последние дни было на самом деле довольно много разнонаправленных вбросов на эту тему. Например, Аль Арабия сообщала, что есть определенный прогресс, и стороны даже перешли к обсуждению гарантий и порядка выполнения плана по регулированию. А Аксиус, напротив, сообщал, что переговоры фактически зашли в тупик, и ни одна из сторон не готова идти на уступки. И, как мы видим, именно вторая публикация гораздо ближе к действительности, в принципе, это ожидаемо, потому что сегодня действительно Тегеран находится в сложной позиции. У него есть два краткосрочных фактора, которые давлеют над его действиями, и один долгосрочный. Во-первых, действительно можно тянуть и даже эскалировать, потому что есть убеждение, что до выборов в США не пойдут на обострение, на серьезное. А с другой стороны, есть риск, что как раз после выборов у Трампа уже не будет сдерживать этих факторов, и серьезная эскалация крайне вероятна, если не сказать неминуема. А с долгосрочной точки зрения, здесь тоже есть довольно плохой для Ирана фактор, который заключается в том, что на дистанции значение Армудского пролива будет неизбежно снижаться. И получается, что так или иначе, вот это окно возможности для любых договоренностей, оно все равно не бесконечное.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
2: США предлагают России разморозить миллиарды долларов активов в обмен на частичное перемирие с Украиной. Это пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о прекращении ударов по энергетике или ограничении боевых действий на море. Среди других предложений – продажа долей «Лукойла» инвесторам из США и Ближнего Востока и разрешение Беларуси экспортировать калийные удобрения. По данным газеты, с такими предложениями в Москве выступают посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уитков. Киев не отвергает эти предложения, но выдвигает свои условия. В частности, украинская сторона рассчитывает на зеркальные выплаты из замороженных активов или гарантии дополнительной военной помощи на случай нарушения перемирия. Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, обратились ли уже какие-то страны за российским дизелем после снятия ограничений на экспорт, пресс-секретарь российского президента сказал, что этого не требуется. Продажи идут через трейдеров. Ранее правительство объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива. Он действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей по 31 января 27-го. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива.
1: Об атаках.
2: Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся новой атаке. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Главное управление гражданской авиации королевства. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда, а также заявили об ударах по объектам Сауди Арамко. Группировка за последние сутки провела 4 масштабные операции с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, пишет агентство «Франс Пресс». В результате вчерашней атаки на аэропорта 12 человек погибли и более 300 пострадали. Срок обучения в российских вузах по новой модели составит от 4 до 6 лет. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. А по его словам, продолжительность программ будет зависеть от сложности конкретной специальности. Больше всего времени на подготовку от 5 до 6 лет потребуется будущим инженерам, врачам и педагогам. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Сделали паузу, вернулись и продолжаем. Егор Андреевич, давайте дальше разговаривать с того момента, как я вас прервала. Ну, а для слушателя я напомню, режиссер, продюсер Егор Кончаловский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
5: Кино... Кино... Ведь кино... Что такое кино? Кино – это не фильмы и сериалы. Кино – это... движущаяся картинка. Сейчас появляются новые формы. Да, как в свое время, в моей молодости, появились клипы, потом индустрия рекламы, короткие ролики, и снимали их режиссеры, и наше поколение все вышло из клипов и рекламы. Там, если вдуматься, вот все, Юра Грымов, Федя Бондарчук, Рома Прыгунов, мы все из малого жанра. Сейчас появилась еще масса жанров, там, вертикальный сериал. Сейчас будут сериалы, там, 1,5 минуты серия, пока ты там на эскалаторе в метро поднимаешься и так далее. Поэтому кино развивается и становится более многообразным. И уследить за этим невозможно совершенно.
4: А это, по-вашему, развивается, Егор Андреевич, или загибается 1,5 минуты?
5: Это что? Ну, это? Вот я сейчас стал ходить больше в театр, потому что не был театральным человеком. Сейчас и спектакли, заметьте, стали короче. Потому что все-таки человек вот с... посредством вот этого инструмента, он...
4: Игорь Андреевич показывает смартфон для тех, кто слушает нас через радиоприемники.
5: Посредством этого инструмента человек стал, к сожалению, объектом, мишенью и жертвой такого количества информации и такого количества видео, аудио, печатного. Ну, печатные уже люди там читать плохо стали. Но видео, да, в основном видео. Люди воспринимают видео сейчас. Вот. Для нас важнейшим является кино, сказал Владимир Ильич Ленин, как в воду глядел. Вот. И поэтому это диктует. Вот людям трудно сидеть. Вот я детям показывал в том году, был год защитника Отечества, вот как раз по линии Общественной палаты, я показывал шестиклассникам, семиклассникам «Судьбу человека» Бондарчука, черно-белый фильм, Сергей Федорович.
4: Да.
5: Это было тяжело, безумно. Это была работа для них. Я наслаждался. Я наслаждался, потому что я там старой формации человек, и я на большом экране. Вот. А детям было очень тяжело, они не привыкли. Поэтому человек меняется. Человек меняется. И даже я меняюсь. Вот я сейчас открываю русскую классику, начинаю читать сложно подчиненное предложение, и мне трудно уже читать там толстовские предложения.
4: Да, я его тоже разбиваю. Когда ребенку читаю книги, я разбиваю предложение сразу по ходу дела.
5: Человек стал воспринимать информацию быстрее маленькими битами.
4: Но это поэтому... что, оправдание для того, чтобы вот как-то, не знаю, деформировать, не трансформировать, а деформировать кинематограф в угоду вот тупеющим?
5: Ну, да. Кстати, там одна умная женщина сказала, что параллельно с глобализацией, хотя глобализация заканчивается, идет не менее мощный процесс. Мне очень нравится эта фраза – варваризация людей. Вот. К удивлению, технический прогресс нас варваризирует. То есть мы становимся проще и, так сказать, ну, глупее, если хотите. Да? Вот представьте себе... Представьте себе вот этих хипстеров, я очень люблю этих людей, с бородой, с такой окладистой, в обтянутых джинсиках на самокате. Он катится по Москве и снимает еще селфи. Вот. А представьте себе, если выключит свет, вот что он будет делать, этот человек? Вот что он будет делать вообще? Вот. Поэтому... Это неизбежный процесс, и мне кажется, что вообще полнометражное кино, кинотеатральное, это становится элитарным видом искусства, который является продвижением для потом существования фильма ли, сериала ли, существования где-то в цифре, в сети, на платформах и так далее, и так далее. Потребление кино меняется, понимаете? Да. Оно... Если ты можешь все посмотреть дома, в трусах, сидя на диване с банкой пива, а тут надо встать, одеться, пойти, купить билет недешевый. Вот. А если не понравился фильм, тут тебе не понравился у себя дома, ты его выключил. Поэтому потребление, оно... И подписка, да, там стоит на платформу, как один билет в кино, даже меньше, может быть, сейчас. Вот, поэтому это неизбежный процесс, ну как? Типы войны меняются, а вы говорите про кино, да?
4: Ну,
5: вот.
4: Это аргумент, вы просто козырь достали из рукава. Я поняла. Да.

0: встречается этот вид нанесения, все это на карту. У нас есть разные платформы, в том числе и наша отечественная платформа, допустим, Чикинкита, которая позволяет это делать. То есть можно просто увидеть это животное, сфотографировать, отправить его в группу, либо в... Сейчас будет вопрос такой, я могу произносить Телеграм или не надо?
1: Можете, можете.
0: Ага. Есть группа в Телеграм, туда можно отправить фотографию, и там подскажут какой-то вид, если вы не знаете, и нанести потом эту встречу на карту, и вы будете причастны к огромному проекту, который сейчас растет потихонечку. Там собирается информация не только о морских млекопитающих, но также, допустим, о выбросах мусора, о сетках, то, что может вредить морским млекопитающим. Поэтому действительно это очень классно. И ученые одни не справятся в данной ситуации. Мы не можем, нас очень мало. Мы не можем закрыть потребности исследования всей нашей огромной и необъятной страны. А люди, путешествующие, могут, и это огромная помощь. И это мировой тренд, если хотите, можно так сказать. Ну и, конечно, это даже не только фиксирование видов, это еще и помощь фотомодификации, потому что можно, допустим, у тюленей сфотографировать бок или у китов сфотографировать тоже бок, либо хвост, и таким образом помочь еще и идентифицировать. То есть это не только встреча животного, но, опять же, это индивидуальный маркер, по которому можно понять, что это конкретное животное встречается вот здесь, потом вот здесь, потом вот здесь, и отследить его миграцию. Это очень круто.
1: Свет, ну вот это как бы походя, да, то есть человек путешествует, о, снял, да, отправил. А есть ли какие-то варианты, когда волонтер может совместить приятное с полезным, например, попасть, ну, гипотетически в вашу экспедицию, да, то есть человек мало чего умеет, но горит желанием. Вот насколько такой вариант возможен?
0: Есть возможность, сейчас запускаются проекты, когда ученым сложно найти финансирование, однако если, скажем так, у вас есть даже иногда не очень большие средства, вы можете вместе с ученым отправиться в экспедицию. Есть такой проект, это проект «Смотри экспедиции» на Дальнем Востоке, и это действительно возможно. Там абсолютно не нужно ничего уметь, но нужно вложиться финансово и таким образом поехать. Есть проекты, которые берут волонтеров непосредственно, но в моем институте их практически нет. Объясню почему. Потому что для того, чтобы организовать экспедицию от государственного учреждения, нужно быть туда зачисленным. То есть мы обязаны взять этого человека на работу. Иначе мы не можем на него получать пограничные разрешения, мы не можем вписывать его в другие разрешения. То есть согласно регламенту, этот человек должен у нас работать. Вот такая вот ситуация, к сожалению. Но однако, допустим, есть проект «Дельфа на Черном море», который обучает волонтеров, можно к ним приехать, они обучат помощи дельфинам, и вы можете поучаствовать в спасении. Но для этого нужно тоже пройти обучение. Но там тоже ничего платить не надо. Так что есть разные варианты, не надо ставить крест, можно ворваться в этот мир, даже не имея образования и навыков.
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь». В гостях у нас сегодня Светлана Артемьева, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, член правления и исполнительный секретарь Совета по морским млекопитающим. Человек, который более 20 лет изучает этих самых морских млекопитающих. Через пару минут вернемся, не переключайтесь.
2: «Активная полевая жизнь» – программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Кот о катастрофических масштабах коррупции на Украине.
4: Конечно же, коррупция имеет место быть, причем не сугубо украинская коррупция. Сами власти Европы участвуют явно в этой схеме, получая свои немалые откаты за то, что оборачиваются подобные вещи. С другой стороны, мы понимаем, что это в первую очередь геополитическая задача со стороны Запада, желающего сохранить свою гегемонию, доминирование в мире, в однополярном мире, очевидно, который уходит в закат и уступает место многополярному. И поэтому для них Украина – это инструмент, с одной стороны, обогащения, а с другой стороны, это инструмент максимально возможного торможения продвижения развития России. И здесь, как говорится, все средства хороши. Если мы говорим про гауляйтера Зеленского, ну, слушайте, его для этого туда и поставили. Смотрите, как они его подвесили. Искусно подвесили на крючок. А он рад подвеситься, как говорится, такое ощущение, что ему это доставляет удовольствие. Потому что он просроченный, он нелегитимный. И более того, его внутренние мотивы оставаться во власти щедро орошаются новыми и новыми миллионами, миллиардами денег. Но тут

0: Есть один очень важный момент, то есть правило такое философское, что можно бесконечно долго обманывать малое количество людей, долго большое, но бесконечно долго большое количество людей обманывать невозможно. И очевидно, что этот момент, когда вот это вот большое количество людей, которые включают в себя не столько даже, может быть, граждан Украины, там действительно очень большой процент уже все поняли, просто находятся в концлагере и крайне сложно им сопротивляться тому, что происходит. А на Западе все больше и больше людей задаются вопросами, слушайте, а что происходит вообще, на каком основании мы здесь участвуем вот в этой вот вакханалии, когда за наши же деньги нас грабят.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Официальный представитель МИД России Мария Захарова о параллели между возрождением Третьего Рейха и современной политикой ФРГ.
3: С чего все началось? Все началось с того, что спонсируемая, в том числе, или, может быть, даже в первую очередь, извне, поддерживаемая как раз-таки с Запада, одна партия, сами знаем какая, которая потом принесла фашизм, нацизм, ну, нацизм в первую очередь, гитлеризм, как позорную страницу истории общемировой. Так вот, это одна партия, получая деньги, вот опять же, извне, для того, чтобы набирать силу, используя и подминая демократические процедуры, пришла к власти, и как раз вот эта самая гитлеровская НСДАП начала с того, что запретила оппозицию. Вот с чего все началось. То есть настоящие демократические институты и инструменты пользовались в псевдодемократических целях, спонсировалось, и влияние шло извне, и в частности, все прекрасно знают, что в том числе из океана. Помимо всего прочего, эта партия тут же начала давить оппозицию. Простите, пожалуйста, что же мы видим из параллели сегодняшнего дня? Мы видим правящая партия, или там, я уж не знаю, как они себя называют, силы правящие, с которыми ассоциируется Штайнмайер, они исполняют совершенно четко заказ как раз-таки не немецкого народа, а тот, который им подкидывают из-за рубежа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
4: И снова, дорогие друзья, мы продолжаем свой эфир «Активная полевая жизнь», «Активный полевой эфир». Евгений Сазонов, постоянный ведущий Антон Юрманов. И наша сегодняшняя гостья Светлана Артемьева, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Российской академии наук, человек, который более 20 лет изучает во всех морях России морских млекопитающих.
5: Поговорим немного о туризме. Возможен ли устойчивый туризм с точки зрения саморегуляции туроператорами своих действий, своего поведения. Ведь беспокойство зачастую может являться лимитирующим фактором для многих животных и птиц. Как вы считаете, все-таки есть ли шанс на саморегуляцию или необходимо вводить жесткие федеральные правила, контроль и ограничения?
6: Позитивный опыт саморегуляции отрасли существует. Он существует в Антарктике, там, где есть Международная ассоциация ответственных туроператоров, по-английски сокращение IATA, и как раз там все это очень хорошо зарегулировано. И ребята там работают из позиции, что если мы сейчас всех распугаем, то вся туриндустрия погибнет. То есть они предпочитают сохранить для того, чтобы использовать этот ресурс дольше. Очень прагматичный подход, но он мне очень нравится. По совместительству с всеми регалиями, которые вы перечислили в начале, я еще и полярный гид-международник, я работаю в Антарктике и периодически работаю в Арктике. И вот в Антарктике это действительно все очень классно работает. Но это именно, опять же, еще раз повторяюсь, позиции, что если вот сейчас мы будем себя вести некорректно, то вот эти животные, которые сейчас не особо пугливые, они просто-напросто начнут пугаться, разбегаться, и гости не будут платить за то, что животные распуганные, такие деньги, да, потому что в любом случае арктический туризм, он не дешевый. Поэтому, конечно, в целом это возможно. Однако не нужно забывать, что именно IATA, они создали одни из самых жестких правил, которые есть. То есть одно не исключает другое. То есть сами туроператоры, они создали крайне жесткие правила, и мы каждый год, полярные гиды, мы каждый год проходим обучение об этих изменениях. То есть как бы тебе нужно уже иметь бэкграунд, а потом тебя еще минимум 10 часов учат тому, как это правильно делать. Это действительно такой очень интересный момент. Поэтому, конечно, регулирование должно быть. И в зависимости от того, где мы находимся, лично мне не важно, как ученому, как человеку, который хочет сохранить этот вид, каким именно органом туризм будет зарегулирован. Если туроператоры договорятся между собой и будут соблюдать эти правила, хорошо. Если у туроператоров не получается, значит, это должен быть федеральный орган. Самое главное, правила должны быть едиными, ну, вернее, едиными, но адаптированы под каждый регион. Естественно, не имеет смысла писать правила под белого медведя и применять его к китам. И не имеет смысла писать правила под китов и пытаться применить его к белым медведям. Это абсолютно разные виды. Но должны быть правила, которым следует весь рынок. Это очень важно. От кого они пойдут, лично для меня, как ученого, не принципиально. Но главное, чтобы эти правила были созданы, потому что в данный момент в России, я считаю, ситуация критическая. Мы слышим страшные истории с Дальнего Востока. На юге у нас тоже, к сожалению, не очень культурно. И на севере тоже бывают проблемы. Белые медведи, к которым возвращаемся, это вид, который для меня в данный момент в приоритете, тоже большая проблема, потому что увеличивается количество конфликтных ситуаций, и самое страшное, что в случае нападения потом белый медведь, мы его должны ликвидировать. Да, понимаете? То есть, что касается белого медведя, правила должны быть самыми жесткими, потому что это хищник. И, конечно, очень хочется, чтобы появились правила, и рынок начал им следовать. Иначе будет еще хуже. У морских млекопитающих так много проблем. У нас сейчас климат действительно серьезно меняется. Там каланы на командорах практически исчезли. Тунец туда пришел. Да, у них есть заботы. И так, чтобы выжить, и не хочется, чтобы туризм им ухудшал ситуацию.
5: В Мурманской области мы делаем ежедневно, я бы сказал, работу по тому, чтобы как-то улучшить эту ситуацию. Нам удалось принять региональные правила по взаимодействию с морскими млекопитающими птицами в рекреационных целях. Мы открыли центр изучения проблем сохранения морских млекопитающих и птиц. И вот мы рады, что Совет по морским млекопитающим выбрал университет как площадку для конференции «Галарктика». Это, несомненно, станет местом для обсуждения вопросов профессионалов, встреч и с туроператорами, и с правительством, с экспертами природоохраны. Но все-таки в этой конференции, которая пройдет в Мурманске в марте, есть возможность узнать больше о морских млекопитающих и обычным людям. Стана, расскажете об этом?
6: Конечно, конечно. Мы очень рады, что, я надеюсь, практически все наше экспертное сообщество приедет в марте. Мы давно не встречались, потому что последняя конференция в 2021 году была онлайн, у нас был большой перерыв, мы все соскучились друг по другу, нас мало, и действительно мы все друг друга знаем, и очень хочется увидеться. Но, однако, эта конференция, особенно эта конференция, в организации которой, как и вот Антон, мы вместе участвуем, пытаемся сделать ее масштабной, хорошей и доступной для всех. Эта конференция будет отличаться тем, что мы буквально будем приглашать всех заинтересованных людей для того, чтобы они задали вопросы ученым. И мы хотим сделать площадку для дискуссии. И очень важно, и мы планируем сделать отдельный блок, который будет называться «Гражданская наука», где мы, как эксперты, будем рассказывать о правильном опыте работы с морским млекопитающим со стороны туризма. Да, то есть он будет посвящен именно гражданской науке, именно взаимодействию, именно описанием о том, как это можно сделать правильно. Это, я надеюсь, что к нам придут и туроператоры, и гиды, и просто заинтересованные люди, и зададут вопросы воочию, потому что многие в сети или, не, допустим, в соцсетях, ВКонтакте мне периодически пишут люди, особенно после курса лекториума, я не скрываюсь, у меня открытый профиль, мне писали вопросы, а мы вот это недопоняли, а подскажите, расскажите. И Вот как раз конференция будет тем вариантом, который поможет. Кроме того, мы планируем вне конференции, то есть вне вот этих 5 дней, конференция пройдет с 15 по 19 марта, мы планируем еще некоторые образовательные программы и, возможно, даже вечерние встречи, такие открытые, где ученые будут рассказывать в очень доступном формате о морских млекопитающих. Поэтому, пожалуйста, следите, у нас есть сайт, посвященный Совету морским млекопитающим, есть сайт, посвященный конференции. Мы все будем вывешивать там, и у нас есть канал в Телеграме и канал в ВК. Всю информацию об мероприятиях мы будем вывешивать там. Если вы заинтересованы, присоединяйтесь к нашему сообществу, мы рады всем.
4: Света, а вот можно тогда напоследок еще один вопрос из народа? Вы коснулись момента, то, что у нас проблемы с белыми медведями, да, то, что они все чаще выходят к людям, там, понятно, мусорки, потепление, все такое. А вообще, вот такое ощущение, что вот в последние пару месяцев медведи, ну, в основном бурые, да, сошли с ума. То есть вот эти вот огромное количество нападений, конфликтов с человеком. Вот у научного сообщества есть какое-то понимание, что случилось? Или это просто так все сошлось, и если, так скажем, размазать на год, то количество нападений, оно там не превышает обычного, а мы, журналисты, как всегда, сгущаем краски? Или, наоборот, что-то творится в природе?
6: Совершенно верно. Вот последний вариант – это ваш. Сгущаем. Даже статистику. Да, статистику. Знаете, у меня меньше претензий к журналистам. У нас сейчас появились еще блогеры. Об этом я могу, наверное, отдельно записать подкаст-интервью. Действительно, сейчас в соцсетях очень выгодно для того, чтобы привлечь себе внимание, подсветить какой-то яркий момент, сгустить краски.
4: Шок-контент.
6: Да, шок-контент, даже было какое-то административное дело на нескольких людей, или несколько административных дел за то, что они сделали и фотку, и, значит, что вот у меня, значит, по дому ходит медведь, там все всполошились, потом выяснилось, что это был искусственный интеллект. То есть люди хотят привлекать внимание к своим блогам, к своим страничкам, увеличивать подписчиков и вот все остальное. На самом деле, по статистике, нет большого увеличения. Проблема с бурыми медведями присутствует. И действительно, если у них плохо проходит зажировка, то в этой ситуации они могут выходить. И есть года, когда они выходят чаще, есть года, когда они выходят реже. То есть волны есть как таковые, но в целом, прям вот такого критичного момента в данный момент нету. Да? То есть как бы нельзя сказать, что вот сейчас что-то прям очень сильно изменилось. Вот так я вам скажу.
4: То есть, прям вот такого ужас, да? То, что мы наблюдаем, оно обычно и происходит, но просто чуть растянуто во времени, да?
6: Совершенно верно, да, это именно так.
4: В гостях у нас сегодня была Светлана Артемьева, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, член правления и исполнительный секретарь Совета по морским млекопитающим, участник многочисленных экспедиций по изучению морских млекопитающих и птиц. Более 20 лет она в науке работала во всех морях России и видела всех постоянно обитающих морских млекопитающих России. То есть, ну, знакома со всеми буквально, как говорится, жала ласту и медвежью лапу. Вот. Огромное спасибо за интересный рассказ, Светлана. Вы у нас всегда желанный гость. Ждем новых рассказов. Смотрите подкаст. Света, давайте еще раз напомним, где посмотреть ваши видеолекции, как они называются?
6: Это платформа Lectorium, и там выложено 2 курса в разделе «Биология».
4: Смотрите и наслаждайтесь, и обучайтесь. Ну, а осталось представить нас, людей, которые сегодня вели программу, как всегда. Это, конечно же, ведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук.
5: И Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», путешественник, кандидат филологических наук.
4: Ну и скажи эту классную фразу, которую мы всегда заканчиваем нашу программу.
5: До встречи в тревожных далях.
1: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Фархад Ибрагимов о том, хотел ли Трамп войны с Ираном.
7: Трамп сам стал заложником тех заявлений и действий, которые он сам устроил, недооценив всю серьезность ситуации. И надо понимать, что в целом Трамп, я думаю, что сам лично не хотел никакой войны, но его прижали к стенке из-за огромного количества внутренних американских вопросов. Это те самые ястребы, которым не спится и все время хочется проливать крови, на которые они зарабатывают деньги. Нам это известно. И в данном случае Трамп, понимая прекрасно, что ему деваться дальше некуда, он получает ставки уже дальше некуда. Он рассчитывал, кстати, странно, он заберется и среди 2-3 счета, но мы увидели, что об этом и речи близко быть не может. Он уже в июле месяце просил чуть ли не Иран кулуарно через Пакистан и Катар, чтобы те хотя бы сделали вид какой-то, знаете, и подписали капитуляцию, подняли руки кверху, хотя бы просто чисто формально. Иран и на этот шаг не пошел, поэтому, собственно, Трамп находится в таком довольно очень сложном положении, и я абсолютно до сих пор я убежден в том, что даже несмотря на ту безумие, которое они сейчас совершают в отношении Ирана и провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке до неведомых небес, они все равно выглядят намного гибче, чем те же самые демократы, которые определенно являются психопатами и кровопийцами.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».